0: Энергичным движением, горящему взгляду, никак нельзя было предположить, что он проделал долгий и трудный путь через всю Россию, сначала по Сибирской магистрали, затем пароходом по Шилке и Амуру, и далее от Хабаровска уже по Уссурийской железной дороге.
1: Сергей Петрович, опишите, пожалуйста, подробнее, как выглядел этот молодой офицер, в котором радиослушатели, кажется, уже узнали героя вашего сегодняшнего рассказа. Вы уже начали набрасывать его портрет.
0: Ну, это был человек выше среднего роста, так. Прекрасно сложенный, глаза голубые, волосы светлые, подбородок волевой, взгляд пронзительный и в то же время мягкий. Получается что-то похожее на приметы разыскиваемого, не так ли, Николай Иванович?
1: Есть немного.
0: Умный собеседник, надежный товарищ, обязательнейший и деликатнейший во всех отношениях человек. И в то же время исключительно целеустремленный, одержимый в хорошем смысле этого слова, когда речь шла о познании, о постижении всех сторон жизни уссурийского края, который он полюбил всей душой.
1: Ну, иных за провинность ссылали туда, а он сам рвался на восток.
0: Ну, с юных лет... Он сам много раз говорил об этом и писал.
2: С юных лет я заинтересовался уссурийским краем и тогда уже перечитал всю имевшуюся об этой стране литературу. Когда мечта моя сбылась, и я выехал на Дальний Восток, сердце мое замирало от радости в груди. Среди моих попутчиков оказались люди, уже бывавшие на берегах Великого океана. Я расспрашивал их о тайге и об ее четвероногих обитателях. Больше всего меня интересовал тигр. Он казался мне каким-то особенным существом. И я начинал его почти так же боготворить, как и амурские туземцы.
0: Ну, встречи с уссурийскими тиграми, медведями, пантерами ждут Владимира Арсеньева еще впереди, а пока... Пока он убедился, что среди как военного, так и гражданского населения Владивостока той поры процветали главным образом две вещи – вино и картежная игра. Поскольку ни то, ни другое его не интересовало, он располагал временем, чтобы познакомиться с окрестностями города, так сказать, шагнуть в тайгу, где его ждало много неожиданного и, прежде всего, встречи с местными аборигенами. В его дневнике появляется запись.
2: К нам приезжали разные туземцы Дальнего Востока собирать раковины, мидии, крабов, трепангов, каменную кожу, лишайники. Кругом водились дикие звери. А я был петербургский молодой человек и захлебывался впечатлениями. Я как бы на другую планету попал. Я попросил разрешения организовать охотничью команду и целые дни и недели проводил со своими охотниками в тайге.
1: Охотничья команда у военных? Не очень понятно, Сергей Петрович.
0: Они не были охотниками в обычном понимании. Конно-охотничьи команды существовали во Владивостоке не первый год и занимались не только, а может быть и не столько охотой. Это были разведывательные отряды, обследовавшие край в военно-географическом и топографическом отношении. Шаг за шагом Владимир Арсеньев приобретал навыки, необходимые охотнику, путешественнику и натуралисту.
3: А что это за навыки? Николай Иванович?
1: Ну, вы знаете, Сергей Петрович, дело в том, что я-то вообще...
0: Так, понятно. Так вот, он учился ходить осторожно, неторопливо, по таежным тропам. Учился смотреть внимательно, цепко, вбирая в память каждую мелочь. Наконец, учился думать и сопоставлять, больше доверяя личному опыту, чем книжной премудрости. Постепенно... Владимир Арсеньев входил, что называется, во вкус, расширял границы своих таежных вылазок и все увереннее чувствовал себя в роли, как он сам говаривал, внимательного наблюдателя. Эти вылазки и походы Арсеньева вместе с группой стрелков по различным районам Южного Приморья не были похожи на прогулочные туристские экскурсии.
3: Одно дело сбор географических и этнографических материалов об Уссурийском крае, и другое – выполнение специальных служебных поручений.
1: А что это за служебные поручения, Сергей Петрович?
3: Ну, конно-охотничьи команды вели, например, отстрел озверевших домашних быков, ловили одичавших лошадей, вели борьбу с так называемыми хунхузами, борьбу далеко не безобидную.
1: Хунхузы? Напомните, пожалуйста, кто это такие?
3: Хунхузы – это участники вооруженных банд в Маньчжурии. Дословный перевод – краснобородые. Эти банды существовали с середины прошлого века до середины века 20-го. Между прочим, в одной из стычек с ними, это было в горном районе, называемом «Богатая грива», пуля хунхузов попала в грудь Владимиру Клавдиевичу.
1: И ранение было тяжелым?
3: Арсеньев остался жив только лишь по счастливой случайности. Пуля оказалась из мелкокалиберной винтовки и повредила только плевру.
1: Подумать только, какой случай. Ведь, окажись в руках противника, обычное ружье.
3: Ну, таких счастливых случаев у Владимира Клавдиевича во время его путешествий было сколько угодно. Кстати, а встреча с Дерсу Узала, человеком, столько раз спасавшим его от гибели, сыгравшим такую роль в становлении Арсеньева как путешественника, разве не счастливый случай?
1: Кажется, они познакомились в одной из первых путешествий Арсеньева.
3: Да. Счастливый тот случай в судьбе отважного путешественника имел место вскоре после его приезда на Дальний Восток. Небольшая охотничья команда Владимира Клавдиевича пробиралась вдоль реки Цимуха, впадающей в Уссурийский залив. Ближе к ночи разбили в лесу бивак, разложили костер, поужинали. Стрелки улеглись спать. Арсеньев записывал в дневник события минувшего дня. Вдруг в наступившей тишине его внимание привлек какой-то шорох. Потом с обрыва посыпались мелкие камни.
2: Стой! Кто идет?
4: Стреляй, не надо. Не надо, моя люди. Здравствуй, капитан.
2: Здравствуй, добрый человек. Садись к костру, поешь, что Бог послал.
4: Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушай. Моя сегодня кушай нету.
2: Ты кто же будешь?
4: Моя Гольд, Гольд.
2: Ты должно быть охотник.
4: Да. Моя постоянно охот ходи. Другой работы нету. Рыбы лови, понимай, тоже нету. Только один охота, понимай.
2: А где ты живешь?
4: Моя дома нет. Моя постоянно сопка живи. Огонь колоди, палатка делай, спи. Постоянно охоты ходи, как дома живи. Сегодня моя охота из ребра ходи. Одна матка ранить слабо. Моя следом ходи. Потом огонь. Костер видеть. Моя тихонько ходи, думай, какой люди далеко сопка ходи. Посмотри, капитан, есть казак? Есть? Моя тогда прямо ходи.
2: Тебя как зовут?
4: Дерсу Узала.
2: Дерсу Узала. А родные, близкие у тебя есть?
4: Отец, мать, сестренка была. Все давно помирай. У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа, все люди. Кончай, только моя один остался.
2: Да. Тебя интересно слушать. Ты много видал, много знаешь. Если хочешь, иди вместе с нами.
4: Там, однако, увидим. Моя, думай. Ночью тепло будет. Завтра вечером дождь. Спать пока давай.
2: Ну что ж, спокойной ночи, Дерсу.
4: Спокойной ночи.
2: Утро вечера мудренее.
1: Вот так познакомились эти два человека, один из которых исповедовал, сам очевидно не ведая того, принципы какой-то трогательной, первозданной человеческой нравственности, а другой сумел распознать эти черты в этом человеке и привязаться к нему, полюбить его всей душой. Костер догорал. Все участники экспедиции, а точнее охотничьей команды Арсеньева, давно спали, а сам Владимир Клавдевич уснуть не мог. Перед его мысленным взором одна за другой вставали картины прошлого, детства, юность, перипетии дальнейшей судьбы, посчитавшейся в конце концов с его мечтой жить, работать, путешествовать на Дальнем Востоке. Сергей Петрович, вы еще ничего не рассказали нам о прошлом Арсеньева. Где он родился? Кто были его родители?
5: Владимир Клавдьевич Арсеньев родился от брака Клавдия Федоровича Арсеньева с Руфиной Егоровной Кошлачевой 29 августа 1872 года в Петербурге. Клавдий Федорович служил на Николаевской, ныне Октябрьской железной дороге. Семья жила сравнительно бедно. Дома отец бывал мало, так как работал обычно с раннего утра и до позднего вечера. Вспоминая своего отца, Владимир Клавдевич говорил, что он был энергичным и даровитым человеком, много занимался самообразованием. На свои личные сбережения и подарки друзей он имел хорошую библиотеку, сыгравшую в развитии его детей немалую роль. Семья Клавдия Федоровича Арсеньева была большой, и состояла из жены Руфины Егоровны, двух бабушек и шести детей. Сыновей Анатолия, Владимира и Клавдия и дочерей Руфины, Веры и Ольги. Кроме этого, в семье была еще одна девочка-сирота, родственница, рано потерявшая своих родителей. Отношения к ней как родителей, так и всех детей были самыми теплыми и родственными. 7 лет... Володю Арсеньева отдали в пансион, где он находился на воспитании 2 старых дев-немок. В пансионе Володя отличался большой шаловливостью, за что его часто наказывали. Ну и особенными успехами в учебе, по его собственному признанию, он не отличался. Интересно, что, вспоминая свои детские годы, он не раз говорил, какое большое впечатление на него произвела петербургская кунсткамера, теперь музей Академии наук СССР. Однажды при посещении кунсткамеры юный Володя Арсеньев отстал от взрослых и заблудился среди многочисленных коллекций. Когда его нашли, он просил родных задержаться в музее еще вторично осмотреть коллекции.
1: Очевидно, они показались ему другим миром.
5: В том-то и дело, да. Мальчик был очень впечатлительным. Зоологическая коллекция произвела на него огромное впечатление. Он стал много читать. По романам Жюль Верна узнал географию земного шара. Далее он прочел книги Пржевальского и по картам с увлечением следил за его маршрутами. Все свободное время юноша стал отдавать изучению истории и природоведения. Летняя дача Арсеньева была на берегу реки Тосна. Володя вместе с друзьями на лодке совершал многодневные путешествия по реке вверх и вниз по течению. Внимательно изучал рельеф местности, природу. Заносил в дневник свои наблюдения. Ну, шли годы. 19 лет Владимир Арсеньев сдал экстерном экзамены за среднее учебное заведение и вскоре был зачислен в Петербургское пехотное юнкерское училище. Среди преподавателей там был географ Грум Гржимайло, известный исследователь Средней Азии. Именно он своими рассказами об увлекательных походах, своими советами, наконец, особенным вниманием к Володе Арсеньеву сыграл, я думаю, решающую роль в его дальнейшей судьбе. После училища непродолжительная военная служба в Польше. И вот, наконец, после настойчивых просьб молодой поручик Владимир Арсеньев добивается перевода на Дальний Восток. Край дикой природы, необъятных, необжитых просторов. Мечта сбылась. И с первым же самостоятельным походом в дебри Уссурийской тайги она обрела плоть, стала долгожданной, во многом удивительной, неожиданной и все-таки такой желанной явью.
1: Итак, Сергей Петрович, Арсений встретился в лесу с Гольдом Дерсу-Узала и больше уже с ним не расставался.
5: Да, да, до самой гибели Дерсу. Но об этом речь позже. Встреча с этим охотником-следопытом имела для молодого путешественника огромное значение. Дерсу-Узала раскрывал перед Владимиром Клавдевичем все тайны Уссурийской тайги. Быт и нравы животных и птиц, обычаи и верования гольдов, удэгейцев и других небольших народностей Уссурийского края. Наконец, Дерсу не раз спасал Арсеньева от смертельной опасности, которая подстерегает каждого, кто смело выбирает нехоженные тропы и неизведанные маршруты в Уссурийской тайге.
1: Тем более, что смелости и дерзости Арсеньеву было не занимать, не так ли, Сергей Петрович?
5: Иначе он не был бы настоящим путешественником. Вот один лишь случай, о котором рассказывает сам Владимир Клавдевич.

0: Узнав, что я хочу идти на медведя один, Дерсу посоветовал мне быть осторожнее и предлагал свои услуги. Его уговоры еще больше подзадорили меня, и я еще тверже решил во что бы то ни стало поохотиться за косолапом в одиночку. Я отошел от бивака не более полукилометра, но уже успел вспугнуть двух косуль и кабана. Здесь так много зверя, что получалось впечатление заповедника, где животные собраны в одно место и ходят на свободе. Перейдя ручей, я остановился среди редколесья и стал ждать. Через несколько минут я увидел оленя. Он пробежал по опушке леса. Рядом в орешнике шумели кабаны и взвизгивали поросята. Вдруг впереди меня послышался треск сучьев, и вслед за тем я услыхал чьи-то шаги. Кто-то шел мерной тяжелой походкой. Я испугался и хотел было уйти назад, но поборол в себе чувство страха и остался на месте. Вслед за тем я увидел в кустах какую-то темную массу. Это был большой медведь. Он шел наискось по увалу и был немного больше меня. Он часто останавливался, копался в земле, переворачивал валежник и что-то внимательно под ним рассматривал. Выждав, когда зверь был от меня в шагах в 40, я медленно прицелился и спустил курок. Сквозь дым выстрела я видел, как медведь с ревом быстро повернулся и схватил себя зубами за то место, куда ударила пуля. Что дальше случилось, я плохо помню. Все произошло так быстро, что я уже не мог разобраться, что чему предшествовало. Тотчас же после выстрела медведь во весь дух бросился ко мне навстречу. Когда медведь был от меня совсем близко, я выстрелил почти в упор. Он опрокинулся, а я отбежал снова. Когда я оглянулся назад, то увидел, что медведь катается по земле. В это время с правой стороны я услышал еще шум. Инстинктивно я обернулся и замер на месте. Из кустов показалась голова другого медведя, но сейчас же опять спряталась в зарослях. Тихонько, стараясь не шуметь, я побежал влево и вышел на реку.
1: Господи, страсти какие! Да это же настоящее медвежье логово! Ну, а все-таки, Сергей Петрович, убил Арсеньев медведя или нет?
2: А мы еще не дослушали рассказ до конца.

0: Минут 20 я бесцельно бродил по одному месту, пока не успокоился. Вдруг я заметил, что в кустах кто-то шевелится. Медведь, подумал я и попятился назад. Но в это время услышал человеческий голос. Это был Дерсу. Я страшно обрадовался и побежал к нему. Увидев меня, Гольд сел на лежавшее на земле дерево и стал закуривать свою трубку. Я подошел к нему и спросил, как он попал сюда. Дерсу рассказал мне, что с бивака он услышал мои выстрелы и пошел мне на помощь. По следам он установил, где я стрелял в медведя и как он на меня бросился. Затем он указал место, где я упал. Дальше следы показали ему, что медведь гнался за мной и так далее. Одним словом, он рассказал мне все, что со мной случилось. «Должно быть, подранок ушел», — сказал я своему товарищу. «Его остался здесь», — ответил Дерсу и указал на большую кучу земли. Я понял все. Мне вспомнились рассказы охотников о том, что медведь, найдя какое-нибудь мертвое животное, всегда закапывает его в землю. Когда мясо станет разлагаться, он лакомится им. Но я не знал, что медведь закапывает медведя. Для Дерсу это тоже было новинкой. Через несколько минут мы откопали медведя. Кроме земли, на него было наложено много камней и валежника. Я стал раскладывать огонь, а Дерсу принялся потрошить зверя. Убитый мной медведь был из крупных, черно-бурой масти. Вид этот близок к американскому гризли. Длина его тела равняется 2,4 метра, высота 1,2 метра, а вес достигает 330 килограммов. Он имеет притупленную морду, небольшие уши и маленькие глаза. К гигантской силе его надо прибавить крепкие клыки и когти в 8 сантиметров длиной. Животное это распространено по всему Уссурийскому краю, но чаще всего встречается в северной его половине и на берегу моря между мысом Гиляк и устьем Амура. Любопытно то, что окраска его на юге черная, а чем севернее, тем больше приближается к светло-бурой. Нрав этого медведя довольно добродушный, пока его не трогают. Но раненый он становится положительно ужасен.
1: Смотрите, Сергей Петрович, опять рядом с Арсеньевым оказался его верный проводник. А вот интересно, помимо Дерсу у него были другие проводники?
2: Были в разное время, и уже после того, как погиб Дерсу, Зала были и до него. Со всеми у Владимира Клавдевича были самые теплые дружеские отношения. Ну и они, надо сказать, платили ему тем же. А вот судьба у всех его спутников-проводников сложилась трагически. Например, Гольд Ока с реки Даубихе был убит в 1902 году во время охоты за пятнистым оленем. Гольд Канка из района села Анучино также убит в 1902 году с целью ограбления. Машанов, родом бурят, преждевременно умер в 1902 году от скоротечной чахотки. А в 1908-1909 годах в экспедиции Арсеньева находился начальник китайской дружины Джан Бао, который преследовал хунхузов. Позднее Джан Бао был зверски убит хунхузами уже на своей родине.
1: И Арсеньев ведь практически подвергался тем же самым опасностям, что и его проводники.
2: Конечно, конечно. И здесь надо сказать, что часто в трудные моменты его путешествий ему на помощь приходили местные жители, у которых он пользовался исключительной любовью и доверием. На всей территории огромного края Гольды, Орочу, Дегейцы, бедняки-китайцы следили из своих раскинутых по тайге и побережью юрт за маршрутами Владимира Клавдевича, готовые немедленно кинуться к нему на помощь, как только появятся признаки, внушающие тревогу или подозрения о возможном несчастье. Они же всячески помогали ему и в научных разысканиях, этнографических, археологических, исторических. Но вот в январе 1904 года разразилась русско-японская война.
1: Интересно, какое участие принял в ней Арсеньев?
2: На правах батальонного командира Владимир Клавдевич возглавил военную разведку Владивостокской крепости. Воевал он, судя по всему, неплохо. За период кампании его наградили 3 орденами. А после окончания войны в декабре 1905 года его направляют в Хабаровск в штаб Приамурского военного округа. С этим переездом в жизни Арсеньева открывается, пожалуй, самая яркая страница. Именно отсюда он предпринял свои длительные экспедиции в Сихотэ-Алинь, и первая из них началась уже в мае 1906 года. Профиль экспедиции по-прежнему оставался военным, ее программу разрабатывал штаб округа, но Владимира Клавдевича она все-таки больше интересовала как натуралиста. В его дневнике предстает удивительный таежный мир, описание горных цепей и долин, перевалов и ущелий, мхов и трав, зверей, бабочек, птиц, коралловых отложений, морских водорослей, археологических находок, наконец, местных аборигенов, их быт, нравы, обычаи, язык.
1: Сергей Петрович, а с кем Арсений входил в экспедиции по Сихотэ-Алиню? Кто был в его, так сказать, команде?
2: Арсеньеву выделялось от 8 до 12 человек сибирских стрелков и уссурийских казаков, которые и разделяли с ним все тяготы таежных скитаний по Приморью. Он был обеспечен всем необходимым – лошадьми, вьючным инвентарем, лагерным снаряжением, оборудованием. Вообще, из всех экспедиций Владимира Клавдевича по Уссурийскому краю самыми популярными и наиболее известными считаются экспедиции 1902-1907 годов. Объясняется это просто. Все они были связаны с именем Дерсу-Узала, образ которого стоит в центре повествования Арсеньева и чье имя как бы слилось с именем путешественника. А между тем, самый значительный по научным результатам и самый большой по продолжительности была Сихотэ-Алиньская экспедиция 1908-1911 годов.
1: И самый трудный, очевидно.
2: Да, пожалуй, и самый трудный, да. Именно она окончательно утвердила Арсеньева в звании, если так можно выразиться, путешественника. Организованная с помощью Приамурского отдела Русского географического общества, экспедиция должна была исследовать север Уссурийского края, район безлюдный, практически неизученный, с коварным и суровым климатом. Владимир Клавдевич писал:
0: «Здесь целыми неделями можно идти и нигде не встретить ни единой души человеческой. Только по большим рекам можно еще кое-где найти скрытые карьемы, бересты, полуразвалившиеся юрточки орочью дыге. Но стойбища их разбросанные далеко отстоят друг от друга. И, наконец, места обитания их так непостоянны, что на эту встречу не всегда можно рассчитывать».
2: Экспедиционный отряд состоял из 12 человек. С Арсеньевым пошли ботаник де Сулави, геолог Гусев, охотник-любитель Дзюль. Помощником Арсеньева был штабс-капитан Николаев. С самого начала эту экспедицию преследовали разные трудности и всякие неурядицы. Опаснейший маршрут, предельно утомительные переходы без всяких троп, катастрофы с лодками, которые то и дело переворачивались на горных стремительных речках, проливные дожди, голодовки, грозившие смертью. Все это довелось испытать Арсеньеву и не потерять при этом самообладание и присутствие духа. Участники экспедиции не выдерживали напряжения, постепенно покидали ее, как сейчас принято говорить, сходили с дистанции. И в итоге на заключительном этапе Владимир Клавдевич остался только с 2 спутниками. 76 дней Они шли на лыжах и тащили нарты с коллекциями, не встретив ни одного человека. А морозы приближались к 40 градусам. Вот как описывает этот последний этап путешествия сам Владимир Клавдьевич в своем отчете.
0: Зима была крайне суровая, снежная. Бури следовали одна за другой, снега выпали глубокие. Начальник экспедиции рассчитывал, что гольды выйдут на охоту за соболем и что он встретит их после перевала через Сихотай-Алинь и воспользуется проложенной ими дорогой. Но они из-за снегов совсем не вышли. И потому ему самому пришлось протаптывать дорогу до самого Амура. О глубине выпавшего снега можно судить потому, что для того, чтобы набрать дров для огня или сходить за водой к проруби реки, на расстоянии 2 или 3 сажений от костра надо было надевать лыжи. С гольцов Сихотая-Линя перед путешественниками развернулась жуткая картина. Насколько хватало глаз, видны были горы, покрытые снегами. Реки текли в разных направлениях. Один из стрелков, Ноздрин, начал было падать духом. «Вот беда-то», — говорил он, — «зашли куда? Как отсюда мы выйдем?»
1: А что, Сергей Петрович, можно понять этого человека? Есть от чего прийти в отчаяние.
2: И самое страшное было в том, что они не знали, они не могли знать, в какую сторону им вырваться из этого плена снежной пустыни. Наконец, после множества разведывательных вылазок, направление все-таки было выбрано. Перевал, через который они сумели пробиться, был назван опасным. 7 декабря они спустились с водораздела и пошли в бассейн реки Хунгари. Но на этом испытания не кончились. Послушаем вот дальше, что пишет в своем отчете Арсеньев.
0: Перейдя водораздел, путешественники встали биваком в узком ущелье. На рассвете случилось небольшое землетрясение, и произошел снежный обвал. Палатку завалило. К счастью, все были снаружи и занимались укладкой нарт. Целые сутки ушли на раскопки. Наконец, палатку достали. Все время надо было опасаться за нее. Старенькая, ветхая, она обдымилась и расползалась по всем швам. Ее починяли, чем попало. Эта ветхая палаточка была единственной защитой от ночных морозов при 36 градусах по Цельсию. Более всего путники терпели недостаток в обуви. Купить было негде. Для починки унтов рвали полы полушубков. Порожные мешки из-под сухарей шли на починку одежды. Вследствие глубокого снега лоси не ходили по тайге, а стояли на тех местах, где застала их непогода. Нигде не было видно ни одного следа. Тайга казалась мертвой пустыней. Раза два Арсеньев останавливался на охоту, но неудачно. Потеряли только время. Собаки, взятые с собой,

0: Эту праздничную ночь провели мучительно тоскливо. На другой день, 1 января 1910 года, нашли первых людей. Это были орочи. Велика была радость. Это был настоящий праздник.
1: Вот так закончилась эта самая трудная и самая опасная из всех экспедиций путешественника-этнографа Владимира Клавдевича Арсеньева.

0: После возвращения из экспедиции Арсеньев едет в Москву и Петербург. Зимой 1910-1911 годов он выступает в столице с интересными сообщениями об исследовании Уссурийского края, которыми очень заинтересовались видные ученые и путешественники, такие как Семенов-Тяньшанский, Ольденбург, Шакальский, Козлов и ряд других. Географическое общество удостаивает Владимира Клавдьевича своей медалью. А по возвращении в Хабаровск высочайшим повелением он освобождается от военной службы и, сохраняя воинское звание и чинопроизводство, переводится в Главное управление землеустройства и земледелия. Его избирают директором Хабаровского краеведческого музея, и Владимир Клавдьевич намеревается теперь полностью посвятить себя науке. Он уже известен не только на Дальнем Востоке, но и в столице, а богатейший научный материал, собранный им в походах, путевые дневники, требует обработки, осмысления и воплощения в слове. Вскоре он выпускает в свет военно-историческое описание Уссурийского края, печатает несколько работ по истории и этнографии этого района, продолжает сбор материалов по памятникам старины жизни и быта туземцев, ну и трудится над своими главными книгами по Уссурийскому краю и Дырсу-Узала. Между прочим, Николай Иванович, да, в бытность Арсеньева директором Хабаровского краеведческого музея его навестил однажды, кто бы вы думали?
1: Помилуйте, Сергей Петрович.
0: Нансен.
1: Фритьев Нансен? Знаменитый норвежский путешественник, легендарный исследователь Арктики?
0: Да, да, именно он. А побывав в музее, Нансен написал, правда, несколько позже, «История и этнография страны, быт представлены наглядно. Словом, здесь было чему поучиться под руководством знающего Чичерона, каким явился знаток этих краев и бывалый путешественник капитан Арсеньев».
1: А что, Сергей Петрович, Арсеньев, отдавшись научной работе, совсем уже больше не путешествует?
0: Нет, почему же? Наука наукой, а сердцу, как говорится, не прикажешь. Оно по-прежнему зовет его туда, где еще не бывал. В 1916 году он посещает Манчжурию, а через 2 года совершает большое путешествие на Камчатку, где открывает следы древней стоянки Владимира Атласова, одного из первых русских исследователей полуострова. Дальний Восток в эти годы после Великого Октября переживает сложный грозовой период. И вот одна любопытная и достаточно характерная деталь из биографии Владимира Клавдьевича. Весной 1920 года, когда отряды красных партизан вынуждены были временно отходить в тайгу, он снабжает их подробными картами и планами местности, которые сам он блестяще знал и в которых они остро нуждались. Ну, а в годы советской власти Владимир Клавдьевич ведет активную научно-исследовательскую, преподавательскую и литературную деятельность.

0: Известность и популярность Арсеньева особенно возросли с выходом в свет из печати его книг «По уссурийскому краю» и «Дарсу Узала», а затем и «В дебрях уссурийского края». Книги шли на расхват, достать их было почти невозможно. В 1925 году в Германии вышли прекрасные иллюстрированные два тома книг Арсеньева. Предисловие к ним было написано Фритьофом Нансеном. Там им было сказано. Да вот, вот, читайте, Николай Иванович, читайте.
1: Уже прошло много времени с тех пор, как я встретил в Хабаровске на Амуре выдающегося исследователя Восточной Сибири Арсеньева. Он рассказал мне о своих высокоинтересных путешествиях через девственную тайгу Уссурийского края, об ее малоизвестном туземном населении, а также о животном и растительном мире этой страны. Исследователь открывает мир, о котором мы до сих пор имели очень мало сведений. Получается живое представление как о природных условиях, так и об обитателях этой отдаленной лесной страны. Достойно удивления, что мы, жители Старого Света, обыкновенно больше знаем о жизни туземцев Северной Америки, чем о туземцах Сибири и особенно Восточной Сибири, хотя последние на самом деле имеют для нас гораздо больший интерес. Я надеюсь, что интересный и ценный труд Арсеньева найдет много читателей.
0: Сам Владимир Клавдевич по-настоящему поверил в свои литературные способности, лишь получив письмо Алексея Максимовича Горького. Пролетарский писатель сообщал Арсеньеву.
1: Так, я прочту.
0: Пожалуйста.
1: Книгу вашу я читал с великим наслаждением. Не говоря о ее научной ценности, конечно, несомненной и крупной, я увлечен и очарован ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера. Это, поверьте, неплохая похвала. Гольд написан вами отлично. Для меня он более живая фигура, чем следопыт, более художественен. Искренне поздравляю вас. Подумайте, какое прекрасное чтение для молодежи, которая должна знать свою страну. Да, я думаю, что такой оценкой можно гордиться.
0: Популярность Владимира Клавдевича как знаменитого путешественника, ученого, писателя становится столь велика, что к нему начинают обращаться незнакомые люди со всех концов страны. Почта доставляет ему сотни писем. Любопытные, между прочим, документы. Вот, например, рабочий депо одной из станций Среднеазиатской железной дороги Леонов пишет. Вот читайте, Николай Иванович, читайте.
1: Многоуважаемый Владимир Клавдевич, прочитавший о вас очерк о ваших дальних таежных путешествиях по Дальнему Востоку, я не мог оторваться от мысли, чтобы не написать вам это непрошенное вами письмо, которым вы, конечно, должны располагать так, как потребуют этого ваши текущие обстоятельства. Вы сейчас готовитесь в дальнее опасное путешествие сроком на 3 года, для которого нужно иметь неограниченную силу воли, большой запас энергии, чтобы проложить тропу в еще так мало исследованную местность, идя навстречу разным лишениям и опасностям. И как бы я был счастлив, если бы мог разделить вашу участь, являться вашим помощником рабочим, чтобы только взять немного от вас того драгоценного опыта, которым вы обильно одарены, испытать на своих плечах все трудности. Вы можете вполне надеяться на меня, на мою выносливость и любовь к делу. Я вас искренне прошу взять с собой в экспедицию. Все дорожные расходы ложатся на меня, и беспокоиться об этом вам нечего. За вами лишь одно слово. Интересно.
0: Или вот еще одно письмо. Его написал Максимец из города Днепропетровска. «Владимир Клавдевич, извините меня, что я к вам обращаюсь. Но мне ничего не остается делать. Я в этом году оканчиваю ФЗУ, и поэтому прошу написать мне, чем мне заняться. И напишите, можно ли во Владивостоке наняться на какой-нибудь корабль. Mm-hmm. Прошу не отказать в моей просьбе, так как я только на вас и имею надежду. Жду с нетерпением вашего ответа.
1: И что же, на все письма Арсеньев отвечал?
0: Да, ни одно письмо он не оставил без ответа. А письма приходили к нему не только со всех концов России, но и со всего мира, из Чехословакии, Северной Америки, Камеруна, Бразилии и даже с Кергуэльских островов.
1: Сергей Петрович, вы хотели напомнить радиослушателям о судьбе верного друга Владимира Клавдиевича Дерсу Узала.
0: Да. Это грустная история. Дело в том, что Арсеньев, движимый благородным чувством любви и благодарности к Дерсу, решил взять его с собой в город, в Хабаровск, и поселить у себя на квартире. Что из этого вышло, рассказывает сам Владимир Клавдиевич.
2: Вечером я сидел в кабинете и что-то писал. Вдруг я услышал, что дверь тихонько скрипнула. Я обернулся. На пороге стоял Дерсу. С первого взгляда я увидел, что он хочет меня о чем-то просить. Лицо его выражало смущение и тревогу. Не успел я задать вопрос, как вдруг он опустился на колени и заговорил.
3: Капитан, пожалуйста, пусти меня в сопки. Моя совсем не могу в городе жить. Трава купи, фото тоже надо купи, дерево руби, другой люди ругаются.
2: Я поднял его и посадил на стул. Куда же ты пойдешь?
3: Туда.
2: Он указал на синеющий вдали хребет Хихцир. Жаль мне было с ним расставаться, но жаль было и задерживать. Пришлось уступить. Я взял с него слово, что через месяц он вернется обратно, и тогда мы вместе поедем на реку Уссури. Там я хотел устроить его на житье у знакомых мне тазов. Я полагал, что Дерсу дня два еще пробудет у меня, и хотел снабдить его деньгами, продовольствием и одеждой. Но вышло иначе. На другой день, утром, проходя мимо его комнаты, я увидел, что дверь в нее открыта. Заглянул туда, комната была пуста. Уход Дерсу произвел на меня тягостное впечатление, словно что-то оборвалось в груди. Закралось какое-то нехорошее предчувствие. Я чего-то боялся. Что-то говорило мне, что я больше его не увижу. Я был расстроен весь день. Работа валилась у меня из рук. Наконец я бросил перо, оделся и вышел в лагерь. Возвращающиеся с полевых работ стрелки говорили, что видели на дороге какого-то человека с котомкой за плечами и с ружьем в руках. Он шел радостный, веселый и напевал песню. Судя по описаниям, это был Дерсу. Недели через две после его ухода от своего приятеля Дзюль я получил телеграмму следующего содержания. Человек, посланный вами в тайгу, найден убитым. Дерсу мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что для того, чтобы в городе его не задерживала полиция, я выдал ему визитную карточку с надписью на оборотной стороне, кто он и что жительство имеет у меня. Вероятно, эту карточку нашли и дали мне знать по телеграфу. На другой день я выехал на станцию Корфовскую, расположенную с южной стороны хребта Хихцир. Там я узнал, что рабочие видели Дерсу в лесу на дороге. Он шел с ружьем в руках и разговаривал с вороной, сидевшей на дереве. Из-за этого они заключили, что, вероятно, он был пьян. На станцию Корфовскую поезд пришел почти в сумерки. Было уже поздно. И поэтому мы с Дзюлем решили идти к месту происшествия на другой день утром. Всю ночь я не спал. Смертельная тоска щемила мое сердце. Я чувствовал, что потерял близкого человека. Как много мы с ним пережили. Сколько раз он выручал меня в то время, когда сам находился на краю гибели. Чтобы рассеяться, я принимался читать книгу, но это не помогало. Глаза механически перебирали буквы, а в мозгу в это время рисовался образ Дерсу. Того Дерсу, который последний раз просил меня, чтобы я отпустил его на волю. Я обвинял себя в том, что привез его в город, Но кто бы мог подумать, что все это так кончится. Часов 9 мы вышли из дому. Был конец марта. Солнышко стояло высоко на небе и посылало на землю яркие лучи. В воздухе чувствовалась еще свежесть ночных заморозков, в особенности в теневых местах. Но уже по талому снегу, по воде в ручьях и по веселому праздничному виду деревьев было видно, что ночной холод никого уже запугать не может. Маленькая тропка повела нас в тайгу. Мы шли по ней долго и почти не говорили между собою. Километра через полтора справа от дорожки я увидел костер, и около него три фигуры. В одной из них я узнал полицейского пристава. Двое рабочих копали могилу, а рядом с нею на земле лежало чье-то тело, покрытое рогожей. По знакомой мне обуви на ногах я узнал покойника. Дерсу. Дерсу невольно вырвалось у меня из груди. Рабочие изумленно посмотрели на меня. Мне не хотелось при посторонних давать волю своим чувствам. Я отошел в сторону, сел на пень и отдался своей печали.

0: 1930 году Владимира Клавдевича назначают начальником бюро экономических изысканий Уссурийской железной дороги. Тогда же он возглавил руководство 4 экспедициями по обследованию мест в районах предполагаемого железнодорожного строительства в северной части Приморья. В том же году он выезжает в низовье Амура для инспектирования экспедиций, и это было его последним путешествием. Простудившись в тайге, Арсеньев заболевает и возвращается во Владивосток тяжело больным. В больнице у него признали крупозное воспаление легких, и, несмотря на все принятые меры, надломленный годами скитаний организм начал сдавать. 4 сентября 1930 года Владимира Клавдевича Арсеньева не стало. Этому замечательному человеку, отдавшему изучению края 30 лет полных риска, настойчивости, любви к природе, к людям этого удивительного края, этому замечательному человеку шел всего лишь 58-й год. Жена Нансена телеграфом из Осло выразила глубокое соболезнование, подчеркнув, что Арсеньев был большим другом Фритьефа Нансена. Горький прислал из Соренто телеграмму. Вот ее содержание. Владивосток, исследовательский институт, глубоко поражен преждевременной кончиной Владимира Клавдевича Арсеньева, талантливого человека, неутомимого исследователя Уссурийского края. Сердечно сочувствую его друзьям и сотрудникам по работе, разделяю с ними их печаль. Горький.
1: Вы слушали «Радиопутешествие». Композицию Евгения Самарина по архивным записям Дома радио. В передаче были заняты народные артисты России Игорь Дмитриев, Вадим Яковлев, Николай Буров, заслуженный артист России Владимир Тренков. Реставрация и монтаж Ирены Степановой. До новых встреч, друзья, на волне «Радиопутешествий».

Джордже Енеску. С этим именем в памяти всплывают прежде всего чарующие звуки музыки.

Енеску, первый румынский музыкант, обретший всемирное признание. Скрипач-виртуоз, дирижер и композитор, он стал первым классиком румынской музыки. Лучшие сочинения Джорджа Енеску, его знаменитые рапсодии, скрипичные сонаты, опера «Эдип» являются собой органичный синтез национальной мелодики и образности с традициями европейской культуры.

0: Правда, в угаре авангардизма 20-го столетия Энеско-композитор остался почти незамеченным современниками. Многим он казался неисправимо старомодным.
1: Публика упорно желает видеть во мне лишь скрипача.
0: Так с горечью сказал о себе в зрелые годы сам Джорджо Энеско. И действительно, слава Энеско, блестящего виртуоза-скрипача, затмила для современников его как творца музыки, как композитора. Но подлинные музыканты оценили по достоинству его композиторский дар еще при жизни. Вот слова знаменитого испанского виолончелиста Пабло Казальса. «Я считаю, что Энеско – один из самых значительных гениев XX века. Достойно сожаления, что определенные музыкальные течения, которые я не признаю, они носят название современной музыки, помешали знакомству широких кругов слушателей с произведениями Энеско».

0: в румынской музыке. Джордже Енеску словно двуликий Янус, обращен одним лицом к прошлому, другим к будущему. Его творения воплощали в прекрасной художественной форме все, что пытались создать его предшественники, первооткрыватели румынской музыкальной культуры. И в то же время сочинения Енеску проложили новые пути, приведшие к румынской музыке наших дней. Эту мысль высказывает исследователь творчества Джорджа Енеску, румынский музыкальный критик Андрей Тудор. И в самом деле, Енеску принадлежит к числу музыкантов-художников, чьи творения, словно живая нить, связывают классику ушедших веков с классикой наших дней, прошедшее с грядущим. Эту мысль подтверждают и слова самого Енеску.
1: Я владею сокровищами. Могу ли я не считать себя богачом, если в углу моей единственной комнаты, служащей мне одновременно и столовой, и кабинетом, и спальней, лежит на полке почти полное собрание сочинений Баха, а рядом несколько партитур Вагнера, партитуры Дебюсси, Бартока и некоторые другие? Вы видите сами, насколько я богат, как щедро наградила меня судьба. Но богач должен платить. Таково правило, таков закон. Моей платой служит мое благоговейное поклонение искусству.

0: Итак, художественный интеллект, обогащенный знанием и европейской культурой прошлого и настоящего, таков жизненный и творческий девиз Энеску, человека и музыканта. Скрипач, композитор, пианист и дирижер Джорджо Энеску оставил нам, потомкам, свои воспоминания. Он работал над ними в конце своей жизни. Воспоминания румынского музыканта, прожившего почти 75 лет, включают не только его собственное жизнеописание, но и приметы времени, быта, нравов Европы рубежа 19-20 столетий. Они могут привлечь и специалистов, и музыкантов-любителей, и просто людей любознательных. Итак, воспоминания. Джорджо Энеску.
1: Хотелось бы, чтобы повесть моей жизни была воспринята не как судьба одиночки, возвышающегося над толпой, а как жизнь одного человека среди тысяч других. Это лишь маленькая фотография в большом альбоме человеческих судеб. В мои годы уже не скрываешь своего возраста. Итак, без тени смущения я называю дату моего рождения. 19 августа 1881 года. Мои родители румыны. Я родился в селе Ливень, уезда Дорохой, в самом сердце Молдовы. Моя родина – страна контрастов. Сравните цепь Карпатских гор с Молдовской равниной. Там – горные громады, пропасти, вулканические цепи. Здесь бескрайние поля, овраги и степь, своеобразие которой так трудно передать. А ведь она ничем не примечательна, моя молдовская равнина, с ее полями овса и кукурузы, островками густого старого леса, куда не пробиться дневному свету, и старыми деревнями, затерявшимися среди ив и берез. Наша деревня ничем не отличалась от многих других. В ней красивая церковь с иконами в золотых ризах, словно плавающих в дымке паникадил. Мы жили в одноэтажном доме с крашенной деревянной галереей, где связки лука сушились на солнце. Я вспоминаю крестьян, одетых в белые, вышитые голубыми узорами рубахи, их песни в вечерних сумерках.

То здесь, то там, словно свидетели глубокой старины, высятся журавли колодцев, окруженных деревянными срубами. Бесконечной вереницей тянутся подводы, запряженные сонными валами, а вдали, где-то очень далеко, звучит свирель одинокого пастуха. Да, это и есть моя родина, какой она запечатлелась в моей памяти.

0: Мой отец, сын священника, был земледельцем. В молодые годы он также собирался стать священником, но после нескольких месяцев серьезных раздумий отказался от своего намерения, так как это противоречило его эмоциональной и деятельной натуре. Он был добр, но горяч. Рассерженный чем-либо, он страшно кричал, но, к счастью, ограничивался одними лишь угрозами. Я никогда не видел, чтобы он хоть раз кого-нибудь ударил. Если в рабочее время он заставал заснувшего во овраге батрака, изнуренного жарой, зимой у нас холодно, как в Сибири, а летом жарко, как в Сахаре, он его не будил. Тихо наблюдая за ним, он говорил: раз он спит, значит, ему необходимо восстановить свои силы. Отец был крепкий, дышащий здоровьем мужчина, от которого исходила жизненная энергия. Вплоть до самой смерти в 1919 году он помогал мне преодолевать излишнюю чувствительность и эмоциональность, унаследованные мною от матери. Моя мать... Что можно сказать о преданной матери, прекрасной, нежной, быть может, только чересчур любящей? Если я и сетую на это, то потому лишь, что меня не просто баловали, а повседневно воспитывали в обстановке безмерного обожания.
1: Поясним здесь, что Джордж был восьмым и самым младшим в семье ребенком. Все его семеро старших братьев и сестер умерли от болезней в раннем возрасте. Но вернемся к воспоминаниям композитора.
0: Все же я сохранил светлые воспоминания о жизни в деревне. Я рос на лоне природы, среди бескрайних полей пшеницы, ячменя, овса и кукурузы.

0: Моя мать, так же, как и отец, происходила из семьи православных священников, так что я ощущал двойное влияние церкви и деревни. Земля и религия – вот два кумира моего детства. Став композитором, я остался им верен. Со временем мое религиозное чувство потускнело, но я продолжаю относиться с глубоким уважением к искренним религиозным убеждениям. Насколько мне помнится, я был очень старательным и примерным ребенком. В 4 года я умел читать, писать, знал сложение и вычитание. В этом, конечно, не было большой заслуги. Заметьте, что склонность к сосредоточенности уживалась во мне с довольно плохим и порой необузданным характером. К 8 годам я научился игре в крокет, играл с увлечением, но плохо. Стоило мне проиграть, как я бросал со злостью деревянный молоток куда попало, рискуя разбить голову товарищам по игре. Отец, наблюдая за мной, решил вмешаться. Так же, как и мать, он никогда не прибегал к телесным наказаниям, и, чтобы проучить меня, вздумал ударить по моему самолюбию. Он научился хорошо играть в крокет и беспощадно побеждал меня. Волей-неволей мне приходилось сдерживать свой гнев и проявлять показное безразличие. В эти же годы отец научил меня верховой езде. Таковы впечатления моего детства. Они, безусловно, просты и наивны, но глубоко запечатлелись в моей памяти. Воспоминания моего раннего детства теснейшим образом связаны с музыкой. Правда, как далека была от большой музыки среда, в которой я провел свои детские годы. Мать, музыкально одаренная от природы, музыкой не занималась. Отец, в свободное от работы время, любил играть на скрипке, но был лишь посредственным любителем.
1: Надо сказать, что в семье Энеску существовали определенные музыкальные традиции. Прадед композитора, псаломщик Эня Галин, был отличным певцом. Дед Георгий Энеску, священник, также славился своим прекрасным голосом, известным во все округи. Композитор продолжает в своих воспоминаниях.
0: Не забудьте, что мы жили в селе, а музыкальную жизнь захолустной деревни легко себе представить. Мне было всего 3 года, когда я впервые услыхал выступление цыганского оркестра на курорте, расположенном неподалеку от нашей деревни. Этот оркестр состоял из флейты пана, нескольких скрипок, цимбал и контрабаса.

Такие маленькие оркестры, а точнее ансамбли, обычно называют в Румынии терафами. Они существуют там и теперь. Издавна, как повелось еще в старину, терафы возглавлялись леутарами, народными музыкантами-профессионалами, как правило, скрипачами. Леутары-скрипачи создали свой неповторимый импровизационный виртуозно-экспрессивный стиль игры, определивший и весь характер исполнения терафа. Стилю терафа свойственны, в свою очередь, эмоциональность и разнообразие колористических эффектов. Именно благодаря блестящему искусству леутаров и терафов музыкальный фольклор Румынии обрел огромную известность у себя на родине и за ее пределами.

0: И снова воспоминания Джорджа Ионеску.
1: Оркестр произвел на меня, по-видимому, большое впечатление, так как на второй день я развлекался тем, что натянул на деревянную дощечку нитки и, уверенный, что смастерил скрипку, старался подражать всему увиденному и услышанному накануне. Я свистел, подражал флейте и при помощи деревянных палочек изображал игру на цимбалах. С воображаемым оркестром я спрятался под абрикосовым деревом в отцовском саду, в то время как испуганная моим отсутствием мать искала меня повсюду. Таково было мое первое знакомство с музыкой. Несколько позднее, в награду за прилежание, родители подарили мне маленькую трехструнную скрипку. Недолго думая, я бросил ее в огонь. Нечего принимать Джорджа Ионеску за малыша и дарить ему смехотворную игрушечную скрипку. К тому времени я уже забыл свою первую самодельную и хотел владеть настоящей, с положенным числом струн. Настойчивостью я, конечно, добился желанной скрипки и начал упорно заниматься. Однажды я позвал отца и сыграл ему одним пальцем популярнейший в то время вальс Ивановича «Дунайские волны». Отец был удивлен и растроган. Он сказал проникновенным и ласковым голосом: «Ты будешь музыкантом». Но даже если не мечтать о музыке как о специальности, разве можно было найти настоящего учителя в маленькой деревушке?
0: Справедливости ради добавим, что первым музыкальным учителем юного Джорджа стал известный в то время леутар Николае Киору. Однако довольно скоро он отказался от занятий с мальчиком, почувствовав, что ученик по одаренности превосходит учителя. К этому времени Джорджу исполнилось 5 лет. Отец едет в Яссы, где решает показать его румынскому скрипачу и композитору Кауделле, одному из учеников знаменитого бельгийца Анри Вьетана. Здесь, в свою очередь, отметим, что профессиональная родословная Анри Вьетана весьма авторитетна. Являясь учеником бельгийского скрипача и педагога Шарля Берио, он тем самым стал последователем школы выдающегося итальянского скрипача Джованни Батисты Виотти. Замечательный музыкант, игра которого отличалась эмоциональной глубиной и виртуознейшей техникой, Виотти оказал огромное влияние на развитие скрипичного искусства XIX столетия. Таким образом, Кауделла, являясь наследником лучших традиций европейской скрипичной школы и став своего рода музыкальным крестным отцом юного Ионеску, сыграл решающую роль в становлении его как скрипача-виртуоза. Обратимся снова к воспоминаниям Ионеску.
1: Вскоре меня, 5-летнего мальчишку, повезли в Яссы и представили Кауделле. У него я увидел на рояле 2 прекрасные скрипки. Кауделла потрепал меня по щеке и любезно спросил: «Итак, малыш, ты хочешь мне что-нибудь сыграть? Сыграйте раньше сами, чтобы я увидел, умеете ли вы играть». Отец поспешил извиниться перед Кауделлой. Скрипач же был явно раздосадован. Какой невоспитанный мальчуган! Увы, я настаивал. «Ах так? Тогда уйдем отсюда, папа!» Несмотря на мое безобразное поведение, Кауделла оказался настолько добр, что даже поощрил меня. Это был незлобивый человек. Он посоветовал обучить меня нотной грамоте. Возвратившись домой, отец заявил мне голосом, не терпящим возражений: «Если хочешь серьезно заняться музыкой, ты должен выучить ноты». «Но, папа, музыку ведь играют, а не читают». «Так вот», — ответил отец громовым голосом, «если не хочешь изучать музыку, то будешь свинопасом». «В таком случае, папа, я уж лучше буду заниматься музыкой». Таким образом, на свете оказалось одним музыкантом больше и одним свинопасом меньше. Намного позже в Парижской консерватории я узнал, что бывают свинопасы-музыканты. Гуно ввел хор свинопасов в свою оперу «Улисс». Право же, красивый хор. Если бы я знал об этом раньше...
0: Новым музыкальным наставником Джорджа стал живший по соседству с семейством Энеску инженер из Дорохоя. Он и познакомил мальчика с основами музыкальной грамоты. Энеску продолжает.
1: Это были весьма скромные сведения, но благодаря им я научился читать ноты и исполнять маленькие детские пьесы, которые мне давали для переписки и разучивания. Как только в доме появилась фортепиано, я начал сочинять. Мое пианино не было ни Стенвеем, ни Гаво. Это был старый, скромный инструмент с резким звуком, упорно враждебный мягким звучанием. Но все же это было пианино. Я с радостью поменял гомофонный, то есть одноголосный инструмент, которым пользовался до сих пор, на многоголосный, полифонический. Когда долгое время имеешь возможность играть только одну мелодию без аккомпанемента, как приятно услышать аккорды. Право же, стакан прохладной воды не может доставить мучимому жаждой путнику большего наслаждения. Недолго думая, я начал сочинять.

Когда ребенок мал, принято думать, что его мечты тоже крохотные, но это не так. Я читал в биографиях знаменитых людей, что Моцарт и Сен-Санс сочиняли в детстве колыбельные песенки, маленькие танцы. Но я не был ни Моцартом, ни Сен-Сансом, пренебрегал этими жанрами и писал оперы. Правда, несколько своеобразные, если учесть, что самая короткая состояла из 12 тактов. А рукопись самой длинной оперы, написанной мною в те годы, я сохранил по сей день. На обложке значится «Румынская земля». Опера для фортепиано и скрипки румынского композитора Джордже Енеску 5 лет. Даже самый строгий читатель, надеюсь, признает, что мой возраст являлся смягчающим мою вину обстоятельством. Вспоминаю первое классическое произведение, которое смог исполнить. Это весенняя соната Бетховена для скрипки и фортепиано фа-мажор. В методике скрипичной игры Шарля Берио я отыскал ее переложение для 2 скрипок в соль-мажоре. Затем нашел 4 симфонии Моцарта в переложении для скрипки и фортепиано. Позднее, за роялем, я познал очарование Вагнера и Брамса.

1888 году мне минуло 7 лет. Возраст больших безрассудств. Угроза эпидемии дифтерии нависла над нашей местностью. Мои родители, у которых первые 5 детей погибло от этой страшной болезни, поторопились покинуть нашу область. Перед отъездом они вновь повели меня к Кауделле. К счастью, он не вспомнил истории со скрипкой и вспыльчивости маленького Энеску. На этот раз я уже большой и покорно выслушиваю советы учителя. К тому же то, что он сказал моим родителям, приободрило меня. Нужно развивать способности этого ребенка, везите его в Вену. Итак, мне предстоит покинуть милую деревенскую среду, ласковую, привольную. К счастью, я буду возвращаться сюда каждое лето во время каникул. Все же, покидая отчий дом, где жил на лоне природы, окруженный любовью и заботой, я чувствовал, что меня охватывает боязнь навеки проститься с милым детством».

0: Вена. Один из старейших в Европе центров музыкальной культуры, Вена поразила воображение маленького Джорджа. Ее улицы, музеи, театры, кафе. Многое непривычно, новое и привлекательно. Но главное – искусство, музыка и все, что с ними связано. Приехав сюда в 1888 году, Джорджи поступает в консерваторию в класс скрипки. Время летит незаметно. За 6 консерваторских лет юный музыкант постигает тайны большого искусства. Отныне и навсегда его путеводной звездой в музыке останутся Бах, Моцарт, Бетховен, Вагнер, Брамс, великие имена мастеров немецкой и венской классической школы. Годы, проведенные в Вене, не прошли понапрасну. Именно здесь закладывается прочный фундамент глубоких профессиональных знаний и той разносторонней эрудиции будущего композитора, которые снискали ему признание публики и уважение коллег. Вене и годам, проведенным здесь, посвящены многие интересные страницы воспоминаний Энеску.
1: В Вену я поехал с матерью. Все было для меня ново. Город, люди, язык. В 7 лет я говорил немного по-французски. В Вене я, разумеется, изучил немецкий, а также немного английский. Но оставим вопросы лингвистики и вернемся к моему пребыванию в Вене. Как описать Вену 1888 года? Как дать цельное представление о городе, где так много исторических памятников и достопримечательностей, где на стенах домов надписи «Здесь умер Бетховен», «Здесь родился Франц Шуберт», «Здесь жил Брамс». Вена не была похожа на настоящий немецкий город, а напоминала скорее европейскую Вавилонскую башню. В свободные дни мы бродили по улицам и очаровательным молчаливым переулкам. От них исходило благоухание уюта и домовитости, занесенных сюда из Южной Германии и так прекрасно отраженных в мелодиях Франца Шуберта. Что-то итальянское проскальзывало порой в воздухе, в венском диалекте, в стиле некоторых зданий. Знаменитая венская беззаботность сродни духу Парижа. Все эти качества придают Вене неповторимую прелесть. А что говорить об окрестностях Вены, о красивых деревнях австрийских виноградарей? Вена славилась своими гурманами. Кафе, расположенные вдоль главных улиц, были всегда переполнены.

часто посещал кафе Вогнера, «Якорь», «Перголу», «Улитку». Однажды мартовским вечером 1827 года на плохом фортепиано в кафе Вогнера в темном зале он исполнил для друзей цикл своих новых песен «Зимний путь». Нет в Вене перекрестка, переулка или сада, где бы не жило воспоминание о Шуберте. Имя его произносится благоговейным шепотом наряду с именами Гайдна, Моцарта, Бетховена. Живописные улицы Вены переплетались запутанной сетью и были украшены странными лавками. Магазин резных гробов из розового и красного дерева произвел на меня глубокое впечатление, но в 8 лет я не мог оценить почти привлекательную силу вывески, написанной золотыми буквами на черном фоне: «Приглашение к путешествию». Строки из стихов Шарля Бодлера. Мог ли я знать в таком возрасте, что одновременно можно быть торговцем гробов и поклонником французского поэта? Но надо помнить, что в 8-летнем возрасте я находился в Вене не в качестве туриста, а как ученик, приехавший в Венскую консерваторию изучать музыку, в тот самый город, где жили и творили гениальные композиторы. В 1889 году Вена была еще истинным Парнасом, правда, несколько легковесным, но все же Парнасом. В музыкальном отношении венская публика была легкомысленной. Она, не скрывая, предпочитала Маскани, Масне, Гуно, Делиба Вагнеру. А мне ближе всех был Бетховен. Казалось, что я лично знал его. Директор Венской консерватории, отец которого был современником великого композитора, говорил о Бетховене запросто. Он описывал его вспышки гнева, порывы нежности, манеру дирижировать. Подумайте только, что, будучи еще ребенком, я исполнял в консерваторском оркестре некоторые симфонии боннского «Титана» по рукописным нотам. Если современная молодежь относит Бетховена к плеяде великих людей прошлого, то для меня это был художник, еще живой в памяти музыкантов старшего поколения.

В те годы в Вене еще жил Брамс. Я видел его не раз. Его большая белая борода и строгое лицо пугали нас, студентов. В 1888-94 годах Брамс часто приходил на репетиции нашего ученического оркестра, в котором участвовал и я. Острый язык, доброе сердце, исключительный талант – таким помню я Брамса. С тех пор я полюбил его музыку и не мог слушать без волнения, так как она не только восхищала,

Хотя в Вене к Вагнеру относились несколько сдержанно, его музыку исполняли часто. В Венском оперном театре шли «Тангейзер», «Лоенгрин», «Летучий голландец» и «Тетралогия». Ганс Рихтер, один из дирижеров века, был главным маэстро Венского оперного театра. Я взирал на него с восхищением, когда в урагане оркестра по мановению его палочки начинали бушевать медные. Мой восторг был неописуем.

Меня иногда спрашивают со снисходительной улыбкой, продолжаю ли я любить Вагнера. Я отвечаю, что люблю его по-прежнему. Если многие в 20 лет боготворили Вагнера, а в 50 сжигали его, это значит только, что они никогда его по-настоящему не любили. Несмотря на мой юный возраст, я был допущен в порядке исключения в подготовительную группу класса скрипки. 9 лет я уже занимался в старших классах. Вскоре я покинул домашний пансион, где обосновался первоначально, и переехал к сыну директора консерватории, моему учителю. Он был скрипачом, третьим дирижером оперного театра и, как преемник отца, возглавлял квартет, носящий его имя. Я присутствовал на музыкальных вечерах моего учителя и восторгался ими. Там я черпал ценнейшие, точные авторские указания Бетховена и Шуберта относительно исполнения их произведений. Одновременно я живо интересовался и другими предметами. Я любил живопись, иногда делал наброски. Некоторые сочетания цветов доставляли мне истинное наслаждение. Увлекался я также чтением, книги были для меня источником грез и фантазий. Но ничто в мире не обладало такой притягательной силой для меня, как музыка. Музыка была моей истиной.

Летом 1893 года, всего лишь 12 лет от роду, Джорджа заканчивает с медалью Венскую консерваторию, но не сразу расстается с Веной. Он продолжает занятия скрипкой до весны следующего года, усовершенствуясь в виртуозной игре. Весной 1894 года юный музыкант покидает Вену и вскоре дает на родине, в Бухаресте, свой первый большой концерт. Он состоялся в Атенеуме, крупнейшем концертном зале столицы. Энеску исполнил тогда сложнейшие виртуозные произведения, и в их числе цыганские напевы, сарасатте и скрипичный концерт Мендельсона. Программа концерта и исполнение покоряют самых взыскательных слушателей. Так завершается первая глава артистической жизни будущего композитора.

0: Когда-то я относила себя к числу скептиков, но с некоторых пор верю в сверхъестественное. Уже в тот день, когда советский лунник прилунился, я стала понимать, что все так называемые научные расчеты – это лишь разговорчики для наивных. На самом деле произошло самое обыкновенное чудо. А о нашей повседневной жизни и говорить нечего. Без чудес она бы вообще прекратилась. Сплошь и рядом в ней встречаются явления, которые материалистическим методом объяснить просто невозможно. Впрочем, если встретятся еще неисправимые скептики, я хотела бы специально для них рассказать об одном случае, который я недавно пережила лично и который, на мой взгляд, научно объяснить нельзя. Началось все обыкновенно. Мы с мужем сели в самолет, чтобы лететь в Краков. Что сверхъестественное может приключиться в обществе мужа? Спросите вы и пожмете плечами. Пожимайте, почему бы нет, но лучше послушайте до конца. Итак, самолет вылетел ровно в назначенный час. Погода была прекрасная, попутчики неинтересные, муж читал газеты. Словом, ничто не предвещало противоестественного окончания этого, казалось бы, самого будничного полета. Должна признаться, что в воздухе я чувствую себя неуверенно и охотно сокращаю себе дорогу беседой. Но с кем? Муж как начнет читать газету, то можно при нем пасть бездыханной, он даже не усмехнется. Таким образом, я была брошена на произвол дурных предчувствий. В довершение всего самолет показался мне подозрительным. Я поделилась сомнениями с мужем. Послушай, этот самолет как-то странно скрипит. Муж уткнул нос глубже в газету. Ты бы мог поинтересоваться.
1: Чем?
0: Скрипом.
1: Каким скрипом?
0: Самолета.
1: Ну и что? Пусть себе скрипит.
0: Кротко сказал муж и съел конфетку. Но ведь он может развалиться.
2: Придет же такое в голову.
0: Да, мне приходит такое в голову. Я недавно купила ботинки, так они через неделю развалились.
2: Но ведь ты в них неделю все-таки проходила, а этим самолетом нам лететь только один час.
0: Идиотский сострил мой муж и, довольный собой, снова уткнулся в газету. Тем временем самолет начало качать. Качала и качала. Меня охватила новая тревога. Послушай, почему самолет так качает? Может, пилот пьяный?
2: Наверняка нет.
0: Откуда ты знаешь? А вдруг он пьяный?
2: Да он не может быть пьяным.
0: Почему?
2: Потому что тогда бы его не допустили к полету.
0: А если тот, кто должен был не допустить, тоже был пьяный?
2: Ну, это было бы исключительное стечение обстоятельств.
0: Конечно! Ну, нужно исключительное стечение обстоятельств, чтобы у нас оказались три пьяных типа. Ты можешь поручиться, что этот пилот трезв? У него очень просто может испортиться мотор. Скажи, что будет, если мотор испортится?
2: Так у самолета два мотора.
0: А если и второй испортится?
2: Ну, это мало правдоподобно.
0: Но представь себе.
2: Ну, приземлимся в поле.
0: А если как раз под нами не будет поля?
2: Тогда на лугу.
0: А если как раз и луга не будет?
2: Ну, пилот выберет наиболее подходящее место.
0: А если вокруг будут как раз только неподходящие места?
2: На то он и пилот, он что-нибудь придумает.
0: А если пилоту как раз делается плохо?
2: А для этого существует второй пилот.
0: А если как раз испортятся оба мотора, и не будет вокруг ни одного подходящего места, и оба пилота почувствуют себя плохо?
2: Тогда мы погибнем. Мгновенной, незаметной смертью.
0: Пилоты тоже погибнут?
2: Тоже.
0: Очень хорошо. В другой раз будут дисциплинированнее. И в это мгновение через наглухо закрытое окно в наш самолет, парящий в воздухе, проник какой-то гражданин. Какой-то гражданин с золотыми кудрями, укутанный в длинное голубое одеяние. На плечах у гражданина росли белые крылья. Он внимательно осмотрел меня и спросил у пассажиров мелодичным голосом: «Кто муж этой пани?» «Я», — ответил мой муж и сложил газету. «Прошу проследовать за мной. Вы отправитесь живым на небо». И оба вышли сквозь закрытое окно. «Ну, кто сумеет объяснить мне это научно?»

0: передача «Опять 25».
1: Доброе утро, дорогие друзья.
0: До конца нашей передачи осталось всего 25 минут.
1: Поэтому не будем терять время.
0: Да, дорогие друзья, время года сейчас такое, что за окном действительно то ли дождь,
1: то ли снег.
0: Одним словом, сыро.
2: А где сыро, там вода.
1: Но, как ни парадоксально, не всюду, где вода, сыро.
0: Да, да, ведь никак не назовешь сырым вот это музыкальное произведение.
3: Вода, вода.

когда вода, вода. Уходят башенки в огонь.

0: Произведение обязательно плохой прием.
1: И вообще, по словам академика Вернадского...
0: Мы не знаем в природе ни одного твердого тела, которое в своем составе не заключало воды.
2: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не суды. Thank you.

побриться, ни побриться. Ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и ни туды, и ни туды. Нет, товарищи, не зря есть и реки, и моря. Потому что без воды и ни туды, и ни туды.

0: представить себе, что вдруг во всем мире не стало бы воды.
1: Помимо очевидного и исчерпывающего мнения авторов песни, что без воды было бы и не туды, и не сюды, возникло бы еще множество осложнений, неудобств, неожиданностей.
0: Не стало бы Черноморского побережья заката.
2: Верблюд превратился бы в ординарное животное.
0: Поскольку мне нечего было бы не пить в течение целого месяца.
1: Не было бы фонтана в сцене у фонтана из оперы Борис Годунов Мусоргского.
0: Не стало бы чемпионов мира по водному поло.
3: И кильки пряного подсола.
1: Не было бы острова Святой Елены.
0: А также всех остальных островов и полуостровов.
1: Мореплавание стало бы почти невозможным.

0: Вместе с исчезновением воды появился бы и целый ряд преимуществ.
1: Никогда не портился бы водопровод.
0: Была бы, наконец, разгадана тайна Атлантиды.
1: Школьникам не приходилось бы изучать закон Архимеда.
0: Люди никогда не пили бы сырой воды.
1: И на радость врачам не болели бы.
0: И особой любовью пользовалась бы песня о дожде.

0: Следят мы из-под дождю, от них не сухо.
1: Ведь благодаря дождю был изобретен зонтик.
0: Предыстория этого изобретения была такова.
2: Рыцарь Румуальд галантным жестом снял с себя плащ и бросил его в лужу. Прекрасная Изольда прошла по плащу, не замочив ног.
0: Мой рыцарь, лукаво сказала Изольда, вы уберегли от сырости мои ноги. Удастся ли вам спасти от дождя мое платье?
2: Удастся, поеживаясь от холода, ответил рыцарь. Мгновенно он выхватил меч из ножен и стал вращать его над головой прекрасной Изольды с такой скоростью, что ни одна капля не упала на ее платье. Рыцарь Румуальд простудился и потом всю жизнь кашлял. А подобный способ защиты от дождя был признан непрактичным, и впоследствии плащ и меч были вытеснены из рыцарского обихода, соответственно, калошами и зонтиком.
3: Этот город выдумал один художник.

светит. Маленькое небо как-то раз промокло, в маленьких домишках задрожали стекла, и большущий дождик застучал по окнам. Сразу все схватили насморк в городе том. Вспомнили тут люди о торговце старом, начали искать его под всем базаром, но исчез торговец.

0: пригодится. Может, Зонька.
1: А сейчас вы услышите просто анекдот.
2: Нет, не анекдот, а историю.
1: Это будет анекдотическая история.
3: Стой! Крикнул, выходя из воды, на берег человек в плаще. Он кричал: «Стой!» До тех пор, пока случайный прохожий не остановился. «Где противоположный берег реки?» Сурово спросил его человек в плаще.
4: «Вон там, на той стороне!» Самоуверенно ответил ему прохожий.
3: «Ложь!» Воскликнул человек в плаще. «Всего лишь 5 минут назад мне на том берегу сказали, что этот!» И он бросился в воду, чтобы на том берегу проверить правоту самоуверенного прохожего.
1: Как хорошо, что у реки всего 2 берега, а не 3.

0: У Авеля Евсеевича в лаборатории при университете царили чистота и тишина, не смущаемые никакими бурями. Сильнейшие раскаты грома отдавались здесь легким дрожанием реторт. Синие язычки спиртового пламени покорно лизали медные и никелевые сосудики. На отдельном неподвижном столе расцветала главная достопримечательность этого места – розовое, как лепесток, заячье ухо. Отрезанное от живого зайца, оно питалось физиологическим раствором. Раствор вводился в него особой иголкой, проходил по ушным капиллярам, пульсировал тончайшим серебром, трепетал и дрожал, после чего вытекал через стеклянную трубочку в стаканчик. Если же вместо раствора солей попытаться ввести какую-нибудь ядовитую жидкость, то ушные сосуды сжимались и не пропускали ее. Заячье ухо и в отрезанном виде желало жить. Здесь, в тишине и точности, существовал Авель Евсеевич. Его медленные руки с необычайной осторожностью двигались среди всего этого стеклянного хозяйства. Здесь были маленькие весы такой чуткости, что они отмечали легчайшую щепотку соли и, вероятно, могли определить удельный вес любой слезы. Моя неудача со службой, мой прощальный разговор с товарищем Шуликом всей своей тяжестью обрушились на весы Авеля Евсеевича. Все затуманилось и заколебалось в его лаборатории. И хотя я хорошо знала, что калоши и зонтик были только дополнением к основному несчастью, это не спасало положение. Виноват всегда тот, кто сильно любит. И в данном случае Авель Евсеевич был, несомненно, преступник. Авель Евсеевич был вдвойне беззащитен. С женщиной он обращался как с молекулой, математически нежно. Любя и понимая самые различные дисциплины, их солнечную незыблемость и звездную стройность, Авель Евсеевич не любил и даже боялся музыки. Теплое гудящее чрево виолончели и прохладное лебединое горло флейты были равновраждебны ему. Музыкальная фраза распадалась для него как щетка на ряд отдельных шумов. Лучше всего была пауза. Авель Евсеевич считал музыку одним из наименее удачных опытов человечества. И все же мы познакомились на симфоническом концерте, единственном в его жизни. Во время Гайдна Авель Евсеевич развлекался тем, что разглядывал в бинокль мою ладонь. Впоследствии он не раз говорил: «Гайдн – это множество линий, как на спектральном анализе». Грустнее всего терять то, чего не имеешь. Будучи взята на испытание, службы по-настоящему я не имела, и службу я потеряла. Видя мою грусть, киска делала попытки меня развлечь. «Мам, — говорила она, — вот я нарисовала портрет тех дядей, которые приходили ночью и хотели забрать Джерри». «Один общий портрет, киска? Этого не бывает». «Бывает, мам, потому что у меня мало бумаги». «Вот как было. Ну-ка, посмотри». Я посмотрела. Был нарисован неправильный круг с зубчиками по краю. В кругу сидели мохнатые точки. В середине помещался отгороженный крестик. «Что же это, киска?» «Это их голова, мам. Это их глазки во все стороны. И много ушей. А крестик посередине, киска? А это, мам, их могилка. Одна для всех». «Ну, киска, — отвечала я, — это у тебя очень удачно получилось. Хорошо бы послать этот портрет их родственникам в письме. Но, к сожалению, мы не знаем их адреса».
1: «Письмо, мам?
0: Оказывается, киска не знает, что такое письмо. Это явление выпало уже из нашей жизни». «Я говорю, письмо — это вот что. Например, ты уехала в другой город и там живешь. Я беру бумагу и пишу на ней печатными буквами. Милая киска, нехорошо ковырять в носу. Я очень люблю тебя, твоя мама. Потом я беру эту бумажку, кладу ее в плоский бумажный мешочек и опускаю в ящик на углу. Мешочек вынимают оттуда, везут на поезде и привозят к тебе в другой город. Ты читаешь его, и уж никогда, честное слово, никогда не трогаешь носа. Никогда, честное слово, повторяет киска и спрашивает задумчиво. А когда это было? Письма. Давно, уж я не помню. Почты не было, но книги остались. Сначала я внутренне бушевала, сопротивлялась и вела с отсутствующим товарищем Шуликом принципиальные споры. Но постепенно я утихла. Моя горячность прошла и сменилась сонливым спокойствием, нездоровой тишиной оранжереи, где в январе вызревают бледные, пухлые и лицемерные плоды. Я начала много читать, что было странно и противоестественно в дни, когда ради тепла сжигали Шекспира и когда в муку подмешивали молотый горох. Выбор авторов был нездоровый выбор. Из всего, что было написано на земле, я читала только Диккенса и Франца. Каждый из них был умен и добр, но каждый, если следовать за ним неотступно, мог завести в бездну. Один приходил с радостными слезами, другой с грустной улыбкой. Один утверждал, что главное в мире – это сердце, другой утверждал – ум. Человеческая мысль, холодноватая, как хрустальная грань. Улыбка над жизнью, улыбка над смертью, над женщиной, этим пленительным сочетанием атомов. Вот что было важно. Убогие и больные, косноязычные уроды, сироты, отданные на выучку ворам, бывшие каторжники, старые невесты, безумные от любви, застенчивые клерки, скромные предметы, поющие чайники и сверчки на печи. Это был мир Диккенса. Это был уют старого рваного плаща, под которым преступник, голодный пес и бродячие дитя равно находят спасение от зимней ночи. Диккенс знал теплоту счастья. Он писал: «Ребятишки собираются один за другим у пылающего камина. Мать подбрасывает свежих поленьев, а отец только что обменялся дружеским кивком с кучером дилижанса за добрую милю от своей фермы. И теперь стоит, обернувшись назад, и смотрит вслед удаляющимся путникам». Франц утверждал: «Время и пространство не существуют, материи тоже не существует. То, что мы называем этими словами, есть именно то, чего мы не знаем. То препятствие, о которое разбиваются наши чувства. Мы знаем одну лишь реальность – нашу мысль. Она творит мир. И если бы наша мысль не взвесила и не назвала Сириуса, то Сириуса не существовало бы». И у Диккенса, и у Франца была убедительность, перед которой я была беззащитна. Холод одного и тепло другого протекали сквозь меня, как физиологический раствор сквозь заячье ухо в лаборатории Авеля Евсеевича. Но мне было это мало. Я была живым зайцем, которому нужна была живая, невыхолощенная правда жизни, а не стерильная книжная мудрость. Правда жизни, живая, реальная правда. Та, что проходила перед моими глазами, не мирилась ни с Диккенсом, ни с Францем. А в это время дни шли, и зима все углублялась.
2: Кто из нас не любит читать? Хорошая новая книга обогащает нас, дает нам познание жизни раскрывает перед нами духовный мир героев. Также интересно познакомиться с новым музыкальным произведением, воспринять чувства, настроение и идеи, которые оно выражает. О том, как прочитать новые музыкальные произведения, мы сейчас расскажем вам на примере небольшой мелодии. Посмотрите в нотные приложения. Это песня композитора Новикова «Солнце поколений». Как звучит ее запев? Ведь, читая ноты, нужно мысленно слышать написанные, чтобы правильно их спеть или сыграть. Прежде всего, надо разобраться, понять все то, что написано. Возьмите ноты и начнем работу. Песня «Солнце поколений» написана в тональности фа-мажор. В ключе имеется один бемоль, тоника фа, размер 4/4, темп неторопливый. Ритмический рисунок плавный, он состоит из восьмых, четвертей и половинных нот. В запеве две музыкальные фразы. Первая фраза заканчивается на неустойчивом звуке соль на второй ступени лада. Вторая устойчивая, так как завершает весь запев на тонике фа. Простучим ритм первой фразы песни, считая вслух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прочтем текст песни, вдумаемся в его содержание. В маленьком и тихом городе Симбирске, там, где катит воды мать российских рек, всем народам мира, дорогой и близкой, родился великий человек. Настроимся в тональности фа-мажор. Для этого споем тонику фа. Трезвучие фа-мажор. И первую, пятую, шестую, пятую и первую ступени.

0: Затем споем заключительный такт мелодии. Мысленно найдем пятую ступень до внизу, с которой начинается песня. Теперь споем звуки первого такта. Следите внимательно за линией движения мелодии, где звуки повышаются, где идут вниз. Отмечайте мысленно плавные ходы по ступеням и скачки на те или другие интервалы. Во втором такте в мелодии большой скачок на интервал сексты от звука ре на звук си бемоль, четвертую ступень. Повторим сексту ре си бемоль.
1: Ре си.
0: Запомним ее звучание. Повторим со словами. Перейдем к третьему такту. Он начинается с третьей ступени и с того же звука, на котором закончился второй такт. Споем третий и четвертый такты, называя ноты.

0: Следите за направлением движений звуков. Опирайтесь на звучание тоники и тонического трезвучия. Помните, конец этой фразы неустойчив. Он оканчивается на второй ступени. Посмотрите, здесь встретились звуки тонического трезвучия, идущие сверху вниз. До, ля, фа. Перед концом фразы мелодия делает скачок. От шестой ступени, ре, на квинту вверх, на третью ступень.
1: Ре, ля, фа.
0: Теперь споем с первого по четвертый такт вместе с текстом.

пятый, шестой такты легко спеть, вспоминая второй и третий. Заключительные такты ведут к устойчивому окончанию. Обратите внимание на небольшой взлет мелодии к самому высокому звуку в песне «Ре» шестой ступени на словах «Родился великий». Послушайте.

Теперь мысленно представим себе, глядя в ноты, как звучит весь запев. И, наконец, споем его сначала до конца со словами.

Прослушав вступление, пропойте песню с нами вместе. Старайтесь петь неторопливо, просто и плавно, чтобы передать характер запева песни. Дыхание берите перед началом каждой фразы, оно отмечено в нотах особым значком –

Вот мы и прочитали песню. А теперь послушаем все произведение композитора Новикова «Солнце поколений» в исполнении детского хора.

Но для любителя музыки тоже важно и интересно познакомиться с тем, как записывается музыка. Возьмите нотную бумагу и научитесь четко и красиво переписывать ноты из хоровых партий или из имеющихся у вас нот. Этим вы выработаете хороший нотный почерк и закрепите знание изображений нот на бумаге. Однако самое важное – это уметь понять, что вы слышали и что вы хотите написать. Развить свой музыкальный слух так, чтобы мысленно представлять себе каждую ноту в мелодии, которую вы записываете. Это значительно труднее и требует большой тренировки. В этой теме мы покажем вам, как браться за эту работу. Начнем с русской песни «Вдоль да по речке». Прежде чем приступить непосредственно к записи, необходимо разобраться в мелодии запева, понять его и запомнить.

Сейчас мы исполним запев еще раз. Слушая, постарайтесь ответить на следующие вопросы. В каком ладу, мажорном или минорном, написана эта песня? Какой размер? Сколько в ней фраз? Заканчивается ли мелодия на тонике? Проверьте себя. Песня в мажоре. Размер 2/4. Две фразы. Мелодия заканчивается на тонике. Послушайте последний звук. Тонику вверху и внизу. Спойте с нами тоническое трезвучие и гамму.

Хорошо запомним их. Вспомнив начало мелодии, определим первый звук, с которого начинается песня, сравнив его с тоникой, только что спетой. Выясняем, что первый звук песни на терцию выше тоники. Следовательно, мелодия начинается с третьей ступени. На инструменте или с помощью камертона отыщем ноту, соответствующую тонике. Это до. Значит, песня звучит в до мажоре и начинается с третьей ступени, то есть с ноты ми. Прослушаем запев песни еще раз. При этом проследим за линией движения звуков в мелодии, где они понижаются, где повышаются. Отметим также повторяющиеся звуки. Чтобы нагляднее представить себе эту линию, можно зафиксировать ее в виде условной схемы. Затем, глядя на схему и мысленно вспоминая звучание песни, попробуем назвать ноты песни. Начнем от звука ми и будем внимательно следить за направлением.

0: Проверьте себя. Ми, ми, ми, ре, ре, до, до, до, до, си, си, ля, ля, соль. Здесь голос делает большой скачок вверх. Это интервал октавы. Соль, соль. Будем дальше называть ноты. Соль, соль, фа, ми, до, до. Запишите все названные ноты на нотной бумаге. Начинайте от ноты ми, которая находится в скрипичном ключе между четвертой и пятой линейкой. Пишите пока без палочек, одни головки нот. Проверьте себя. Ми, ми, ми, ре, ре, до, до, до, до, си, си, ля, ля, соль, соль, фа, ми, до, до. Теперь, глядя на записанные головки нот и вспоминая звучание мелодии, будем дирижировать и постараемся определить, какие здесь встретились длительности. Слушайте песню еще раз и дирижируйте при этом.
1: Вдоль да по речке, вдоль да по казанке, добрый молодец идет.
0: Записанные головки нот разделим на такты, проводя вертикальную черту перед теми нотами, на которые падает сильная доля или счет раз. Затем оформим запись длительностей внутри каждого такта, дописав каждой ноте соответствующие ее длительности палочки, называемые штилями. Посмотрите на свою запись. Это уже полная запись песни. По такой записи ее можно прочитать, то есть спеть. Подпишем слова, а в начале строки, слева сверху, укажем темп исполнения умеренно. Надо заметить, что при записи мелодии с текстом принято писать каждую ноту, падающую на один слог, с отдельным штилем, даже если это восьмые. Несколько нот, исполняемых на один слог, пишутся вместе. Это особенность вокальной группировки. Посмотрите в приложении. В заключение прослушаем песню «Вдоль да по речке» в исполнении хора имени Пятницкого.

Руководствуясь описанным здесь процессом осознания и записи мелодии, запишите самостоятельно еще три мелодии. Слушайте. Мелодия номер один. Мелодия номер два.

0: Записывать можно также те мелодии, которые вы хорошо знаете на слух. Только при этом вы сами должны напевать их себе, а затем записывать по такому же плану.
1: Петербуржец Константин Мелихан. Лучший в России джентльменовед и донжуанолог. Благодаря ему скоро, кажется, будет достигнута полная ясность в отношении этих двух загадочных категорий мужчин. Из записок джентльмена.
2: Джентльмен всегда восхищается красотой своей дамы, чтобы она не требовала от него денег на новые украшения. Джентльмен никогда не ударит даму, если дама сильнее джентльмена. Если джентльмен называет даму ласковыми словами, значит, он забыл, как ее зовут. Если джентльмен обещает даме, что после работы ее будет ждать машина, значит, машина стиральная. Джентльмен всегда поднимет бокал за даму, если сама дама сделать это уже не в состоянии. Настоящий джентльмен всегда проводит даму на поезд, чтобы убедиться, действительно ли она уехала.
3: Из дневника Дон Жуана.
2: От любимой женщины мужчина сначала слепнет, потом глохнет. Если женщина холодна, как рыба, мужчина должен быть терпелив, как рыбак. Если женщина быстро сдалась мужчине, это не его заслуга, а всех мужчин, которые были у нее раньше. Женщина всегда опаздывает. Мужчина уже влюбился, а она еще нет. Мужчина уже разлюбил, а она еще любит. Женщина выходит замуж, чтобы привязать к себе мужчину. А мужчина женится, чтобы женщина от него отвязалась. Мужчина как клубок. Когда женщина выпускает его из рук, он распускается. А когда берет его в руки, он сматывается. Женщина как дверь с пружиной. Ты ее к себе, она от тебя. Ты ее от себя, она к тебе. Деньги – это лицо мужчины, а лицо – это деньги женщины. Женское платье – как арбуз. Догадаться о его содержимом помогает вырез. Жениться надо только тогда, когда это единственный способ понравиться женщине. Для счастья мужчине нужна женщина. Для полного счастья – полная женщина. Счастье – иметь красивую жену, а горе – иметь такое счастье.
3: Различие между джентльменом и Дон Жуаном.
2: Джентльмен – человек слова, а Дон Жуан – дело. Джентльмен одевается модно, а Дон Жуан – быстро. Джентльмен всегда уступит даме место, а Дон Жуан – даму, другому джентльмену. Джентльмен всегда постучит, прежде чем открыть шкаф, а Дон Жуан – прежде чем выйти из шкафа. Когда силы оставляют Дон Жуана, он становится джентльменом.

0: Предрассветный час.
1: Предрассветный час.
0: Радиоспектакль.
1: Предрассветный час.
0: Из цикла «Живые голоса».
2: Должен быть светлый, легкий предрассветный час.
0: Автор сценария Андрей Суздальцев. Композитор Юрий Прялкин. Режиссер Владимир Шведов. В роли Амедео Модильяни Максим Виторган. В роли Анны Ахматовой Янина Лисовская.
2: Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно.

0: Лица одни имеют смысл. Лица — это миры. Ничего другого вообще не следует рисовать.
1: А пейзажи, моди.
2: А фигуры.
1: А натюрморты, моди.
0: Это все чушь.
3: Да почему чушь?
0: Сквозь человеческое лицо с тобой говорит сама сущность. Нет. Сама душа. Сам Бог. Почему ты ничего не пьешь? Что это у тебя в руках? Письмо?
1: Да, сегодня вот утром консьержка принесла.
0: Дай-ка.
1: Ну, видишь ли, там...
0: Да мне не интересны твои секреты, дай. Я хочу взглянуть на почерк. Почерк — это тоже лицо. По почерку можно представить себе человека.
1: Но это письмо... Вот...
0: Не говори, от кого, дружище. Дайте мне карандаш. Спасибо. Я попробую нарисовать того, кто тебе его прислал. Так, да. Так, есть. Есть. Есть, держи.
1: Боже, где ты ее видел?
0: Кого?
1: Луизу. Она ведь никогда не приезжала в Париж.
0: Чудак, нигде я ее не видел. Мне рассказал о ней ее почерк.
1: Невероятно. Если, конечно, это не розыгрыш.
0: Да при чем здесь розыгрыш? Все намного проще. Надо только иметь глаза. Итак, дамы и господа, разрешите представиться. Я Амедео Модигляни, уроженец Италии, потомок великого философа Спинозы, художник, сефард, поклонник Данунцио, Бодлера и Данте. Я сижу в кафе «Ротонда» на углу бульвара Распай, улицы Вавен и бульвара Монпарнас.
4: Ты о ком?
0: Я рисую. Я здесь рисую.
4: Вон тут мужчина за столиком.
0: Да, я здесь рисую.
4: С таким бледным лицом. Красавец в красном шарфе. Это Моди. Так? Ну, Амедео. Амедео Модигляни. Художник, богема, внук миллионера, аристократ, нищий, любимец натурщиц, гений, пьяница.
5: Как это очень много всего.
4: Это еще не все. Пойдем, пойдем со мной. Привет, Моди. Тут можно сесть?
3: А, Вера, садись. А это...
4: Это моя подруга из России, Анна Гумилева. Она недавно в Париже. Анна.
0: Анна. Меня зовут Амедео.
6: Вера, Вера.
4: Простите, я вас оставлю.
5: Вы здесь рисуете в этом аду?
0: Да, Париж — это север, здесь тяжело. Моя родина Италия, там все дышит искусством. Меня тянет на родину, в Ливорно, счастье там, но живопись сильнее. Я могу работать только здесь, в Париже. Что вы будете пить?
4: Пить?
0: Да, пить. Я пью, я много пью здесь. Это для того, чтобы работать. Алкоголь отгораживает от мира. Вводит внутрь самого себя. Но именно там и можно найти всю правду. Краски, линии.
5: Покажите, что вы там нарисовали.
0: Нет. Не то.
5: Мне показалось, это был очень удачный рисунок.
0: Нет. Ваше лицо ушло. Я его не схватил. У вас поразительно интересное лицо, этот царский профиль. А чем вы занимаетесь?
5: Я пишу стихи.
0: Правда? Вы настоящий поэт?
5: Да.
0: Правда? Я очень люблю стихи. Как они возникают? Как? Краски, цвет, а стихи?
5: Как когда? Иногда из шума. Слова могут возникнуть из шума дождя. Из шума листьев. Из ничего.
7: Очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала. И вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 2011 году. В 2010 году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз.
0: Вы здесь одна?
5: Нет, я приехала в Париж с мужем. Он где-то здесь, в кафе. Он сейчас должен прийти.
0: Но этого не может быть.
5: Чего?
0: Чтобы вы вот так могли встать и уйти.
2: Анна!
5: Познакомьтесь, это Николай Степанович Гумилев, мой муж. А это...
2: А это не обязательно. Говори, пожалуйста, по-русски. Почему ты пришла за этот столик? Как ты здесь оказалась? Прости, Аннушка, но ты ведешь себя...
0: Месье, вы не находите, что это низость говорить при мне на языке, которого я не знаю? Ни один из моих русских друзей так не поступает, и я никому не позволю.
6: Мудди, опять он с кем-то сцепился.
8: Это пара из России.
4: Они здесь в свадебном путешествии.
2: Милостивый государь.
4: Нам надо идти.
2: Вот именно.
0: Мне нужен ваш адрес. Я все объясню, вы ничего не поняли.
5: Я принесу адрес. Я еще зайду сюда.
7: Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, которым знающие меня давно привыкли. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной.
9: Анна!
7: Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования.
9: Анна!
7: Это должен был быть светлый, легкий предрассветный
5: час. Это должен был быть светлый, легкий предрассветный час.
7: Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти.
5: Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно.
9: Анна!
7: Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества.
0: Послушай, мне кажется, ты меня не слышишь. Ты что-то говоришь, говоришь свое, словно меня и нет тут рядом с тобой. Словно я давно уже умер, а? Анна, Анна, Анна, Анна.
7: Он говорил, «Les bijoux doivent être sauvages» по поводу моих африканских густ. И рисовал меня в них. Водил меня смотреть в Vieux Paris derrière le Panthéon ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки... Мы один раз заблудились. Это он показал мне настоящий Париж.
0: Ты знаешь, в стихах Верлена звучит какой-то детский распев, детский голос. Как будто обо всех нас плачет какой-то ребенок. Он плачет и плачет, и ничего тут не поделать.
10: Пресвятая Дева, моли Бога о нас.
0: Ты меня слышишь, Анна?

0: тебя красивое лицо в этом свете. Здесь совсем особенное освещение, но ты в нем кажешься старше. Ты в нем кажешься умудренной опытом пожилой дамы, которая к тому же еще и притворяется пожилой дамой.
1: Мы два голоса читали Вердера, которого хорошо помнили наизусть и радовались, что помним одни и те же вещи.
2: Сердце плачется в слезах.

0: оставаться и не знать.
1: Почему? Посмотри на эти статуи под дождем. Они похожи на негритянские. Негритянское искусство, вот эта линия, все остальное ничто по сравнению с черным примитивом. Я недавно познакомился здесь, в Париже, с одним негритянским королем. Я написал ему письмо, а потом зашел. Какая у тебя холодная рука. Ты замерзла, Анна? Ну, что-то умолкло. Говори, говори, говори. Рассказывай.
2: Он был совсем не похож ни на кого на свете. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак. Голос его как-то навсегда остался в памяти.
1: Ты живешь во мне, как наваждение.

знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 11 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом. Жил он тогда, в 11 году, в Атас-Фольер. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях.

0: ты заходила? Ты заходила утром в мастерскую, я нашел цветы. Ты ни на кого не похожа, ты сама как скульптура. Я нашел цветы и пошел тебя искать. Как ты вошла, а? Ключ-то был у меня в кармане.
1: Я не входила. Боже мой, я совсем не входила. Может быть, ты решил, что я влезла в окошко, да? Ты так подумал, ну говори же, сознавайся. Ты подумал, что я влезла в окошко, как уличный воришка.
0: Твоей гибкостью и ловкостью ты можешь пролезть в игольное ушко, не то что в окно мастерской, оставаясь при этом все такой же восхитительно нарядной, да, элегантной. Да, да. И еще, совсем ниоткуда пришедший, из какого-то варварского рая, если только на свете есть варварский рай, и в нем живут столь редкостные особы, как ты. Ну-ка, теперь скажи, ты будешь помнить о всей этой чепухе? Мокрых скамейках, сирени, фиакрах, вот этом вот газоне, той вон девочке в зеленом платьице с мечом. Послушай, ну-ка изобрази старую даму, вспоминающую все это, а? Старую даму.
1: Старую даму. Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни...
0: Вот, чудовищно. Особенно вот это вот, зайдя за Модильяни. Ты меня так называешь в разговоре с друзьями?
1: Да.
0: Теперь буду знать, зайдя за Модильяни. Это звучит потрясающе. Это почти назидание для истории. Ну давай дальше.
1: Зайдя за Модильяни.
2: Зайдя за Модильяни.
1: Не застала
2: его.
1: Решила подождать несколько минут.
2: У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я от нечего делать стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.
0: Браво! Не дождавшись Модильяни, она ушла. Эта фраза войдет в историю, Аннушка.
1: Отпусти меня, сумасшедшая, перестань. У меня голова уже
0: крутится. Никогда мадам Гумилева не вверяла себя рукам более надежным, чем эти.

стрела.

0: радостных, живущих где-то далеко и тут рядом, на соседней улице. Лица. Лица. Живые, загадочные. Лица, перешедшие черту смерти. Вернувшиеся оттуда, потому что...
1: Потому что...
2: Париже часто зайти летом, Модельяне ходил с огромным, очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду. Шел теплый летний дождь, около дремал Любви Калер Итальян. И мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть.
1: Меня поразило, как Модельяне нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала, он, наверное, видит все не так, как мы. В следующие годы, когда я уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модельяне у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же. Не знаем.

0: красивая, ты ослепляешь.
1: Куда мы пойдем? Ой, сегодня за нами увязывается дождь, и верно уж не отвяжется.
0: Сегодня мы пойдем в цирк.

0: Шапито?
1: Стор.
0: Мрак.
1: Послушай меня.
0: Под купу.
1: Мадам.
0: Сегодня мы идем под купу.
1: Постой, постой.
0: Цыганка. Первый раз вижу цыганку в Париже.
2: Ну это уж совсем Виктор Гюго.
1: Тебе только расскажу, сейчас тебе всю правду скажу.
0: Пойдем, пойдем, пойдем, да я сама могу всем погадать, если хочешь.
3: Пусть она тебя погадает. Да-да, прямо сейчас.
1: Да-да, прямо сейчас скажу. Все скажу, все, что ждет вас, скажу.
2: Ну хорошо, хорошо, расскажи. Что там у меня впереди? Слава, любовники, путешествия, счастливая старость с вечно влюбленным мужем.
1: Все я тебе скажу, красавица, все как есть.
3: Говори, цыганка, говори. Гадай.
1: Тихо льется тихий дождь. Желтый месяц входит в дом. Входит в шапки на бикини. Видит желтый месяц день. Эта женщина больна. Эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне.
0: Что это? Что это? Что это? Ты что, знаешь русские слова?
1: Знаю, королева, знаю.
3: Пусть говорит.
0: Да-да.
3: Подожди, Аннушка. Пусть говорит.
0: Да ты ведь по-русски ни слова не понимаешь.
3: Пусть.
1: 18 месяцев кричу. Зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты сын и ужас.
4: 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, и долгой казни ждать.
1: Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек. И долгой казни ждать, и только пышка.

0: стихия. Это стихия, это именно...
1: Позолоти ручку. Ну, позолоти ручку, ну, короче.
0: Я не понимаю по-русски. Я понял, что это русские слова, русские стихи. Скажи, колдунья, чьи это стихи? Что ты молчишь? Чьи это стихи? Ты знаешь их, Анна?
1: Нет.
0: Говори, чьи это стихи?
1: Ее.
0: Что?
1: Да. Это ее стихи.
2: Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый тряхнул головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров, из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, затем же и смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится потаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо иду по небе.
3: Быстро бежит.
0: Когда там говорит,
3: быстро бежит.

0: Аннушка.
1: Боже мой, какая тишина!

0: Вы слушали радиоспектакль «Предрассветный час» из цикла «Живые голоса». Запись голоса Анны Андреевны Ахматовой сделана весной 1965 года. Автор сценария Андрей Суздальцев, композитор Юрий Прялкин, режиссер Владимир Шведов. Роли исполняли Янина Лисовская Анна Ахматова, Максим Виторган Амедео Модильяни, Светлана Брагарник Цыганка. В остальных ролях Алла Малкова, Александр Быков, Александр Ливанов и другие. Песню на стихи Поля Верлена в переводе Валентины Гелескула исполняли Ирина Михайленко и Олег Мартьянов. В спектакле принимал участие хор «Преображение», художественный руководитель Михаил Славкин. Студийные записи и компьютерная обработка звука Любовь Рындина и Юрий Прялкин. Ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Татьяна Сахарова. Театр «Радио России».
1: Я бродил по колонии до наступления темноты, обуреваемый самыми разными мыслями. Трое оборванных ребят, которым я гарантировал человеческую жизнь, в моей душе вдруг стали представителями моей собственной совести. И я поспешил к колонистам, чтобы заглянуть им в глаза и услышать, что они скажут. Общее собрание колонистов сдержанно, раздумчиво выслушало мой доклад. Делая его, я прислушивался не только к собранию, но и к самому себе. Мы рвались к широким светлым просторам. Неужели наше стремление может быть увенчано каким-то смешным, загаженным кутежом? Как могло случиться, что я сам по собственной воле говорю с ребятами о таком невыносимом будущем? Что могло привлекать нас в Куреже? Во имя каких ценностей нужно покинуть нашу украшенную цветами жизнь? Но возникавшие припадки неуверенности безжалостно уничтожались тем обещанием, которое я дал куряжским ребятам. Колонисты иногда прерывали мой доклад смехом, как раз в тех местах, где я рассчитывал повернуть их в смятение. Затормаживая смех, они задавали мне вопросы, а после моих ответов хохотали еще больше.
2: А что же делают золок воспитатели?
3: Не знаю.
2: А столовая есть?
3: Столовая есть. Но кастрюли носят в спальне и в спальнях едят.
4: А кто же носит?
3: Наверное, ребята.
5: По очереди, что ли?
3: По очереди, наверное.
2: Организован,
4: значит. А комсомол есть?
2: Да какой там комсомол?
4: А каково ваше мнение, Антон Семенович?
3: А я так, как вы.
6: Ну, высказывайтесь. Но? Ну, чего же вы молчите? Интересно, до чего вы домолчитесь?
7: Дайте я скажу.
3: Бурун, интересно, что ты скажешь?
7: Да я, собственно говоря, ничего не скажу. Конечно, Харьков там близко, это верно. А все-таки браться за такое дело... Задоров на рабфаке, Таранец на рабфаке, вот и Карабанов собирается. Кто ж у нас есть? Собственно говоря, про этот куряж и говорить бы не стоило. Чего мы туда попремся-то? А потом сосчитайте, их 280, а нас 120. Да у нас новеньких сколько, а старые какие? Тоська тебе командир, и Наташка командир, а синенькой... А Голоденко!
8: А что Голоденко? А соседа-то Голотенко.
6: Молчи.
8: А что я буду молчать? Вон Антон Семенович рассказывал, какие там люди. А что я не облюки, что?
4: Прошу слова.
6: Давайте, Лидия Петровна.
9: Товарищи колонисты, я все равно никуда не поеду. Так я со стороны, так сказать, смотрю, и мне виднее. Зачем ехать в Куряж? Нам оставят 300 ребят самых испорченных, да еще харьковских.
6: А сюда харьковских не присылают?
9: Присылают. Разве? Так посудите, 300. И Антон Семенович говорит, ребята там взрослые. И считайте еще так, вы к ним поедете, а они у себя дома. Если они одной одежды раскрали на 18 тысяч рублей, то вы представляете себе, что они с вами сделают?
10: Жаркое. Ну, жаркое еще жарить нужно. Живьем съедят.
9: Вот, вот, вот. А зачем все? Зачем губить колонию имени Горького? Вы на гибель идете, Антон Семенович.
7: Не поедем! Не поедем!
11: А ну-ка, хлопцы! А ну-ка, хлопцы, дайте я скажу.
7: А говорите!
11: Дайте я скажу.
6: А ну, давайте, Калин Иванович.
12: Значит, такое дело. Может, я тоже с вами не поеду. Выходите, мое дело, ото сторона, а только не чужая сторона. Вот зараз перед тобой Куряж, а ты сидишь та думаешь. А что ж ты тут думать, я не понимаю. Ты же человек передовой. Смотри, 300 твоих братов пропадает, таких же Максима Горьких, как и ты. Вот рассказывал тут Антон Семенович, а вы реготали. А что ж реготать? Что тут смешного? Я не понимаю. Как же может советская власть допустить, чтоб в самой Харьковской столице 300 бандюков росло? Вот советская власть и говорит вам, а ну, хлопцы, подъезжайте, зруби, чтобы из них люди правильные вышли. 300 людей. Вы ж только подумайте, а вы ни, жалко с розами разлучаться, страшно, настолько их паразитов сколько. А як мы с Антоном Семеновичем у двоих начинали эту колонию, а? Так что? Может, мы собирали там общие собрания, та речи говорили, так нет же ж. А ця работа будет государственна, советской власти нужная. Вот я и говорю вам, хлопцы, поедем, и все. И Горький Максим скаже, вот, які мои горьковцы поехали, не побоялися, во!
6: Вон там, над окошком. Читайте.
13: Не пищать!
14: А ну еще раз прочитайте.
13: Не пищать!
14: А мы пищим. Какие все математики? Считают 80, 320. Да кто так считает? Мы приняли 40 харьковских. Мы считали? Где они?
15: Здесь мы.
14: Так какого черта считать? Мы должны считать просто. С нашей стороны колонии Горького, а с их стороны кто? Никого нет!
16: Правильно! Едем и все!
4: Пусть Антон Семенович пишет наркомпрос!
8: Ну, добре, ехать так и ехать. Только ехать нужно с головой. Завтра уже март. Ни одного дня нельзя терять, а то без огорода останемся.
6: Голосовать?
17: Пусть Антон Семенович скажет свое мнение.
6: А ты не видишь, что ли? А для порядка все равно нужно. Слово Антон Семеновичу.
1: Да здравствует колония имени Максима Горького. И вот он настал этот день. день похода на Куляш. Шли по 6 в ряд. Впереди 4 трубача и 8 барабанщиков. За ними я и дежурный командир Карабанов, а за нами знаменная бригада. Знамя шло в чехле, и от сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой Лаптя золотые листья. За Лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног строй колонистов, разделенный в центре 4 рядами девчат в синих юбках. Колонна вошла в село подворки. Я остро чувствовал враждебные взгляды и шепоты сбившихся за плетнями групп.
4: Ой, не можу! Ей-богу, не можу! Он гости, так гости!
15: Эй, вы, холоногие! Даром сюда лезете. Все равно выживем из куряжа. Кто такие? Колонские? Мы же это дело доведем до самого верху. Не желаем, чтобы рядом селились. Пусть убираются.
4: Безбожники, ироды. Приехали святое место погани.
15: Бубну им нужно выбить. Кто разговаривает?
7: А кто выбит? Может быть, ты? Суицк, попробуй.
18: Да, и боевые

великую, но острополитическую, подлинно социалистическую задачу. Бесконечная масса куряжан была выстроена в несколько рядов. В черновато-грязном море драных рубах, склокоченных причесок, мертвенными пятнами стояли лица с шероховатыми взглядами, с мускулами, сделанными из пакли. А в нескольких шагах замер, сверкая фасонной выправкой, великолепный строй горьковцев. А перед ним поднял руку для салюта Карабанов.

0: Товарищи колонисты, поздравляю вас с новой жизнью. Я твердо верю, что жизнь эта будет прекрасна, как только может быть прекрасна человеческая жизнь. А кто может нам помешать? Нет таких людей, которые могли бы отнять у нас наш труд. Нет в нашем союзе таких людей. А посмотрите, какие люди есть вокруг нас. Посчитать трудно, сколько хороших людей, больших людей, наших большевиков, думают о нас и хотят помочь нам. Мы будем красиво жить и радостно, и разумно, потому что мы люди, потому что у нас есть головы на плечах, и потому что мы так хотим. Что было дальше? Жизнь. Борьба, победа и снова борьба. Герои педагогической поэмы живут, работают и по-прежнему неудержимо идут вперед. И по-прежнему жизненным девизом им служат слова. Самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека.
1: Денежные дела Ростовых не поправлялись в продолжении 2 лет, которые они пробыли в деревне. Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, это была служба, и он приехал.

0: Ехал в Петербург искать место. Искать место и вместе с тем, как он говорил, в последний раз потешить девчат. Вскоре после приезда Ростовых в Петербург Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято. Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их, к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы. Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица. Соседи по отрадному, старые небогатые помещики с дочерьми и фрейлина Перонская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге. Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил у Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение. Берг недаром показывал всем свою раненую в австралийском сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такой значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка. И Берг получил за австралиец две награды. В финляндской войне ему удалось также отличиться. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же, как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать. И за финляндскую войну Берг получил две награды. В 1809 году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места. Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинство Берга, нельзя было не согласиться, что Берг был исправный, храбрый офицер, на отличном счету у начальства и нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе. 4 года тому назад, встретившись в партере Московского театра с товарищем немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал «Das soll mein Weib werden». «Вот она будет моей женою». И с той минуты решил жениться на ней. Теперь, в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое, он решил, что пришло время, и сделал предложение. Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифлянского дворянина делает предложение графине Ростовой. Но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо и даже очень хорошо. При том же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених. А главное, Вере было 24 года, она выезжала везде, и, несмотря на то, что она, несомненно, была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложение. Согласие было дано. «Вот видите ли», — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. «Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было бы неудобно. А теперь, напротив, папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне прожить можно в Петербурге при моем жаловании, при ее состоянии и при моей аккуратности. Прожить можно хорошо. Я не из-за денег женюсь. Я считаю это неблагородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба, У нее связи и маленькие средства. Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное, она прекрасная, почтенная девушка и любит меня. Берг покраснел и улыбнулся. И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный, очень хороший. Вот другая ее сестра одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакое, знаете, неприятно. А моя невеста, вот будете приходить к нам, продолжал Берг, он хотел сказать обедать, но раздумал и сказал чай пить. И, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастье. После первого чувства недоумения, возбужденного в родителях предложением Берга, в семействе водворилась обычная в таких случаях праздничность и радость. Но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость. Как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили Веру, и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать того, что было причиной его смущения, а причина это была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по 300 душ в приданое. Но одна из этих деревень была уже продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться. Поэтому отдать имение было невозможно. Денег тоже не было. Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о приданом и не говорил об этом сам с женою. Граф то хотел отделить Вере рязанское имение, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствуемом вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.
1: «Люблю, что позаботился». «Люблю, останешься доволен».
0: И он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться. «Потому что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло». Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в 80 тысяч. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами 30 тысяч. «Хотя бы 20 тысяч, граф», — прибавил он, «а вексель тогда только в 60 тысяч».
1: «Да-да-да, хорошо», — скороговоркой заговорил граф. «Только уж извини, дружок, 20 тысяч я дам».
0: «А вексель, кроме того, на 80 тысяч дам. Так-то? Поцелуй меня!»
2: Рассказ Александра Ивановича Куприна «Бригет». Читает артист Вадим Каткевич. Запись из фондов радио.

0: Я необыкновенно живо помню этот длинный декабрьский вечер. Я сидел у круглого обеденного стола и при ярком свете висячей лампы читал толстый, истрепанный том «Северной пчелы», тот самый, милый мне по воспоминаниям том, который я непременно каждый раз заставал и терпеливо прочитывал с начала до конца, приезжая на рождественские каникулы в Ружичную. Дядя Василий Филиппович сидел против меня в низком и глубоком кожаном кресле, протянув вдоль ковровой скамеечки свои подагрические ноги, обвернутые одеялом тигрового цвета. Его лицо оставалось в тени, только страшные белые усищи и трубка между ними попали в светлый круг и рисовались чрезвычайно отчетливо. Иногда я отрывался от книги и прислушивался к метели, разгулявшейся на дворе. Всегда есть что-то ужасное, какая-то угрюмая и злобная угроза в этих звуках, начинающихся глухим рыданием, восходящих по хроматической гамме до пронзительного визга и опять спускающихся вниз. А деревья в это время качаются и гудят своими вершинами. Ветер свистит и плачет в трубах. И при каждом новом порыве бури кажется, будто кто-то бросает в ставни горсти мелкого сухого снега. И когда я прислушивался к этому дьявольскому концерту, моя мысль невольно останавливалась на том, что вот я сижу теперь в ветхом помещичьем доме, затерянном среди унылых снежных равнин. Сижу глаз на глаз с дряхлым больным стариком, далеко от города, от привычного общества. И мне начинало казаться, что никогда, никогда уж больше не окончится это завывание вьюги, эта длительная тоска и однозвучный ход маятника.
1: «Ты говоришь случайности?» — произнес вдруг Василий Филиппович, грузно повертываясь в своем кресле и заслоняясь рукой от света. «А ты знаешь ли, что жизнь иногда возьмет, да удерет такую шутку, что никакой твой романист ничего подобного не придумает?»
0: Я сначала не понял, к чему относилось это восклицание, но потом вспомнил, что у нас за обедом был разговор о безбрежности книжного вымысла, и спросил, «Почему вы вдруг об этом заговорили, дядя?»
1: «Да так себе. Сижу я вот теперь тихо кругом, на дворе погода, ну и того, знаешь, разная старина в голову лезет. Припомнился мне один случай, вот я и сказал».
0: Дядя замолчал и долго с томительным кряхтением укутывал больные ноги. Потом он начал.
1: «Собрались мы раз у ротмистра фон Ашенберга на именины. Было дело зимой, а мы, надо тебе сказать, то есть наш энский гусарский полк только что воротился тогда из венгерской кампании. И начальство нас расквартировало по омерзительным деревушкам. Глушь и тоска просто невероятные. Ездили мы, правда, по окрестным попам, ну да посуди сам, что ж тут веселого. Оставалось нам только одно — беспросветное пьянство и карты. Карты и пьянство. Так мы и положили себе за правило, что кто в день два раза не пьян, тот, извините, не улан.

Ну так вот, собрались мы. Во-первых, штаб-ротмистр Иванов первый. Теперь в полках старики плачутся, что измельчал народ, и что молодежь никуда не годится. Также и штаб-ротмистр Иванов первый на нас плакался. А надо тебе сказать, что по летам он был самый старший офицер в полку, и все знали, и весь полк этим гордился, что он в свое время с самим Денисом был на «ты», а с Бурцевым пил и дебоширил целых 6 месяцев подряд. Затем был майор Кожин. Этот славился по всей легкой кавалерии своим изумительным голосом. Черт знает, что за голос был. Иной раз во время хорошей выпивки возьмет стакан, приставит ко рту, да как гаркнет. Но ты смеешься, а у него, честное слово, одни осколки оставались в руках. Были 2 поручика, Резников и Белаго. Мы их звали ансепараблями, или мужем и женой, потому что они никогда не расставались и всегда жили на одной квартире. Был еще казачий Исаул Сиротко, или иначе Ежова голова, потому что он ко всякому слову прибавлял «Ежова голова». Потом был корнет, граф Ольховский. Так себе, телятина, однако ничего. Добрый малый, хотя и наивный, и глуповатый. Его к нам только что из юнкеров произвели. Был также в этой компании поручик Чекмарев, наш общий любимец и баловень. Про него даже штаб-ротмистр Иванов первый говорил иногда в добрую минуту. «Вот этот мальчишка еще куда ни шло. У него кишки в голове гусарские. Этот не выдаст. Веселый, щедрый, ловкий, красавец собою, великолепный танцор и наездник, словом, чудесный малый. И что к нему особенно привлекало наши грубоватые сердца, так это какая-то удивительная нежность, почти женственность в улыбке и обращении. Кроме того, надо тебе сказать, что он был очень богат, и его кошелек всегда был в общем распоряжении. Собрались мы все люди холостые, у нас в полку женатых всего только 2 было. И выпили страшно много, пили за здоровье хозяина, пили круговую, пили аршинную, выстраивали рюмки в длину на аршин и пили. Позвали песенников, и с песенниками пили. Вызвали оркестр полковой, под оркестр пили. Исаул Сиротко, Ежова голова, каждой рюмке говорил присловие: 2 сапога пара, без троицы дом не строится, без 4 углов дом не становится. И так чуть ли не до 50. И большая часть из них были совсем неприличные. В это время кто-то, кажется, один из инсепараблей, вспомнил, что вчера граф Ольховский ездил к помещику играть в дебелок, иначе ланскнехт. Оказалось, что он выиграл 1500 деньгами, каракового жеребца и золотые часы Брегет. Ольховский нам эти часы сейчас же показал. Действительно хорошие часы, с резьбой, с украшениями. И когда сверху надавить пуговку, то они очень мелодично прозвонят, сколько четвертей и который час. Старинные часы.

0: Ольховский немного заважничал, а это, говорит, очень редкая вещь. Я ее ни за что из рук не выпущу. Весьма вероятно, что подобных часов во всем свете не больше 2-3 экземпляров. Чекмарев на это улыбнулся. Напрасно вы такого лестного мнения о ваших часах. Я вам могу показать совершенно такие же. Они вовсе не такая редкость, как вы думаете. Ольховский недоверчиво покачал головой. Где же вы их достанете? Простите, но я сомневаюсь. Как вам угодно. Хотите пари?
1: С удовольствием.
0: Когда же вы их достанете? Но это пари показалось обществу неинтересным. И Саул Сиротко взял Ольховского за ворот и оттащил в сторону со словами: «Ну вот, ежовы головы, затеяли ерунду какую-то. Пить так пить, а не пить так уж лучше в карты играть». Попойка продолжалась. Вдруг Кожин скомандовал своим ужасающим басом: «Драбанты, к черту!» Драбантами у нас назывались денщики.
2: «Двери на запор! Чикчиры давай! Жанка идет!»
0: Прислуга была тотчас же выслана, двери заперты и огонь потушен. Утвердили сахарную голову над тремя скрещенными саблями, под которыми поместили большой котел. Ром вспыхнул синим огоньком, и штаб-ротмистр Иванов Первый затянул фальшивым баритоном. «Где гусары прежних лет? Где гусары удалые?» Мы подтягивали ему нестройным хором. Когда же дошел до слов «Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих круг огня с красно-сизыми носами», голос его задрожал и зафальшивил больше прежнего. Жонка еще не сварилась, как вдруг Исаул Сиротко ударил себя по лбу и воскликнул: «Братцы мои, ежовы головы! А ведь я совсем было забыл, что у меня нынче приемка обоза! Удирать надо, ребят!
1: Сиди, сиди, врешь все!» — сказал штаб-ротмистр Иванов Первый.
2: — Ей-бог же, голубчик, нужно! Пустите, ежовы головы! К 8 часам надо быть непременно. Я ведь все равно скоро вернусь. Ольховский, сколько часов теперь, а? Позвони-ка!
0: Мы слышали, как Ольховский шарил по карманам. Вдруг он проговорил озабоченным тоном: — Вот так штука! — Что такое случилось? — спросил фон Ашенберг. «Да часов никак не найду. Сейчас только положил их около себя, когда снимал ментик».
1: «А ну-ка посветите, господа!»
0: Зажгли огонь. Принялись искать часы, но их не находилось. Всем нам почему-то сделалось неловко, и мы избегали глядеть друг на друга. «Когда вы у себя их последний раз помните?» — спросил фон Ашенберг. «Да вот, как только дверь заперли, вот сию минуту. Я еще снимал мундир и думаю, положу их около себя. В темноте, по крайней мере, можно будет час узнать». Все замолчали и потупились. Иванов Первый внезапно ударил кулаком по столу с такой силой, что стоявшие на нем рюмки зазвенели и попадали.
2: «Черт возьми!» — закричал он хрипло. «Давайте же искать эти поганые часы! Ну, живо, ребята! Лезь под стол, под лавки, чтоб были!»
0: Мы искали около четверти часа, и совершенно бесплодно. Ольховский, растерянный, сконфуженный, повторял ежеминутно: «Ах, господа, да черт с ними! Да ну их к бесу, эти часы, господа!» Но Иванов Первый прикрикнул на него, страшно выкатывая глаза:
2: «Дурак! Наплевать нам на твои часы! Понимаешь ли ты, что прислуги здесь не было?»
0: Наконец мы сбились с ног в поисках за этими проклятыми часами и сели вокруг стола в томительном молчании. Кожин тоскливо обвел нас глазами и спросил еле слышно:
3: «Что же теперь делать, господа?»
1: «Ну, это уж ваше дело, что делать, майор!» Сурово возразил Иванов первый. «Вы между нами старший, а только часы должны непременно найтись!»
0: Было решено, что каждый из нас позволит себя обыскать. Первым подошел Исаул Сиротко, за ним штаб-ротмистр Иванов первый. Лицо старого гусара побагровело, и шрам от сабельного удара, шедший через всю его седую голову и через лоб до переносицы, казался широкой белой полосой. Дрожащими руками он выворачивал карманы с такой силой, точно хотел их совсем выбросить из чекчира, бормотал, кусая усы: «Срам! Мерзость! В первый раз энцы друг друга обыскивают! Позор! Стыдно моим сединам! Стыдно!» Таким образом, мы все поочередно были обысканы. Остался один только Чекмарев. «Ну, Федюша, подходи. Что ж ты?» — подтолкнул его с суровой и грустной лаской Иванов первый. Но он стоял, плотно прислонившись к стене, бледный, с вздрагивающими губами, и не двигался с места.
3: «Ну иди же, Чекмарев!» — ободрял его майор Кожин. «Видишь, все подходили!»
0: Чекмарев медленно покачал головой. Я никогда не забуду кривой, страшной улыбки, исказившей его губы, когда он с трудом выговорил: «Я себя не позволю обыскивать».
1: Штаб-ротмистр Иванов первый вспыхнул:
2: «Как, черт возьми, 5 старых офицеров позволяют себя обыскать, а ты нет? У меня вся морда, видишь, как исполосована, и зубы выбиты прикладом, и однако меня обыскивали. Что же, ты лучше нас всех? Или у тебя понятие о чести щепетильнее, чем у нас? Сейчас же подходи, Федька, слышишь?»
0: Но Чекмарев опять отрицательно покачал головой. «Не пойду», — прошептал он. Было что-то ужасное в его неподвижной позе, в мертвенном взгляде его глаз и в его напряженной улыбке. Иванов первый вдруг переменил тон и заговорил таким ласковым тоном, какого никто не мог ожидать от этого старого пьяницы и грубого солдата: «Федюша, голубчик мой, брось глупости, ты знаешь, я тебя как сына люблю. Ну, брось, милый, прошу тебя. Может быть, ты как-нибудь, ну, узнаешь того... из-за этого дурацкого пари, понимаешь, пошутил, а? Ну, пошутил, Федюша, ну и кончено. Ну, прошу тебя». Вся кровь бросилась в лицо Чекмареву и сейчас же отхлынула назад. Губы его задергались. Он молча, с прежней страдальческой улыбкой, покачал головой. Стало ужасно тихо. Не только сердитое сопенье майора Кожина оглушительно раздавалось в этой тишине. Иванов первый глубоко во всю грудь вздохнул, повернулся боком к Чекмареву и, не глядя на него, сказал глухо: «В таком случае, знаете, поручик, мы хотя и не сомневаемся в вашей честности, но... знаете...» — он быстро взглянул на Чекмарева и тотчас же опять отвернулся.
3: Знаете, вам как-то неловко оставаться между нами.
0: Чекмарев пошатнулся. Казалось, он вот-вот грохнется на пол, но он справился с собой и, поддерживая левой рукой саблю, глядя перед собой неподвижными глазами, точно лунатик медленно прошел к двери. Мы безмолвно расступились, чтобы дать ему дорогу. О продолжении попойки нечего было и думать. И фон Ашенберг даже и не пробовал уговаривать. Он позвал денщиков и приказал им убирать со стола. Все мы, совершенно отрезвленные и грустные, сидели молча, точно еще ожидали чего-то. Вдруг Байденко, денщик хозяина, воскликнул: «Ваш высокородь! Тутечка, якись часы!» Мы бросились к нему. Действительно, на полу, под котелком, предназначенным для жженки, лежал брегет Ольховского. «Черт его знает!» — бормотал смущенный граф. «Должно быть, я как-нибудь нечаянно ногой, что ли, туда подтолкнул». Прислуга была вторично удалена, чтобы мы могли свободно обсудить положение дела. Молодежь подавала сочувствующие голоса за Чекмарева, но старики смотрели на дело иначе. «Нет, господа, он оскорбил нас всех и вместе с нами весь полк», — сказал своим густым решительным басом майор Кожин. — «Почему мы позволили себя обыскать, а он нет? Оскорби одного офицера, это решилось бы очень просто. 15 шагов, пистолеты и дело с концом. А тут совсем другое дело. Нет, он должен оставить Энский полк и оставит его». Фон Ашенберг, Иванов I и Саул подтвердили это мнение, хотя видно было, что им жаль Чекмарева. Мы стали расходиться. Медленно, безмолвно, точно возвращаясь с похорон, вышли мы на крыльцо и остановились, чтобы проститься друг с другом.

Какой-то человек быстро бежал по дороге по направлению к дому фон Ашенберга. Иванов первый раньше всех нас узнал в нем денщика поручика Чекмарева. Солдат был без шапки и казался страшно перепуганным. Еще на ходу он закричал, еле переведя дух: «Ваш скоротень, несчастье! Поручик Чекмарев! Застрелились!» Мы кинулись на квартиру Чекмарева. Двери были не заперты. Чекмарев лежал на полу, боком. Весь пол был залит кровью. Дуэльный большой пистолет валялся в двух шагах. Я глядел на прекрасное лицо самоубийцы, начинавшее уже принимать окаменелость смерти, и мне чудилось на его губах все та же мучительная, кривая улыбка. «Посмотрите, нет ли записки», — сказал кто-то. Записка действительно нашлась. Она лежала на письменном столе, придавленная сверху, чем бы ты думал, золотыми часами, Бригеттом. И что всего ужаснее, Бригетт был, как две капли воды, похож на Бригетт графа Ольховского. Записку эту я помню наизусть. Вот ее содержание. «Прощайте, дорогие товарищи. Клянусь Богом, клянусь страданиями Господа Иисуса Христа, что я не виновен в краже. Я только потому не позволил себя обыскать, что в это время в кармане у меня находился точно такой же Бригетт, как и у корнета графа Ольховского, доставшийся мне от моего покойного деда. К сожалению, не осталось никого в живых, кто мог бы это засвидетельствовать. И потому мне остается выбирать только между позором и смертью. В случае, если часы Ольховского найдутся, и моя невинность будет таким образом доказана, прошу штаб ротмистра Иванова I все мои вещи, оружие и лошадей раздать на память милым товарищам, а самому себе оставить мой Бригетт». И затем подпись. Дядя Василий Филиппович совсем ушел в тень лампы. Он очень долго сморкался и кашлял под ее прикрытием. И, наконец, сказал: «Вот видишь, какие случайности есть в запасе у жизни, голубчик».

20 век в легком жанре. Ленинград, год 1937. Во второй половине 20 века 1937 год стал нарицательным, зловещим символом большого сталинского террора. Но для многих современников 1937-го он был годом подготовки и празднования 20-летия Октябрьской революции, юбилей которой решено было отметить с необычайным размахом и торжественностью. Песне была уготована особая роль. Прославление советской власти и ее достижений, действительных и мнимых, ее вождей, и прежде всего, конечно, Ленина и Сталина, два сокола, один сокол Ленин, другой сокол Сталин, воспевание героев труда и людей подвига, летчиков, полярников и так далее стало главной задачей советских композиторов. Проводились бесконечные конкурсы, песни. Только в Ленинграде на один из таких конкурсов было представлено 270 новых произведений. Создавались ведомственные песни, прославлявшие шахтеров, железнодорожников, текстильщиков, трактористов, моряков и так далее. Почти любое событие, которому придавалось героическое значение, покорение Северного полюса, война в Испании и другие, почти сразу же отражалось в песнях. Во всю мощь заработала машина песенной пропаганды. Радио, грампластинки, патефон превращался из предмета роскоши в общедоступный. Кино поставляли новые песни одну за другой. Историк советской песни Сохар писал, что два года, 1937 и 1938, явили картину бурного роста советской песни. И именно 1937 был самым урожайным в отношении песни. Два коллектива утвердились как главные пропагандисты советской песни: джаз-оркестр Леонида Утесова и краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски под руководством Александра Александрова. К 20-й годовщине советской власти Утесов и его оркестр подготовили программу «Песни моей Родины», построив ее как праздничный концерт. Программа стала как бы прообразом популярных в конце века телепрограмм «Песня 70», «Песня 90» и так далее. «Песни моей Родины» можно назвать «Песней 37». Это был концерт-парад самых популярных тогда песен. Утесов пел и «Каховку», и «Лейся песня», и «Полюшка поле», и «Партизана Железняка», и многое другое. И, конечно, новые песни, такие как «Тачанка» композитора Константина Листова на стихи Михаила Рудермана. Листов воевал в гражданскую, в Красной армии, чудом избежал смерти в бою под Царицыным. Сам видел, как боевая «Тачанка» вывезла из боя погибшего бойца. И поэт вдохновился картиной Грекова «Тачанка», которая тогда воспроизводилась во многих журналах. Леонид Утесов стал первым исполнителем этой песни. Потом ее будут петь и краснознаменный ансамбль, и певцы-солисты.

0: дороги уходи, видишь облако клубится, кони мчатся впереди. И с налету, с повороту, подлети врагом густой, заскочить из пулемета, пулеметчик молодой. Эх, тачанка, ростовчанка, наша гордость наша, пулеметная тачанка, все четыре колеса. Эх, тачанка, ростовчанка, наша гордость наша, пулеметная тачанка, все четыре колеса.
1: Но Утесов был бы не Утесов, если бы даже в концерте песни «Моей Родины» не оказалось лирических и шуточных песен, таких, например, как «Борода» Валентина Кручинина на стихи Ивана Приблудного.
2: На дороге не ночуй, еду дороги, во все прыть, могут ноги отдавить.

Была в этом концерте Утесова еще одна песня, ставшая знаменитой. Он пел ее вместе с солисткой своего оркестра, дочерью Эдит. Сам Утесов вспоминал, когда мы уже готовили программу, поэт Александр Безыменский, тот самый, который 2 года назад обвинил в плагиате Дунаевского за марш веселых ребят, прислал мне письмо, в котором предлагал очаровавшую его французскую песенку с ироничным рефреном «Все хорошо, прекрасная маркиза». Сам он услышал ее на пластинке. Песня эта, написанная композитором Мизраки на текст Орне, появилась во Франции в 1934 году. Песня Безыменскому так понравилась, что он перевел ее на русский язык. Нам она понравилась тоже. Вскоре песенку запели все. Ироничный текст легко подходил к любой бытовой ситуации. Выражение «все хорошо, прекрасная маркиза» стало почти поговоркой. Илья Набатов в связи с событиями на озере Хасан через год, в 1938 году, создал на основе маркизы политические куплеты «Микадо».

0: соблазну, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвым в печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
1: Появились в программе Утесова и песни, считавшиеся народными, например, грузинская «Сулико». Молва сделала ее любимой песней Сталина. Программа «Песни моей Родины» имела большой успех. Утесова за границу не выпускали. Там полпредом советской песни стал краснознаменный ансамбль «Песни и пляски», в частности, побывавший в 1937 году с концертом на Всемирной выставке в Париже. В его репертуаре были и новые советские песни, и песни гражданской войны, и народные песни. Некоторым именно ансамбль Александрова вернул жизнь и дал мировую славу. Например, «Метелица» и «Калинки».

Благодаря радио в середине 30-х годов стал популярен и русский народный хор имени Пятницкого, которым руководили Владимир Захаров и Петр Казьмин. Поэт Михаил Исаковский был постоянным автором новых песен хора, музыку писал Захаров. Исаковский перевел с белорусского стихи поэта Адама Русака «Будьте здоровы». Захаров, первый из композиторов, открыл эти стихи и тоже положил их на музыку. Хор имени Пятницкого в этой песне подарил большую популярность. Потом ее запел Леонид Утесов. Радио передавало чуть ли не каждый день: «Так будьте здоровы, живите богато». Для скольких людей, ставших жертвами 37-го года, или их родных, в тот год эти слова звучали прямым издевательством.

Жизнерадостные, ликующие песни продолжали сходить, как с конвейера, из экранов советских кинотеатров. В 1937 году вышли новые фильмы с музыкой и песнями Дунаевского «Концерт Бетховена» и «Богатая невеста». Для концерта Бетховена он написал песни на стихи Лебедева-Кумача «Эх, хорошо в стране советской жить». Для «Богатой невесты» несколько песен: «Марш женской бригады», «Идем, идем, веселые подруги», «Марш трактористов», «Ой, вы кони стальные», лирическую песню. Неуемное веселье было в текстах и музыке этих песен. Сам Дунаевский говорил о себе теперь так: «Я певец советского преуспеяния». За песни в честь этого преуспеяния и он, и Лебедев-Кумач получили ордена Трудового Красного Знамени.

Теперь Дунаевский был так занят, он писал и музыку к фильмам, и песни, и оперетту, что вместо себя часто рекомендовал кинорежиссерам других композиторов. Так режиссеру Вайнштоку, начавшему работу над фильмом «Остров сокровищ», он посоветовал обратиться к молодому Никите Богословскому. Музыка, сочиненная Богословским, понравилась Вайнштоку, и он повез композитора к Лебедеву Кумачу. «Разная была судьба у трех моих первых кинопесен», — вспоминал Богословский. Героический марш «Бей барабан» забылся очень скоро. С «Пиратской» произошла очень странная история. После выхода фильма на экран ее пели только одни пьяные. Песенка «Дженни»,

Но все же пора оборонных песен, таких как «Если завтра война», придет несколько позднее. А сейчас надо было убедить весь народ в его счастливом настоящем и еще более счастливом будущем. Вот и кинорепортаж о праздновании 20-го 1 мая в советской столице решено было украсить соответствующей песней. Задание братьям Покрас и Лебедеву Кумачу было не из легких. Создать в песне праздничную атмосферу 1 мая так, чтобы в первых куплетах пелось об утре праздника, в средних о дне, а в заключительных о вечере. Запев придумал один из братьев, припев другой. Лебедев-кумач уверял, что ему слышалась именно та мелодия, которую он услышал в первый раз, когда покрасы уселись за рояль. Так родилась знаменитая песня «Москва майская», которая потом открывала все советские праздники, и весенние, и осенние.

Быть может, по контрасту с этим всеобщим государственным ликованием, общую любовь вызвали в середине и конце 30-х годов фильмы Чарли Чаплина «Огни большого города» и «Новые времена». На экране появлялся маленький человечек в черном котелке, над печальными и добрыми глазами, с короткими черными усиками, в кургузом пиджаке и широченных штанах, в огромных башмаках, носками врозь, и, не ожидая никакой благодарности, спешил делать добрые дела. Он был так смешон и трогателен, и так разительно отличался от стальных героев советских фильмов. Его сопровождала мелодичная, сентиментальная музыка, совсем не похожая на советские песнопения, сразу запоминавшаяся своей пронзительной трогательностью.

Такая мелодия была уже в фильме «Огни большого города», в котором бродяга Чарли влюблялся в слепую цветочницу и доставал деньги на ее исцеление.

0: Но эта мелодия еще не была сочинена самим Чаплином. Он ее заимствовал. А вот в следующем фильме «Новые времена», где он играл рабочего, свихнувшегося от работы на конвейере, уже все мелодии были сочинены композитором Чаплином. В том числе и знаменитый «Фокстрот», спетый великим комиком. Впервые тогда зрители услышали голос Чаплина.
1: La spinach au la bouchon, cigarette contre pelo, qui ratisse pas de l'écho, qui le tout là, qui l'a

0: signora P. Latina, volevo la taxi mi ba. La giunta sulla città, sulla tulla, sulla wa. Già si innamora, la son già sopra mora, la zoncia come sola, ce la portati la tua. C'è notre sole mira, c'è notre son cantina, je laisse trop sa vite, je la passe à Pilatoire.
1: Промелькнул по экранам еще один фильм, песенка из которого потом надолго застряла в памяти. Это была «Кукарача», мексиканская песенка о таракане.

Изабелла Юрьева после долгого перерыва приехала на большие гастроли в Ленинград и нашла здесь нового превосходного аккомпаниатора Симона Кагана. Она пела и новые романсы, и среди них столь полюбившиеся ленинградцам «Белую ночь» и «Твои письма» на слова Бориса Тимофеева, «Если можешь, прости» на слова Аркадьева, Иосифа Эпштейна, мужа Юрьевой.

место, кое вспоминаю, дни прошедшей любви. Я жду тебя, как прежде.

читаю, не могу оторваться, и виски их целую, если можешь пройти. Мой нежный друг, часто слез роняю, и с тоской

Потом Юрьева с удивлением узнает, что на мелодию «Если можешь, прости» заключенные ГУЛАГа сложили свою песню. Дождик капал на рыло и надуло нагана. Вохра нас окружила, руки в гору кричат. ГУЛАГ слышал песни с воли и переиначивал их по-своему. Вадим Козин утвердился в Москве, выступал в концертах с Юрьевой, Церетели, Юровской, готовился к сольным концертам, записывал свои первые пластинки. Первые записи Юрьевой тоже относятся к 1937 году. Козин часто наезжал в Ленинград и всегда интересовался, как расходятся его диски. Их раскупали в считанные дни. В Москве дебютировала молодая исполнительница романсов Кетоджи Паридзе. А в Ленинграде Клавдию Шульженко Яков Скомаровский пригласил стать солисткой своего джаз-оркестра. Скомаровский подчинился общему течению и свой джаз решил повернуть к советской песне.

Музыка из-за рубежа продолжала просачиваться в Советский Союз, хотя изоляция страны становилась все более строгой. Лозунг «Границы на замке» относился и к грампластинкам, не говоря уже о книгах. Но радио не глушилось, и в эфире наши джазмены узнавали о последних новинках. Кто-то услышал, что в Польше появилась новая танго Ежи Петербургского «Остатна неделя», «Последнее воскресенье». Мелодия запомнилась. Кто первый решил перенести ее на нашу почву, теперь навряд ли установишь, но на эту мелодию сразу было написано несколько русских текстов. И танго запели по-русски Клавдия Шульженко, Леонид Утесов и джаз-гол под управлением Владимира Канделаки. Но в памяти почему-то остался утесовский вариант. «Утомленное солнце нежно с морем прощалось». В наши дни это танго спел Иосиф Кобзон.

песни композитора Тихона Хренникова из спектакля «Много шуму из ничего» по Шекспиру, который был показан в Москве в театре имени Вахтангова в том же 1937 году, приобрели большую известность не в последнюю очередь благодаря тому, как их пел ленинградец Ефрем Флакс. «Ночь листвою чуть колышет, как соловей о розе», «Песни пьяных» и другие стали непременными музыкальными заявками, которые буквально мешками доставлялись на ленинградское радио.

0: отгремели гимны, песни, марши, празднования 20-летия Октябрьской революции. И в этом громе песнопений терялись голоса тех, кто спрашивал, куда исчезли основатели нашего джаза: Генрих Терпиловский, Сергей Колбасьев, Георгий Ландсберг. Почему не видно и не слышно Целестины Коул, негритянки, которая пела в Москве сначала в джазе с Фасмана, а потом Варламова в Москве? Куда делся ее муж, барабанщик у Цвасмана? Куда исчезнет потом и сам Варламов? Их всех поглотил ГУЛАГ. Но мир пока слышит только: эх, хорошо в стране советской жить. Мир упоенно свингует, радио разносит звуки джазов Дюка Эллингтона, Бенни Гудмана, Глена Миллера. 18 июня 1937 года Шаляпин дает свой последний концерт в Париже. В программе многое из того, что он пел в Петербурге и в начале 20 века: «Блоха», «Титулярный советник», «Ночной смотр», «Эх ты, Ваня», «Вдоль по Питерской». Это вечный его репертуар. В Германии комиссия по проверке и уничтожению всех пластинок, записанных еврейскими и негритянскими музыкантами, приступила к полномасштабной чистке неарийской музыки. До Второй мировой войны остается меньше 2 лет. 20 век в легком жанре. Ленинград, год 1937. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.
1: Запоздавшие нравоучения. Октябрьский номер моего дневника наделал мне хлопот в своем роде, конечно. Там есть коротенькая статья «Приговор», оставившая во мне самом некоторого рода сомнения. Этот приговор есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, записанное им самим для оправдания и, может быть, для назидания перед самым револьвером. Некоторые из тех друзей моих, мнением которых я дорожу наиболее, отнеслись к статейке этой даже с похвалой, но тоже подтвердили мои сомнения. Похвалили они то, что действительно как бы найдена формула этого рода самоубийц, ясно выражающая их сущность, но они усомнились, понятна ли будет цель статьи для всех и каждого из читателей. Не произведет ли, напротив, она на кого-нибудь совершенно обратного впечатления? Мало того, иные, вот те самые, которым уже начинали мерещиться еще до того револьвер или петля, не соблазнятся ли даже ею по прочтении ее и не утвердятся ли еще более в своих несчастных намерениях? Одним словом, высказаны были сомнения точь-в-точь те же самые, которые во мне самом уже зародились. В результате вывод, что надо бы было прямо и просто в конце статьи разъяснить ясными словами от автора цель, с которой она написана, и даже прямо приписать нравоучение. Я с этим согласился. Да, я и сам, когда еще писал статью, чувствовал, что нравоучение необходимо. Но мне как-то совестно стало тогда приписать его. Мне показалось стыдно предположить даже в самом простодушном из читателей столько простоты, чтобы он сам не догадался о подкладке статьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясной для всякого. Оказалось, что я ошибся. Справедливое замечание. сделанное одним писателем еще несколько лет тому назад, что признаваться в непонимании некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовало о тупости признающегося, о невежестве его, о скудном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Теперь же, напротив, весьма часто фраза «я не понимаю этого» выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере с важностью. Человек тотчас же как бы ставится этой фразой на пьедестал в глазах своих слушателей. И что еще комичнее, в своих собственных, немало не стыдясь при этом дешевизны приобретенного пьедестала. Ныне слова «я ничего не понимаю» в Рафаэле или «я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного». Слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один? Рафаэль ли один подвержены теперь такому суду и сомнению? Это замечание о гордых невеждах, которые я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди малоразвитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а напротив, как-то так сделалось, что это-то им и духу придает. Замечал я тоже нередко, что в литературе и в частной жизни наступали великие обособления, исчезала многосторонность знания. Люди, до пены у рта оспаривавшие своих противников, по десятку лет не читали иногда ни строчки из написанного их противниками. Я, дескать, не тех убеждений, не стану читать глупостей. Подлинно на грош амуниции, а на рубль амбиции. Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь в наше время, то есть в последние 20 лет преимущественно. Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость. Люди познаний ничтожных смеялись и даже в глаза людям в 10 раз их более знающим и понимающим. Но хуже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется прямолинейность. Стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Заметно перестали, вообще говоря, понимать шутку, юмор. А уж это, по замечанию одного германского мыслителя, один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, и все прямо и прямо, все в прямой линии в одну точку. Думаете, что я лишь про молодых и про либералов говорю? Уверяю вас, что и про старичков, и про консерваторов. Как бы в подражание молодым, теперь уж, впрочем, седым, еще 20 лет тому появились странные прямолинейные консерваторы. Раздраженные старички, уж ровно ничего не понимавшие в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении. Прямолинейность их, если хотите, даже иногда была жестче, жесточе и тупее прямолинейности новых людей. О, весьма может быть, что все это у них от избытка хороших желаний и от великодушного, но огорченного чувства новейшими безрассудствами. Но все же они иногда слепее даже новейших прямолинейников. А, впрочем, мне кажется, я сам, осуждая прямолинейность, слишком уж заехал в сторону. Только что появилась моя статья, и на письмах и лично посыпались мне запросы. Что, дескать, значит ваш приговор? Что вы хотите этим сказать? И неужели вы самоубийство оправдываете? Иные же, показалось мне, были чему-то даже рады. И вот на днях присылает мне один автор, господин Н.П., свою статейку, учтиво ругательную, напечатанную им в Москве в еженедельном журнале «Развлечения». Я развлечения не получаю и не думаю, чтобы мне прислал этот номер издатель его, а потому приписываю эту присылку любезности самого автора статьи. Он мою статью осуждает и смеется над ней. Получил я октябрьский выпуск дневника писателя, прочитал и задумался. Много хороших вещей в этом выпуске, но много и странных. Выскажем наше недоумение в самой сжатой форме. Зачем было, например, помещать в этом выпуске рассуждение одного самоубийцы от скуки? Положительно не понимаю, зачем. Это рассуждение, если можно так назвать бред полусумасшедшего человека, давно известно, разумеется, несколько перефразированное «всем тем, кому о том знать и ведать надлежит», а потому появление его в наше время. В дневнике такого писателя, как Федор Михайлович Достоевский, служит смешным и жалким анахронизмом. Теперь век чугунных понятий, век положительных мнений, век держащий знамя. Жить во что бы то ни стало. Разумеется, как во всем и везде, есть исключения, есть самоубийство с рассуждением и без рассуждения, но на это пошлое геройство нынче никто не обращает никакого внимания. Уж очень оно, это геройство-то, глупо. Было время, когда самоубийство, особенно с рассуждением, возводилось на степень величайшего сознания. Только неизвестно чего. И героизма тоже неизвестно, в чем состоящего. Но это гнилое время прошло. И прошло безвозвратно. И, слава богу, жалеть нечего. Каждый самоубийца, умирающий с рассуждением, подобным тому, которое напечатано в дневнике господина Достоевского, не заслуживает никакого сожаления. Это грубый эгоист, честолюбец и самый вредный член человеческого общества. Он даже не может сделать своего глупого дела без того, чтобы об нем не говорили. Он даже и тут не выдерживает своей роли, своего напускного характера. Он пишет рассуждение. Хотя бы легко мог умереть без всякого рассуждения. О, Фальстафы жизни! Ходульные рыцари! Прочитав это, я впал даже в уныние. Господи! Да неужели много таких у меня читателей? И неужели господин НП, утверждающий, что мой самоубийца не заслуживает никакого сожаления, серьезно подумал, что я выставил его ему на сожаление? Конечно, единичное мнение господина НП было бы не так важно. Но дело в том, что в настоящем случае господин НП, несомненно, выражает собой целый тип, целую коллекцию таких же, как он, господ НП. Тип даже отчасти похожий на тот беззастенчивый тип, о котором я только что говорил выше. Беззастенчивый и прямолинейный тип, ну вот тех самых чугунных понятий, о которых сам же господин НП говорит в сделанной мною выписке из его статьи. Это подозрение о целой коллекции, ей-богу, даже страшно. Конечно, я, может быть, слишком принимаю к сердцу, но, однако, прямо скажу, несмотря на такую мою восприимчивость, я и к коллекции не стал бы отвечать. И вовсе не от пренебрежения к ней. Почему же не поговорить с людьми? А просто потому, что мало в номере места. Итак, если я отвечаю теперь и жертвую местом, то отвечаю, так сказать, на свои собственные сомнения и, так сказать, себе самому. Вижу, что к октябрьской статейке моей надо неотложно приставить нравоучение, разъяснить и даже разжевать цель ее. По крайней мере, совесть моя будет спокойна. Вот что. Голословные утверждения. Статья моя «Приговор» касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия. Необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди, погибающего от логического самоубийства человека, это необходимость тут же, сейчас же вывода, что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. веры в бессмертие для него не существует. Он это объясняет в самом начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на Земле. Для него становится ясно, как солнце, что согласиться жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как животные, то есть чтобы есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем, высшие типы ведь царят на земле и всегда царили. И кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль, без которых не может жить человечество, весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения, даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенные ими слова не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены. И это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или через 2-3 десятка лет мысль гения уже охватывает все и всех, увлекает все и всех, и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому, столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль. И часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей. Господин Н.П. пишет, что появление такой исповеди у меня в дневнике служит... Кому, чему служит? Смешным и жалким анахронизмом. Ибо ныне век чугунных понятий, век положительных мнений, век держащий знамя. Жить во что бы то ни стало. Так-так... Вот потому-то, вероятно, так и усилились в наше время самоубийства в классе интеллигентном. Уверяю почтенного господина Н.П. и подобных ему, что этот чугун обращается, когда приходит срок, в пух перед иной идеей, сколь бы ни казалась она ничтожной вначале господам чугунных понятий. Для меня же лично одно из самых ужасных опасений за наше будущее и даже за ближайшее будущее состоит именно в том, что, на мой взгляд, весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского, по какому-то особому, странному, ну, хоть предопределению все более и более и с чрезвычайной прогрессивной быстротой укореняется совершенно неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением. Убеждений у нас еще очень мало, в чем бы то ни было. Но укореняется и повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования. Индифферентизмом, иногда даже насмешливым. Бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся. И не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти русская особенность, сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями. Он давно уже проник и в русское интеллигентное семейство, и уже почти что разрушил его. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на Земле лишь одна. И именно идея о бессмертии души человеческой. Ибо все остальные высшие идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают. В этом могут со мной спорить. То есть об этом именно единстве источника всего высшего на Земле, но я пока в спор не вступаю и идею мою выставляю лишь голословно. Разом не объяснишь, а исподволь будет лучше. Впереди еще будет время. Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и уж, кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя. И он слишком знает, что прав, и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы. Для чего жить, когда уже он сознал, что по-животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? И что может в таком случае удержать его на земле? На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это. Ибо хотя я осознал, что есть, как он выражается, гармония целого, но я-то, говорит он, ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собой выходит. Вот это-то ясность и докончила его. В чем же беда? В чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие. Но он сам горячо ищет, то есть искал, пока жил, и искал состраданием, примирение. Он хотел найти его в любви к человечеству. Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле, проговаривается он. И уж, конечно, эта великодушная мысль великодушная и страдальческая. Но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что она завтра же по достижению гармонии, если только верить, что мечта эта достижима, человечество обратится в тот же нуль, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижение этой мечты, эта мысль возмущает его дух окончательно. Именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и по закону отражения идей убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающий с голоду отец или мать, под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими доселе детей именно за невыносимость страданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества может даже обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему. Господа чугунных идей, конечно, не поверят тому, да и не поймут этого вовсе. Для них любовь к человечеству и счастье его, все это так дешево, все так удобно устроено, так давно дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно. Я объявляю, опять-таки пока бездоказательно, что любовь к человечеству даже совсем немыслима. Непонятно и совсем невозможно без совместной веры в бессмертие души человеческой. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру в смысле высшей цели жизни любовью к человечеству. Те, говорю я, поднимают руки на самих же себя, ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугунных идей. Но мысль эта мудренее их мудрости. Я, несомненно, верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой. Хотя, опять-таки, я и это выставляю пока лишь голословно. Я даже утверждаю, и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству вообще есть, как идея, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. И опять голословно. В результате ясно, что самоубийство при потере идеи о бессмертии становится совершенную и неизбежную даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие. Если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земной-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни, ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски, несомненно, ведет за собой самоубийство. Отсюда обратное нравоучение моей октябрьской статьи. Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно. Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что ее невольно уяснит себе всякий, прочитавший ее. Кое-что о молодежи. Кстати уж, мне, пожалуй, укажут, что в наш век убивают себя люди, и никогда не занимавшиеся никакими высшими вопросами. Тем не менее, убивают себя загадочно, без всякой видимой причины. Мы действительно видим очень много, а обилие – это, опять-таки, своего рода загадка самоубийств, странных и загадочных, сделанных вовсе не по нужде, не по обиде, без всяких видимых тому причин, вовсе не вследствие материальных недостатков, оскорбленной любви, ревности, болезни, ипохондрии или сумасшествия, а так Бог знает, из-за чего совершившихся. Такие случаи в наш век составляют большой соблазн, и так как совершенно невозможно в них отрицать эпидемию, то обращаются для многих в самый беспокойный вопрос. Все эти самоубийства я, конечно, объяснять не возьмусь, да и, разумеется, не могу, но зато я, несомненно, убежден, что в большинстве, в целом, прямо или косвенно, эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни – от отсутствия высшей идеи существования в душе их. В этом смысле наш индифферентизм, как современная русская болезнь, заел все души. Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит. То есть не то, что не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. И однако Это вовсе иногда не чугунный, не скотского, не низшего типа человек. А между тем лишь из этой одной веры, как уже и говорил я выше, выходит весь высший смысл и значение жизни. Выходит желание и охота жить. О, повторяю, есть много охотников жить без всяких идей, без всякого высшего смысла жизни. Жить просто животную жизнью, в смысле низшего типа. Но есть и даже слишком уж многие, и что всего любопытнее, с виду, может быть, и чрезвычайно грубые и порочные натуры, а между тем природа их, может быть, и им самим неведома, давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Эти уж не успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их. Этакий застрелится именно с виду ни из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательной, по высшему смыслу жизни, не найденному им нигде. А иной из таких вдобавок застрелится, предварительно выкинув какую-нибудь скандальную мерзость, скверность, чудовищность. О, глядя на многих из этаких, разумеется, трудно поверить, чтобы они покончили с собой из-за тоски по высшим целям жизни. Да они ни об каких целях совсем и не думали, они ни об чем таком никогда и не говорили, а только делали пакости. Вот всеобщий голос. Но пусть не заботились и делали пакости. Высшая тоска это... Знаете ли вы твердо, какими сложными путями в жизни общество передается иногда иной душе и заражает ее? Идеи летают в воздухе, но непременно по законам. Идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым. Идеи заразительные. Знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием? Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век умерщвляют себя даже дети. Или такая юная молодежь, которая и не испытала еще жизни. А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодежь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается. И об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически. И это при детях с самого их детства, да еще, пожалуй, с нарочным назиданием. Да, семейства у нас вовсе нет, заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей. Что же, это ведь отчасти и правда. При нашем всеобщем индифферентизме к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации. Ясно, по крайней мере, до наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно. Этот вопрос слишком, слишком значительный в теперешний момент, в теперешний миг нашей жизни. Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей и вообще от руководителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю, это скорее лишь взгляд сатирический, но уж ничего положительного. То есть во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться. А все это так нужно, так необходимо молодежи. Всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде. А если бы и смогли, и в силах еще были ей передать что-нибудь из правильных указаний в семье или в школе, то опять-таки и в семье, и в школе, конечно, не без некоторых исключений, слишком уж стали к этому индифферентны за множеством иных более практических и современно интересных задач и целей. Молодежь 6 декабря на Казанской площади, без сомнения, лишь настеганное стадо в руках каких-то хитрых мошенников. Судя, по крайней мере, по фактам, указанным московскими ведомостями. Что выйдет и что окажется из этого дела, я далее ничего не знаю. Без сомнения, тут дурь. Злостная и безнравственная, обезьянья подражательность чужого голоса, но все же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших целей. Пусть даже это искание своего идеала слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою. Это-то уже ясно. Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Уж, конечно, и сами они, но ведь и не одни они. О, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности, от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей. Но в том-то и дело, что наступили, значит, такие сроки, что от

Но ведь и их-то, отцов-то, разве можно опять-таки винить окончательно? Сами-то они несут ли продукты и следствия каких-то особых роковых законов и предопределений, которые стоят над всем интеллигентным слоем русского общества уж чуть ли не два века сряду, почти вплоть до великих реформ нынешнего царствования? Нет, видно, 200-летняя оторванность от почвы и от всякого дела не спускаются даром. Винить недостаточно. Надо искать и лекарств. По-моему, еще есть лекарства. Они в народе, в святынях его и в нашем соединении с ним. Но об этом еще после. Я и дневник предпринимал отчасти для того, чтобы об этих лекарствах говорить, насколько сил достанет. На какой теперь точке дела? Год кончился, а этим 12-м выпуском заканчивается первый год издания дневника писателя. От читателей моих я встретил весьма лестное мне сочувствие, между тем и сотой доли не сказал того, что намеревался высказать, а из высказанного, вижу, теперь многое не сумел выразить ясно с первого разу и даже бывал понят превратно, в чем, конечно, виню наиболее себя. Но хоть и мало успел сказать, а все же надеюсь, что читатели мои уже и из высказанного в этом году поймут характер и направление дневника в будущем году. Главная цель дневника пока состояла в том, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей национальной духовной самостоятельности и указывать ее по возможности в текущих представляющихся фактах. В этом смысле, например, дневник довольно много говорил о нашем внезапном национальном и народном движении нынешнего года в так называемом славянском деле. Выскажем вперед. Дневник не претендует представлять ежемесячно политические статьи. Но он всегда будет стараться отыскать и указать по возможности нашу национальную и народную точку зрения и в текущих политических событиях. Например, из наших статей о славянском движении нынешнего года читатели, может быть, уже уяснили себе, что дневник желал лишь выяснить сущность и значение этого движения, собственно, и главное относительно нас, русских. Указать, что дело для нас состоит не в одном славизме и не в политической лишь постановке вопроса в современном смысле его. Славизм, то есть единение всех славян с народом русским и между собой, и политическая сторона вопроса, то есть вопросы о границах, окраинах, морях и проливах, о Константинополе и прочее, и прочее. Все это вопросы, хотя без сомнения, самой первостепенной важности для России и будущих судеб ее. Но не ими лишь исчерпывается сущность восточного вопроса для нас, то есть в смысле разрешения его в народном духе нашем. В этом смысле эти первостепенные важности вопросы отступают уже на второй план, ибо главная сущность всего дела, по народному пониманию, заключается, несомненно, и всецело лишь в судьбах восточного христианства, то есть православия. Народ наш не знает ни сербов, ни болгар. Он помогает и грошами своими, и добровольцами не славянам и не для славизма, а прослышал лишь о том, что страдают православные христиане, братья наши, за веру Христову от турок, от безбожных огорян. Вот почему и единственно поэтому обнаружилось все движение народное этого года. В судьбах настоящих и в судьбах будущих православного христианства в том заключена вся идея народа русского, в том его служение Христу и жажда подвига за Христа. Жажда – это истина.

0: великое и непереставаемое в народе нашем с древнейших времен. Непрестанное может быть никогда. И это чрезвычайно важный факт в характеристике народа нашего и государства нашего. Московские старообрядцы снарядили и пожертвовали от себя целый и превосходный санитарный отряд и послали его в Сербию. И однако они отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такие же, как и мы, с которыми они в деле веры не сообщаются. Тут высказалась именно идея о дальнейших, окончательных судьбах православного христианства. Хотя бы и в отдаленных временах и сроках, и надежда будущего единения всех восточных христиан воедино, и помогая христианам против турок, притеснителей христианства, они, стало быть, сочли сербов такими же настоящими христианами, как и сами, несмотря на временные различия и даже хотя бы только в будущем. В этом смысле пожертвование это имеет даже историческое значение, наводит на отрадные мысли и подтверждает отчасти наше указание о том, что в судьбах христианства и заключается вся цель народа русского. Хотя бы даже и разъединенного временно иными фиктивными различиями вероисповедания. В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от неверных все вселенское православие. Если не прямо выскажет вам эту мысль всякий из народа, то я утверждаю, что выскажут ее вполне сознательно уже весьма многие из народа, а эти очень многие имеют бесспорно влияние на весь остальной народ. Так что прямо можно сказать, что эта мысль уже во всем народе нашем почти сознательная, а не то, что таится лишь в чувстве народном. Итак, в этом лишь едином смысле восточный вопрос и доступен народу русскому. Вот главный факт. Но если так, то взгляд на восточный вопрос должен принять несравненно более определенный вид и для всех нас. Россия сильна народом своим и духом его, а не то, что лишь образованием, например, своим богатствами, просвещением и прочее, как в некоторых государствах Европы, ставших за дряхлостью и потерей живой национальной идеи совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. Думаю, что так еще долго будет. Но если народ понимает славянский и вообще восточный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного своего разрешения. Россия уже не может отказаться от движения своего на восток в этом смысле и не может изменить его цели, ибо она отказалась бы тогда от самой себя. И если временно, параллельно с обстоятельствами, вопрос этот и мог, и, несомненно, должен был принимать иногда направление иное, если даже и хотели, и должны были мы уступать иногда обстоятельствам, сдерживать наши стремления, то все же в целом вопрос этот, как сущность самой жизни народа русского, непременно должен достигнуть когда-нибудь необходимого главной цели своей, то есть соединение всех православных племен во Христе и в братстве. И уж без различия славян с другими остальными православными народностями. Это единение может быть даже вовсе не политическим. Собственно же, славянский, в тесном смысле этого слова, и политический, в тесном значении, то есть моря, проливы, Константинополь и прочие вопросы разрешатся при этом, конечно, сами собою, в том смысле, в котором они будут наименее противоречить решению главной и основной задачи. Таким образом, повторяем, с этой народной точки весь этот вопрос принимает вид незыблемый и всегдашний. В этом отношении Европа, не совсем понимая наши национальные идеалы, то есть меряя их на свой аршин и приписывая нам лишь жажду захвата, насилия, покорения земель, в то же время очень хорошо понимает насущный смысл дела. Не в том для нее вовсе дело, что мы теперь не захватим земель, обещаемся ничего не завоевывать. Для нее гораздо важнее то, что мы все еще по-прежнему и по-всегдашнему неуклонны в своем намерении помогать славянам и никогда от этой помощи не намерены отказаться. Если же и теперь это совершится, и мы славянам поможем, то мы в глазах Европы приложим где новый камень к той крепости, которую постепенно воздвигаем на востоке, как убеждена вся Европа против нее. Ибо, помогая славянам, мы тем самым продолжаем укоренять и укреплять веру в славянах в Россию и в ее могущество, и все более и более приучаем их смотреть на Россию как на их солнце, как на центр всего славянства и даже всего Востока. А это укрепление идеи стоит в глазах Европы завоеваний, несмотря даже на все уступки, которые готова сделать Россия честно и верно для успокоения Европы. Европа слишком хорошо понимает, что в этом насаждении идеи и заключается пока вся главная сущность дела, а не в одних только вещественных приобретениях на Балканском полуострове. Понимает тоже Европа, что и русская политика великолепно сознает про всю эту сущность своей задачи. А если так, то как же не бояться ей, Европе? Вот почему Европа всеми средствами желала бы взять себе в опеку славян, так сказать, похитить их у нас и, будь возможно, восстановить их навеки против России и русских. Вот почему она бы и желала, чтобы Парижский трактат продолжался сколь возможно долее. Вот откуда происходят тоже и все эти проекты о бельгийцах, о европейской жандармерии и прочее, и прочее. О, все только бы не русские. Только бы как-нибудь отдалить Россию от взоров и помышлений славян, изгладить ее даже из их памяти. И вот на какой теперь точке дело.
1: Дорогие ребята, каждый день звучат по радио для вас передачи. Самые разные, и серьезные, и развлекательные, и познавательные, и драматические, и веселые. И почти в каждой передаче звучит музыка. В создании радиопередач для детей, радиопостановок, композиторы принимают участие очень охотно, потому что это интересная работа и очень серьезное и ответственное дело. И музыка в радиопостановку ведь совсем особенная. Но кое-кто, наверное, подумал, а что тут особенного? Ведь музыка звучит и в кинофильмах, и в телевизионных передачах, и в драматических спектаклях, в театре. Что же об этом говорить? Все, мол, и так ясно. А я задам вам вопрос. Какое главное выразительное средство радио? Ну, конечно же, звук. Звук человеческого голоса, звуки природы, различного рода шумы, шумы улицы, шумы заводские. Ну, и, конечно же, музыка. В этом отличается искусство радио от других видов искусства. По радио ведь вы только слышите. Когда вы смотрите кинофильмы, главное ваше впечатление – это зрительное, то, что вы видите на экране. Музыка в этом случае лишь может усилить впечатление зрительное, помочь ему. Вот, например, вспомните знаменитую сцену «Ледового побоища» из кинофильма «Александр Невский». Бой еще не начался. Тевтонская свинья только приближается издали. А вы уже чувствуете огромное напряжение, волнение. От чего? От того, что музыка Сергея Прокофьева помогает создать это ощущение, ощущение неотвратимого надвигающегося зла –

0: Я много раз смотрел этот фильм, и каждый раз впечатление от музыки было очень сильным. Я думаю, что у вас такое же ощущение. Музыка в этом месте помогает, но, конечно, не может заменить кадров кинофильма. А вот несколько другой пример использования музыки в кинофильме. Вот вы видите на экране героя фильма, он задумался. И в этот момент звучит песня или мелодия, передающая душевное состояние героя. Вспомните, к примеру, фильм «Щит и меч», где мелодия песни «С чего начинается Родина» каждый раз звучит тогда, когда герой вспоминает о Родине, о своей трудной работе, которую он ради Родины выполняет. Но эта прекрасная песня дополняет, а точнее наполняет зримый образ, созданный артистом. Она наполняет его душевной теплотой, мягкостью. Почти то же самое можно заметить и в телевизионных спектаклях, в театре. А вот на радио совсем по-другому. Совсем по-другому. Ведь главное выразительное средство радио – это звук. И для того, чтобы вы вообразили, увидели как наяву героя радиопередачи, его речь и тембр его голоса, его музыкальная характеристика должны быть предельно точными, предельно выразительными. Потому что именно от этого зависит, какой человек вам представится. Значение роли музыки при этом, конечно, возрастает, становится особенно важной. Музыка теперь как бы рисует действующее лицо, представляет его зрительно. Я не буду рассказывать тем, кто не помнит радиопостановки «Бибишка, славный дружок», о том образе шофера Бублики. Какой он, хороший или плохой, добрый или злой, какое у него лицо. Но я думаю, что вот если вы послушаете его песню, вы себе очень ясно представите, что за человек шофер Бублик.
1: Эх, поесть бы, да поспать бы, да почаще отдыхать бы, выпить рюмку, выпить две, чтоб шумело в голове.
0: А в радиопостановке «Ухти-тухти» мне нужно было охарактеризовать, музыкально нарисовать и волшебную гору, куда побежала маленькая девочка Люси, и главную героиню этой радиопостановки, сказочную лесную прачку «Ухти-тухти». Вот послушайте, удалось ли это сделать мне?

0: гора была такая высокая, что облака закрывали ее верхушку. И вдруг Люси показалось, что на склоне в траве что-то белеет.
1: Не мои ли это платочки? Надо скорее посмотреть.
0: И она побежала в гору так быстро, как только могли бежать ее маленькие ножки. Она карабкалась по крутой тропинке все выше и выше. Скоро Литл Таун остался далеко внизу, и его домики казались совсем крошечными. А Люси все шла, шла, и вдруг прямо перед собою в скале увидела маленькую дверь. А за дверью кто-то распевал вот эту песню.
2: Ухти, тухти, ухти, тухти, я лесная прачка. Ухти, тухти, я стираю зайцам и собачкам. И мышатам, и кротам, и лисятам, и котам. Ухти, тухти, ухти, тухти. Ухти, тухти, ухти, тухти.
3: А вот, к примеру, песенка «Незнайки» из радиопостановки «Гусельна консерватория».

0: шофер. Я место сочинил, я место сочинил. Без бумаги и чернил сел и песню сочинил.
1: Не правда ли музыка такая немножко хвастливая? Бойкий ритм, незатейливая мелодия очень точно рисовали характер этого героя. Простодушного, веселого и чуть-чуть хвастливого. А вот портрет кокетливой синеглазки.
2: Синеглазка, синеглазка.

0: Незнайкою дуэт. Лучше песенок веселых ничего на свете нет. Лучше песенок веселых ничего на свете нет.
1: Не правда ли композитору удалось нарисовать очень ярко образы и Незнайки, и Синеглазки? Вот, по-моему, просто так и видно, вот какая эта девочка, какого цвета у нее волосы и какая у нее улыбка. И, конечно, что у нее наверняка синие глаза. Однако Незнайку и Синеглазку вы знаете по книжкам и рисункам в книжке, так что представить себе их по песням вам было нетрудно. А вот ранее неизвестный вам герой Коля из комической радиооперы композитора Сергея Баневича «Жил-был Коля». Музыка в этой радиопостановке не только рисует портрет Коли, но и передает его характер, так сказать, в развитии, в зависимости от событий. Сейчас вы услышите, как Коля из озорного, я бы сказал, безответственного молодого человека превратился в обыкновенного напуганного мальчика. Вы услышите, как его походка стала медленной, какой-то усталой. Увидите его понуренную голову, опущенные глаза. Словом, узнаете человека, с которого слетела вся спесь, и ему за свои поступки приходится теперь отвечать. Дело в том, что Коля, назло своим товарищам, отправился один в лес. Ему чуть-чуть страшно, но он храбрится. А вот когда перед ним появляется лесовик и задает загадки, на которые Коля не в силах ответить, тут вся храбрость и заносчивость пропадает.

0: мне на первый вопросик, пользу какую деревья приносят?
1: Мы дрова получаем.
0: И только...

никуда не годятся. Редко приходится мне удивляться, но тут уж и мальчик, удивлюсь я не зря. Спутал с вороною ты соловья. Третий вопрос, отвечай мне скорей. Учил ты, наверное, в школе своей, как в лесу направление найти, если без компаса ты в пути.

На мой взгляд, композитор сумел очень весело и по-доброму посрамить неудачливого Колю. Как видите, музыка здесь даже выносит приговор герою. А вот совсем другой человек. Из героической музыкальной драмы радиопередачи осталась легенда. Прообразом мальчика Кости, главного действующего лица передачи, послужил Котя Мгебров, юный артист, похороненный в Ленинграде на Марсовом поле. Композитор Геннадий Банщиков создал, на мой взгляд, обаятельный музыкальный портрет мальчика, гражданина, артиста. В дуэте с отцом он предстает нам как любящий, очень трогательный, нежный сын и вместе с тем очень романтический и взволнованный и по-взрослому серьезный мальчишка.

0: Слушая это произведение, вы совершенно определенно можете представить себе время, эпоху, в которой происходило действие, эпоху гражданской войны, потому что композитор использовал интонации и напевы того времени. Больше того, в одном из эпизодов этой передачи на сопоставлении песен «Смело мы в бой пойдем» и сентиментального романса «Белой акации грозит душистый» композитор в музыке как бы столкнул два мира – красных и белых. Это пример, так сказать, музыкальной драматургии. Вы, конечно, помните этот эпизод из радиопостановки, когда ребята поют песню «Смело мы в бой пойдем», а белый офицер, скрывающийся под личиной слепого музыканта-скрипача, пытается им доказать, что это не революционная песня, а всего-навсего очень добрый, очень хороший старинный романс. Вот послушайте.
1: Ребята, а эту знаете? Слушай!

0: Смотрите, скрипач идет.
1: Дяденька, вы играете слишком медленно. Надо та-та-та-та-та-та, а не та-та-та-та-та-та.
2: Ах, молодые граждане, теперь все такое новое. А мелодия-то в новых песнях старая. Вот вы поете.
3: Слушай, рабочий, война началась.
2: А ведь это же очаровательный романс, полный изящества, огня и красоты.

Образ главного героя радиооперы «Осталась легенда» Кости развивается не только в действии, в сюжете радиопостановки, но и, что, на мой взгляд, главное, развивается музыкально. И такие черты характера Кости, как его талант артиста, артиста-гражданина, очень смелого и решительного человека, все это нашло отражение в музыке. Особенно нравится мне в этой радиоопере песня «Кости о флажке».

Прежде чем закончить нашу передачу, я хотел бы попросить вас, ребята, написать нам письма, а может быть, нарисовать портреты героев тех музыкальных передач, с которыми вы уже знакомы или с которыми вы познакомились сегодня, таких как юного артиста революции Кости или неудачливого ученика Коли, а может быть, вы нарисуете портрет шофера Бублика или Ухти-Тухти, словом, кого захотите. По вашим письмам мы узнаем, помогает ли вам музыка слушать и понимать наши передачи, хорошо ли умеете слушать музыку. Итак, ждем ваших писем и рисунков. Адрес наш: Ленинград, радио, детская редакция. До свидания, ребята.

0: ленинградского поэта Леонида Агеева хорошо знакомы читателям по сборникам стихов, вышедшим в разные годы. Назывались они «Земля», «Лица встречных», «Мой человек», «Заботы дня», «Жизни сорок-сороков», «Пора приобретений», «Протяженность». И вот новая книга стихов этого интересного поэта, выпущенная ленинградским отделением издательства «Советский писатель» под названием «Округа». Само название заключает в себе нравственный и духовный мир поэта, его общественный кругозор. Из книги видно, что округа автора простирается далеко, захватывая в орбиту практически всю нашу землю, все живущее на земле и, в первую очередь, человека. В кратком предисловии к сборнику сказано: «Лирический герой книги – человек зрелых убеждений, прошедший серьезную жизненную школу, труд, любовь, природа, взывающие к совести человека. Вот главные мотивы этой книги». У самого поэта судьба сложная и трудная. И трудно сложилась она в самом начале, как и у всех его ровесников, которых врасплох захватила война в раннем детстве. Этот период заметно отразился в творчестве Леонида Агеева. Впрочем, об этом скажет сам поэт, который любезно согласился принять участие в нашей передаче.
1: Война и военное детство повлияло на целое поколение современных поэтов. Много об этом написано стихов. Иногда кажется даже слишком много, но подумаешь и понимаешь, что, может быть, самого главного еще не сказано. На смену каким-то прямым, непосредственным впечатлениям детства, военных и послевоенных нелегких лет приходит осмысление того, что с нами тогда происходило. Осмысление с дистанции лет все более и более увеличивающееся. В чем яркость вот этого впечатления? Во-первых, если для нас, для маленьких девочек и мальчиков, в свое время люди, которые делали революцию, которые участвовали в гражданской войне, были людьми из легенды, то отцы наши, которые прошли Великую Отечественную войну и победили, не являлись для нас легендой, а были просто-напросто явью, самой кровной, самой конкретной. Мы провожали их на фронт, наши каракули посылали мамы им в письмах. Мы по-своему, по-детски переживали неудачи наших войск на фронтах, по-своему радовались успехам. Мы, наконец, встретили наших отцов с победой. Этим не закончилось влияние военного детства на наше поколение. Отцы пришли со своими разговорами, со своими рассказами, порой не очень охотными, потому что для них все было слишком свежо. А когда человек не успел еще чем-то переболеть, рассказывать ему об этом трудно. С годами и эта острота сгладилась. Отцы наши стали более откровенными, доступными. Наше понимание отцов продолжалось. И даже сейчас, когда многие из них уже ушли из жизни, процесс этот не закончился и, думаю, не закончится вообще. И, может быть, юность наша оформилась именно благодаря тому, что было у нас вот это военное детство, вот эта самая пора.

отцы. О том, как приходилось убивать, рассказывать отцы нам не любили. В бутылке будет долго убывать, еда остыла, женщины допили усталый чай, а полуспор мужской все о войне. Прошли и уцелели. И вспоминают с ясностью такой, как будто сняли только что шинели, о том, как окружен был батальон, как шла болотом гибельным пехота, а он, что означает немцы, он расчесывал ее из пулемета, куда кто ранен был, когда и где латал свое калеченное тело, и как один представлен был к звезде, и как другого слава облетела. О том, как приходилось умирать, рассказывают, голосом не дрогнув, привычно, не стараясь умолять, тот страх свой давний, темный и утробный, а убивать? А шел бы ты, родной, придвинь пирог и наливай нам чаю. Да, убивал. Война была войной. А скольких ты? А этого не знаю. Отцы ушли во след своим друзьям, их честно пережив на треть столетия. По временем нетронутым следам пускай им будет легким путь последний. Остался незаконченным рассказ. Картина не прописана местами. Отцы, отцы, они щадили нас и, как умели, собственную память.

0: Произведение Леонида Агеева о войне не поставишь в один ряд с произведениями других авторов. Да и надо ли ставить? Индивидуальность писателя особенно проявляется при подходе к большой теме. У Леонида Агеева к теме войны свой подход, свое толкование происходившего в давние годы. Автор с присущей ему проникновенностью пишет о человеческой боли, страданиях и чувствах. Может возникнуть вопрос, вправе ли писать о войне человек, никогда не воевавший? Тем более ставить морально-этические проблемы войны. Вопрос это не новый, и, думается, к Леониду Агееву не относится. Детство поэта не было золотым. Оно пришлось на годы войны. Но не каждый ребенок военной поры осознал случившееся общенародное горе. Леонид Агеев его осознал. Конечно, дети есть дети, и во время войны их не оставляли детские заботы. Но невозможно представить играющим Леонида Агеева. Нет, это был маленький и серьезный мужчина с недетскими глазами. Дети голодали, холодали и погибали, как ни старались уберечь их от этого взрослые. И все это будущий поэт видел и понимал. Да, Леонид Агеев пишет о войне как один из ее трагических участников и невольных свидетелей. Поражает и такая особенность военной темы поэта. Автор не берет внешнюю сторону дела, события, а лишь отдельные эпизоды этих событий, зафиксированные зрительной памятью ребенка. Поэт раскручивает сложную психологическую спираль человеческой судьбы, человека, который в самую тяжелую пору видел русскую землю несокрушимой. Это свидетельствует, что взгляд Леонида Агеева в те годы был не по-детски проницательным.
1: И знать, что жизни два глотка, что станет пусто в гулкой фляге, и лишь деревья на снега опустят траурные флаги. А как пилось ей? Как пилось? Уже немногим так-то ныне. Из-под свинца бежавший лось, верблюд, оазиса в пустыне достигший, равнодушней пьют. Пилось. А флягу отнимали, а рот горящий зажимали, глушили пробкою сосуд. Детей своих пережила, а сатанила вдовье дело. Зима за окнами белела, зима полжизни надоела. Уже давно не снится ей тот балагур, тот пересмешник, тот самый нежный среди нежных в мохнатой шапке до бровей. Ей снится низкая изба и девушка полуногая, деревьев тихая толпа и птиц испуганная стая. Задумчиво и босиком ступает девушка в капусту, с моркови ласковые путы, еще опутанные сном. Раскоса глаз въезжает князь на голубом коне на гряды, копыта вдавливает в грязь нежно-зеленые наряды, он, свистнув, топчет огород, он факел в дверь избы кидает, ее он за косу хватает и дымную ладонью рот, зажав на луку, подымает легко и жадно. Как болит с полночи голова седая, свинцом раздумий налетая, оазисами полыхая в пустыне, мертвый для молитв. Призывно бесится весна, ростками трав набухло тело, как древней крепости стена. Зима полжизни надоела.

0: С военной поры осталось у поэта обостренное, иногда болезненное чувство любви к ближнему. Поэт видит и достоинство людей, и человеческую слабость. Особенность его отношения к людям в том, что он их не осуждает. Он их жалеет обыкновенной, мягкой, сердечной жалостью, вообще присущей русскому человеку. Пишет ли он о поварихе геологической экспедиции или о женщине, пережившей своих детей, о людях, не совладавших с пороками? Видишь за гранью их нынешнего облика нечто романтическое, ускользающее, прекрасное. Видишь любовь к человеку.
1: Человеку много ли надо? Из песни. Что человеку в жизни надо? Была бы по сердцу работа, хватало денег на житье, покой в семье, родное чадо, кому грибы, кому охота, рыбалка, каждому свое. Что человеку в жизни надо? Была бы по сердцу все то же. И дополнительно к тому музеев гулкая прохлада, абонемент на место в ложе, библиотека на дому, лыжня воскресная лесная, под солнцем море отпускное, фонтаны пальм, величие гор, еще гроза в начале мая, еще прогулки под луною и предрассветный разговор. Что человеку, да все то же, еще полет, рывок ракеты и версты Млечного Пути, миры иные растревожить, на твердь неведомой планеты салют в развалочку сойти. Соседка-девочка вбегает. Чего тебе, Маруся, надо? Я спал, я ей не очень рад. Маруся вежливо моргает. У вашей кошечки котята. Мне бы немного поиграть.
0: Почти каждое стихотворение поэта строится на контрастах, помогающих ему создавать яркие, самобытные человеческие характеры.
1: Звезда погаснет, новой не ввернешь, ни лампочка. Погаснет, так погаснет. Восходит осень, первый звездный дождь, красивая, недолгая ненастье. Мой сын, небесный электромонтер, кончай витать, вернись к мирским заботам. На небе с непроглядно давних пор механика налажена добротно. Спустись на землю, почини утюг, не отправляй же завтра в школу брата в слезах из-за невыглаженных брюк. Да и тебе отпариться бы надо. Открой-ка электрический щиток, сними жучки, верни взамен их пробки. Как говорят, остаться без порток однажды можем. С током шутки плохи. Да лампу на столе моем проверь. Опять она вчера всю ночь мигала. И свет не тот, как будто в ней теперь ни тонуса былого, ни накала. Но сын выходит снова на балкон с прадедовской подзорную трубою и в звездное безмолвие погружен, о чем-то тайном шепчется с собою. Земные звезды окон, что горят вокруг, не для него, не те масштабы. Ну, двор, ну, город, близок листопад, потом зима, привычные этапы. Я все-таки взрываюсь иногда и с грохотом распахиваю двери. Насколько в ад полярная звезда? Отстань, ворчит, сказал. Потом проверю.

Все бы ничего, да наши дети. Ничего бы все, да вот они. Кружит листья сорванные, ветер склочности житейской грызни. Что на ветер брошенные деньги? Что по ветру пущенные дни? Постоянно только наши дети от пеленок их до седины. От неотвратимости раздора веет в южной стуже февраля, от необратимости развода мраком абсолютного нуля. Плавно и устоев не куроча, это мы, тяжелые мосты, за пролет одной и той же ночи развести умеем и свести над волнами между берегами каменно-надежной красоты. Между разведенными сердцами прежние не сводятся мосты. Все бы ничего, и честь по чести, только дети, счастье и беда. Вот и медлим, комкая повестки, у дверей народного суда.

В обиде, в опале не думай о мести. В любую минуту добра или зла ты в роли своей и на том самом месте, которое жизнь для тебя припасла. Судьба нас от мрачных застенков смиренья до тонущих в шуме людском площадей на крыльях несет, волочит по каменьям в сетях неизбежности точной своей. Все надо постичь, ко всему причаститься и чашу причастия за благо принять. Заполнены лет пролетевших страницы, со стуком поставлена века печать. Окалина брызжет с обшивки ракеты, пружинит пространство, и не под тобой пропало, клубясь, казахстанское лето, и крутится-вертится шар голубой. На полюсе северном или на южном не ты, а другие, закончив маршрут, спиртовки зажгли, разогрели свой ужин, замедленно чай обжигающий пьют. И холода полюс, и полюс магнитный, и прочие все обживать не тебе. Кому ты предъявишь такие обиды? Как ты отомстишь эфемерной судьбе? Закон вероятности прост и надежен, и многое в судьбах людских от него. Ты тоже свершишь, проторишь, приумножишь, но это ли в жизни главнее всего? Пусть лучше тебе покоряться вначале сомнений великие материки и полюс разлуки, и полюс печали, и полюс забвенья и космос тоски.

человек, ее осваивая. Но я думаю, что были это люди не кабинетного склада, люди, не отсиживающиеся в городах. Это были, видимо, люди, которым прежде всего должны были понаблюдать природу, посмотреть, как с нею обстоят дела на самом деле. В свое время я закончил Ленинградский горный институт. Столкнуться с влиянием человека на природу вплотную мне пришлось в самом начале своей геологической работы. Увидеть своими глазами отрицательные явления, которые часто происходят при воздействии человека на природу. И все же не это главным образом сказалось на моих стихах. Я всегда любил природу, с детских лет находил в ней свои красоты, свое отдохновение. Сочетание любви к природе, сознание необходимости беречь ее, это наложило определенный отпечаток на те стихи о природе, которые в моих книгах есть. Задача поэта – воздействовать эмоционально.

присказка о красной книге редких и исчезающих представителей животного и растительного мира. Уссурийскую тайгой полосатый и усатый, не боящийся засады, западни или другой изощренности людской, бродит местный царь зверей. В книгу красную внесенный не страдает от бессонниц, не грызется со своей дорогой подругой дней. Овцы-бык из тьмы веков, возродясь, жует лишайник, поголовье умножает, хоть как все одноголов и овечек, и быков. Много сотен лет подряд носит нам детишек аист, ничего не опасаясь, учит жизни аистят, под охрану аист взят. Изучает человек тварей нервную систему, диссертацией на тему потрясет своих коллег. До чего гуманный век, первый книги красный век. В обновленных синяках выползаешь ты из стресса за уступ скалы отвесной, зацепившись, бог весть как, к преисподне, сев спиной, начинаешь память штопать. Вот полет, пике и штопор, твой кульбит очередной, постигаешь в смуте лет, как тебя все убывает, кто желает, убивает, норовит свести на нет от взорвавшейся жены до какого-нибудь гада из особого разряда пожирателей весны. И свое клянешь опять неумение защищаться, за доставшееся счастье неумение постоять, от вопроса не уйти. В результате чьих усилий в книгу красную забыли человека занести? Оттого, что много нас, больше птицы, больше зверя, сам себе себя доверил человек в беспечный час. А ведь должен быть внесен ты, едва на свет возникнув, в раз какую-нибудь книгу всех народов и времен, по любым статьям своим на земном великом шаре, ты в одном лишь экземпляре. Ты никем не заменим.

0: для себя труднейшую профессию геолога. Кто, как не геологи, достаточно походили по земле, кто, как не они, лишены элементарного комфорта. Но и кто, как не они, близки к первозданной природе. Интересная деталь. Именно из этого поколения геологов выделился значительный отряд поэтов, ныне хорошо известный не только в нашей стране, но и за рубежом. Вероятно, и время, и какие-то особые обстоятельства способствовали этому. У каждого из этих поэтов за спиной большая жизненная школа.
1: Это не обязательно поэты-геологи. Дело в том, я уже как-то говорил об этом, в Ленинградском горном институте в 50-х годах существовало литературное объединение, в котором занимались как студенты горного института, так и люди, приходившие со стороны, из других институтов, из других литературных объединений. Таким образом формировалось определенное ядро вокруг лито горного института. Условно их называли поэты-геологи. Из них многие отнюдь не связывали собственную судьбу с геологией. Стали учителями, как, скажем, Александр Кушнер, филологами, театроведами. Чисто геологами являются поэт Олег Тарутин, Александр Городницкий, Владимир Британишский, Лидия Гладкая, Елена Кумпан. Из прозаиков Андрей Битов. Из более старшего поколения поэт Лев Куклин. Самое главное для поэтов моего поколения, как и для всех, наверное, поэтов, это осознание прежде всего себя как человека, человека своей страны, гражданина Вселенной, человека с большой буквы, а потом уже факт биографии, геолог ли ты, медик ли, литературовед. Такое понимание своего как человека назначения в нашей жизни определили успехи и неуспехи тех или иных стихов и поэтов.
0: У Леонида Агеева вышло 8 поэтических книг. Было бы неправильно подразделять их по теме, сюжету или направленности. В отличие от прозаиков, поэты пишут одну книгу всю жизнь. Безусловно, в ранних произведениях поэта были и поиски. Достоинство Леонида Агеева в том, что в ранней юности среди множества течений, дань которым всерьез и не всерьез отдавали молодые, он с самого начала определил для себя путь и следовал по нему неуклонно. Лирика поэта своеобразная. Его стихи легко можно отличить в потоке современной поэзии. Возможно, некоторые произведения Леонида Агеева могут показаться спорными. Временами можно не соглашаться с философской позицией поэта. Что ж, читатель имеет такое право. Несомненно одно. Жизненная позиция у него твердая, реалистическая. Уважение к человеку у него огромно.
2: Мне казалось, есть законы, и с годами бронированней становится душа. Расстается с голубыми городами, к неизбежному спокойствию спеша. До нее стрелой призывно не добраться, пламя нежности ее не обожжет. Вкруг нее все шире мертвое пространство, все надежнее над нею небосвод. Что ж ты плещешься, душа, на перекрестке транссибирских нераспутанных дорог? У обочин раскудрявились березки, убыл дней твоих оставшихся клубок. Ветры тихого названия муссоны унесли тебя с восточных берегов, словно ты, как шар воздушный, невесомо в окружении невесомых облаков. Ветры шумного названия пассаты стороной меня обходят, стороной. Непрекаянный, опять непокаянный, пропадаю я в сибирской стороне. Соль великого, как небо, океана оседает, не осесть никак во мне.

0: ТАСС уполномочен заявить.
1: Мы прервали это сообщение, чтобы рассказать его предысторию. События, о которых пойдет речь, происходят на разных континентах, охватывают большой круг людей. А началось все в Соединенных Штатах Америки. Итак, штрих к военно-промышленному комплексу.
2: Нелсон Грин прищурился. Глаза его маленькие, словно капельки воды, были спрятаны под седыми бровями. На заседаниях наблюдательного совета его корпорации World Diamonds секретари и стенографисты никак не могли понять, смотрит ли старик или спит с открытыми глазами. Майкл Вэлш улыбнулся. «Земляника, которую нам сейчас давали, пахнет травами Техаса, верно?» «Это суждение, Майкл, ложное. Земляника, которую нам давали, не может пахнуть травами Техаса, там еще холодно. Она пахнет Африкой. Но мне теперь приходится гонять самолет не в Нагоне, а в Луисбург. Это плохо, потому что земляника там дороже на 47 центов, и расстояние на 192 мили дальше, а это лишнее горючее, и оно стоит денег. Не разоритесь?» — спросил Вэлш. «Могу», — в тон ему ответил Грин. «Крах начинается с цента, а не с миллиона. В какой мере вы можете подействовать на Пентагон?» Грин отхлебнул глоток жасминного чая, спросил насмешливо. «Вы имеете в виду доставку земляники на их транспортных самолетах?» «Думаю, посодействовать можно, но подо что?» «У нас есть кое-какие соображения по Нагонии, но мне необходима поддержка Пентагона».
3: «Этот вопрос мы решим, а Государственный департамент, с ними обсудили ваши соображения?»
2: «Рано. Их надо включить в последнюю очередь, иначе, возможно, утечка информации».
3: «Не хитрите, Майкл, не надо. Вы прекрасно знаете, что мои интересы не безразличны нескольким славным парням из Государственного департамента. Если я потерял в Нагоне что-то около 300 миллионов, то они расстались с парой сотен тысяч, а для них и это деньги.
2: Нелсон, поверьте, Государственный департамент сейчас включать еще рано. Если мы сделаем то, что планируем...»
3: «Не спорьте со стариком», — перебил Грин. «Посол по особым поручениям мой акционер, и он будет говорить то, что ему напишут в моем секретариате. Не отказывайтесь, Майкл, это неразумно. Лучше скажите мне, что у вас за наметки? Быть может, я смогу вам пригодиться, хотя бы в качестве советника».
2: «Наметки занятные. У нас есть агент в Москве. Весьма информированная личность. Следовательно, мы планируем не в темноте. Мы имеем возможность рассчитывать свой ход, зная возможный встречный ход Кремля. Понимаете? Такого агента у нас еще ни разу не было, Нелсон. Поэтому я убежден в успехе. Поскольку мы имеем такого человека, удар надо нанести как можно раньше».
3: «Что я должен обговорить с Пентагоном?»
2: «Необходимо, чтобы флот был передислоцирован к берегам Нагонии в тот день и час, когда начнется наша операция. Необходимо, чтобы авиация была готова к переброске туда десанта. 1000 человек, не более того, зеленые береты, умеют работать четко и точно. Это все».
3: «Если я понял вас правильно, вы включаете флот, авиацию на последнем этапе. Акция устрашения, так?»
2: «Так».
3: «И последнее. Когда это все может произойти?»
2: 2-3 недели.
3: и мы повалим Джорджа Гриссо. Администрация финансирует предприятие в достаточной степени. Ну, вы же знаете их. Крохоборы. Что ж, я готов купить акции ЦРУ 1,3 миллиона, усмехнулся Нельсон Грин. Даже на 4. Слишком явной становится тенденция на сотрудничество с Кремлем. Слишком это популярно. Мне это не нравится. А тут еще Вена, ОСВ-2. Удар в Нагоне, полагаю, этой тенденции помешает. Хотите еще земляники? С удовольствием. Только Нагонийская мне нравится больше.

0: Из статьи специального корреспондента Дмитрия Степанова. Джордж Грисо на фотографиях кажется очень высоким. Это неправда. Он небольшого роста, худощав, но, несмотря на это, мало подвижен, голову поворачивает осторожно, словно опасаясь увидеть что-то жуткое. Когда я сказал ему об этом впечатлении, Джордж Грисо, медленно преодолевая неведомую и невидимую тяжесть, ответил: «У вас правильное впечатление, потому что я только год как снова научился ходить. Всякое резкое движение не просто приносит боль, я боюсь свалиться в госпиталь, а по нынешним временам я не имею на это права». И он рассказал мне, отчего всего лишь год назад снова научился ходить. Во время партизанской борьбы, когда победа народа ни у кого уже не вызывала сомнений, мы наступали на столицу стремительно, епископ Фернандес прислал мне письмо. Он предложил встретиться в моей родной деревне. Он готов был приехать туда один в любое время и попробовать договориться о мирном исходе, о подписании договора на поэтапную передачу власти. Когда пришел Фернандес, и мы с ним встретились, все шло нормально, и его предложения могли бы оказаться полем для переговоров. Мы выработали совместную декларацию, он и я, а потом в деревню тихо вползли командос. Они связали мне руки и ноги и подвесили к дереву. Но я был очень сильный, и я бы выдержал эту пытку, которую они называют «ласточка», и они поняли, что я могу держаться долго. Тогда они привели мою мать, раздели ее и сказали, что сожгут сейчас же на моих глазах, если я не отрекусь от моего дела и не расскажу, по какой дороге в джунглях можно подойти к нашему штабу. Я не мог сказать им: «Вы должны меня понять». Я молчал. Грисо закурил, отхлебнул воды и продолжил. Потом они привели моего сына, Валерио. Епископ Фернандес проклял палачей. Он начал страшно кричать. И тогда один из командос разрядил в него обойму автомата. Мои партизаны услыхали очередь, они ринулись в деревню. Последнее, что я помню, это автомат, направленный мне в живот. Я очнулся лишь через 2 месяца в госпитале, а через 3 месяца партизаны вошли в столицу. Вот потому-то я так медленно поворачиваюсь и с таким трудом хожу. Обидно, конечно, в 36 лет быть инвалидом, но стрелять я умею по-прежнему, и по-прежнему перо слушается меня». Он добро улыбнулся горькой, несколько отстраненной улыбкой человека, познавшего смерть, и закончил: «Я готов ответить на все ваши вопросы, касающиеся ситуации в стране, но только сделаем мы это на следующей неделе. Сейчас я улетаю на границу. Огано подтянул туда все свои банды. Вопрос нашей государственности, то есть вопрос будущего, сейчас будет решаться на поле боя. Мне кажется, никакие силы не остановят Марио Огано, за которым стоит ЦРУ, от удара по нашей родине. Мне кажется, что парламентский исход невозможен. Я, тем не менее, готов пойти на переговоры с ним. Я пойду на переговоры с ним спокойно, потому что убить он сможет только меня, а это совсем не страшно – погибнуть за родину. Простите за патетику, но я говорю то, что чувствую, всякое иное слово будет отдавать фальшью». Спецкор Дмитрий Степанов, передано по телефону из Нагонии.
1: Весьма секретно. Москва, Кремль. Правительство Республики Нагонии просит оказать срочную экономическую помощь. Мы окружены государствами, которые объявили открыто об экономической блокаде. Существует угроза прямой военной агрессии. Если мы не получим советскую помощь, судьба нашей революции обречена. Джордж Грисо, премьер-министр.
2: Центральному разведывательному управлению США. Подготовка к операции «Факел» практически завершена. Однако наши источники предполагают, что в ближайшее время русские поставят на Нагонии большую партию техники, что ощутимо повлияет на наши возможности поддерживать там состояние экономической неустойчивости. Учитывая стратегическую важность операции «Факел», полагал бы целесообразным запросить агента «Умный» о масштабе предстоящих русских поставок, что позволит нам уточнить характер нашей операции и сроки ее проведения. Роберт Лоренс, резидент ЦРУ в Луисбурге. Генерал госбезопасности Константинов.
3: Сколько всего за этот месяц они ему передали? Совершенно невероятное количество. Это четвертое. Константинов спрятал очки в футляр, улыбнулся Панову из шифровального отдела. Тот вздохнул, положил перед ним таблицу. Полагаете, без ключа эти радиограммы расшифровке не поддаются? Вот поглядите. Панов положил на стол лист бумаги с таинственными точками, цифрами, тире. Похоже на ранних итальянских футуристов, заметил Константинов, поднялся и отправился к себе. Сегодня он дежурил по контрразведке, суббота. Можно поработать с бумагами, доделать все, что накопилось за неделю. В кабинете на столе в красной папке лежала последняя шифротелеграмма из Нагонии. Лежала и синяя папка для особо важных документов. В ней письмо, написанное по-русски, полученное только что полчаса назад из советского посольства в Нагонии. Секретарь доложил о приходе Славина. Вот, почитайте, как Константинов протянул Славину письмо из Луисбурга. Пришло только что. Стремительно прочитав письмо, Славин посмотрел на Константинова вопрошающе. «Вслух», — сказал тот. «Давайте-ка я прочитаю еще раз. Вслух». В декабре прошлого года в номере Хилтона в Луисбурге два американа, один из которых есть Джон, договаривались с русским, как вести работу с Москвой и передавать сведения про какого-то соседа. У русского рожа сытая, и говорит он хорошо по-португальски и по-английски. Пусть погибну за это письмо, но молчать дальше мочи нет. Ну, заключил Константинов, вы готовы к комментарию, Виталий Александрович? Писал русский. Это очевидно. Константинов пододвинул лист бумаги, вывел жирную единицу, обвел ее кружком, поднял глаза на Славина. Давайте-ка начнем с самого начала. Идут радиопередачи ЦРУ на Москву, неустановленному агенту. Идут часто, в последнее время особенно часто. Расшифровки, понятное дело, не поддаются. Спросим, однако, себя, где сейчас наиболее горячая точка в мире? Пожалуй, Нагония. Нет? Согласен. Следовательно, если это письмо не игра, не попытка скомпрометировать кого-нибудь из наших людей, работающих в Луисбурге, тогда зададим себе еще один вопрос. Где наиболее сильны позиции ЦРУ в Африке? Именно в Луисбурге. Константинов повторил. В Луисбурге. Совершенно верно. А в скольких километрах от границы с Нагонией находится Луисбург? В 200 километрах. Так. Константинов написал цифру 2 и обвел ее еще более жирной чертой. Теперь давайте рассмотрим третью позицию, сказал он. Допустим, что все убыстряющаяся лихорадочность радиограмм из Европейского разведцентра ЦРУ связано с обострением ситуации в Нагонии. Допустим, ладно? Допустим, согласился Славин. Значит, если мы решим рискнуть и остановимся на том, что ЦРУ интересует не столько Луисбург, сколько сосед, то есть Нагония, то, следовательно, они там затевают нечто сугубо серьезное. Я согласен на такого рода допуск, хотя убежден, риск тут есть. Хорошо, уговорились. Рискуем. Останавливаемся на том, что ЦРУ готовит нечто в Нагонии, и поэтому так теребит своего агента в Москве. В Нагонии раньше стояли баллистические ракеты с ядерными боеголовками, направленные на нас с вами. Потеря Нагонии, таким образом, для НАТО удар сокрушительный. Они, полагаю, готовы на все, чтобы вернуть Нагонию. Константинов смотрел на Славина внимательно, выжидающе. «Теперь давайте думать, что же они готовят в Нагонии», — сказал Славин. «А я сейчас думаю об уровне агента ЦРУ. Вы понимаете, каков его уровень, если он задействован ЦРУ в связи с их возможной внешнеполитической акцией? Вы же понимаете всю серьезность их африканского удара. Очередная попытка ястребов рассорить американцев с нами, помешать разрядке, создать новый кризис, поставить мир на грань катастрофы. Кому это выгодно? Американцам? Нет. ЦРУ? Да. Военной индустрии, бесспорно. Значит, автор письма из Луисбурга прав? Значит, ЦРУ завербовало кого-то из наших в Хилтоне. И этот человек вернулся в Москву и имеет допуск к секретным документам. Где? В каком министерстве? Видимо, стоит начать с проверки тех, кто работал в Луисбурге, Константин Иванович. Но если допустить сеть, то следует проверить и тех, кто работает там поныне, а потом отбросить всех, кто не имеет допуска к особо секретным документам, и сосредоточиться на лицах, которые много знают и здесь, и там. Но радиограммы идут на Москву, Константин Иванович. Какой смысл отправлять сюда радиограммы, если их агент сидит в Луисбурге? Значит, вы исключаете версию сети? Допустим, что наметку информации ЦРУ получает в Луисбурге, а подтверждение требует от своего человека в Москве. Такую возможность вы отвергаете? Нет, ответил Славин задумчиво, не отвергаю. Приглашайте ваших людей. Будем готовить предложение. Пока все.

Итак, подытоживаю. Константинов, откинувшись на спинку кресла, оглядел контрразведчиков, вызванных им на совещание. Работу по выявлению агента, которому обращены радиопередачи, будем вести по следующим направлениям. Первое. Отдел Проскурина устанавливает все те организации, которые связаны с поставками в Нагонию техники, лекарств, оборудования для электростанций. Второе. Подразделение Коновалова наблюдает за выявленными разведчиками ЦРУ в посольстве. Все их контакты, маршруты поездок должны быть проанализированы с учетом данных, которые мы получим, реализовав первую позицию. Третье. Виталий Всеволодович Славин передает руководство своим отделом ГМЭРИ и вылетает в Луисбург. Там ему предстоит выяснить точную ситуацию на границе с Нагонией, в какой мере силен Агана, и установить, кто автор письма. После этого, в случае, если он будет убежден, что имеет дело не с подставным лицом, а с искренним человеком, знакомит нашего неизвестного корреспондента с фотографиями членов советской колонии, 72 человека, включая торгпредских, моряков и Аэрофлот. «Номер в Хилтоне стоит $40, — сказал Славин, — а жить надо там, обязательно там». Потому как мне сдается, что наш корреспондент, если только это не игра, в Хилтоне работает. Скорее всего, в кафе или ресторане. Раскурин разложил перед Константиновым на большом темного ореха столе для заседаний 10 листов бумаги, на которых были напечатаны наименования министерств и ведомств, так или иначе связанных с поставками в Нагонию. Вот, Константин Иванович, я сделал прикидку. Круг сужается. Остаются всего несколько человек. А сколько из них имеют доступ к секретным документам? 12. Установочные данные подготовлены? Да. Где материалы об этих людях? Трухин перепечатывает. Когда закончит? К 14:00. Спасибо. Зазвонил один из 7 телефонов. Константинов безошибочно угадал, который. Снял трубку. Слушаю. Да. Привет. Ну, заходите немедленно. Войдя в кабинет Константинова, полковник Коновалов сразу же достал из папки лист бумаги и молча протянул генералу. Константинов углубился в чтение. Коновалов, седенькой, кругленькой, чуть склоненной вперед, факирским жестом вытащил следующий листок. «Еще одна справочка. Ознакомьтесь, пожалуйста, товарищ генерал». «Когда вы успели? Времени-то было в обрез». «Ах, Константин Иванович, меня зато и оттирают на пенсию, что молодых, говорят, слишком гоняю». «Вместе на пенсию пойдем», — пообещал Константинов, и споткнулся на первой же фразе справки. Гражданка Винтер Ольга Викторовна, 1942 года рождения, беспартийная, детей не имеет, муж Зотов Андрей Андреевич работает в Луисбурге. Старший научный сотрудник Ольга Викторовна Винтер была допущена к секретным документам, связанным, в частности, с положением в Нагонии, ибо тема ее кандидатской диссертации посвящена проблеме проникновения на африканский континент монополии. «Коли вас не затруднит, — попросил Константинов, — попробуйте-ка раздобыть для меня ее диссертацию».

0: Через полчаса вернулся Проскурин и доложил Константинову. Межсудремонт занимается переговорами о ремонте наших торговых кораблей, которые выполняют международные рейсы, Константин Иванович. Директор конторы Ерохин. Заместитель директора, занимающийся африканскими рейсами, Шаргин Евгений Никифорович, 47-го года рождения. Все? Нет, не все. Шаргин, хотя и не имеет доступа к секретной информации, у них в конторе секретные материалы не проходят, коммерсант, тем не менее часто бывает в Министерстве внешней торговли. Его брат, Шаргин Леопольд Никифорович, оформлен к допуску. Занимается закупками техники и неоднократно выезжал за рубеж. В Луисбург летал 3 раза. Среди партнеров на переговорах был Джон Глэб, которым вы интересуетесь. Мы, поправил его Константинов, мы им интересуемся, вы в том числе. Скажите, а Ольга Винтер входит в суженный круг?
1: Да.
0: Но я намерен исключить, Константин Иванович. Женщина она языкастая, резкая, но по отзывам всех ее знающих отменно хорошая. Видите ли, муж-то ее, Зотов, сидит в Луисбурге и занимается, в частности, вопросом поставок в Нагонию. Вот так дело. Значит, сеть Зотов-Винтер? Зотов дает наметки информации. Винтер, допущенный к секретным документам, перепроверяет здесь и передает информацию. Вы так мыслите себе эту сеть? Спросил Константинов. Теоретически такая сеть вполне допустима. Но Стрельцов уже присматривался к Винтер. Говорил о ней со знакомыми. Все в один голос твердят: хороший человек. Неужели так ловко маскируется, а? Константинов, слушая Проскурина, задумчиво вертел в пальцах карандаш. А потом спросил. Винтер по-прежнему играет в теннис? Славин сообщил, что она отменно играла в теннис там, в Луисбурге. Корт — прекрасное место для встреч с самыми разными людьми. Где она играет? В каком обществе? Спартак, ЦСКА, Динамо. С кем играет? Тоже любопытно. Через 2 часа Проскурин доложил, что Ольга Винтер играет на кортах ЦСКА. Среди ее партнеров были заместитель начальника управления МИДа, генерал из инженерного управления, ответственный работник Газплана и Леопольд Шаргин из Министерства внешней торговли.
2: Славину, сообщите все, что у вас есть по Ольге Винтер, жене Зотова. Контакты, интересы, моральный облик. Выясните, с кем она играла в теннис. Где? Были ли у нее постоянные партнеры? И если да, то кто именно? Кто помогал ей в сборе материалов для диссертации? Центр.
3: Центр. По отзывам людей, знавших Винтер, она проявляла большой интерес к американскому проникновению на африканский континент. Материалы к диссертации собирала в библиотеке парламента, а также в пресс-центре посольства США. Кто именно помогал ей в пресс-центре, выяснить пока что не удалось. В теннисе у нее не было постоянных партнеров. Несколько раз она играла на кортах Хилтона с женой британского консула Кэролайн Тихл, примерно 30 лет, дочь генерала Геймлорда, работавшего по связи между Ми-6 и ЦРУ в 1949 году. Играла также с Робертом Лоренсом, представителем International Telephonic. Славин.
2: Славину. Установить полное имя Роберта Лоренса. Возраст, приметы, центр.
3: Центр. Игравший на кортах Хилтона с Ольгой Винтер Роберт Лоренс, 1920 года рождения, приехал в Луисбург через месяц после свержения колониализма в Нагоне. Работал в Чили также представителем International Telephonic. Славин.
2: Славину. По нашим сведениям, Роберт Уильям Пол Лоренс, 1922 года рождения, женат, имеет двух детей, проживающих в Нью-Йорке, предположительно является резидентом ЦРУ в Луисбурге. Выявите его связи. Сколько раз он играет в теннис с Винтер? Был ли кто-нибудь из наших во время игры с ним? Если был, выясните, какие вопросы они поднимали в беседе, если были свидетелями таковой. Каковы их отношения? Центр.
3: Центр. Прошу дать санкцию на встречу с Лоренсом. Славин.
2: Славин. От встречи с Лоренсом воздержитесь. Выясните характер взаимоотношений Лоренса с Джоном Глэббом. Центр.
3: Центр. Глэб и Лоренс плавают по утрам в бассейне Хилтона. Отношения самые дружеские. Номер, в котором живет Лоренс, портье не называет. Однако официанты полагают, что апартаменты, где работает ЦРУ, размещены на 15 этаже. Славин.
4: В столице соседнего с Нагонии африканского государства Луисбург. Полковник Славин.
5: Садовник советского посольства Архипкин просыпался рано, часов 5. Дело шло к пенсии, в Луисбурге досиживал последние месяцы, считал дни, когда вернется домой. Он выходил в сад, когда еще никто из дипломатов не приезжал. Посол и поверенные, которые жили здесь же, спали. Архипкин знал, что в 6 полицейские, дежурившие у входа в посольство, будут меняться. Подъехал полицейский джип. Из кузова выпрыгнули 3 парня, поправили автоматы, засмеялись чему-то. И в это как раз время Архипкин услышал где-то совсем поблизости тихий, задыхающийся голос. «Мужчина, да помоги же!» Странность обращения, легкий акцент испугал Архипкина. Он даже присел возле забора. Оглянувшись, увидел человека, который пытался дотянуться до острой пики. Забор посольства состоял из металлических панелей и пик. Колониальный стиль остался от испанцев. На пике раскачивался маленький сверток. Для тяжести к свертку был привязан камень. «Помоги же!» — судорожно повторил мужчина. Архипкин услышал, как один из полицейских крикнул что-то мужчине за оградой. Потом все они побежали. Архипкин подцепил граблями сверток, перебросил его на советскую территорию. Мужчина счастливо улыбнулся и бросился в узенький переулок. Там два велосипедиста с трудом разъедутся. Грохнул выстрел. Архипкин, подхватив сверток, бросился к посольству.
3: Центр. Существуют ли в центре данные о русской эмиграции в Луисбурге? Славин.
2: Славину. Данные о русской эмиграции весьма незначительны, поскольку в Луисбурге нет клуба эмигрантов. По неподтвержденным данным, в Луисбурге живет некто Хренов Виктор Кузьмич Рисантович, бывший власовец, участвовал в битве за Вроцлав, Бреслау. Точное место проживания неизвестно. Однако, по сведениям 3-летней давности, он снимал номер в отеле возле вокзала. Известно также, что одно время в Киле он жил игрой на бильярде, имел кличку «От двух бортов в середину». Поскольку мы не располагаем данными о том, добровольно ли он пошел к Власову или был принужден к этому, соблюдайте максимум осторожности, если запланировали встречу. Сведений о его связях с разведслужбами не имеем. Но известно, что в Киле он принимал участие в грабежах и был связан с уголовными элементами. Центр.
5: Славин перечитал листок из свертка, переданного садовнику. «Я отправил вам письмо про то, как американцы вербовали нашего гада в Хилтоне. Отправил по почте. Дошло ли? Не ведаю. Американцев тех я снова видел в Хилтоне, а гада нет. Ладно, я старый. Меня война поломала, а после нее намыкался, поскитался, поплакал в подушке готелей. А он-то чего? С сытой рожей и молодой. Коли-то мое письмо не дошло, знаете, вербанули американы нашего. парке Архипкин остановился в том месте, где неизвестный бросил сверток, кивнул на Пику. «Он седой был?» — спросил Славин. «Да и не поймешь. Пегой», — ответил Архипкин. «А может, блондин? Выгорел, может». «Одет был во что?» «Как во что?» — удивился Архипкин. «В костюм. Это я понимаю. Какого цвета костюм? Старый или новый? В галстуке или нет?» «Вот напасть-то», — вздохнул Архипкин. «Ну, ей-богу, память отшибла. Шрама на лице не было?» «Шрама не было. Рука у него, правда, беспалая. То ли одного нет пальца, то ли двух. Это я заприметил». «Вот это уже важно. Он вам что-нибудь говорил?» «Ничего не говорил. Только сначала шепнул, мол, мужчина, подмоги. Хриплый голос. Это вот точно хриплый». Славин вернулся в кабинет, обложился справочниками. Он искал бары, где играли в бильярд, особенно в районе вокзала. Нашел четыре. «Веселые козлята», «Неаполь», «Касабланка» и «Лас-Вегас». Потом снова пригласил Архипкина. «Олег Карпович», — сказал Славин, — «мы с вами будем искать Беспалова. Но, быть может, нам повстречается другой русский. Я вам его покажу. Поговорите с ним, ладно?» «Не советской?» — спросил Архипкин. «Эмигрант, власовец», — ответил Славин.
6: «Да я с таким псом и говорить-то не стану. Душить его надо. Я, супротив их, дрался в Бреславу. Ну, нелюди, ну, зверье».
5: В баре «Гонконг» бармен сразу же указал Славину на Хренова.
7: «Слышь», — сказал Архипкин, — «сыграем, что ли, на долларов?»
5: Хренов резко обернулся, отступил, сразу же полез за сигаретой. «Ты кто?» — спросил хрипло.
7: «Садовник».
5: «Откуда?»
7: «Посольской».
5: «Меня откуда знаешь?»
7: «А я тебе и не знаю вовсе. Бармен сказал, что ты русский, но я и подошел. Я ж по-ихнему-то не умею, еле волоку».
5: «Так», — мазанув лицо Архипкина цепким взглядом, ответил Хренов. «Пойдем за столиком посидим. Я угощаю». Они отошли к окну, в закуток, и Славину пришлось пересесть на другой стул, чтобы видеть их.
7: «Слышь, а где этот-то?
5: Кто?»
7: «Ну, как его? Колька Косой?»
5: «Да не», — ответил Архипкин, ударив себе по пальцам. «Беспалый, что ли?»
7: «Да. В отеле. Где же еще?»
5: «А зачем он тебе?»
7: «По радио про него передавали».
5: «Что, бандюга, мол, и Власов, да?»
7: «Да не, сестра ищет».
5: «Слышь», — спросил Хренов, «а вот ежели с повинной прийти, сколько сейчас нашему брату дают?»
7: «Ну, смотря за что».
5: «Ты мне скажи, как этого Беспалова-то найти? Адрес его знаешь?»
7: «Я все знаю, садовник. Я знаю все, да просто так не скажу. Я пока с ним не поговорю, фамилии не открою. Приходи сюда через недельку, может, он и согласится. А закладывать его не стану, нас тут раз-два и обчелся. Русак русака бережет, хоть душу по-нашему можно отвести».

0: Директор криминальной полиции генерал Стау получал от хозяина бара «Гонконг» мистера Чуну записи бесед иностранцев. Профилактическая мера, чем черт не шутит, приходится оборудовать вертепы техникой. Стау позвонил Джону Глэббу. «Джон, тебя не интересует русский, который работает в отеле?» «Беспалый, больше ничего не известно, работает, сдается, в Хилтоне». А говорил о нем садовник русского посольства. Беспалова сестра разыскивает. Садовник сказал, что по радио была передача. «Вполне может быть, у них есть такая передача». А с садовником был некто Славин. Я на всякий случай установил, живет в отеле «Хилтон». «В Хилтоне?» — после паузы переспросил Глэб. «Что ж, спасибо, Ставу».
1: «Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову, КАИ. В ответ на ваш запрос сообщаем, что передача финского разведцентра ЦРУ можно принимать лишь на сверхмощных радиоприемниках типа Philips, Panasonic, Sony. Однако в каждом конкретном случае определенный ответ можно дать лишь после ознакомления с аппаратом или же с его схемой и подробным описанием. Капитан Шарипов».
2: «Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову, КАИ. По данным, полученным в результате опроса знакомых Винтера и Шаргина, установлено, что у них дома есть сверхмощные приемники типа Panasonic Deluxe 1976 года выпуска. Капитан Гричаев».
3: Из доклада Коновалова, руководителя подразделения, изучавшего тех разведчиков ЦРУ, которые были выявлены контрразведкой. Прошлой ночью второй секретарь посольства Лунс выехал из дома на Ленинском проспекте и, запутав сотрудников, следовавших за ним, оторвался от наблюдения в 23:40, свернув с Можайского шоссе в Парк Победы. В парке, когда Лунс снова вошел в сферу наблюдения, он поехал по узенькому шоссе, остановился на несколько секунд, вылез из машины, стукнул ногой баллон, два раза нагнулся, закурил и уехал. В контакт ни с кем не входил. Оттуда, из Парка Победы, на очень большой скорости поехал в посольство. Пробыл там до 3 утра, вернулся домой, опять-таки через Парк Победы. Но там больше не притормаживал и не останавливался.
4: «Центр. Есть ли данные на эмигранта, примерно 50 лет, беспалый, отсутствует два пальца на левой руке, блондин, по моим предположениям, долго жил в Германии. Возможно, что по национальности беспалый украинец. Прошу проверить контакты Хренова на местах его прошлого проживания. Не было ли там Беспалова? Славин».
5: «К Славину. Среди контактов Хренова в Киле Беспалова установить не удалось. Центр».
6: «Генерал Константинов».
7: Когда секретарь принес две чашки кофе и сушек, начальник управления генерал Федоров Петр Георгиевич достал большой лист бумаги и начал чертить быструю и точную схему. «Значит, в поле вашего интереса, особенно после телеграммы Славина, оказалась Ольга Винтер, а она жена Зотова, так? Где была Винтер, когда Лунс ездил в Парк Победы? Не установлено. Шаргин сидел в ресторане с братом. А где они находились во время последней радиопередачи разведцентра? Шаргин был на работе, принимать, следовательно, не мог. Винтер дома. Какой приемник у Винтер? Панасоник. А у Шаргина? Пока не установлено. Установите». «Хорошо, Петр Георгиевич. Славина, кстати, запросите, кто, у кого, когда и за какую цену покупал эти самые панасоники. Мы займемся этим делом немедленно. Сколько интересующих нас лиц оказалось в суженном круге?» – спросил Федоров. «Вечером отпали еще 5 человек. Они сейчас в отъезде. 2 ушли в докторантуру, остальные кристальны. Во всех смыслах кристальны». Заглянул помощник. «Товарищ генерал, Панов из дешифровки со срочным сообщением. Пусть войдет. Панов положил на стол 6 страниц. Сразу 3, товарищ генерал. Такого еще не было. Каково, а? Спросил Петр Георгиевич. Такого рода интенсивность работы может быть лишь накануне событий.
6: Радиограмма, не поддававшаяся, как и все другие расшифровки, была передана из разведцентра ЦРУ в Европу. Текст гласил: «Дорогой друг, информация, переданная вами, внесла существенный вклад в борьбу. Самый большой руководитель ознакомлен с вашей точкой зрения и с переданными вами материалами. Мы выполним вашу просьбу и незамедлительно перешлем вам то, о чем вы просили во время очередной тайниковой операции. Места встреч прежние. Очень просим убыстрить обработку документов, находящихся в вашем распоряжении, и передать нам данные о том, возможно ли наращивание русской помощи на Гонии, когда там начнутся события кризисного порядка. Ваше мнение и суждения ваших знакомых соответствующего уровня были бы для нас крайне ценны. Убеждены, что события в Нагонии окажут отрезвляющее воздействие на Госдепартамент, который занимает подчас весьма зыбкую, в отличие от нашей, позицию. Ваши друзья Д и Л». Луисбург, Славин.
0: Нырнув в кондиционированный вестибюль Хилтона, Славин почувствовал, как он вспотел. Рубашка была мокрой, лицо после пляжных гуляний горело, крем не спас. Он подошел к портье, попросил ключ от своего номера, купил все газеты и пошел к лифту. Здесь его и окликнули. Он обернулся. Около бара стоял расплывшийся, неряшливо одетый мужчина, а рядом с ним улыбающийся, источающий самодружелюбие, поджарый, самодовольный, невероятно красивый Джон Глэб. «Хелло, Иван!» — прокричал мужчина, капнув на рубашку цвета хаки пивом. «Неужели вы не узнали меня, старина?» «Пол Дик!» Он положил руку на плечо Славина и сказал очень медленно, с болью: «Иван, Иван! Вы помните, как в апреле 45-го мы ходили всю ночь напролет по Дрездену и думали о будущем? И как ликовали потом в Нюрнберге, когда свиней вытащили на скамью подсудимых? Вы помните? А? А что вы делали после Нюрнберга? Жил, Пол, жил. Не хотите подняться ко мне? Есть русская водка, черные сухари с солью, вобла». «С удовольствием», — сразу откликнулся Глэб. «Нет ничего прекраснее русской водки. Наши виски — дерьмо в сравнении с нею». «Все чиновники администрации ругают свое», — заметил Пол Дик. «Корреспондент 7 провинциальных газет, лауреат премии Пулитцера в прошлом, суперрепортер отчаянной храбрости, 33 года назад поджарый красавец, спортсмен, а сейчас потухший, перегарный, старый». В номере Славин разлил водку. «За прекрасных русских парней», — предложил Глеб, «за то, чтобы мы научились понимать друг друга и относиться с доверием». «Я за», — согласился Славин, чокнулся с Глебом, выпил, поднялся и пошел к телефону. «Какой здесь номер службы сервиса?» 22. Это здешний ресторан. Кухня хорошая, но довольно дорогая». «Алло, это 607 номер. Добрый вечер. Что бы вы могли нам порекомендовать на ужин?» «Настрое». «А почему вы не пьете, мистер Глэб?»
8: «Я пью. Что вы, я пью, как лошадь».
0: «Лошадь — умное животное», — подумал Славин. «Оно бы не стало так жадно наблюдать за тем, как я пью, и не ловило бы так алчущие признаки опьянения. Я сейчас наиграю опьянение. Ты не гони картину, не надо так торопиться. Хоть время действительно деньги, но ты проиграешь со своей заинтересованной торопливостью. Тебе бы напиться, Глэб. Напиться первому, уснуть в кресле. Тогда бы все было путем. Тогда бы до конца я поверил в то, что ты действительно продаешь здесь радиоаппаратуру и что-то там еще Родину, кажется, говорил Пол. И ведешь дела с мафией, героин, наверное.
8: Давайте выпьем за женщин, сказал Глеб.
0: Он сейчас предложит пригласить женщину, понял Славин. Он закажет виски и позовет подругу. Или скажет, что здесь хороший стриптиз.
8: Поддерживаю, сказал Славин. В наше стремительное время лишь женщина остается символом надежности, то есть красоты.

0: Кем же Беспалый работает в Хилтоне? В ресторане?
1: Глэб посмотрел на пустую бутылку. Пол заметил его взгляд, поднялся, отошел к телефону и попросил. «Две бутылки виски в номер 607», — подсказал Глэб. «В 607 номер. Счет на эти две бутылки перешлите в номер 905, Полу Дику. Быстро!»
0: «Зачем так щеголять памятью?» — думал Славин. «Нормальный человек ни за что бы не запомнил номер и не держал его в голове так цепко, как

0: «Друзья, а не пора ли нам подумать о женщинах?» — сказал Глеб. «Я, конечно, понимаю, интеллектуалы, культура, но ведь вы не бесполы, я надеюсь. Или мистер Славин опасается последствий. Насколько мне известно, вашим людям запрещены такого рода общения».
1: «А вот и птички», — подумал Славин. «Все по плану. Старо как мир, но ведь действует, черт возьми, действует. Что ж, посмотрим его клиентуру».
0: Славин сказал: «Вашим тоже, как я слыхал, такого рода общения не рекомендованы». Глеб посмотрел в глаза Славина, куда-то даже в надбровье. Лицо его на мгновение сделалось тяжелым, мертвым. Но это был один миг, всего лишь. Потом он отошел к телефону, легко упал в кресло, достал из заднего кармана брюк потрепанную записную книжку, заученно открыл страницу. «Алло, Пилар», — сказал Глеб, подмигнув Славину. «Я сижу в обществе двух умнейших людей. Ты бы не хотел присоединиться к нам, а?»
2: «Почему? Ты меня огорчаешь, Пилар. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, а?»
0: «Вот молодец. 607 номер. Пилар, мы сидим здесь. Ждем».
1: «Во-первых, где этот 607 номер?» — сразу же отметил Славин. «В городе еще 15 отелей. Но ЦРУ вроде бы в этом. Во-вторых, она слишком быстро согласилась приехать. Она же сначала отказывалась, а он не выдвинул серьезных доводов, чтобы понудить ее приехать. Видимо, она и не отказывалась, просто он играл порядочность дамы».
0: Пилар действительно была хороша. Высокая, хлысткая испанка с громадными глазами, улыбка, само обаяние. Она мило поздоровалась с Полом и Славиным, поцеловала Глеба дружески, целомудренно, в висок. По-хозяйски включила радио. Хилтон передавал свою джазовую программу, и она не ошиблась, нажала нужную кнопку. Приняла от Славина виски, чуть пригубила и, заметив его взгляд, объяснила: «Не сердитесь, все же я испанка, мы пьем вино, но пьянеем не от него, а от умных собеседников». «Минутку», — сказал Славин, поднявшись, — «я сейчас вернусь». Он спустился в ресторан, чуть пошатываясь, подошел к метрдотелю и спросил: «Слушайте, у вас тут никого нет из официантов, кто был бы родом из Англии или Германии? Лучше бы, конечно, из России, но, видимо, это из области фантазии, нет?» «Я хочу угостить даму, которая не пьет виски, одним коктейлем, русским коктейлем».
3: «Погодите, погодите, у нас в подвале работает, кажется, родом из Восточной Европы. Когда бастовали наши черные лакеи, мы брали его на номера, но потом отказались из-за того, что он беспалый. Очень неэффектно. Одна минута, сэр». Метрдотель снял трубку телефона, набрал цифру 3, спросил: «Скажите, Белью уже кончил работать? Им интересуется гость из
1: 607-го, подсказал Славин, расслабившись, чтобы не так чувствовалась его устремленная напряженность.
0: «Из 607-го. Ага, понятно». Мэтр положил трубку. «Белью заступает на работу завтра в 8 утра, сэр. Очень сожалею».
1: «А вот теперь надо замотивировать поездку», — стремительно думал Славин, поднимаясь в номер. «Я стану флиртовать с Пилар и повезу ее домой, а потом заеду в посольство и возьму фотографии. И в 8 часов встречу Белью.
0: И завтра же улечу домой, потому что он ткнет пальцем в того, кого здесь завербовала ЦРУ».
4: Константинов заехал к себе, рассмотрел последние телеграммы и отправился на корт. Трухин устроил ему партию с Винтер.
5: «Только я еще учусь искусству тенниса», — сказал Константинов, — «так что не взыщите, ладно, и не унижайте особенно». Играла Ольга Винтер действительно отменно. «Я вас не загоняла?» — спросила она после первой игры. — «Вы меня одергиваете?» —
6: «Нет, вы, по-моему, слишком даже снисходительны». —
5: «Я не умею быть снисходительной», — ответила женщина. — «Это очень обидно, снисходительность. В любви, в спорте, в науке».
6: «Я обратила внимание на эту мысль в вашей диссертации».
5: «Диссертация? Это вчерашний день», — сказала Ольга, и лицо ее стало совсем юным. «Нет, правда, я не хвастаюсь. Просто, когда дело сделано, отчетливо видишь дыры и пустоты».

0: Я пустот не заметил. Вы очень густо все написали. Знаете, густо замешать нетрудно, когда 2 года проживешь в чужой стране. Когда они садились в его «Жигуленок», Константинов сказал: «Я, быть может, поеду в Луисбург. Согласитесь порассказать, что посмотреть, с кем повидаться?» «Конечно. Вы по какой линии?» «Мы в их портах разгружаем часть товаров для Нагонии. Они здорово нарушают срок, а это подсудное дело». «Ничего у вас не выйдет. Порты куплены американцами». Ольга снова оживилась. «Мне кажется, они работают там через мафию. Очень уж похоже. Бары, Макдональдсы, например, служат американцам впрямую, а их натыкано вокруг порта, вокзала, аэродрома немыслимое количество. Зотов рассказывал, что мафия в Сицилии царствует потому, что держит порты и аэродромы».
1: «Зотов — это кто?»
0: «Это человек, которого я любила. Он был, он мой... Ну, словом, это очень умный и хороший человек. Вам стоит с ним поговорить. Он светлая голова, щедрейший, добрейший Зотов».
1: «Вы были в Луисбурге как научный сотрудник в командировке?»
0: «Нет, с мужем, с Зотовым. Подбросьте, если располагаете временем, до центра, а?»
1: «С удовольствием. Скажите, а с кем из местных в Луисбурге стоит побеседовать?»
0: «В МИДе у них неинтересные люди. Разве что Министерство образования. Много молодых, они широко думают.
1: А из коммерсантов? Там ведь есть немецкие или американские коммерсанты, которые давно работают и много знают».
0: «Кто из американцев?»
1: «Саусер, Лоренс, Чикерс, Глэб, Лэндом».
0: Винтер посмотрел на Константинова с озадаченным интересом. «И вы еще просите у меня помощи? Да вы же прекрасно подготовились к поездке. Вы назвали имена серьезных американцев, я их знаю. Чикерс и Глэб, пожалуй, самые думающие, только наши считают их ЦРУшниками, но я отношу это за счет атавизма шпиона Вани. Ладно, бог с ним, с этим Глэбом. Запишите телефон. Я поговорю с моим другом, быть может, он согласится порассказать вам кое-что».
2: Вернувшись к себе поздно вечером, Константинов сразу же взял папку с корреспонденцией. Особо срочной была помечена телеграмма от Славина. «Есть ли сведения о Белью? Предположительно, русского происхождения, работает грузчиком в электросети отеля «Хилтон», приблизительно 60 лет. Имеются ли сведения на Джона Грегори Глэба? Рожден в Цинциннати, воевал во Вьетнаме, до этого работал в Гонконге, откуда якобы был отозван после скандала с транспортировкой наркотиков».
0: Константинов спросил секретаря: «Ответ в Луисбург ушел?»
1: «По первой позиции отрицательный, Константин Иванович».
0: «Так-таки ничего. Совершенно».
1: «А что со второй позиции?»
0: «У нас проходят 4 Глэба, связанных с ЦРУ.
1: Славина интересует те Глэбы, которые в Гонконге работали».
0: «Таких 2. Джон и Питер».
1: «Но Питер не воевал во Вьетнаме. Следовательно, остается Джон Глэб.
0: Что касается скандала, в котором он был замешан, то есть лишь ссылка на China Analysis и FAR Inter Economic Review.
1: Некий Глэб был задержан полицией в авиапорту в 1966 году, когда британская полиция арестовала людей Лао с чемоданом героина, оцененным в $1 миллион.
0: Чемодан как минимум 3 миллиона.
1: Дальше.
0: Это было в первом сообщении. Потом имя Глэба не упоминалось ни разу.
3: Луисбург, отель «Хилтон». Здесь в нескольких номерах резиденция ЦРУ. Глэб, агент ЦРУ в Луисбурге.
1: Глэб проснулся, словно кто-то ударил его. Он еще не понял, отчего он проснулся в холодном поту с ощущением какого-то липкого ужаса. Он сбросил натренированное тело с кровати, прошлепал вспотевшими пятками по кафельному полу, снял трубку, набрал номер, чувствуя, как трясутся пальцы. Дождался, пока на другом конце провода сняли трубку, шепнул еле слышно: «Роберт, приезжайте в бассейн сейчас же, ладно?» «Нет, не могу. Я хочу именно сейчас поплавать, немедленно. Вы понимаете меня? Немедленно!» Он положил трубку, посмотрел на часы. Было 6:07. Глэб поделся, ополоснул лицо и бросился к машине. Через 10 минут он был в Хилтоне в бассейне. Роберт Лоренс, оригинальный резидент ЦРУ, сидел в шезлонге, сонный. Лицо мятое, веки тяжелые, синеватые, как у всякого страдающего хроническим почечным недугом. «Что случилось?» — спросил Лоренс устало. «Я работал до утра. Что стряслось?» «Не знаю. Может быть, пока еще и не стряслось. Я вчера был с Полом. Встреча с русским, о котором сообщил Стау, прошла поэтому естественно. Но сейчас я вдруг подумал, а почему он поселился в 607 номере?» «Потому что других не было. Начался сезон. Люди прилетают купаться. Почему он снял именно тот номер, в котором мы вербовали умного?» Подвинувшись к Лоренсу, тихо спросил Глэб. «Потому что это специально оборудованный для русских номер. Ради этого вы меня разбудили?» «Не только ради этого, босс. Кто нас тогда кормил? Кто приносил еду? Ведь тогда была забастовка у макак. Нас кормил белый, никому неизвестный официант. И он был Беспалым. А русские начали искать Беспалова, который работает в Хилтоне».
3: «Вы с ума сошли?»
1: «Я не сошел с ума. Я очень испугался, босс. Этот Славин особый парень. У него дьявольские глаза, он чертовски невероятно умен. А все остальные русские, по-вашему, идиоты? Ну, положим, он из их контрразведки. Положим, и что? Если бы умный был разоблачен ими, центр уже давно почувствовал бы игру. Его же в Москве наши люди ведут постоянно. Связан с КГБ. Но умный передает нам такую информацию, которая идет от первоисточника. Она истина, поэтому наши так с ним носятся. Босс, вы не хотите, чтобы я сейчас же выяснил, кто обслуживал нас в 607 номере? Вы меня ругаете за то, что я слаб в изящных искусствах и по-французски не умею, но я ведь умею чувствовать, как баба. Я чувствую, босс, я чувствую». Глэб бросился к портье, попросил номер телефона шефа ресторана, позвонив, отправился в бассейн. Лоренс плавал в зеленой воде. Движения его были осторожными, плавными, женственными. «Вылезайте, босс», — сказал Глэб, стоя на бордюре. «И поскорее!» Стол сервировал Айвен Белью, перемещенное лицо из Львова. Без двух пальцев на левой руке его разыскивает Славин. Они поднялись на 15-й этаж, разбудили Ульца, отвечавшего за работу на опросном пункте. Тот, не успев умыться, поднял свою картотеку. Айвен Белью, он же Иван Белый, 1925 года рождения, украинец из Житомира, ушел с немцами, после войны остался в Бельгии, во время инфляции переехал в Тунис, где работал грузчиком в порту, оттуда перебрался в Луисбург. В Житомире имеет родственников, но переписку с ними не ведет, опасаясь доставить им неприятности. В высказываниях резок, говорит, что жизнь пропала, во всем винит американцев, которые не советовали ему возвращаться в Россию. В связях с русским посольством не замечен. Пьет.
3: «Ну?» — спросил Лоренс. «Что делать?» Глеб, не отвечая ему, набрал номер 607. Он долго слушал гудки. Славина в гостинице не было. Выразительно поглядев на Лоренса, Глеб набрал другой номер. «Стау! Доброе утро!» — сказал он, машинально понизив голос, словно звонил к агенту из автомата. «Немедленно выясни и опроси полицейских из охраны русского посольства. Приметы человека, который терся у ограды. Больше всего меня интересует один вопрос. Все ли пальцы у него на руке?» Лоренс поставил кофейник на электрическую плитку, вмонтированную в бар, потер пятернёй лицо и спросил. «Вы считаете, что надо включить группу террора? А что же, по-вашему, говорить с этим Белью о преимуществе нашего общества перед тоталитарным? Где Славин?» «Вот в чем дело». «Погодите, Джон. Я не понимаю, чего вы порете горячку? А я вам поддаюсь. Ну, что может сказать Белью?» «Ничего, но он сможет ткнуть пальцем фотокарточку умного. И тогда меня, нас с вами погонят к черту и правильно сделают. Не уберегли самого ценного агента». Зазвонил телефон, и Глеб заметил, как Лоренс зябко вздрогнул. «Слушаю тебя», — ответил Глеб. Он был уверен, что звонит Ставу, и он не ошибся. «Славин вышел из посольства только что, Джон». «Спасибо, Став, ты меня очень выручил. Можешь дать адрес некого Айвена Белью? Я полагаю, что Славин сейчас пошел к нему. Год рождения, место рождения. Он приехал сюда с севера 10 лет назад. Сейчас работает в Хилтоне. Он их человек, понимаешь? Славин пошел к нему, и нам надо установить это. Послать наших по адресу, если, конечно, установим. Только после моего сигнала. Понятно? Сейчас ни в коем случае ты спугнешь дело. Только после сигнала, Ставу. После сигнала. Я не вешаю трубки, Ставу. Мне очень нужен адрес. «Какое дело вы имеете в виду, Джон?» — спросил Лоренс. «Интересное дело, босс. Мне хочется сделать так, чтобы Славина можно было арестовать как русского шпиона и террориста. Это даст нам много выгод. Трудно даже представить себе, как много это нам даст. Особенно перед началом факела».

0: В Москве продолжается работа советских контрразведчиков по розыску завербованного ЦРУ агента.
1: Шаргин стоял на перекрестке Арбата и Смоленской, у выхода из гастронома, нервничал. Заметив машину с дипломатическим номером, он шагнул с тротуара, приветливо помахал рукой человеку, сидевшему за рулем. Тот притормозил. Они поздоровались. Поговорили несколько минут. Причем услышать их разговор нельзя было, ибо Шаргин, опершись на дверцу, склонился к водителю. Когда иностранец попрощался, Шаргин сел в другую машину, заехал на Преображенку в дом 7, забрал девушку и отправился в ресторан «Русь». Оттуда на холостяцкую квартиру Шаргина, где и провел ночь. Когда Проскурин, закончив доклад и утвердив план мероприятий, вышел, Константинов набрал номер телефона Ольги Винтер. «Здравствуйте, чемпион», — сказал он. «Ваш ученик приветствует вас. Вы, кстати, поговорили со своими знакомыми, африканистами?» «Пока плохо. Не хотят с вами беседовать. Идеи берегут для своих статейк. Сквалыги чертовы. Вы вражеские голоса слушаете?» «Когда как. Вчера Лондон передавал занятный комментарий о Нагонии. Рубите голову, они готовят десант. Очень похоже на Конго. Слова почти такие же».
2: «Они десант, а мы в случае надобности предпримем свои шаги. У нас же договор о взаимопомощи», — сказал Константинов. Точно ответив на тот вопрос, который ЦРУ задавала своему агенту в последней шифровке. «Договор, договор. А они говорят, что договор будет разорван сразу же, как только произойдет путч. Мы тогда ничего не сможем. Это будет нарушением международного права».
1: «Неверно», — сказал Константинов, напряженно обдумывая, стоит ли продолжать разговор или целесообразней подготовиться к нему до завтрашней игры на корте. «Неверно», — повторил он, — «ибо свержение законного правительства в Нагонии возможно только при участии сил извне. Это главное нарушение международного права». «Ладно, до завтра».
0: В Луисбурге события получают новое направление.
3: Славин все понял, когда три полицейских прошли мимо него в сопровождении портье и открыли дверь той комнаты, где работал Белью. Комната без окна, над головой проходят трубы кондиционера, душно. На верстаке укреплены тиски, инструмент разложен на кожаном фартуке. «Где же ваш умелец?» — спросил Славин портье. «Мне сказали, что только он может помочь мне с ракеткой». «Умельца убили», — ответил тот. Но один из полицейских так стремительно глянул на него, что портье, неловко кашлянув, отвернулся от Славина, отошел в угол, подвинул табурет и сел. «Поднимитесь», — сказал тот же полицейский, — «ничего не трогайте руками». Славин ушел к себе в номер, открыл балкон, сел в шезлонг, хрустко вытянулся. «А я тебя недооценил, Глеб», — подумал он. «Ты ударил меня». Сильно ударил. Правда, этим ударом ты подтвердил, что вы завербовали в номере кого-то из наших. Теперь это бесспорно. Значит, Белью писал правду. Теперь никто не может ткнуть пальцем в одну из тех фотографий, которые лежат у меня в кармане. И я правильно сделал, что не пошел к этому Белью домой. Глеб наверняка навесил бы это дело на меня. Но как он высчитал мой ход мысли? В чем моя ошибка? Славин сжег в ванной фотографии. Пепел размял в руках, слил водой, попрыскал спреем, чтобы не было запаха горелой бумаги, и вернулся на балкон. Сильно растер лицо крепкой пятерней, поднялся, позвонил в номер Полу Дику. Тот еще спал, и пригласил его на кофе. Нужна точная, выверенная дезинформация, понял, наконец, Славин. Я должен успокоить Глеба, иначе мне не выполнить задачи. Все пойдет на смарку, мы не найдем. Не найдем шпиона. И в этом мне сейчас может помочь только один человек, Дик. Я обязан через него убедить Глеба в том, что мой поход в ресторан прошлой ночью был случайностью, пьяной, нелепой случайностью. Белью я не видел, не мог просто-напросто видеть. Я должен убедить его в том, что он зря меня испугался. Я смогу это сделать, если открою Полу часть правды. А он поймет, что Глеб из ЦРУ. Это тоже в мою пользу. На будущее. В баре было пусто. Пол Дик пришел хмурый, мятый, руки его тряслись. Официант принес стакан водки с томатным соком и кофе. Пол Дик выпил, и сразу же на лбу у него показались капли пота. «Вот теперь я могу с вами говорить. Что там у вас?» «Сегодня ночью из-за меня убили человека».
4: «Идите к черту.
3: Далеко идти».
4: «Объясните, в чем дело?»
3: «Помните, я вчера ходил в ресторан. Хотел угостить вас коктейлем по-русски».
4: «Не помню, но это не важно. Дальше».
3: «И я выяснил, что здесь в подвале работает какой-то славянин с американо-французской фамилией. Мне нужен был помощник, который хоть что-то сечет в русской кухне. Так вот, из-за того, что я заговорил об этом человеке, из-за того, что ваши службы выяснили это, человека сегодня убили».
4: «Не парите чепухи. Как знаете, наверное, ваш агент».
3: «Если бы», — усмехнулся Славин. «Это было бы прекрасно, будь он нашим человеком. Он ведь знает так много секретов, особенно по устройству кондиционированных машин в вашем Хилтоне».
4: «Как его фамилия?»
3: «Белью. Айван Белью. И если станете говорить с Глебом, не ссылайтесь на меня, ладно?»
4: «Почему?»
3: «Запомните, как только вы зададите ему вопрос о Белью, он сразу же спросит, когда об этом узнал Славин. То есть не сразу, через полчаса между делом, но спросит обязательно».
4: «Пари?»
3: «Принято. Я вам позвоню». «Лучше заходите. Вы где сегодня обедаете?»
5: «Не знаю еще».
3: «Поехали к Макдоналдсам. На окраину. Там интересно смотреть людей».
5: «Хорошо.
3: Давайте встретимся в холле. 2 часа. Вас устраивает?»
6: «Славину, можете ли выяснить вашими возможностями судьбу транспорта номер 642, отправленного наземным путем из Луисбурга в Нагонию? Все сроки прошли, а транспорт до сих пор не доставлен. Центр».
7: «Центр. По сведениям, поступившим от кругов близких к пресс-службе Огано, транспорт номер 642 был захвачен в конце прошлой недели его войсками. Славин».
6: «Славину, кто из наших отвечает за маршруты и сроки транспортировки грузов в Нагонию? Центр».
7: «Центр. За сроки транспортировки отвечает Зотов. Маршруты обговаривал сотрудник внешнеторгового объединения Шаргин во время командировки в Луисбург в апреле этого года. Славин».
6: «Славину, что можете сообщить о Шаргине? Центр».
7: «Центр. Шаргина характеризует положительно. При этом отмечают пристрастие к выпивке. Замечено, что он весьма озабочен встречами с женщинами. Что касается модели сверхмощного радиоприемника Panasonic, то Шаргин купил его непосредственно у фирмача Григорио Аморала за $512. Однако, уезжая из Луисбурга, Шаргин декларировал на таможне также фотоаппарат Минокса, последний выпуск, самый маленький аппарат из известных здесь ныне, и диктофон марки Гертон стоимостью $125. По данным бухгалтерии торгпредства, Шаргину было выдано $650 суточных. Квартира оплачивалась его объединением. Славин».
6: «Славин, выясните, не посещал ли Луисбург одновременно с Шаргиным коммерсант из Трэд Корпорейшн Ван Зегер? Центр».
7: «Центр. Коммерсант Ван Зегер Луисбург не посещал. Славин».
3: Пол Дик сел рядом со Славиным, Выругался, буркнул. Вы меня втравили в хреновую историю, Иван. В какой Макдоналдс поедем? В тот, который находится рядом с домом, где жил Белью. Он жил в Бидонвилле. Там Макдоналдс вонючий, как помойка. Я же обсмотрел все вокруг. Я тоже хочу хоть одним глазом глянуть. Негр, который наливал кофе в картонные стаканчики, сказал Полу: «А я видел вас сегодня, сэр». «А я тебя нет». «И вы меня видели, сэр. Вы выходили из квартиры, где убили Ивана». «Кого?» — Пол изумился. «Какого Ивана?» «Белью. Его настоящее имя Иван. Он вынужден был называться Айвеном. Он же русский». «Я тоже русский», — сказал Славин. «О, простите, сэр, я никак не мог предположить, что вы русский. Я думал, вы англичанин». «Слушайте, а почему он здесь жил? Откуда русский в Луисбурге? Он ничего вам не говорил об этом?» «Нет, он только пел, когда сильно надирался». «Он всегда сильно надирался?» «Нет». «Он стал особенно сильно напиваться, когда сюда начали заходить русские корабли. Ваши матросы часто пьют, у меня пиво. Белью всегда сидел вон в том углу, где темно, и смотрел на них. А когда они уходили, начинал пить, а уж потом пел свои песни. Но его не били, нет, ему разрешали петь». «Слушайте», — спросил Славин, «а хоть раз этот самый Белью пел при русских моряках?» «Да, один раз пел, сэр. И очень плакал, когда пел, и они подарили ему конверты с цветами и открытки». «Когда это было?» «По-моему, в декабре, сэр. Но точно сказать не могу. Я помню, что он потом выглядел каким-то испуганным, будто чего-то ждал все время». «В декабре сюда пришли первые корабли. И наш Иван впервые увидел настоящих русских и написал нам письмо. И долго не решался отправить. Все просто и точно. А потом, видимо, полицейские сказали о беспалом возле нашего посольства. Глеб его вычислил, как и я, и убрал. И теперь только он один, Джон Глеб, может ткнуть пальцем в фотографию того человека, которого вербовал».

0: Текст радиограммы, по-прежнему не поддававшийся расшифровке, переданный ЦРУ своему агенту, гласил следующее. «Дорогой друг, спасибо за ваше сообщение. Оно в высшей мере интересно. Мы доложили его не только нашему руководителю, но и ознакомили с ним правительство. Нас интересует, какой демарш с нашей стороны сможет остановить Москву от военной помощи Нагоне в случае каких-либо событий в этой стране. Ваше волнение по поводу того, что за вами или вашими знакомыми началась слежка, представляется нам следствием переутомления. Советовали бы вам уехать на несколько дней отдохнуть, желательно к морю. В следующей передаче отправьте нам все свои анализы. Мы посоветуемся с ведущими специалистами и пришлем вам в случае необходимости лекарства. Тем не менее, мы обдумаем вопрос, поднятый вами, об операции прикрытия. Может быть, ваше предложение следует реализовать несколько позже? Или вы настаиваете на немедленной реализации игры? Передаем вам привет от вашего друга П. Сообщает, что часть гонораров вложена П в акции United Fruit и Trade Corporation. Желаем вам всего доброго, ваши друзья Д и Л. Москва, Константинов.
1: Генерал Федоров передал папку с документами Константинову. Тот внимательно просмотрел колонки цифр и сказал задумчиво: «У нас тоже полнейшая темнота. Ничего интересного, разве что Винтер внезапно собралась поехать на неделю в Пицунду. Очередной отпуск? Нет, за свой счет». Через 10 минут Проскурин сообщил, что старшим научным сотрудникам часто дают отпуска за свой счет в том институте, где работает Винтер. Сообщил он также, что Шаргин вылетел сегодня в Одессу, но не на отдых, а по командировке объединения, чтобы на месте проверить, как идет загрузка судов, уходящих в Нагонию. «Ну что ж», — сказал Федоров, — «давайте подводить итоги. Номером один я все же обозначил бы Ивана Белова, этого самого Айвена Белью. Новороссийское управление опросило моряков. В декабре на Луисбург ходили чаще всего из Новороссийска», — пояснил Константинов. «Двое из опрошенных были в Макдональдсе в декабре и помнят Белью. Он пел им «Виют Витры» и «Полюшка Поля». Он спрашивал, можно ли подплыть к их пароходу и влезть по шторм-трапу. А там, говорит, все трын-трава. Пусть судят и сажают». «Сколько ему было лет во время войны?» 18. Ушел с немцами, Славин сообщает, крещеный. «Значит, агент работает в Москве. Все наши надежды на провокацию, на передачи впустую, отметаются окончательно. Увы. Шаргин или Винтер? Мне подобрали кое-какие материалы по скандалу с Глебом. Это, мне сдается, тот кончик, который можно ухватить, а потом за него дернуть. К Шаргину вылетит Гмыря. Пусть он его помнет на месте. А я, пожалуй, послезавтра, если согласитесь, вылечу в Пицунду, к Винтер». «В Пицунду, говорите?» Петр Георгиевич нахмурился, мгновение сидел в неподвижности, потом взял одну из папок, аккуратно уложенных на столе, просмотрел бумаги, достал одну из них, протянул Константинову. «Хорошо, что вспомнил. В документе сообщалось, что пресс-атташе американского посольства Лунц, установленный контрразведкой работник ЦРУ, вылетает в Пицунду в тот же день и тем же рейсом, что и Ольга Винтер. Билет на имя Ольги Винтер был действительно куплен на тот же рейс, с которым летел Лунц. Однако в самолете ее не было. Билет никто не сдавал, и в Пицунде она не появилась ни на следующий день, ни позже. А дома телефон ее не отвечал, несмотря на то, что звонили к ней через каждые 2 часа. Не было ее на работе, не было у отца.

0: Константинов попросил секретаря ни с кем его не соединять и никого не пускать в кабинет, если, конечно, не будет чего-либо экстренного. Работал допоздна. 5 папок с документами и разрозненными газетными вырезками, подготовленными в отделах за последние дни, он просмотрел особенно тщательно. Картина представилась ему следующим образом. В гонконгском авиапорту 12 декабря 1966 года офицер таможенной службы Бенш потребовал провести повторный осмотр багажа мистера Лао, чиновника банковской корпорации Lim Limited и мисс Кармен Фернандес, следовавших рейсом на Сан-Франциско. Провожавший мистера Лао и мисс Фернандес вице-президент филиала UCIA в Гонконге мистер Д.Г. Глэб предложил офицеру таможни Беншу отменить свой приказ, поскольку, как сказал Глэб, мистер Лао является его верным другом, человеком, которому в Штатах безгранично верят, а мисс Фернандес, к тому же, работник наблюдательного совета американской ювелирной фирмы «Кук и сыновья». Далее Бенш был приглашен Глэбом в служебную комнату, где вице-президент UCIA представился офицеру таможни как резидент ЦРУ. Впрочем, на завтра Бенш отказался повторить это свое утверждение под присягой, хотя во время скандала, разыгравшегося 5 минут спустя, он говорил об этом вслух, и репортер «Кроникл» Дональд Ги записал все последующие события на диктофон. Именно на основании этой записи он и опубликовал свой сенсационный материал. Несмотря на сопротивление, чемодан был вскрыт. Во втором дне был обнаружен героин, оцененный в 3 миллиона долларов, невиданный по тем временам контрабанда. Через 10 минут после обыска в аэропорт прибыл адвокат мистера Лао, мистер До Цзили, который заявил, что чемодан, вскрытый таможенными властями, не принадлежит мистеру Лао. После опубликования статьи в «Chronicle» и «Eastern Review» репортер Дональд Ги был обвинен в дефамации и клевете, ибо, согласно официальному заявлению американского консула, мистер Глэб во время скандала находился на открытии выставки иракской керамики. Мистер Бенш отказался подтвердить присутствие мистера Глэба во время скандала. Тогда мистер Ги передал суду пленку с записью голосов, среди которых по заключении экспертизы был четко слышен голос мистера Глэба. Более того, Дональд Ги представил 3 фотографии женщин, разыскиваемых Интерполом по обвинению в принадлежности к героиновому бизнесу. Одна из них была, как 2 капли воды, похожа на мисс Кармен Фернандес. Впрочем, по спискам Интерпола она проходила под именами Мария, Росита Лопес, Пилар и Кармен Гарсия. После этого мистер Глэб исчез из Гонконга, не представ в качестве истца в суде первой инстанции. Исчезла и мисс Фернандес.
1: Центральное разведывательное управление, отдел стратегических планирований. Строго секретно. Операция «Факел» вступила в последнюю стадию. Вся подготовка закончена. Необходимо увязать с Пентагоном проблему поставки вертолетов для группы «Огана» в самое ближайшее время. Танки и бронетранспортеры с десантниками занимают президентский дворец. И в случае отказа Грисо от добровольной передачи власти демократическому большинству предпринимают действия, обусловленные боевой ситуацией. Захват дворца должен закончиться в 8:30, за 30 минут до того момента, когда начинает работать телевидение на Гонии. В 9 часов группа парашютистов выбрасывается в телерадиоцентр, и пленка с подготовленным обращением к нации генерала Огана выходит в эфир и на экран. Текст обращения Огана прилагаю. Резидент Роберт Лоренс.
2: Резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Копия в Министерство обороны. Пентагон. Совершенно секретно, по прочтении уничтожить. Передаем информацию, полученную от источника из Москвы. На июнь-июль планируется отправка судов, приписанных к порту Одесса. Суда выходят из Мурманска с интервалом в сутки, по 4 в каждом караване, начиная с пятницы. Военное прикрытие судов не предусматривается. Умный. Заместитель директора ЦРУ Майкл Велш.
0: «Мы нашли Винтер, Константин Иванович», — докладывал полковник Коновалов. «Только мертвую. Ее хоронят сегодня». Константинов не сразу понял. «Кого хоронят? Винтер?» «Что такое?» «Воспаление легких», — объяснял Проскурин. «Покашливала последнее время, но все равно ездила на корты. Температурила, принимала много аспирина, хотела переломить недуг, думала пустяки. Свалилась у Дубова, оттуда ее и отвезли». «Умерла в больнице?» «Да. А Гречаев был там. Говорит, врачи старались как могли». «Вот так штука, а? Цветущая женщина, 30 лет. А почему вчера на работе ничего не знали?» «Дубов вечером позвонил. И сегодня поминки. Он всех ее друзей собирает». «Сможете отправить туда кого-нибудь?» «Зачем?» «Вас не удивляет ее смерть?» «Нет. Сейчас бушует какая-то легочная эпидемия. Капитан Стрельцов справлялся в институте усовершенствования врачей». Вечером Проскурин доложил, что на поминках был его сотрудник. «Ну и что там было?» — спросил Константинов. «Отец еле жив. Побыл минут 30, а потом Дубов вызвал неотложку, увезли старика, единственную дочь. Говорили они все очень хорошо, сердечно говорили. Дубов плакал. Теперь я должен сказать, что хороню самого дорогого мне человека. Нет никого дороже и не будет. Кольцо обручальное ей надел на палец. На кладбище уже». Константинов позвонил дешифровальщикам. Панов доложил, что последние 3 дня, то есть после смерти Винтер, радиограммы из разведцентра ЦРУ не поступали. «Значит, она их принимала?» — задумчиво спросил Константинов, поглядев на Проскурина. «Больше некому». «Ой ли!» — Константинов покачал головой. «Собирайте людей, обсудим положение».

0: Однако наутро в 7:15, как и раньше, афинский разведцентр ЦРУ отправил своему агенту в Москву короткую радиограмму. «Так, значит, не Винтер?» — спросил Константинов, пригласив к себе Проскурина и Панова. «А может, они еще и не знают, что она умерла?» — возразил Проскурин. «Может быть. А чем Винтер занималась в последние дни? С кем встречалась? О чем говорила?» «Раиса Неизметова говорит, что Винтер была у нее накануне смерти. Обычные встречи подруг, ничего существенного, ля-ля, да и только». «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Константинов старика Панова. «Я ничего, ровным счетом». «Знаете что?» — он обернулся к Проскурину. «Давайте-ка я съезжу к Неизметовой. Все же с Винтер я был знаком, разговор может оказаться более предметным. Предупредите ее, пожалуйста, о моем визите. Чем скорее, тем лучше». Однако поездку к Неизметовой пришлось отложить. Генерал-лейтенант Федоров внезапно вызвал к себе Константинова, Проскурина и Коновалова. Лицо его было бледным. До синевы бледным. Он сидел за столом, вытянув перед собой руки, и было видно, что пальцы его, сжимавшие стопку цветных карандашей, ледяные, ногти даже посинели. «Ни для кого из вас не будет открытием, — сказал он, — если позволю себе утверждать, что разведка не будет вести в течение года радиомонолог. Существует обратная связь. Человек, о котором мы не имеем ни малейшего представления. Это диалог, оживленность которого, как мы имели возможность убедиться, зависит от напряженности, усиливающейся ныне на африканском континенте. Конкретно в Нагонии. Вывод очевиден. Источник. Лицо, хорошо осведомленное, он информирует хозяев по широкому кругу вопросов. Следовательно, каждый состоявшийся диалог, нанесенный нам ущерб. Установить размер его невозможно. Мы установим его, но чем позже, тем большую цену заплатим за его возмещение. Вот так. А теперь ознакомьтесь со спецсообщением, которое мне только что передали у руководства. Федоров открыл красную папку, откашлялся и медленно, чуть не по слогам, зачитал. «Сегодня в 5:00 утра при подходе к Луисбургу взорвалось транспортное судно «Глеб Успенский», приписанное к порту Одесса, с грузом для Нагонии. Судно вышло из Мурманска, имея на борту сельскохозяйственную технику, грузовики и лекарства. Погибли 3 члена экипажа». Федоров медленно оглядел чекистов, снова начал сжимать и разжимать пальцы, словно грея их. «Мне сдается, что эта акция — самодеятельность ЦРУ. Правительство не могло санкционировать такого рода бесстыдство. В конце концов, они понимают, что ситуация такова, что скрыть это не удастся». Федоров долго молчал, потом, однако, не сдержался. «Мне сдается и то, что после сообщения о гибели нашего корабля Феликс Эдмундович подал бы в отставку. Ясно? Славин мудрит в Луисбурге, вы тут планы чертите. а шпион губит людей, технику. Не можете найти, так и скажите. Оставим других.
1: Славин достойно выполняет свой долг, тихо сказал Константинов. Я же готов подать в отставку немедленно.
0: Федоров убрал со стола руки. Что касается отставки, сначала сделайте то, что вам надлежит сделать. Это все. Вы свободны.
2: Агент ЦРУ Глеб.
3: На коктейле в советском посольстве Глеб отвел Зотова в сторону, передал ему маленькую книгу в растрепанном переплете, пояснив. Это было, оказывается, чертовски трудно найти. Пришлось запрашивать в Вашингтон. Помогло русское издательство Камкина. Спасибо. На сколько времени даете? Навсегда. Полно вам. Неделя. Годится? Вполне. Хотите переснять на ксероксе? У нас поганый ксерокс. Я, видимо, сделаю фотокопию. Книголюб Зотов не удержался, глянул год издания книги об африканском фольклоре. 1897. Спасибо, Джон, повторил он. Я вам обязан, право. Это я вам обязан, Эндрю. Мне? Чем? Дружбы? Дружба исключает понятие «обязан», Джон. Так, во всяком случае, полагаем мы, русские. Обязан приложимо к бизнесу. Кстати, о бизнесе. Вы не могли бы мне помочь? В чем? Я бы хотел увидеть вашего торгового представителя. Нет проблем, я устрою. Звоните завтра в 3:00. Окей? Договорились. Передайте мой привет вашей очаровательной жене, Эндрю. Спасибо. Когда вы ее ждете обратно? Как только она закончит свои дела в Москве. Они обменялись рукопожатием и разошлись. Вернувшись домой, Глеб сразу же прошел в свой кабинет, опустил жалюзи, включил музыку, достал из кармана маленький диктофон, микрофон вмонтирован в часы, очень удобно, подключил его к специальной аппаратуре и начал прослушивать запись. Фразы Зотова. «У нас поганый ксерокс, я, видимо, сделаю фотокопии. Спасибо, Джон, я вам обязан, право. Нет проблем, я это устрою. Я бы сказал, бесспорно, звоните завтра 3:00, окей?» Он переписал на пленку повышенной чувствительности и спрятал ее в сейф. Потом, переодевшись, заехал к Пилар, передал ей второй микродиктофон и сказал: «Гвапинья, тебе надо будет поцеловать Зотова, сообщить о смерти жены, сказать ему «милый» и так повести беседу, чтобы он сказал тебе следующие слова: «Устал. Больше не могу. Пусть все идет к черту. У тебя есть 3 часа, чтобы поработать над сценарием. Успеешь? Продумай все хорошенько, потому что в диктофоне 40 минут звучания пленки. Ясно?»
2: Генерал Константинов.
0: Гмыря, поговорив с Константиновым ПВЧ из Одесского управления, зашел в кассу Аэрофлота и взял билет на вечерний рейс. Гмыря умел рассчитывать время, охота приучила его к абсолютной временной точности. Поэтому, закончив разговор с Москвой, он зашел в буфет. И здесь
1: столкнулся с Леопольдом Никифоровичем Шергиным. Тот рассеянно пропустил его первым, в следующем вошел Ван Зегер из Трейд Корпорейшн. «А почему здесь Ван Зегер?» — подумал Гмыря. «Шаргин ведь вылетел один». Между тем за столиком разговаривали очень тихо по-английски. «Я пытаюсь это делать, Лео, но разве все от меня зависит? Я не всемогущ, как это кажется с первого взгляда. Я рассчитываю на минимальную сообразительность ваших шефов. Если они брякнут свое заявление, со мной все будет кончено, понимаете? Я знаю, что говорю, Шарль». Шаргин обернулся, достал деньги, подошел к буфетчице и расплатился. Гмыря, взяв такси, поехал в управление КГБ, снова позвонил Константинову и, передав чуть недословно странный диалог, свидетелем которого он по чистой случайности оказался, попросил санкцию на действие.
4: Центр. Всю ночь Шаргин и Ван Зегер не выходили из номера Шаргина, составляя некую докладную записку. Трижды заказывали Лондон, Марсель и Гаагу. Разговор не состоялся в связи с загруженностью линии. Гмыря.
5: Гмыря, возвращайтесь в Москву. С Шаргиным все в порядке. Центр. Докладная записка, которую Шаргин готовил, запершись в своем номере в Одессе, свидетельствовала о том, что Ван Зегер, получив предварительное согласие на продажу нефтесырья, неофициальное, чисто дружеское согласие, послал телекс директорату фирмы. А те сделали об этом сообщение в прессе, назвав цену, которая никак не устраивала советское торговое объединение. А отвечал за эту цену никто иной, как Шаргин. Однако сообщить Ван Зегеру предварительное согласие ему поручил заместитель директора объединения. Так что во время разговора в баре, свидетелем которого стал Гмыря, Шаргин был расстроен не чем-нибудь, а хваткой необязательностью своего партнера по торговле.

«Раиса Исмаиловна», — сказал Константинов, проходя в маленькую убранную коврами квартиру, — «у меня к вам просьба». «Пожалуйста», — легко согласилась Неизметова, — «только я не знаю, кто вы. Мне позвонили, сказали, что приедет генерал, а зачем мне объяснили?» «И я могу надеяться, что наш разговор останется в тайне. Ото всех, даже от родных, от самых близких друзей. Вы верите честному слову?» Женщина вздохнула, и взгляд ее невольно скользнул по фотографиям на стене. Она и мужчина, бывший муж. «Я очень верю честному слову», — ответил Константинов. «Даю честное слово», — сказала Неизметова. «Тем более мой дядя, Шарип Шакирович, работал в ЧК. Его расстреляли в Майбите вместе с Мусой». «Я знаю». «Так вот, Раиса Исмаиловна, меня интересует все, связанное с Ольгой Винтер». «С Олей?» — поразилась Неизметова. В глазах у нее сразу же появились слезы. «А в чем дело? Какое горе, боже ты мой, какое горе! Почему вас интересует, особенно теперь, Оленька? Когда она была у вас в последний раз?» «Не помню. Дней 5 назад или 4. А что?» «Она была одна?» «Нет. С Сережей». «С каким Сережей?» «То есть как с каким?» «С Дубовым. Они пришли ко мне часов в 7 с шампанским. Посидели, поболтали. Потом ушли». «Как себя чувствовала Ольга?» «Хорошо. В этом-то и ужас, если бы болела. Припомните, пожалуйста, что было в тот вечер?» «Запоминается кризисная ситуация, а в тот вечер ничего не было. Простите, как вас зовут?» «Константин Иванович». «Согласитесь, Константин Иванович, что трудно говорить кому-то третьему о разговоре с подругой, о спокойном разговоре. Оля поставила кассету, она знает...» Неизметово заплакала.

Эту песню все время играли в нашем люксе. А он снова не понял, в каком люксе. А Оля развеселилась еще больше. Да в Хилтоне. В Хилтоне? Он как-то слишком резко поднялся и опрокинул на нее бокал с шампанским. А у нее чудное платье было, плиссированное, джерси, очень легкое, сейчас модно. Он расстроился, взял ее за руку, отвел в ванную. Потом они вернулись, тихие, какие-то странные. Я попросила Олю, расскажи про ваш номер. А она посмотрела на Сережу, улыбнулась через силу и ответила, в другой раз. И замолчала, ни слова не сказала больше. «Это все, что случилось за 60 минут?» — тихо спросил Константинов. «Вот вы сказали, что Дубов резко поднялся, опрокинул бокал. Еще раз вспомните, после каких слов Ольги это произошло?» Она говорила «наш люкс». А он понять не мог. А когда она сказала про Хилтон, он поднялся и... Неизметова вдруг замолчала. «Вы не знаете, Раиса Исмаиловна, простите, пожалуйста, этот вопрос. У них близость началась еще в Луисбурге. Вы хорошо сказали. Близость. Сейчас, говорят, они встречаются. Очень вульгарно, правда?» «Я не спрашивал ее об этом, Константин Иванович. А она не говорила. Она при всей своей открытости очень скрытна, когда дело касается личного. Но мне кажется, что все у них началось там». «Она собиралась замуж за Дубова?» «Трудно сказать. Не знаю. Помню только однажды. Оля призналась, Сережа не любит детей. Она потом недели три избегала встреч с ним, жила у меня. Я ведь бестелефонная, найти трудно. Скрывайся на здоровье». «А у кого она еще могла скрываться?» «У Гали Потапенко. Это наша подружка. У... да нет, пожалуй, все».

0: Галина Ивановна Потапенко работала старшим экономистом Росавтотехобслуживания. Телефон на ее столе звонил беспрерывно. Константинов несколько раз пытался начать разговор, но ничего путного из этого не получалось. «Ну, пошли покурим», — сказала Потапенко, положив трубку. «Здесь жизни не будет». В коридоре они устроились на диванчике возле окна. «Рая мне звонила, Константин Иванович. Она просила помочь. Я готова. Сразу же даю вам честное слово».
1: «Спасибо.
0: Вы, следовательно, в курсе того, что меня интересует?»
1: «Да».
0: «Странно все это».
1: «Что именно? Почему странно?»
0: «Понимаете, Оля приехала ко мне утром. Глазища больные, какая-то выжатая, я ее не помню такой. Даже не знаю, ловко ли об этом говорить. Словом, она попросила меня оценить серьги. Бриллиант с изумрудом, очень красивый. Но что интересно, там в коробочке под софьяном лежала записка. Сережки от Сережки. Значит, это Дубов ей подарил».
1: «Это когда было?»
0: «После того, как она от рая уехала, часа через три. Оля оставила серьги, сказала, что перед вылетом заберет. И вот.
1: Где эти серьги?»
0: «У меня. Я собиралась съездить к ее папе. Но тяжко это. Говорят, старик очень плохо еле дышит».
1: «Ольга вам ничего не объясняла?»
0: «Что именно?»
1: «Ну, отчего выглядит плохо? Зачем понадобилось

0: оценивать подарок друга. Какие-то вещи не объясняют, Константин Иванович, даже подругам. Так вот, ювелир оценил эти серьги. Они стоят 7000 рублей. Совершенно невероятно, правда? Причем он полагает, что они не нашего производства. А чьего? Ему кажется, что бельгийская работа. Бриллиант он считает африканской. Раньше ведь бельгийцы владели алмазными копьями. Вы с Дубовым тоже дружны? Как вам сказать? Я, признаться, не очень ему симпатизирую. Хоть и умен, и, Оля говорила, талантлив и непьющий, а все равно не лежит у меня к нему сердце. Отчего? Не знаю. Не лежит ей все тут. Я ей на поминки не пошла. Знала, что будет представление. Я этого не выношу. В свое в себе следует хранить.
1: Куда Оля от вас поехала?
0: Не знаю. Она куда-то звонила, спрашивала о проспектах, о справочниках. Не помню, кажется, она называла имя Лева.

0: Проскурин выслушал Константинова, открыл папку, полистал страницы. Только один ее знакомый имеет имя Лев. Константинов усмехнулся. Занятно вы сказали фразу, словно перевод с английского. Какая фамилия у этого Льва?
1: Лукин.
0: Лев Васильевич Лукин. Я попрошу вас увидеться с ним сейчас же. Договорились? И вот еще что. Вырисовывается Дубов. Странно вырисовывается. Где он?
1: Я начал его искать, Константин Иванович. Но он как в воду канул.
0: Тоже помер, усмехнулся Константинов. К вечеру найти. Лукин пригласил Проскурина в квартиру. Стеллажи в большой комнате были заставлены книгами, словарями, справочниками. Лукин работал в международном отделе Бюро технической информации.
1: Товарищ Лукин, я хочу узнать, о чем вас спрашивала Ольга Викторовна Винтер в последний раз.
0: Оля попросила у меня проспекты отелей «Хилтон».
1: Что это за проспекты?
0: Описание отелей, ресторанов, баров, стоимость номеров, адреса, телефоны, телексы.
1: Вы не помните, там есть описание отеля «Хилтон» в Луисбурге?
0: Конечно. Ольгу, по-моему, интересовал именно этот отель.
1: Почему?
0: Не знаю. Она просмотрела справочник, остановилась как раз на той странице, где был луисбургский «Хилтон». Загнула еще, потом разгладила. Она знает, как я отношусь к книгам.
1: Где этот справочник?
0: Оля его увезла с собой.
1: Обещала вернуть?
0: Да, я на поминках видел этот справочник у Сергея в комнате.
1: Вы не заметили ничего странного в поведении Винтер?
0: Кого? Ах, Оля, нет, выглядела только плохо. Будто после бессонной ночи, а так ничего странного я не заметил.
2: Подразделение Коновалова обобщило данные на Дубова. Константинов, в частности, поручил выяснить, отчего по возвращению из Луисбурга Дубов отказался от предложенной ему докторантуры.
0: Он не только от докторантуры отказался, товарищ генерал, докладывал Коновалов, обобщив глубокой уже ночью собранные материалы. Выясняется довольно занятная картина. Во-первых, ему предложили должность заведующего отделом в управлении, оклад 350. Отказался. Странно, потому что он не назойливо, но точно дает понять окружающим, что с деньгами у него довольно трудно. Отказался и от учебы в академии. 3 месяца он ждал должности старшего референта в том именно отделе координационного института, куда стекаются все закрытые материалы по африканскому узлу. Оклад 200, премиальных нет.
1: Какие он мог получить выгоды в координационном институте? Более интересные командировки? Перспективы роста?
0: Никаких нет. Командировки ему гарантировали, когда приглашали заведующим отделом практически весь мир. Также ему обещали дать льготы, если он решит писать докторскую. Перспективы роста в координационном институте весьма незначительны, разве что только защититься.
1: Он пишет диссертацию?
0: Нет, мы навели справки, он даже не поднимал этот вопрос.
1: Как характеризуется?
0: Положительно. Дисциплинирован, скромен, очень аккуратен в работе с секретными документами.
1: Какой, кстати, у него дома приемник?
0: Его же нет в Москве, Константин Иванович. Мы не имеем права, пока что, во всяком случае, входить к нему в квартиру.
1: Надо продумать, как выяснить, что у него за приемник.
0: 4 утра пришел Проскурин.
2: Где Дубов? Спросил Константинов.
1: Я сделаю все, чтобы найти его сегодня.
0: Ну, в таком случае мы обязаны не разрешать вам делать все, а лишь то, что не противоречит закону.
2: Константинов открыл папку с особо срочными телеграммами.
0: Ответьте мне, кто из людей по суженному кругу знал о наших поставках в Нагонию?
1: Я должен посмотреть материалы на интересующих нас лиц.
0: Но в связи с чем возник вопрос о поставках? Недоумевающе спросил Проскурин.
2: В связи с телеграммой Славина.
0: Могу помочь. В Луисбурге об этих поставках знает только один человек. Зотов.
1: Учитывая его отношения с женой, дружба и мирное сосуществование, усмехнулся Проскурин, здесь об этом наверняка знала Винтер.
0: Допустим. А кто еще?
2: Через полтора часа Проскурин доложил, что такую информацию по роду своей работы получал лишь один человек.
0: Дубов Сергей Дмитриевич.
3: Славин в Луисбурге решает ускорить ход событий.
4: «Люди стали добрее», — убежденно повторил Славин, накидывая пиджак на спинку стула. «Вы подумайте только, у нас популярна песня о добром крокодиле Гене, а раньше детей крокодилом пугали. Пойдите-ка, выкупайтесь в нашей реке, там множество добрых ген обитает», — усмехнулся Зотов. «Не доброта это, а приближение знания к массовой аудитории. Я имею в виду телепередачу «В мире животных». Они же такие добрые на экране, эти самые крокодилы. Люди стали сентиментальнее, с этим могу согласиться. Но что касаемо доброты, позвольте остаться при своем мнении. Человечество плашает, Виталий Всеволодович. «Домой хочется?» — спросил Славин. «Домой?» «Хотелось бы, коли имел бы». «Да, мне тут уже рассказывали». «Послушай, послушай, Глеб», — подумал Славин. Он теперь был уверен, что каждый шорох в его номере записывается. «Слушай, что я говорю». «Дождемся звонка. Мне обещал позвонить приятель, тащит Пилар, а мне что-то не хочется». «Что же ваш приятель-то не звонит, а? Дадим еще 5 минут форы. Он славный парень». «Все они славные парни», — усмехнулся Зотов. «Только откуда славный парень Глеб знает о наших поставках на Нагонии? Один я об этом здесь знаю, никто больше». Славин стремительно наступил на ногу Зотову, но тот брезгливо махнул рукой. «Не подслушивают вас. Были бы послом, другое дело».
3: Американский разведчик Глеб замышляет операцию по новой дезинформации.
5: Выслушав последние слова Зотова, Джон Глеб резко поднялся со стула, сунул черновую ленту в карман и пошел к Роберту Лоренсу. «Дело сделано», — сказал он. «Я спокоен за факел».
6: «Поздравляю. В подробности будете посвящать? Или моя голова вам не очень-то нужна в этом деле?»
5: «Это мое дело».
6: «Ведите политический курс. Тактику ближнего боя оставьте мне. Что нам это даст? Победу. Во-первых, русские получат доказательство, что Зотов наш агент. Во-вторых, они заимеют эту информацию таким образом, что мы сможем обвинить мистера Славина в шпионаже. Приготовьтесь к налету. Бандиты возьмут из вашего сейфа имена наших друзей. Среди них, ясное дело, окажется Зотов. В-третьих, обвинение в шпионаже и гангстеризме понудит Луисбург выслать из страны большинство русских, работающих здесь. Поставки в Нагонию таким образом сократятся наполовину. Другую половину уничтожит группа террора нашего Огано. В-четвертых, после начала этой кампании, особенно когда Стау арестует Славина, Здесь не останется наблюдателей. А если и останутся, то станут соблюдать особую осторожность. Перед началом факела такая акция весьма полезна. Меньше шума.
7: Лавину. Выясняйте все, связанное с Дубовым. Характер его взаимоотношений с Винтер. Не был ли зафиксирован факт встреч с Лоренсом или Глэббом, пусть даже случайных? Центр.
8: Совершенно секретно, генерал-майору Константинову. На ваш повторный запрос сообщаю, что Дубов Сергей Дмитриевич вылетел вчера в Адлер рейсом 852. Подполковник Зыков.
9: Данные наблюдения за Белым. Такая кличка была дана Дубову абхазскими чекистами, потому что прилетел он на море в легком белом костюме, белой рубашке с белым бантиком. Ботинки, однако, были черные, тяжелые, тупорылые, старый американский фасон. Остановившись в корпусе «Маяк» в номере 212, Белый в 8:47 пошел на завтрак. Посадили его за столик рядом с двумя женщинами, одна из которых черненькая, лет 23, вышла с ним вместе из кафе в 9:17. Он предложил черненькой зайти к нему в номер. Черненькая приняла предложение. В номере Белого они пробыли 52 минуты, вышли оттуда уже в купальных костюмах и отправились на пляж. Там они купались и загорали до 12:49, после чего вместе пошли на обед в то же кафе. За столиком находились с 13:05 до 13:51. Затем отправились в номер Белого, где пробыли до 16:10, после чего снова вернулись на пляж. Вернулись оттуда в 18:26, пошли на ужин, сев за тот же столик, что и утром. К ужину Белый заказал бутылку вина марки «Тибаани». После этого он пригласил черненькую на прогулку. Не входя ни с кем в контакт, они вышли с территории пансионата «Пицунда». Около почты Белый оставил черненькую и, разменяв на 3 рубля 15-копеечных монет, позвонил в Москву по телефону 341-97-88. Во время разговора с неким Виктором Львовичем он говорил, что надо держаться и что он тоже хотел бы уйти к ней, но каждый должен до конца выполнить свой долг перед людьми. Он также просил Виктора Львовича не подниматься еще несколько дней. Сказал, что вернется из командировки через неделю. После этого разговора Белый пригласил черненькую в бар, где танцевал с нею до 12 часов, после чего они вернулись в его номер, где и остались. Габуния.
6: Телефон 341-97-88 принадлежал Виктору Львовичу Винтеру, главному врачу 3-й гинекологической клиники. Черненькой оказалась Ольга Вронская, 22 лет, москвичка, комсомолка, незамужняя украинка.
3: Расследование в Москве вскрывает новые факты.
6: Доктор 52-й городской больницы удивленно посмотрел на Константинова. Так я ж все объяснял уже, товарищ.
0: Кому?
6: Сегодня. Приезжали из ее института. Потом, конечно же, отец, он наше светило. Я обязан был объяснять ему. Видите ли, я приятель ее мужа. Ах, это который за границей. Да, понятно. Он еще ничего не знает?
0: Нет.
6: Напишите, что она... Не страдала. Моментальная потеря сознания. Странная, дурацкая смерть. Ее приятель рассказал, что с вечера Олю знобило, он дал ей аспирина. Она уснула, но температура была высокая. Он вспоминал, что она уже неделю покашливала, но, несмотря на это, ездила на корт. Глупость, конечно. Утром он вызвал скорую помощь. Мы сделали все, что могли, но, видимо, начался отек легких. Тут мы бессильны.
0: Почему, видимо? Доктор не понял, вопросительно посмотрел на Константинова. «Вскрытие, вероятно, дает не приблизительный ответ, — пояснил тот, — а точный. В чем причина гибели молодой и здоровой женщины?» «Но вскрытия не было. Простите, вас как зовут?» «Константин Иванович». «Очень приятно. А я Арчил Георгиевич. Так вот, Виктор Львович попросил не делать вскрытие. Его слово для нас закон, великий хирург. Но чего же не проведено вскрытие?» «Так я объяснил вам». «Нет, не объяснили. Виктор Львович попросил об этом. Это не объяснение. Вечером женщина была здорова. Утром умирает. А вы не делаете вскрытие. А вдруг это какая-то инфекция?» «Нет, это не инфекция. По признакам внезапный ураганный отек легких. Это часто бывает? Я лично такого не встречал. Ну, третий день, шестой, запущенный легочный процесс. Так ведь ее приятель, как его, Сергей Дмитриевич, именно он рассказал, что она давно кашляла, была нездорова. Значит, не инфекция». На совещании у генерала Федорова Константинов докладывал: «Начинаем отрабатывать версию Дубова. В течение ближайших суток мы должны восстановить, желательно по минутам, все связанное с последними часами жизни Ольги Винтер. Мы не имеем права никого допрашивать, это понятно. Никакими уликами против Дубова мы не располагаем, поэтому надобно ювелирно. Это первое. Далее необходимо проверить, кто, кроме Дубова, присутствовал на переговорах, когда министр экономики приезжал к нам в составе правительственной делегации Нагонии. Необходимо доказать прокурору, это, видимо, придется делать мне, целесообразность эксгумации трупа и проведение экспертизы по поводу смерти Винтер. Но лучше бы, конечно, прийти к нему с более весомыми резонами, чем имеем мы». «Ну что ж, — сказал генерал Федоров, — давайте собирать». Итак, мы вышли на приблизительный район особого интереса ЦРУ. Это свидетельствовало, точнее, свидетельствует, что в Нагонии вот-вот вольется кровь. И что ЦРУ нужны постоянные данные о том, что мы знаем про их планы. Мы знали о них кое-что, но не более того. Мы до сих пор не знаем ни агента ЦРУ, работающего в Москве, ни его связника из посольства. Итак, радиограммы «сукину сыну», который мы перехватывали, ощущая собственное бессилие, заставили нас разбросать поиск широко, с захватом. Мы исследовали Зотова, Винтер и Шергина. С Шергиным мы встали на ложный след. Шергин отпал. 100%. Наконец, Винтер. Странная смерть. «Ураганный отек, говорите?» «Судя по тому, что вскрытие сделано не было, судя по тому, как Дубов смог нажать на старика Винтера, здесь что-то странное, Петр Георгиевич». «Вы с самого начала возбудили уголовное дело по факту радиограмм, так что основания для законной эксгумации у вас, мне сдается, есть. Но ведь отец Ольги был против вскрытия. Морально ли будет пойти на эксгумацию?» «Жестоко, да, но морально, Петр Георгиевич. Какие выдвинете доводы?» «Опасаясь разоблачения, агент ЦРУ уничтожил Винтер». «Какого разоблачения боялся агент ЦРУ? Кто он? Улики. Почему Винтер могла его разоблачить? А может, она сообщница?» И вообще произошел несчастный случай. Несчастный случай исключен. Факты.
2: Мужчина, который ее любил, а Дубов так говорил всем, стремительно похоронив любимую, уехал отдыхать. В первый же день он тащит к себе в кровать девушку. Идет в бар и танцует. Понимаете, Петр Георгиевич, танцует. Танцует? Сукин сын, а? Да, танцует.
0: Генерал Федоров снял трубку правительственного телефона. Набрал номер. Алло?
10: Здравствуйте. Когда вы ждете Василия Лукьяновича?
0: Ах, улетел. Понятно. А кто на хозяйстве? Ага. Спасибо. Он набрал второй номер.
10: Николай Георгиевич? Здравствуйте. Это Федоров из КГБ. Добрый день.
0: Да ничего, спасибо.
10: Николай Георгиевич, у меня вопрос. Вы принимали участие в переговорах с Нагонией?
0: Именно.
10: А кто готовил материалы?
0: Нет-нет, я имею в виду специальные, поставка в частности.
10: Так, ясно.
0: Из какого отдела?
10: Дубов. Мой заместитель к вам собирается, генерал Константинов. Найдете время?
0: Ах, вот в чем дело.
10: Ну-ну, спасибо. До свидания.
0: Петр Георгиевич положил трубку, снял очки, спрятал их в футляр.
10: Вот так, сказал он. По вопросам экономики материалы готовил Дубов.
0: А вас поздравляю. У него уже сидит Проскурин.
10: Четко работаете, генерал.
0: Четко.
10: Готовьте постановление. Связывайтесь с прокуратурой. Будем эксгумировать труп.
11: Из заключения специалистов, участвовавших в эксгумации и вскрытии трупа О.В. Винтер. Отек обоих легких был вызван применением препарата с острым запахом, неизвестного нашей фармакологии. При исследовании остатков препарата выяснилось, что потеря сознания может наступить через 30-40 секунд после применения препарата. Однако смерть приходит значительно позже. Поскольку препарат нам неизвестен, то действия врачей, оказывающих первую помощь О.В. Винтер, следует считать правильными. Мы, ниже подписавшиеся, не знаем, какое противодействующее средство можно было применить, дабы спасти жизнь пострадавшей. Мы должны дать отрицательный ответ и на вопрос о наличии в организме покойной каких-либо следов хронического легочного заболевания. Можно утверждать, что покойная до введения в ее организм неизвестного препарата была абсолютно здорова.
7: Славин. По возможности, ускорьте ответ на вопрос о представительстве Кук и сыновья. Интерес к Дубову тщательно маскируйте. Центр.
12: Центр. Представительства Кук и сыновья в Луисбурге нет. Двухкомнатный люкс номер 1096 был снят для Дубова. Снят 12 раз, начиная с марта 1976 года по июль. Стоимость номера $95 в сутки. Ежемесячная заработная плата Дубова в период с марта по июль составляла $500. Славин.
13: Агент ЦРУ Глеб.
6: Пилар вышла из квартиры Зотова через 2 часа. Через 3 часа Глеб получил запись разговора Зотова с Раситой. Она соединила его со стариком Винтером. Слышимость была отвратительной, но все же Зотов услыхал. Оленьки больше нет. Через 3:40 Глеб приехал в Хилтон и поднялся в бар. Он знал, что Пол Дик сейчас там, пьет свое пиво и пишет фломастером на салфетках. Глеб удивился, когда понял, что пишет тот не корреспонденции, а стихи. «Привет, Пол. Пьете в одиночестве и не знаете о скандале в нашей богадельне?»
14: «У нас их слишком много».
6: «В какой именно?»
14: «В ведомстве Лоренса». Нашего главного шпиона. Именно. У него ломанули сейф. Если это сделали чужие, тогда никто ничего об этом не узнает. А если работнули здешние гангстеры, надо ждать требования о выкупе. И бедному Лоренсу придется платить. Материалы, видимо, того стоят. Он так хорошо конспирировал, этот Лоренс, что ребята твердо уверовали, он хранит в своем сейфе доллары. Странная, кстати, манера снимать для такого рода офиса апартамент в отеле. Пол Дик странно усмехнулся, сполз со стойки. Через 5:12 директор полиции Стау позвонил Глэбу, который сидел напротив Лоренса у телефона, и сказал: «Все в порядке». Глэб осторожно положил трубку, вздохнул глубоко, облегченно и рассмеялся. Полиция, вызванная соседями, застала Зотова связанным, оглушенным. В его квартире все было перевернуто вверх дном. Агенты криминальной полиции, к вящему их удивлению, обнаружили в темной кладовке портативный радиопередатчик, а в нижнем ящике стола шифровку. Цифры были точно такими же, какие в течение последнего года перехватывала советская контрразведка. Когда Зотов в госпитале уже пришел в себя, на вопрос о передатчике отвечать следователю отказался. Вызванный полицией советский консул задал ему такой же вопрос. Зотов сказал, что все происшедшее — провокация, и попросил отправить его в Москву. «Это будет решать суд, господин Зотов», — ответил ему полицейский следователь. «В вашей квартире обнаружены предметы, запрещенные в нашей стране к ввозу. Видимо, господин консул понимает, что я не могу нарушать закон моей страны. Пока мы не установим, каким образом вы ввезли в Луисбург передатчик, что передавали, кому и о чем, мы не вправе разрешить выезд. Более того, ваша палата отныне будет под нашей охраной». Вечерние газеты вышли с заголовками: «Русский шпионаж в Луисбурге».
15: «Дорогой друг, мы рады передать вам привет от очаровательной П. Сообщаем, что ваш гонорар составляет $32,772.12. Однако, поскольку вы просили прислать вам лекарства, изделия из золота и серебра, мы вычли из гонорара $641.03. Следовательно, окончательная сумма к выплате составляет $32,131.09. Должны сказать, что ваша информация представляет исключительный интерес. По оценке нашего руководителя, вы вносите громадный вклад в дело освобождения Нагонии от коммунистической тирании. Мы просили бы вас продолжать информировать нас постоянно. Более всего нас интересует на этом этапе тот же вопрос. Известно что-либо Москве о нашей помощи группам оппозиционеров? И если известно, то что именно? Следует ли ожидать расширения помощи режиму Гриссо? По-прежнему мы высоко дорожим вашей оперативной информацией о том, когда и откуда выходят караваны судов. В ближайшие дни мы перешлем вам новые рекомендации и все то, о чем вы просили в прошлом сообщении. Хотим порадовать. Все ваши опасения могут теперь быть перечеркнуты. Известный вам человек введен нами в игру операции прикрытия, и все возможные подозрения будут обращены на него, во всяком случае, в течение ближайших нескольких месяцев. Затем мы, вероятно, законсервируем на какое-то время радиосвязь и обсудим новые формы нашей дальнейшей работы. От всего сердца приветствуем вас, ваши друзья Л и Д.
16: Луисбург. Резиденту ЦРУ Роберту Лоренсу. Прокорректируйте публичные высказывания Огана. Дайте указание Агана еще более резко отмежеваться от империализма и подвергнуть критике пассивность государственного департамента в его слишком осторожном сдерживании прокремлевских элементов. Заместитель директора ЦРУ Майкл Велш.
17: Центр. Продавец римского филиала Кукенстайн полагает, что серьги, фотографию которых я ему предъявил, были проданы летом прошлого года иностранцу, хорошо говорившему по-испански, хотя, видимо, его родным языком был английский. Рыбин.
7: Славину, срочно уточните, каким рейсом возвращался в Союз Дубов. Центр.
18: Центр. Дубов возвращался в СССР из загранкомандировки, во время которой он жил в доме для советских специалистов через Рим в июле 1977 года. Провел в Риме 3 дня, получив транзитную визу на 72 часа в аэропорту. Из бесед с Глебом складывается впечатление, что он весьма озабочен нападением на Зотова и его арестом. Однако его озабоченность просматривается слишком явно. Славин.
15: Советские контрразведчики устанавливают пристальное наблюдение за Дубовым.
10: Константинов, сопоставив все эти данные, поручил капитану Никодимову провести встречу с Дубовым. Его-то капитана Никодимова добрый приятель Игорь Куценко работал в одном отделе с Дубовым. От него, от Игоря Куценко, капитан Никодимов узнал, что Дубов прилетел ночью, а утром, как обычно, по субботам пойдет в Сандуны. Знакомься, Сережа. Это мой приятель. На одной парте сидели. Никодимов. Дубов. Предпочитаете здешний пар сауне? Спросил Никодимов. Следуйте врачебным советам.
19: Да я как-то к их советам не очень прислушиваюсь. Исповедую фатализм. Что на роду написано, то от тебя не уйдет. Где работаете?
10: В госбезопасности.
19: Уважаю вашу фирму. У меня там есть друзья. Майора Громова не знаете?
10: Откуда он?
19: Я чужие секреты не открываю, ответил Дубов. Это враг подслушивает, так кажется.
10: Никодимов улыбнулся.
19: После первого захода в парную Дубов укутался 2 простынями и пошел делать педикюр. Именно в этот-то момент Никодимов отдал все костюмы в прачечную. Там взяли ключ от комнаты Дубова и сфотографировали записную книжку. Дубов, однако, не рассчитал, очередь его прошла, он ни с кем не стал ссориться, предупредил, что теперь-то уж обязательно придет заранее, и вернулся на свое место. «А где мой костюм?» – спросил Дубов, не глянув даже на вешалку. Казалось, он замечал все, что происходило вокруг него. «Я сдал в утюжку. Игоря, ваш и мой».
10: «Не надо бы, Антон Петрович. Я в банях не глажу. Я это умею делать сам».
19: «Ну да ладно. Хорош пар, а?»
10: Когда банщик принес костюмы из гладилки, Дубов ненароком тронул карман пиджака. Там ли ключи? На месте. Слепок, однако, уже был сделан.
19: Лейтенант Дронов вошел в комнату Дубова, остановился у двери, осматриваясь. Абсолютный, несколько даже монастырский порядок. Письменный стол, на котором стоял сверхмощный приемник «Панасоник». Большая лампа, бронза и кость. Странно диссонировал с этими 2 вещами длинный китайский фонарь. 3.20. Чаще всего продают в военторге. Очень хорош на рыбалке и охоте. Сфотографировал приемник. В томике Диккенса Дронов обнаружил 3000 рублей хрустящими 100-рублевыми купюрами. Дронов сфотографировал купюры, заложив их аккуратно на место.
10: Никаких зацепок, не то что улик, осмотр комнаты не дал. 3000, спрятанные в книге. Нюанс это, а не улика.
20: Наблюдение показало, что после возвращения из Сандунов Дубов врезал в дверь своей комнаты второй замок, купленный им по дороге из бани, затем спустился во двор, завел свою машину «Волга», номерной знак 2721, и выехал на Садовое кольцо. Около метро «Парк культуры» он развернулся и, оставив машину около Института международных отношений, сел в метро, доехал до станции библиотека имени Ленина и, покинув станцию, вышел на Калининский проспект. Здесь, не входя ни с кем в контакт, он подошел к магазину «Мелодия» и остановился, посмотрев на часы. В 17:20 к нему подошла девушка невысокого роста, черноглазая, брюнетка, в синем джинсовом костюме, вместе с которой Дубов сел в метро на станции «Арбат» и вернулся к машине в 17:59. Вместе с черненькой Дубов поехал в ресторан «Русь», где им был заказан ужин. 4 порции зернистой икры, салат из свежих овощей, масло, поджаренный черный хлеб, филе с шампиньонами под красным вином и кофе с мороженым. Из алкогольных напитков Дубов заказал 100 граммов коньяку марки КВ, которым угостил черненькую. Сам же ничего не пил. В 21:45 Дубов вернулся с девушкой домой, где они остались ночевать.
21: Центр. Повторно прошу разрешить беседу с Глебом. Его можно прижать на скандале в Гонконге и на данных, которые удалось о нем собрать. Убежден, что после завершения операции в Москве Глеба можно заставить содействовать немедленному освобождению Зотова. Славин.
22: Славин. На беседу с Глебом согласен. Однако постройте не таким образом, чтобы создать впечатление, будто мы поверили в то, что именно Зотов является агентом Лоренса. Центр.
23: Полковник Славин предпринимает контрдействие.
24: Пилар протянула стакан. Знаете, как у нас называется джин?
25: У кого это у нас? Посмотрев на Глеба, спросил Славин. Вы имеете в виду фирму или местность?
24: Я имею в виду Испанию. У вас джин называют хинеброй. Я прав?
25: «Вид прекрасно разговаривает по-испански», — сказал Глеб. «Как и все разведчики, он великолепно владеет иностранными языками».
24: «Джону это лучше знать.
25: Иначе, видимо, трудно работать. Попробуй прожить в Гонконге без китайского, сразу провалишься».
24: «Вы никогда не жили в Гонконге, Пилар?»
25: «А вы?» — спросил Глеб, рассмеявшись слишком уж громко. «Вы верно жили всюду, Вид?»
24: «Меня не пустили в Гонконг». Я указал, что еду туда по делу Вильгельма Шанца, но местные власти меня завернули.
25: Пилар быстро взглянула на Глебба. Лицо ее было по-прежнему улыбчивым, красивым, но в глазах появилась тревога. Зрачки расширились, и поэтому казалось, что она плохо видит.
24: «Как интересно», — сказал Глеб. «Я, между прочим, встречал Шанца и в Гонконге, Вид. Седой старик с синим носом, да? Нос у него посинел к старости». Продолжал Славин. Когда ему было 30, нос у него был вполне пристойный. Ему ж нельзя было пить. Он работал в гестапо. Там не держали пьяниц. Серьезная контора. Ну, рассказывайте, Вид. Было бы прекрасно, окажись ваш сюжет не столько гонконгским, сколько луисбургским. Судьба Зотова занимает меня почти так же, как вас. Сначала один русский сыграл в ящик, потом другой. Не слишком ли много за неделю, а?
25: «Не было бы третьего», — вопрошающе взглянув на Глеба, сказал Славин.
24: «Так вот, помните, в Нюрнберге проходил по делам СС некто Вильгельм Шанц?»
25: «Мы, американцы, нации без памяти», — заметил Глеб. «Тяжелая память мешает жизни, она подобна болячкам, на ранах гноится».
24: «Экзекутор. Мы доказали его участие в 47 ликвидациях».
25: «А что такое ликвидация?» — спросила Пилар. «Если про жестокость, то не надо, Вид. И так слишком много горького в мире».
24: «Ликвидации у них означало поголовное уничтожение жителей деревни или городка, начиная с младенцев
25: и кончая больными. Так вот, мы изобличили этого самого Шанца. Он там подвязался с каким-то никарагуанским или таитянским картоном. Я убежден, что он не стал гражданином Штатов. Так вот, когда в Гонконге лет 10 назад случился скандал, на аэродроме захватили группу мафиози с героином. Этот самый Шанц организовал бегство из города какой-то португалки или испанки, кажется, Кармен. Такой же красивый, как наша очаровательная Пилар. И угрохал того человека, который взял на себя вину. Это мистер Лао, нет, Джон?
24: Я там работал наездом несколько недель, чисто камевояжерский бизнес.
25: Тогда понятно, сказал Славин. И, конечно, вы не знали тамошнего представителя ЦРУ. Он же был замешан в скандале. Его как-то погасили, этот скандал. Но угли тлеют, Джон.
24: Угли тлеют? Как, Пилар? Интересно раздуть эти угли?
25: Как вам сказать? Кое-что есть, но для настоящего скандала маловато.
24: Глеб снова громко засмеялся, хотя лицо его, Славин это видел, было напряжено до предела. Пилар взяла Славина за руку, повела за собою по винтовой лестнице вверх на второй этаж. Там, в комнате со стеклянной крышей, с большой тахтой, укрытой шкурой тигра, стены были увешаны иконами, все до одной реставрированы. Много золота и четко выписанных глаз.
25: «Вы не очень-то хранили чужие секреты, когда говорили о Шанце», — сказала Пилар.
24: «А разве это чей-то секрет?»
25: «Вид, чего вы добиваетесь? Правды?»
24: Это ответ русского. Я стала американкой. Я привыкла к точности вопроса, конкретике задачи, товарной цене, сроку и форме гарантии.
25: Славин взял женщину за руку, поцеловал ее, спросил. Вы сейчас живете по американскому дипломатическому паспорту? Или остался один из прежних?
24: Вид, вы не ответили на мой вопрос.
25: Видимо, вопрос... Как зовут надежного друга фирмы Лоренца, более удобно задать Джону?
24: Хорошо, я сейчас позову Джона, сказала Пилар.
25: Я здесь, девочка, усмехнулся Глеб. Он стоял около гладкой стены, невидимая дверь за ним медленно закрывалась. Я бы хотел послушать гонконгскую историю мистера Славина еще раз, более подробно, с глазу на глаз.

В эфире музыкальная передача «После полуночи». По страницам мюзиклов. Так мы назвали нашу передачу сегодня. –

Весной 1960 года труппа бродвейского Марк Хеллигер театра прибыла на гастроли в Советский Союз со спектаклем «Моя прекрасная леди». На протяжении почти двух месяцев спектакль смогли посмотреть десятки тысяч зрителей Москвы, Ленинграда и Киева. Спектакль получил многочисленные отзывы в прессе. Музыку Фредерика Лоу Владимир Канделаки назвал «обворожительной, искрящейся». Григорий Ерон хвалил ее за мелодичность, ритмическое своеобразие и за то, что она точно выражает пьесу Бернарда Шоу «Пигмалион». «Моя прекрасная леди» была примером умной и в то же время увлекательной, веселой, внешне импозантной, эффектно поставленной музыкальной комедии. Начало знакомства советской аудитории с мюзиклом было положено, и материал для знакомства оказался выбран как нельзя более удачно. Прошло несколько лет, и произведение Лоу было поставлено в Москве, Ленинграде, Одессе, Свердловске, других городах нашей страны, приобретя широкую популярность. Послушайте песенку «Элизы» в исполнении заслуженной артистки РСФСР Светланы Варгузовой.

0: Послушайте арию Тони из мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история». Поет Сергей Минахин.
1: Много слов не спрашивает.

В эфире музыкальная программа «После полуночи», которую продолжает музыка композиторов Германской Демократической Республики Герхарда Кнайфеля, Гвидо Мазаница, Герда Начинского, Рольфа Циммермана. Их произведения как в жанре эстрады, так и в области музыкального театра хорошо известны в ГДР и за ее рубежами. Звучит увертюра к мюзиклу Герхарда Кнайфеля «Театральный мир».

трудно поверить, что Герхард Кнайфель собирался посвятить себя промышленности. Но увлечение музыкой победило. В начале 50-х годов, после окончания консерватории, он выступает в составе известного вокального трио. Затем его приглашают на работу в танцевальный оркестр Берлинского радио. В это время он впервые обращается к композиции. Пишет эстрадные песни, танцы. В ГДР музыканты называют Кнайфеля мастером оркестровки. Недаром фирма «Алина» поручила ему аранжировать известный мюзикл «Кло Долли». С этой работой Кнайфель справился блистательно. Пройдя большую профессиональную подготовку, композитор, наконец, обращается к жанру музыкальной комедии. «Театральный мир» – второе его произведение в этой области. И оно было написано в 70-м году, и тогда же состоялась премьера в Берлинском театре «Метрополь». Сейчас вы услышите дуэт из этого мюзикла, его исполняют Герти Мюллер и Петер Виланд.

0: Рольф Циммерман также пользуется большой популярностью среди любителей эстрадной музыки ГДР. Сегодня вы услышите фрагменты из его мюзикла «Конни и лев». Дуэт из оперетты «Конни и лев» исполняют Петра Цайзе и Райнхард Мюльбахер.
1: Leute gehen an uns vorbei und wir denken gar nicht dran. Heute sind uns die Leute einerlei und wir schauen sie

Мы, художники, композиторы, обязаны доставлять эстетическую радость нашему народу, раскрывать перед ним радость жизни. Таково творческое кредо известного композитора ГДР Гвидо Мазаница. Он пишет много и в разных жанрах. Большое внимание уделяет музыке для детей и юношества. Особенно охотно композитор обращается к жанру мюзикла. Ну и дела творятся в Сан-Франциско. Это мюзикл написан и впервые поставлен в 1963 году в Берлинском театре «Метрополь». До сих пор он не сходит со сцены. В ГДР его поставили 12 театров. Трио из этого мюзикла прозвучит в исполнении Ленелиз Хёле, Гюнтера Курта и Хорста Лунова.

сейчас представляем вам музыку Герда Начинского. Как и другие композиторы ГДР, о которых мы рассказали сегодня, Герд Начинский начинал свой творческий путь как аранжировщик. Интересно отметить, что со многими мелодиями из кинофильмов «Встреча на Эльбе», «Кубанские казаки», слушатели ГДР познакомились в обработке Герда Начинского. Он также заново оркестровал «Нищего студента» для киностудии «Дефа», придав известной оперетте Мелёкера современное звучание. Из большого числа оперетт и мюзиклов Герда Начинского мы представим вам мюзикл-новинка ярмарки «Гизела», премьера которой состоялась в 60-м году, и «Мой друг Бенбери», впервые поставленную в 1964 году. «Мой друг Бенбери» написана по мотивам известной комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». И в заключении нашей программы предлагаем вашему вниманию дуэт из мюзикла Герда Начинского «Новинка ярмарки Гизелы». Его исполняют Дагмар Фредерик и Петер Виланд.

закончилась музыкальная программа «После полуночи», которую подготовила и вела Зинаида Гармаш. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Тревожны сообщения газет о положении в Греции. За 15 месяцев своего пребывания у власти греческая военная хунта показала всем, что она делает никуда не годное дело. Греческий народ не может примириться с диктатурой, относится к ней с недоверием и враждебностью. Опасаясь взрыва народного гнева, черные полковники хватаются за пистолеты. В стране усиливается террор. Газеты мира сообщают о новых актах беззакония, о массовых арестах, о лишении людей гражданства.

и ценят замечательную музыку Теодоракиса и хорошо ее знают. В адрес музыкального глобуса приходит много писем с просьбами включить в программу произведение композитора и рассказать о его судьбе. Сейчас вы услышите голос Микиса Теодоракиса. Композитор будет петь одну из созданных им в последнее время новых песен. Пусть вас, уважаемые слушатели, не смущает недостаточно хорошее звучание этой записи. Она сделана самим Теодоракисом в домашних условиях. Мы получили ее совсем недавно. Исполняются песни Микиса Теодоракиса из цикла «Осада». Поет автор.

песня знакома, наверное, многим нашим слушателям, особенно тем, кто любит песни Италии. Она называется «Песня для тебя». Исполняет ее автор, итальянский певец Серджо Эндриго. «Песня для тебя» получила в этом году первую премию на 18-м международном фестивале песни в итальянском городе Сан-Ремо.

Жюри конкурса сразу же отметило скромного молодого человека, который появился на эстраде в простом темном костюме, с обычным галстуком, с обычной прической, и начал приятным голосом петь мелодичную песню, которую легко было слушать, понять и запомнить. Это была завоевавшая на фестивале первое место «Песня для тебя». Победитель предыдущего 17-го фестиваля в Сан-Ремо, известный итальянский певец Клаудио Вилла, писал в статье, опубликованной в «Поэзо Сера». Слава жюри! Наконец-то оно премировало сразу три достоинства – мелодию, поэтичность и исполнение. Истинно итальянские качества песни. Серджио Эндриго не был новичком на эстраде, но успех долго не приходил к нему до этой победы. Ведь Эндриго никогда не подражал моде, ни в одежде, ни в мотивах, ни в манере исполнения. Он принадлежит к тем немногим певцам, которые никогда не позволяют себе исполнять низкопробные произведения. Может быть, поэтому Эндриго не пользовался популярностью среди любителей эстрады, а многие пластинки с его песнями подолгу не находили сбыта. Злые языки прозвали его даже «Матузой», стариком, сошедшим с музыкальных рельсов, которые вели к успеху. Еще несколько лет назад Серджио Эндриго признавался, что боится выдохнуться, и уже задумывается над тем, не пришло ли время изменить профессию. Своими последними песнями Эндриго доказал, что он не только не выдохся, но стал одним из лучших итальянских певцов. Добавим к этому, что он является композитором и поэтом, автором своих песен. Возможно, обращался к нему Клаудио Вилла после его успеха на 18-м фестивале, случится так, что мы станем соперниками в Сан-Ремо, и я буду считать за честь соревноваться с тобой. Ты стал очень сильным противником.

песня Серджо Эндрига, которая называется «Я и моя гитара». Мы с гитарой друзья на всю жизнь. Мы вместе смеемся, когда все хорошо. Она утешает меня в несчастье. Мне ничего не страшно, когда со мной

Задумываясь о прошлом, размышляя о судьбе своего поколения, рожденного перед войной и вынесшего на себе всю ее тяжесть, Эндриго создает прекрасную балладу о бывшем, написанную им в содружестве с своим верным пианистом Бардотти. Это история партизана, пришедшего в лес с двумя автоматами, двумя бомбами в руке и верящего в то, что для всех будут равенство и свобода. Но вот война окончилась, Италия свободна, партизан выходит из леса и идет сдавать оружие, ведь оно больше не нужно. Но когда он возвращается в свою деревню, старый фельдфебель интересуется, так, формальности ради, есть ли у него вид на жительство. А соседи допрашивают его, где он был тем вечером много лет назад, когда исчезли граф и староста, и не знает ли он, кто прикончил их. И тогда партизан начинает размышлять. Товарищей у тебя нет, а вот враг...

«Я пою и сочиняю музыку уже почти 15 лет», — говорил Серджио Эндриго после фестиваля в Сан-Ремо. «Я понял многое, и моя жизнь ни на йоту не изменится после успеха». И это действительно так. Обычно крайне немногословный, Эндриго вынужден был очень много выступать после того, как стал победителем в Сан-Ремо. Интервью, выступления по телевидению, диспуты. Но слава не изменила молодого артиста. Спокойно и просто держится он перед наведенными на него объективами фотоаппаратов и телевизионных камер. Спокойно и просто отвечает на вопросы. «Как рождаются твои песни, Эндриго?» Трудно сказать, здесь все имеет какое-то значение. Вдохновение, пережитое, окружающий меня мир. «Тебе нравится петь перед публикой?» «Это мое ремесло. Своими песнями я хочу что-то сказать людям и радуюсь, когда они меня понимают». «Ты был в Сан-Ремо, а во Вьетнаме в это время шла великая битва за свободу», — говорят ему журналисты. «Мне трудно говорить о Вьетнаме», — перебивает их Эндриго. Напрашиваются крепкие слова, а ругаться не в моих привычках. «Весь мир знает, на чьей стороне правда. Американцы ведут необъявленную варварскую войну. И не признавать этого — значит кривить душой. Я вместе с прогрессивными людьми всего мира, в том числе и с прогрессивными людьми Америки, на стороне вьетнамских патриотов». И Серджио Эндриго борется за мир, борется своими песнями. Одна из его лучших песен называется «Хоровод вокруг земного шара». Певец поет в ней о своих мечтах и о мечтах всех людей на Земле, о вечном мире и о всеобщей дружбе.

0: Как смотреть спектакль? Наверное, многим самый вопрос покажется странным, а то и вовсе досужим. Над чем тут задумываться, о чем разговаривать? Купил билет, пришел в театр, уселся поудобнее на отведенное тебе место. Только и всего. Об остальном позаботятся артисты. Что покажут, то и увидим. Но все ли по-настоящему, не только глазами, но и умом, сердцем, увидят то, что им показывает театр? Когда бываешь на зрительных конференциях, когда знакомишься с письмами зрителей, поступающими в театры, на радио, на телевидении, в редакции, то убеждаешься, далеко не все зрители умеют по-настоящему смотреть спектакль. Или точнее, далеко не все зрители умеют по-настоящему видеть спектакль. Зрители идут в театр по разным причинам. Одни попадают туда случайно, другие хотят посмотреть интересную пьесу, третьих привлекает имя любимого актера, еще кто-то просто вознамерился хорошо провести вечер. В одном лишь все единодушны. Все хотят получить от театра удовольствие. Но вот этого-то удовольствия неподготовленный зритель иногда и не получает. Малоподготовленный зритель получает гораздо меньше удовольствия от хорошего спектакля, нежели зритель, который привык к театру, любит театр и понимает театр. И тут уже не приходится пенять на театр. Театр зачастую делает все, что от него зависит, а зритель подчас смотрит и не видит, слушает и не слышит. В чем же тут дело? Что прежде всего нужно, чтобы по-настоящему увидеть спектакль и понять его? Сосредоточенность, внимание и вдумчивость. Вот, наверное, три основные требования, которые предъявляет театр к своему зрителю. Основные и первоначальные, потому что ими театр не ограничивается. В дальнейшем, в ходе нашего разговора, мы постараемся убедить в том, что театр предъявляет к зрителю требования весьма высокие. Но вот для начала от зрителя требуется сосредоточенность, внимание, вдумчивость. Вы сидите в кресле. Перед вами развертывается картина чужой жизни. Вы пристально следите за тем, как развертываются события. И это вполне естественно. Но если внимание ваше поглощено только событиями, то вы рискуете потерять многое. Ведь дело не в одних только событиях, а прежде всего в том, как в них развертываются, раскрываются человеческие характеры. Сущность театрального искусства в том и заключается, что мы со сцены, так сказать, вживе, знакомимся с новым человеком, с новым характером. И только поняв людей, которых показал нам театр, мы сможем понять причины и цели их борьбы, иначе говоря, суть драматического конфликта. А в этом конфликте и выражается идея пьесы, или, проще говоря, то, во имя чего, для чего эта пьеса написана, во имя чего и для чего эту пьесу сегодня показывает нам театр. Для того, чтобы наш разговор обрел большую конкретность, мы прослушаем для начала сцену из одного из самых популярных ленинградских спектаклей. Из спектакля Большого драматического театра имени Горького «Мещане» в постановке Георгия Александровича Товстоногова.
1: Таня, Таня, Елена Николаевна где?
2: Я здесь, лекарства приготовляю.
3: Нет. Мысли мои спутались. Я ничего не понимаю. Неужто Нил вот так вот и уйдет?
2: Что случилось?
4: случилось? Нил с Пелагеей в кухне там, а я в чулане была.
3: Ушли они?
4: Нет. Это Перчихина зовут. Пелагея говорит, скажите отцу, у собой губы дрожат. Нил все равно как пес рычит.
3: Да?
4: Что такое?
3: Ну вот я им сейчас пойду поговорю.
5: Отец,
3: я
5: не надо.
3: Ничего не надо. Чего не надо?
4: Да что такое?
3: Да ты понимаешь, Нил уходит. Совсем уходит.
6: Ну и что же в том? Зачем он вам? Уходит прекрасно. Он женится. Он хочет жить своей семьей. Пусть.
3: А я-то разве ему чужой? Я-то ему чужой?
4: Ты беспокоишься, отец. И бог с ним. И пусть уходит. И у нас свои дети есть.
3: Да нет.
4: Перчихин, ты что же, иди.
7: А мне с ними не по дороге.
3: Нет, все это не то. Все это не так. Уходишь, уходи. Но как? Как он ушел? Какими глазами на меня глядел?
8: Ай, пойдем. Хватим зубровки по рюмке.
7: Эх, мам, боже, дудка! Серьезный ты!
3: Я знал, что он уйдет. Я знал, но разве так? Разве так? А эта вот девчонка-то, эта пойдёнщица-то, это кричит она на меня. Я сейчас пойду им поговорю, я им сейчас
4: поговорю. Полно, отец, да они чужие нам люди. Что их жалеть-то? Ушли, ладно.
9: Пойдемте лучше ко мне.
4: И я, возьмите
9: пойдем.
4: Меня.
9: Пойдемте.
3: Куда?
9: Ко мне.
3: Кого?
9: К себе.
3: Кого зоветесь? Петра?
9: Да, и Таню.
3: Таня здесь ни при чем. А Петру ходить к вам не надо.
9: Петя?
6: Позволь, отец. Я пойду или не пойду?
3: Не пойдешь?
4: Петя, уступи отцу. Эй, уступи.
9: Нет, позвольте, Василий Васильевич.
3: Нет уж, вы позвольтесь. Хотя вы люди образованные и потеряли совесть. Ай. И никого не уважаете.
4: Папаша, перестаньте.
3: Молчи. Молчи! Когда ты не хозяйка своей судьбы, молчи!
6: Стой! Елена Николаевна, сейчас все будет ясно. Сейчас.
3: Куда?
6: Сейчас все будет ясно.
3: Куда? Нужно меня выслушать. Сделайте мне милость, выслушайте меня. Дайте мне понять, что тут такое. Все куда-то уходят. Без всякого объяснения намерений. Зря. Обидно и беспутно. Куда ты хочешь идти, Петр? Что ты такое? Как ты хочешь жить? Имею я право вот это спрашивать? Ты еще молод, ты еще глуп. Я 58 лет растягивал свои жилы в трудах ради детей.
6: Я слышал это, отец, я сотни раз слышал это.
3: Молчи!
4: Ах, Петя, Маша, вы ничего не понимаете.
3: Стой и молчи. Что ты можешь сказать? Что ты можешь сказать? На что укажешь? Ведь нет же ничего, нет.
6: Отец, ну ты же мучаешь меня. Ну, чего тебе надо? Чего ты хочешь?
4: Нет, стой! И у меня есть сердце, и я имею голос. Сыночек, что делаешь? Что?

0: Это моя невеста.
1: Ой, Господи.
2: Ловко выбрал время.
3: Ну вот и все. Вот оно, все разлетаются. Ай да, ребятишки, лети из клетки, как птицы благовещения.
1: Пустите меня, пустите, я не могу.
0: Нет, теперь все ясно сразу и все.

0: Спасибо, сынок. Спасибо за радостное известие.
1: Погубил ты себя, Петенька. Да разве ж одна, она пара?
2: Она, Петру, да что ты, старуха? Да чего он стоит?
0: Спасибо и вам, барыня. Стало быть, пропал он теперь. Ему бы учиться. А теперь ловко. Я это чувствовал. Я это чувствовал. Поздравляю вас с добычей.
3: Петька! Нет тебе моего благословения! А ты что поймала? Украла? Кошка ты паршивая!
1: Что ты не смеешься?
4: Да! Да, это так! Я сама взяла его у вас! Я сама! Я сама! Я первая сказала ему, предложила жениться на мне. Вы слышите? Вы! Филин! Вы слышите? Это я вырвала его у вас. Мне его жалко. Вы его замучили. Вы ржавчина какая-то, а не люди. Ваша любовь – это гибель для него, вы думаете? О, я знаю. Вы думаете, для себя я сделала это. Но и думаете, я вас презираю.
5: Лена,
4: я
5: что ты, ненавижу.
6: Лена? Не надо, Лена, не надо.
4: А знаете что? А я еще, может быть, не обвенчаюсь с ним. Вы рады, да? О, это очень даже может быть. Вы не расстраивайтесь. Раньше времени я буду так просто жить с ним, без венца. Но вам я его не отдам. Нет! Я его вам не отдам. Вы его не станете мучить. И он не вернется к вам. Никогда! Никогда! Никогда!
6: Нет, ради бога, не надо!
3: Виват! Виват, женщина!
4: Батюшки, отец, да что же это?
6: Вот как.
7: Бессеменов медленно подходит к окну и начинает методично, не спеша, снимать с подоконника один горшок с цветами за другим. Потом вытирает ноги о половичок, становится на кушетку, распахивает окно.
3: Полицию! Полицию зови!
4: Папаша!
3: Долой с квартиры! Завтра же долой!
2: Василий Иванович!
3: Долой!
2: Голубь, ну что ж ты? Ну чего ж ты кричишь? Ну тебе бы радоваться надо.
3: Долой!
4: Послушайте!
3: Ах, это ты! Осталась! На!
4: Ой.
3: А чего же не уходишь ты? Уходите! Что, некуда? Не с кем! Прозевала! Прозевала!
2: Ну, брось. Ну, подумай, учиться Петр теперь не будет. На что ему? Жить есть на что ему. Ты денег накопил. Жена малина баба, ты кричишь. Ну, чудак, опомнись, ну.
3: Молчи, мать! Воротятся! Не посмеют! Ну что ты? Что ты зубы-то скалишь? Нехрист! Долой с квартиры! Посидься, вы старик!
8: Не кричи, старик, всего, что на тебя идет.

0: Ты не разгонишь. И не беспокойся, твой сын воротится.
1: Ты почем знаешь?
0: Он не уйдет далеко от тебя. Это он временно наверх поднялся. Его туда втащили. Но он сойдет. Умрешь ты, он перестроит немножко этот хлев. Переставит в нем мебель. И будет жить, как ты. Спокойно, разумно и уютно.
2: Ну, видишь, а чудак, горячка, человек тебе добра желает. Ласковые слова говорит для твоего покоя, а ты орешь. Терентий, он мудрый человек.
0: Он переставит мебель и будет жить в сознании, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как ты.
2: Да, две капли воды.
0: Совсем такой. Труслив. И глуп.
2: Постой, ну ты что?
1: Годи, ты говори, да не ругайся, как смеешь.
0: И жаден будет в свое время, и так же, как ты, самоуверен и жесток, и даже несчастен будет так же, как ты теперь. Жизнь идет, старик, и кто не поспевает за ней, тот остается одиноким.
2: Чу, слышишь? Стало быть, все идет как надо, а ты орешь.
1: Уймись, уймись.
0: И вот так же несчастного и жалкого сына твоего не пощадят. Скажут ему правду в лицо, как я тебе сейчас говорю. Чего ты ради жил? Что сделал доброго? И сын твой... Вот так же, как ты теперь, не ответит.
1: Да, ты вот говоришь тут, ты всегда складно говоришь. А что в душе? Нет, я тебе не верю. Все-таки знаешь что, съезжай-ка ты с квартиры. Довольно терпел я вас, хватит. Ты тоже многое тут внушил вредного мне.
0: Эх, кабы я! Да нет, не я.

0: Ну, будем терпеть. Ладно, будем ждать. Всю жизнь терпели. Еще потерпим.
1: Отец, милый ты мой, несчастные мы. За что нас, детки, за что казнили, милый ты мой? Несчастные мы, за что нас, детки?
2: Таня!
3: Тань!
2: Из-за чего они? Ну, которые разбежались, которые плачут. А? А чудаки? Пойду Инг Терентьев. А чудаки?
4: Прекрасная сцена. Великолепно сыграна. В этом спектакле труппа Большого драматического театра имени Горького еще раз показала свою силу. Не сомневаюсь, что ни один из зрителей не мог остаться равнодушным на этом спектакле. Но каждый ли из них унес после спектакля всю ту значимость и силу мысли, которую вкладывали в спектакль его создатели? Думаю, что нет. Наверняка выигрывал тот, кто читал пьесу, у кого уже было свое сложившееся мнение. Тогда он был на спектакле, следовательно, неизмеримо более активным, внутренне, душевно активным зрителем. Он не просто сопереживал героям, он в то же время и спорил с героями и с создателями спектакля, и соглашался с ними, и тогда радовался по этому поводу. То есть он принимал сам уже участие в создании спектакля, хотя сам этого, несомненно, и не осознавал. В еще более выигрышном положении оказывался тот, кто когда-нибудь видел уже спектакль «Мещане» в другом театре. Тогда он мог сопоставить, как та или иная сцена звучала раньше, как она выглядит сегодня, опять-таки, соглашался с одним, спорил с другим. Он проявлял внутреннюю активность. Это самый благодарный для театра зритель. Но, как вы видите, театр требует от зрителя не только уже сосредоточенности и внимания, он требует и определенной подготовленности. И, наконец, этот зритель, что очень важно, подготовленный зритель, он поймет и понимает, что пьеса и спектакль – вещи разные, что театр – искусство самостоятельное, что каждый коллектив театральный может предлагать свое истолкование драматического произведения. Эти истолкования могут быть различными. И нужно не спорить с театром априорно, вот этот спектакль не похож на тот, который я когда-то видел, а нужно задуматься, почему театр решил этот спектакль так или иначе? Зритель должен не только слушать слова, доносящиеся со сцены, переживать вместе с героями, он должен еще уметь читать язык театра, язык сцены. Вот в спектакле царь Федор Иоаннович, который идет на сцене театра имени Комиссаржевской, есть сцена, чрезвычайно в этом смысле показательная. Ставил этот спектакль Рубен Сергеевич Агамерзян, оформлял его один из самых талантливых наших театральных художников Кочергин. Вы услышите сцену из этого спектакля, но я хотел бы предварить ее рассказом о том, что видит зритель, сидящий в зале. Сцена почти затемнена. И посреди сценической площадки один огонек к этому огоньку сразу же мгновенно приковывается взор. Колеблется язычок пламени на свече. Колеблется, когда перелистывают тяжелые страницы книги. Царь Федор и его жена Ирина читают сказание о Петре и Февронии. Прямо за ними, сразу же за ними, возвышается огромная стена. Тяжелая, мрачная стена. В этой стене прорези, они открылись как раз в этой сцене. В этих прорезях видны тяжелые, мрачные фигуры. С одной стороны Борис Годунов и его сообщники, с другой стороны Шуйский со своими приближенными. Сцена вся строится полифонически. Вы услышите сейчас, как именно она строится. Просто вы должны представить себе, что происходит. Вот три, следовательно, точки, в которых развертывается действие.
3: И тогда все как один сказали бояре: хотим князя Петра, пусть правит нами, но не хотим тебя и твоей власти, Феврония. Бери себе богатство, сколько надо, и иди от нас, куда хочешь. А ничего от вас не хочу я, но только отдайте мне моего любимого князя Петра, сказала Феврония. Враг помутил их мысли, и так они думали: если не будет князя Петра, то нового поставим себе самодержца. И каждый из них хотел быть самодержцем и видел себя в мыслях таким. И отпустили они с Богом князя Петра и его любимую супругу Февронию.
5: Вам ведомо, как дело повернулось. Схватить нас могут каждый миг. Хотите ли погибнуть все или со мной идти?
6: Князь-государь, приказывай, что хочешь.
7: Мы все с тобой.
8: Ноги дождались моей опалы, и весть о ней им дерзости придаст. Они теперь на все решатся.
5: Так слушайте меня, князь Дмитрий. Ты сейчас поедешь в Шую, сберешь народ, дворян и духовенство, и с лобного объявишь место им, что Федор царь во скудоумье впал и государить более не может. Царем же нам законным учинился его наследник Дмитрий Иоаннович. Пусть крест ему целуют.
8: Дмитрий им словно стяг, в крупкое возбирают они врагов и царских, и моих.
5: Князь Андрей, тебя я шлю в Рязань, забери войска и на Москву веди их. Князь Федор, ты поедешь в Суздаль.
8: Битяговский, мне на него рассчитывать нельзя. Меня продаст он, если не приставлю за ним смотреть еще кого-нибудь.
5: Михайло Головин, тебя избрал я в Углич ехать. Там с Надимием и Дмитрием признаете царем и двинетесь при звоне колокольном с ним на Москву хоругви распустя.
8: Ты хорошо ли знаешь ту женщину?
9: На все пригодны руки. Гадальщица, лекарка, сваха, сводня, усердно к Богу, с чертом не в разладе. Единым словом, баба хоть куда. Она уж здесь. Звать, что ли, тебе?
8: Не нужно.
5: Я с Мстиславским и с князь Василием останусь здесь. Ты, князь, сейчас же выбери надежных 500 бойцов. Пусть крест они целуют царю Дмитрию. Когда ж стемнеет, веди их в Кремль.
8: Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича, а паче примечала б, что говорят Нагие.
5: Я с князь Василием вместе, меж тем схвачу Бориса на дому.
8: Как царя оставил ты?
9: Над кипой тех бумаг, которые отнесть ему велел ты. То лоб потрет, то за ухом почешет, и ничего сердечно не поймет.
8: Не выдержит?
9: Не выдержит.
5: И доживет царь Дмитрий Иоаннович.
10: Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович!
8: Помеха моя во всем, вредитель мой и враг, он в Угличе. Того гляди, из Углича пожаром мятеж и смуты вспыхнут.
5: Да здравствует царь Дмитрий Иоаннович.
11: И, дядюшка, ты знаешь, я не трус. Опасного я не боюсь и дела, но все ж подумай лучше.
5: Много думать, от дела отказаться.
8: Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича.
9: А посмотреть ее не хочешь, батюшка?
8: Не нужно. Скажи ей, чтобы она царевича блюла.
5: В добрый путь.
9: Перед кем хотел я уличить Бориса? Перед царем.
8: Я принужден, я не могу иначе. Меня теснят.
9: Нет на Руси царя.
3: Многие бояре в городе погибли от меча, так как каждый из них хотел державствовать. И настали смуты великие. И тогда восплакали они. Хотим тебя, князь Петр, и умоляем, не оставь нас, рабов своих, вороти содержавствовать. Тогда блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония вернулись в свой город, и были они своим подданным, словно отец и мать, так как всех равно любили, не терпели гордости и насилия, и не щадили богатства тленного, но богатели в Боге. Правили они своим городом кротостью, а не яростью, странных людей привечая, насыщая голодных и согревая сирых.
4: Зритель, который не поймет образного смысла происходящего, потеряет очень многое. Тот, кто не поймет, что означает этот слабый, колеблющийся огонек свечи. Кто не поймет, чем объясняется вот это расположение действующих лиц на сцене. Внизу маленький, жалкий, как бы задавленный этой стеной царь Федор, и над ним, в прорезях, напоминающих бойницы, возвышаются эти мрачные, тяжелые силуэты. Одна сила – шуйские, другая сила – Годунов и его присны. Кто не оценит образного смысла того, что он видит, а только сосредоточится на словах, тот, конечно же, потеряет и в эмоции, и в мысли. Почему это может произойти? Давайте разберемся. Театр – искусство коллективное. Спектакль создают совместными усилиями драматург, режиссер, актеры, композитор, художник, наконец, работники так называемых вспомогательных цехов, бутафоры, гримеры, электроосветители, радисты, литература, музыка, живопись, скульптура, наконец, актерское искусство. Все эти различнейшие виды искусства в театре объединяются и в итоге создают произведение особого, пожалуй, самого сложного синтетического искусства, искусства театрального. И для того, чтобы верно понять, глубоко прочувствовать спектакль, нужно уметь разбираться в каждом из этих искусств, хоть немного, и тем более нужно ощущать их взаимодействие. Ведь зрителю приходится одновременно воспринимать работу большого ансамбля мастеров. И не только режиссер и актеры, но и композитор, и художник воплощают мысль спектакля. Каждый действует своими особыми средствами, но все вместе устремлены к одной цели. Задача художника, композитора, любого участника спектакля не просто в том, чтобы в своей области сделать нечто значительное, а в том, чтобы декорации, мелодия, костюм, грим оказались необходимыми именно для этого спектакля. Чтобы каждый элемент спектакля работал на его главную мысль. Чтобы не было внутренних противоречий в спектакле, которые снижают и эмоциональное восприятие, и затуманивают идею. Это всякий раз решается заново. Никаких рецептов тут быть не может. И поэтому не только от художников театральных, но и от самого зрителя требуется особая чуткость. Идя в театр, зритель должен знать только одно, что театр вправе установить свои законы игры, свои законы сегодняшнего спектакля. И зрителю нужно будет с этими законами примириться. Вот сейчас вы услышите сцену из спектакля, поставленного совсем недавно ленинградским тюзом. Режиссер Зиновий Яковлевич Карагоцкий обратился к творчеству великого латышского поэта Яниса Райниса и с группой студийцев и актеров театра создал спектакль «Вей ветерок». Вот начало этого спектакля вы сейчас и услышите.

0: до света разбудили. Так доспать хотелось мне, а уж Зана за помол.
1: Поет за меленькой девица, как на веточке синица.
0: Нет, она жужжит, как пчелка. Даже ветер не пугает, а гляди, как свищет он.
2: Этот ветер нам помощник. Дождь разносит, лодки гонит.
1: Полоскала я, стирала берег до угла широк. Как по серебру ты ходишь, так звенит твой голосок.
2: Что дивитесь вы, сестрицы, жернова мне вторит Влад.
1: Пой-пой, напивай, жениха припевай.
3: В глазках Зана засверкала, словно кот глядит на сало.
2: Очень надо, ха-ха-ха, на пирог мились мука.
1: Бог на помощь, мукомолки. Весел утренний помол. Этак будете работать, и зерна для вас не хватит.
2: Хватит, матушка, не бойся, нам и песен, и зерна.
1: Мелко мелишь, чисто сеешь. Твой помол на пироги.
0: Кого в гости звать собралась?
1: А сваты будут, сваты едут. Ух ты, маменька родная!
4: Да не твои пока, вертунья.
1: Зана, доченька. Ну, пора мне. Завтракать вас гатынь кликнет.
3: Ах ты, Занка, ты занушка. Вот теперь ты уж невеста. Кто ж со мной разделит радость? Мил дружка у меня нету.
2: Будет лишек, дам тебе.
0: Где слюбились, сговорились?
2: На базаре в прошлом годе, на высоком берегу.
1: Подплывал ко мне щучонок, с головы сорвал вину.
3: Вот так праздник! Нынче будет день веселья! Пай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай-рай
0: тужи, жених вновь свяжет.
3: С потолка мука метелью, расстилай-ка полотенце, пироги спасай, цепи женихам на угощение.
2: Успокойся, ветра, мать, на сухом суку присядь.
0: Это ветра, сын гребец, ищет счастье, молодец.
2: Упаси ты, Боже, тех, кто по Даугве плывет.
3: Бог поможет, но ветер полон дом сватов нагонит.
5: Ha ha ha ha!

0: господи, клокочут волны, да оглушка взволновалась.
1: А? Беда какая, ветер еленку мою сломал, не видать теперь ей счастья.
2: Где ж укрыться недотроги, когда сваты понаедут?
1: Кто пойдет ко мне болотом, когда есть к другим дорожки?
2: В песне сказано, сиротке долго не носить веночка.
0: Ортушка, болтаешь зря ты. Барбенька парней страшится, глаз на них не поднимает.
3: Сердце скромницы, как уголь, ветерок подует, вспыхнет. От страстей защита, скромность.
1: Ай, да, милая, да что ты не думала о том я?
3: Что хлопочем мы о Барби? С ней давно помолвлен Гатынь.
4: Тихо!
3: Гатынь ковыляет.
2: Топу-топ, топу-топ. Топу-топу-топу-топ.
3: Где же он есть? Казак-наездник.
2: Скакуна на привязь ставит. Что ты мнешься там? Входи.
5: Завтракать.
1: Ведь он стыдится. Гата, не открывай, не бойся.
5: Мне мать велела позвать вас на завтрак.
3: Ну что ж ты там гордишься, Гатынь? Войди без чванства на мукомольню. Прикрой двери. Так.
1: Будь мужчиной.
2: Поздоровайся с нами. Скажи, Бог вам помощь, мукомолки.
5: Бог вам в помощь, мукомолки.
3: И тебе Бог в помощь. Мы ведь тоже тебе помощницы. Твоим коням подсыпку даем.
4: Да постой же, Гатынь. Расскажи хоть, что тебе передать велели.
5: Чтобы шли вы завтракать.
1: И все.
3: Гатынь, неужели здесь тебе никто и не по вкусу?
5: По вкусу.
0: А кто?
5: Все.
0: Может, я?
5: Все по вкусу.
0: Это как это все? Что ж, Циепа наравне со мною.
5: Ты красивей.
1: Значит, я не гожусь тебе в невесты. Или уже стара.
3: А я и молода, и пригожа. Или тоже не нравлюсь.
5: А ты надо мной смеешься.
3: А лучше плакать над тобой. Ну-ка покажи, что ты там все прячешь, а? Ну-ка.
5: Андрей,
3: Гатынь,
5: нельзя.
3: Покажи, ну что ты там такое прячешь-то? Ну...
5: Отдай, Анда.
1: Лопаточка.
5: Анда, отдай.
1: Лопатка.
3: Скажи, кому отдам?
5: Не тебе.
3: А кому?
5: Отдай, Анда.
3: Ну,
5: на.
3: Отдам. Скажи.
5: Да ну, это кому? Барби, ей больше работать приходится.
3: Ой.

0: Радуйтесь, хохотуньи! Там поют две ветерок.
1: Ветер воет, ветки стонут. Что-то не расслышу я.
0: Я-то эту песню знаю.
2: В сердце песня отдается. Значит, путь к тебе направил ястребок с попутным ветром.
0: Это он. Ей-богу, он. Мой жених явился сватать.
2: Голосов я слышу двое. Наряжусь я с тобою. Тебе счастье привалило. Заодно и мне, быть может. Ой, и я пойду за вами. Чисто вымету светелку, пол песком усыплю белым.
0: Ах, сестрица, поработай за меня. В долгу не буду.
2: Да беги, беги скорее.
3: Илья! Илья!
4: Добрый день, добрые люди! Двери странникам откройте!
2: Сердце.
0: Что за странники такие, что стучатся не в ворота?
4: Мест не знаем, заблудились!
2: Жернов пляшет, крышка скачет, под шумок зачем крадетесь?
1: Вы хотите мукомолок в лодку бросить и уехать?
4: Я их только в щелку видел, чей сгибался гибко стан, то и быть моей невестой!
0: Леший, леший, вор девичий!
4: Дверь откройте, буря мчится!
5: Что ты рвешься в двери, парень? Все невесты убежали. Поклонись, поди хозяйке, заплати ей полной мерой.
4: Сам себе невесту сватал, не спросив отца и мать.
5: Ты не сладил сам с собой, в дверь уперся, как слепой.
4: Что ж ты дверца не пускаешь? Вей же ветер! Дверцу с петель!
5: Господи, он дверь сломает!
4: Хватай, ястреб, куропатку!
6: Я специально ничего не говорил заранее о том, как выглядит эта сцена в театре. И могу просто поручиться, что представили вы ее себе вот зримо, совсем не так, как она существует в тюзе. Вы наверняка представили себе мукомольню, пусть изображенную, но самыми такими условными средствами. Вот сейчас вы слышали, как парни стучат в двери, срывают двери с петель, и представили себе наверняка эти тяжелые массивные двери. Вы слышали, с каким скрипом эти двери открываются. Двери старые. Тоже у вас возникает сразу же образ этой мукомольни. Вы слышали плеск воды, скрип уключен. Между тем, на сцене ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. Это пустая сценическая площадка, пустая игровая площадка. И вашей фантазии доверена роль художника. Нужно сказать, что зрители эту роль выполняют не только с успехом, но и с превеликим, по-моему, удовольствием. И зритель, сидящий в зале, представляет себе и эту мукомольню, и эти старые двери скрипящие, представляет себе, что вот говорят герои о том, что сильный ветер налетел, значит, вот такой мучной дождь пошел в мукомольной. Все это зрители представляют себе. Хотя решительно ничего это на сцене не изображается. Помогает здесь звуковая партитура спектакля. Вот этот скрип, визг уключен, плеск воды. Одним словом, огромное количество конкретных, совершенно житейски узнаваемых звуков. Но и здесь театр зрителя не обманывает. Он ведет игру в открытую. Все эти звуки доносятся не из-за кулис, как обычно, а на ваших же глазах их производят с помощью самого нехитрого инструментария. Трещоток, просто таза с водой, в котором плещет рукой актер. Все вот эти звучания. И зритель тем самым вовлекается в сценическую игру. вместе со студийцами, молодыми, прелестными ребятами, он начинает мысленно, чувствами принимать участие в этой игре. Потому что решил режиссер Карагоцкий народную драму Райниса именно как такую игру-песню. И этому жанровому решению он подчинил все элементы спектакля. Тот зритель, который захотел бы увидеть на сцене добротную избу, увидеть воочию все то, о чем говорят герои, либо то, что изображается звуковой партитурой, зритель этот был бы обманут в своих ожиданиях, но он был бы не вправе сказать, что театр не выполнил своей задачи перед драматургом, перед пьесой, перед идеей пьесы. Вот в каждом случае театр устанавливает правила игры, и зритель должен заранее настраиваться на восприятие любых правил игры. Я, разумеется, говорю о настоящем искусстве, а не обо всякого рода выдумках, не имеющих отношения к драматургическому материалу. Вот еще один пример особого решения драматургического материала. Причем пьеса эта широко известна на протяжении многих столетий, имеет колоссальную сценическую историю, и многие из зрителей нынешнего спектакля наверняка видели другие постановки этой пьесы. Я веду речь о постановке шекспировской комедии «Укрощение строптивой» в театре имени Ленсовета. Вот сейчас вы услышите крохотную сценку из этого спектакля, а потом мы вернемся к разговору о том, как она выглядит на сцене и почему она решена именно так.
7: Не может разве мнимый сын Люченцио добыть и мнимого отца Винченцио? Вот чудо! Ведь обычно создают отцы детей. Но я любви служу, и если надо, сам отца рожу.
8: Хозяин! Хозяин! Хозяин! Устал я, как собака. Вон, наконец, с холма спустился старикан почтенный. Он подойдет, пожалуй, нам.
9: Кто он?
8: Учительшка, верно, или купец, не знаю. По виду и осанке вполне сойдет за вашего отца.
7: Ну, если басне он моей поверит, то будет рад изобразить Винченцо и поручительство Баптисте дать, как будто он наш подлинный родитель.

0: Храни вас Бог, сеньоры.
1: И вам того же. Идете дальше или остаетесь?
2: Дальше идет. Остаешься?
0: Недельку или две. Побуду здесь и двинусь дальше. В Рим я направляюсь. И в Геную, коль Бог пошлет мне силы.
1: Откуда вы?
0: Из Мантуи, сеньор.
3: Из Мантуи! Сеньор, храни вас небо! Здесь, в Падуе, рискуете вы жизнью!
0: Рискую жизнью? Я не понимаю.
4: Здесь мантуанцам угрожает смерть, сеньор. Ваш флот в Венеции задержан, и герцог ваш, поссорившийся с нашим, публично всем об этом объявил. Прибудь сюда вы чуточку пораньше, все это бы услышали вы сами.
0: Так, значит, мне конец пришел, сеньоры! Ведь взял я во Флоренции векселя, который здесь должен предъявить.
4: Не прочь бы я вам оказать услугу.
2: Услугу, хоть услугу.
4: Мы вот что сами сделаем, скажите. Бывали в Пизе вы когда-нибудь?
2: В Пизе, был в Пизе.
0: Бывал, сеньор. И знаю, что немало в том городе достойнейших людей.
4: А вам знаком один из них? Винченцио.
2: Винченцио, знаешь Винченцио.
0: Мы не знакомы. Но о нем я слышал, он превосходит всех своим богатством.
3: Сеньор, он мой отец.
2: Папа его, папа родной, папа.
3: Замечу, кстати, что очень вы похожи друг на друга.
2: Не дать не взять, как устрица на грушу.
4: Чтобы из беды вас выручить, готов я помочь вам ради моего отца. А ваше поразительное сходство с Винченцо и немалая удача. Так. Примите имя и кредит его, и как отец со мной поселитесь. Смотрите, разыграйте роль получше.
2: Мозг роль сыграть хорошо, мозг сыграть роль хорошо.
4: Понятно вам? Живите у меня, пока закончите свои дела. Угодно вам принять мою услугу?
2: Услугу, хоть услугу.
0: Приму, сеньор! И буду век считать, что жизнью и свободой вам обязан.
4: Теперь идемте. Да. Замечу, кстати, здесь ждут приезда моего отца, чтоб подтвердил он вдове часть при браке между мной и дочерью купца Баптисты. Пойдемте, вам переоденусь.

0: Очень симпатичную музыку написал композитор Гладков. Но вот ведь она никакого отношения не имеет к Италии эпохи Возрождения. Ровным счетом никакого. Должна ли и может ли она быть в укрощении строптивой? А все зависит от того, как решена пьеса на сцене. И тот зритель, который придет заранее установившимся мнением, что он должен увидеть спектакль, вот совершенно точно прикрепленный к определенной исторической эпохе, тот, наверное, будет спектаклем, поставленным Игорем Петровичем Владимировым, недоволен. Но не на этого зрителя спектакль рассчитывается. Спектакль рассчитан на зрителя, который умеет подходить к искусству гибко, который умеет впитывать правила игры, установленные театром, и жить по этим правилам. А Владимиров поставил спектакль в очень такой забавной манере. По замыслу постановщика этот спектакль разыгрывают циркачи. Современные циркачи, которым вот так, в силу случайно сложившихся обстоятельств, приходится сегодня играть драматический спектакль. Отсюда и эта легкая музычка, напоминающая цирковые проигрыши. Отсюда и особая манера поведения многих персонажей, у каждого из которых есть свое цирковое амплуа. И зрители, как показывает реакция зала на спектаклях, прекрасно принимают эти условия игры и великолепно реагируют на спектакль. И в зависимости от того, как реагирует сегодняшний зал на спектакль, спектакль этот идет лучше либо хуже. Спектакль создается многими соавторами, но есть еще один соавтор, без которого их труднее мыслить. Этот соавтор – вы, зрители. Все участники спектакля идут в театр, чтобы отдавать свою творческую энергию, талант, вдохновение, чувства. Вы, зрители, идете в театр, чтобы получать. Вам хочется отдохнуть, развлечься, получить удовольствие, посмотреть интересную пьесу, еще раз увидеть любимого актера. И вы никогда не задумываетесь, что и вы в театре работаете. Работаете смехом, аплодисментами, кашлем. Кашлем, который как лавина нарастает в скучных местах. Так, придя получать, зритель щедро отдает. Отдает свои чувства, волнение, симпатии. И без этой отдачи спектакль невозможен. Спектакль, произведение искусства театрального, отличается от произведений всех прочих искусств одним важнейшим свойством. Он живет только во взаимодействии с воспринимающим его зрителем. Верная реакция зала вливает в актера живительные силы, будет в нем творческую энергию, зажигает пламя вдохновения. Неверная реакция способна выбить актера из образа, убить чувства. А такие реакции – к сожалению, еще бывают. Восторг неискушенного зрителя нередко вызывает простейшие эффекты, вроде дождя или снега, устроенного при помощи кинопроекции. Зато такой зритель, к сожалению, подчас не обращает внимания на оригинальное режиссерское решение, на интереснейшую актерскую находку, на великолепную деталь, предложенную художником, в том случае, если эта деталь неброская. Неверные реакции зрителя вредят спектаклю. Они опасны для актеров, особенно для тех, у которых недостаточно развито критическое чутье. Такой актер, сделав комичный трюк, никак не обусловленный характером роли и сорвав аплодисменты, на следующем спектакле заиграет с еще большим нажимом, будет выискивать, чем бы посмешить публику, только чтобы раз услышать еще эти дорогие аплодисменты, дорогие его сердцу, но дешевые благодаря тому, как они получены. Или же начинает, что называется, играть на обаянии, стремясь во что бы то ни стало завоевать симпатии зрительного зала, хотя герой, которого он изображает, заслуживает совершенно иного отношения. Нужно сказать, что, к чести нашего зрителя, таких неверных, неточных реакций в ленинградских театрах бывает не так уж много. Они тонут в реакциях верных, чутких и тонких. Но все-таки они случаются. Как случаются и спектакли, рассчитанные на нетребовательные вкусы. Таких спектаклей было бы еще меньше, если бы все вы, зрители, по-настоящему понимали театральное искусство, умели по достоинству оценивать работу режиссера, драматурга, актера, художника. Замечательный русский актер Александр Иванович Южин когда-то говорил, что в театре не должно быть любителей. В нем должны быть только профессионалы двух категорий. Профессионалы сцены и профессионалы зрительного зала. И хочется пожелать, чтобы каждый из зрителей стал не просто зрителем, но профессионалом зрительного зала.
1: Обращение к памяти.
2: Мы жили, мы дрались, мы плакали, скорбя. Мы голодали, нам бывало страшно. Нам никогда не позабыть себя ни бронзовых, живых, простых, вчерашних.

0: бригады.
1: Надолго запомнят фашисты танкистов 16-й бригады. Ее солдаты в тяжких боях отражали атаки гитлеровских войск. Шел сентябрь 1942 года. Близилась вторая блокадная зима. И мы готовились к ней и в городе, и на фронте. Собственно, думать о ней мы стали еще летом, потому что возникало великое множество вопросов. Разве можно сложить печь без печника? Как починить водопровод, не имея на это квалификации? Разве в состоянии домохозяйка отремонтировать кровлю? Ответ на все эти вопросы дала жизнь. Ленинградцы научились всему. И, подчеркнем, главным образом научились женщины. И чинить крыши, и укладывать печи, и ремонтировать водопровод. Это в быту. Но также прекрасно овладели женские руки и многими мужскими специальностями на производстве. Об этом много писалось и говорилось не раз, но мы не устанем это повторять. Сентябрь был месяцем напряженного труда, высокого накала особой ленинградской требовательности. Готовясь к зиме, мы представляли себе все трудности. Слишком еще жива была в памяти зима 41-го. Но мы уже знали, что страшнее не будет, а если и будет, то все равно выдюжим, одолеем. Дисциплина — это строгое слово стало для нас главным законом в жизни. Мы говорили друг другу: будет трудно, а ты держись. Будет очень тяжело, а ты сделай то, чего от тебя ждут. Будь требователен и к себе, и к другим. Если закрадется в сердце ненужная жалость к слюнтяю и расхлябанному человеку, гони ее, эту жалость, прочь. Трудно нам, всем трудно, рабочим, инженерам, врачам, детям и женщинам, всем очень трудно. А бойцу, брату, мужу, отцу, сыну на фронте, разве им легче? Что же происходило в это время там, где солдаты мужественно держались, стоя лицом к лицу с фашистами, слыша их смрадное дыхание? Короткий обзор военных действий я попрошу сделать кандидата исторических наук Валентина Михайловича Ковальчука.
2: В сентябре действительно советские войска под Ленинградом вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Следует заметить, что еще 23 июля 1942 года Гитлер в директиве специальной номер 45 приказал группе армий «Север», которая стояла под стенами нашего города, к началу сентября 1942 года подготовиться к захвату Ленинграда.
1: Но это уже в который раз.
2: Но и в последний. Это была их последняя попытка захватить Ленинград. Операция эта по захвату Ленинграда получила кодовое наименование «Фойерцаубер». Волшебный огонь. Для ее проведения Гитлер приказал передать группе армии «Север» основные силы 11-й немецкой армии, которая находилась в Крыму.
1: Из-под Севастополя, по-моему.
2: Из-под Севастополя. Общее руководство этой операции по захвату Ленинграда было возложено на фельдмаршала Манштейна, который командовал 11-й армией под Севастополем. Однако, следует сказать, что и на этот раз замыслом фашистам не суждено было осуществиться. Советское командование подготовило новую операцию по прорыву блокады Ленинграда, получившую затем название «Синявинской». Районом этой операции был избран Шлиссельбург-Синявинский выступ, где войска Ленинградского и Волховского фронтов разделяла полоса шириной 12-15 километров. Когда до Невы оставалось не более 6 километров, и таким образом создалась реальная возможность прорыва блокады Ленинграда, вставки вермахта заволновались. Манштейн в своих воспоминаниях пишет следующее. 4 сентября вечером мне позвонил Гитлер. Он заявил, что необходимо мое немедленное вмешательство в обстановку на Волховском фронте, чтобы избежать катастрофы. Я должен был немедленно взять на себя командование этим участком фронта и энергичными мерами восстановить положение. Таким образом, гитлеровское командование вместо запланированного штурма Ленинграда должно было отражать наступление советских войск. Существенную помощь сухопутным войскам в этот период оказал Балтийский флот своей артиллерией и авиацией. Был нанесен существенный урон немецко-фашистским войскам.
1: Вот какой урон. Я вижу, у вас здесь цифры и очень любопытные, Владимир Михайлович.
2: В ходе боев на Синявинском направлении немцы потеряли убитыми и пленными около 60 тысяч человек, 200 танков, более 200 орудий.
1: Это вы имеете в виду сентябрьские операции?
2: Да-да-да. 260 самолетов и много другой военной техники и вооружения. Синявинские наступательные бои, хотя и не привели к прорыву блокады, явились хорошей боевой школой для войск Ленинградского и Волховского фронтов и создали условия для последующих успешных действий под Ленинградом.
1: Внимание! Говорит Ленинград. У микрофона поэтесса Елена Вичтомова.
0: Над Невой и у летнего сада осыпаются клены горя. Слышишь, в первой паре листопада запевают ветра января. Зиму прошлую помним и знаем, и у многих из нас в волосах легкий иней уже не растает, и суровей звучат голоса. Наша дерзкая мысль не устала, и не стихнут в цехах привода. Ленинградское сердце не знало поражения еще никогда. Всей заботой окутаем город, чтобы он выстоял, чтобы зима, нас не тронув по вражеским сворам, заодно с нами била сама, чтобы город сумел отогреться, побеждая тревоги и лед, жарок стук ленинградского сердца, что в веках и в боях не умрет.
1: Вот этот вздох и маленькая пауза была вследствие раздумья, потому что прочитано это было ровно 25 лет назад, в сентябре 42 года, и сейчас поэтесса только повторила давние стихи. И вот, Елена Андреевна, если я вам задам такой вопрос, как вспоминается вам тот сентябрь 42-го?
0: Вы знаете, конечно, сейчас многое кажется уже более благополучным, чем было на самом деле. Но вот так, если действительно вспомнить, то сентябрь — это уже был месяц, ну, какого-то воскрешения из мертвых, что ли. Уже позади черная зима, меньше бомбежек, артналетов. Мы уже не спорим с редакторами на радио о том, как изображать ленинградцев, себя. Ведь весной мы выходили убирать снег, на улице были закутаны во что попало, черные, закопченные, с поднятыми воротниками. А вы нас убеждали, что надо показывать людей бодрыми и веселыми. Мы еле двигались от дистрофии.
1: Но в этом, между прочим, была необходимость тогда.
0: Да, да, и какая-то правда в этом, ну, приукрашенном показе была. Люди подтягивались и работали лучше. А в сентябре мы уже похорошели, помолодели, но был просто очень тяжелый быт. Он досаждал даже больше, чем обстрелы. Дрова иногда приходилось, простите, покупать за хлеб на рынке. Света в квартирах еще не было, ну, летом выручали белые ночи, а уже потом было темнее. И вдруг в сентябре выдали в Союзе писателей 3 литра керосина. Это было счастье.
1: Это было роскошно.
0: Да, это значило, что можно писать ночью с лампой. С лампами в гости ходили. Я помню, мне нужно было прослушать вечернюю передачу у Авраменко. Что-то у меня с радио случилось. И я к нему в нашем доме пошла со своей лампой. Ничего не сделать.
1: Чтобы чужой керосин не жечь, да?
0: Да, вот именно. Но город прибирался уже, как-то кутался к зиме. Там, где ремонт, участки ограждены островами железных кроватей, знаете, поставленных на ребро, но об этом много раз уже говорилось, много разбомбленных гнезд и много пустых кроватей. А на Невском, вот в меховом магазине, там, знаете, где ремонт, и сейчас вход в метро, там была выставка, посвященная подготовке жилищ к зиме.
1: Это
0: помните?
1: Там еще печурки были выставлены, наши блокадные.
0: Да, все там было. Было написано, как закутывать водопроводные трубы, как забивать щели окон и так далее.
1: Мы относились к этому весьма серьезно.
0: Ну, а как же, в конце концов, в этом вот стихотворении, которое вы разыскали, и которого у меня даже нет, вы знаете?
1: А я вам могу его подарить.
0: Спасибо. Вот это действительно интересно. Понимаете, там ведь какой-то отголосок именно вот этой подготовки есть. Правда, поэтический. Ну, я вообще-то ведь в Ленинграде существовала в 3 лицах. Ну и как хозяйка, мать. У меня Сережке тогда 3 года было всего.
1: Вы его не вывозили?
0: Нет. Как корреспондент радио и как общественный работник Союза. Вот я помню, что 3-го мы с Тоней Голубевой выступали на комсомольском митинге в Московском районе и возвращались очень поздно. Шли пешком, с трамваями, знаете, было трудно, хотя они уже и были. Сережка мой по случаю карантина в детском саду, тогда детский сад

0: постели, и какая-то одежка рядом. Смотрим, он с одной ноги башмачок снял, а с другой нет. Так и спит. Проснулся, говорит, ну никак.
1: Что никак, не мог снять?
0: Да, один снял, другой не мог. А я несла ему драгоценное лакомство. Выдали нам с Антониной по пирожному, без карточек, из жмыха. Черная такая пластинка на сахарине. Накормили. А потом всю ночь я не спала. Вспомнила, что где-то было написано, что для маленьких ребят жмыхи могут быть даже смертельны. Ну, обошлось.
1: Да. И все-таки это, конечно, было рискованно, такого маленького ребенка оставлять в городе.
0: Да, но, понимаете, это все-таки... Я эгоистично поступила, это действительно так. Но Юра погиб в начале войны, и я просто как-то не могла Сергея оторвать, а уехать тоже не хотела. И вот, вы знаете, как раз в сентябре меня направили на корабль, на минный заградитель, историю которого Юра написал. В общем, он поставил точку, и в этот день началась война. И вот теперь этот минзак, получивший звание гвардейского, и мне надо было продолжить эту историю. И меня послали как раз в сентябре. Вначале я просто бывала там по направлению Пубалта, Союза писателей, а с конца я уже там
1: служила
0: и уходила только по увольнительной. Мама как раз выписалась из госпиталя, и я ей подкинула тут. Ну, навещала их, конечно.
1: Сережку подкинула.
0: Сережку подкинула, конечно. Ну и в самом конце месяца произошло очень важное событие просто во всей жизни. Мне предложили вступить в партию. Я всегда считала, что вступить в партию можно только совершив что-то необыкновенное, замечательное. И первое чувство было просто смущение, удивление. А позже я поняла, что на фронте важен каждый новый боец, каждый солдат, пусть самый рядовой.
1: У поэтессы Елены Андреевны Вечтомовой, как вы поняли, сохранился в памяти свой сентябрь 42-го года. Он, естественно, наполнен личными воспоминаниями, и поэтому кое-что из рассказа поэтессы нуждается в пояснении. Она упоминала о завершении работы, начатой Юрой. Юра – это ее муж, поэт Юрий Инге, погибшие в начале войны. Антонина Голубева и Илья Авраменко, о которых вспоминает Елена Вечтомова, ленинградские литераторы. Большие события и очень маленькие факты и детали помогают восстановить картину давно минувшей осени. У каждого из нас ведь был свой сентябрь в 42-м, с грозными сообщениями фронтовых сводок, маленькими радостями, жмых удают, страхом перед рвущимися бомбами и грустным взглядом на чуть пожелтевшие листы, вечную примету уходящих теплых дней. Но больше всего в сентябре 42-го мы заботились и думали о дровах. Горький опыт первой блокадной зимы, когда так не хватало топлива, всех очень настораживал. И вот в пригороды были посланы бригады по заготовке торфа и леса. И опять женские руки славно потрудились. Но и леса, и торфа было маловато, прямо скажем. И вот тогда решили разобрать на дрова деревянные дома на окраинах города. Была объявлена всеобщая мобилизация ленинградцев. Операция по заготовке дров началась 1 сентября. В короткое время мы разломали 8162 деревянных дома и заготовили 1 000 000 кубометров дров. Это была нелегкая работа. Вот передо мной выдержка из заметки, переданной по радио 12 сентября. Сотрудники института переливания крови получили наряд на сломку большого трехэтажного дома. 30 человек вышло на работу со своими инструментами – топорами, ломами, лопатами, пилами. Отвечала за все бригадир Зайцева. Очень хорошо потрудились сотрудники института, особенно усердно работали Смирнова, Потапова, Филиппова и Гречина. Вот Марию Гавриловну Гречину мне удалось сейчас найти. Она, оказывается, работает в том же институте, в отделе с несколько, я бы сказал, пугающим названием «Отдел заготовки крови». Ну, это в институте переливания крови, так что не так страшно. Мария Гавриловна вспоминает.
2: Конечно, я была тогда молодая девочка. Мне было 22, по-моему, не помню года. Мы разбирали дом на Новочеркасском проспекте. Номер дома я не

0: помню. Дом был трехэтажный. Начинали мы с крыши. Потапова, кого вы вспоминали, мы вот все с крыши разбирали, потому что это самый трудный участок. Это нужно было железо снимать, потом нужно было балки снимать с ломами. Вы сами понимаете, шаломы довольно тяжелые. Мы девчонки, причем блокадницы. Работали все очень дружно, все не считались ни со своими силами, ни с временем. Бревна складывали вниз, а потом сами же грузили на машины и привозили в институт. Собственно, институт отапливался дровами, заготовленными. Вот.
1: И за сколько же дней вы справились с этим домом?
0: С домом мы справились... 3 дня мы разбирали дом. Разбирали и увозили. Мы день разбирали, а вечером мы дрова увозили в институт. Ну и нам за работу.
1: Так, и вам за работу. Это, между прочим, очень важное обстоятельство.
0: И нам за работу давали.
1: По 4 кубометра, да?
0: Ну, я сейчас точно боюсь сказать. Кубометры нам брали там длинные бревна, погружали на машины и нам развозили по квартирам. Работали с охотой, собственно, в то время. Все с охотой работали, ни с чем не считаясь. Мы привезли эти бревна в институт, мы их пилили, мы их сами кололи, и мы их приносили в отдел. И сами топили печи.
1: Ну что ж, вот как будто ничего особенного. Люди разбирали дома на дрова. А ведь это тоже был подвиг.
0: Ну, в то время мы даже не считали это подвигом. Это нужно было, это жизнь требовала.

0: бригады. За родину бились и танкисты, и артиллеристы, и летчики, и пехотинцы. Бился за родину и Василий Теркин. Помните, как это у Твардовского? С первых дней годины горькой, в тяжкий час земли родной, не шутя, Василий Теркин, подружились мы с тобой. Я забыть того не вправе, чем твоей обязан славе, чем и где помог ты мне. Делу время, час забаве, дорог Теркин на войне. Кстати, отважный русский солдат Василий Теркин возник на нашем фронте и появился в ленинградском эфире задолго до того, как его сочинил Александр Твардовский. Сам Твардовский этого факта не отрицает. Вот что писал он о рождении героя своей знаменитой поэмы. Василий Теркин — лицо вымышленное от начала до конца, плод воображения, создания фантазии. Но дело в том, что задуман и вылеплен он не одним только мною, а многими людьми, в том числе и корреспондентами, и литераторами. Это верно. Василия Теркина этот образ смелого, отважного солдата породили многие. У нас в Ленинграде, например, поэт Владимир Зукао Невский.
1: Частый дождь застучал по накатам землянки, размывал на военных дорогах следы. Каждый думал свое. Чуть грустила тальянка, чуть звенели, чуть пели лады. О весне промелькнувшей, о цветах, о России, о игре наших русских веселых зорниц.
0: Поэту Александру Прокофьеву Василий Теркин виделся таким.
2: В тесноте, да не в обиде, здравствуйте, друзья мои. Я давненько вас не видел, впереди у нас бои. Будем храбры, будем смелы, за отчизну постоим, а покуда между делом по душам поговорим.
0: А писатель Борис Четверяков изображал Василия Теркина так.
3: Рядовой зенской части я, из роты боевой, и пришел принять участие в газете фронтовой. Точно! В нашей роте, в нашем взводе я веселый самый вроде. В нашем взводе, в нашей роте веселее не найдете. Точно! Руки вроде как в порядке, могут обухом глушить, могут дернуть на двухрядке, могут фрица задушить. Точно! В нашей роте, в нашем взводе я веселый самый вроде. В нашем взводе, в нашей роте веселее не найдете.
0: Вот три разных поэта, а герой один — Василий Теркин. И исполнитель тоже один — Константин Михайлович Бондаренко, артист театра Ленинградской музыкальной комедии, который в дни войны так и был известен в нашем ленинградском эфире как Василий Теркин. Все ленинградцы его знали. Может быть, Константин Михайлович объяснит нам все-таки, откуда же родом Василий Теркин?
4: Ну что ж, надо сказать, что Василий Теркин все-таки корни в гуще нашей русской земли.
0: Собирательное
4: имя. Абсолютно собирательное имя, которое, ну, как бы необходимо было каждому нашему бойцу в тяжелое время Отечественной войны.
0: Любопытно, что впервые Василий Теркин появился на ленинградском радио в сентябре 42-го года.
4: Да.
0: И уже не исчезал из эфира. Его выступления звучали постоянно. И когда почему-либо они задерживались, то немедленно мы получали очень тревожные письма. А что с Василием Теркиным? Не случилась с ним какая-нибудь беда? Ну, с ним, как известно, случалось всякое. Он и в атаку ходил в страшную один против танков. Он и с целым взводом сражался, он и ранен был, и все-таки...
4: Его посылали еще в партизанский
0: да,
4: край.
0: Да, в глубокий тыл, в разведку.
4: Для того, чтобы создать в это время дальнейшие его похождения. И когда у нас не хватало материала, собиралась большая группа писателей, поэтов, и начинали думать о том, как бы нам создать еще новые его подвиги, новые его какие-то интересные и куплеты, и частушки, и чудесный текст, и также, так сказать, диалоги с диктором шли диалоги. Это очень было интересно. У него появлялись там словари Василия Теркина. Знаете, когда он уходил, попадал в больницу, мы, значит, давали заставку о том, что, дорогие друзья, не беспокойтесь, Василий Теркин скоро появится. Он ранен, легко ранен. Понимаете?
0: Что получалось. Во всяком случае, этот неунывающий, боевой, задорный человек всегда как говорится, выходил из воды сухим.
4: Сухим,
0: да. И в эфире снова появлялся живой и невредимый Вася Теркин и рассеивал все тревоги и сомнения наших слушателей.
3: Где-то Теркин теперь боевой наш Василий. Навестил бы друзей, вслух сказал гармонист. Только вымолвил это, а Теркин с баяном вдруг валился в землянку. От песчаной косы потянуло рекою, березой, поляной. Поздоровался Вася и нажал на басы. Эх, ждут меня, эх, зовут меня бойцы, друзья, соседушки. Зайди, зайди, зайди, посиди до дружеской, до беседушки. Друзьям мне скажут, ну-ка, брат, садись да хвастай, чем богат. Ах, чем богат, скажу друзьям, по блиндажу гремит баян. Скажу друзьям, частушки есть.

давай, давай, давай, Вася, Вася! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, бойцы! Здравствуйте, друзья ленинградцы! Вы, конечно, ждете от меня, расскажет ли что-нибудь Вася Теркин. Как там дела на нашем Ленинградском фронте? А дела идут, товарищи, нормально. Будьте спокойны. Выходит, что рассказывать-то вроде и нечего. А впрочем, мне хочется вот только про одно рассказать. Это про братишек наших.

Вы, наверное, обратили внимание, что через весь мой рассказ как бы рефреном прошла эта нехитрая солдатская песня. А вот и ее история. В сентябрьские дни 42-го года в музыкальном училище имени Мусоргского начались занятия. Из открытых окон неслись на тихие улицы звуки рояля, сложные скрипичные пассажи, звонкие рулады певцов. И вот однажды в кабинет директора музыкального училища пришел танкист, прямо с фронта пришел и аккуратно положил на стол директору листок бумаги. «Мы тут песню написали», — сказал танкист. «В ней говорится о подвигах наших лучших товарищей. Слова, как видите, есть, а музыки нет. Большая просьба помочь». Выполнить этот почетный творческий заказ фронта поручили двум ученицам — Ельчевой и Ручьевской. Вот, собственно, и все, что донесла до нас маленькая заметка, переданная по радио в сентябре 42-го года. Я прочитал ее и подумал, ну а где же теперь эта песня? Сохранилась ли она, и где люди, о которых в ней поется? Кто танкист, что принес стихи? Словом, начались поиски в архивах преподавателей, бывших учеников, библиотеках, в союзе композиторов. И вот передо мной две старые нотные странички, а на них песня о 16-й танковой бригаде. Пусть же прозвучит она целиком в заключении моего рассказа, и хотя музыка эта не так уж оригинальна по почерку, не в защите, написали ее 12-летние композиторы. Важно другое. В песне, которую вы сейчас услышите, речь идет о реальных людях, о солдатах, которые защищали Ленинград. И кто знает, может быть, услышат нас воины 16-й танковой бригады, воевавшие под стенами города, и капитан Кирьяшин, и лейтенант Хазаров, и сержант Мартынов, и боец Лопата, в честь которых сложена солдатская песня.

Еще раз повторяю имена людей, о которых поется в этой песне. Капитан Кирьяшин, лейтенант Хазаров, сержант Мартынов, боец Лопата.

0: Интереснее пешком. Очень просто сесть в трамвай и сказать «вези давай». Очень просто сесть в такси и сказать «давай вези». Ну а если вам не к спеху, если город вам знаком, интереснее не ехать, интереснее пешком. Лежит гранитный добрый лев у входа в старый дом, и ребятишки, осмелев, сидят на нем верхом. Гранитный лев ребятам рад, без них скучает он, и снится льву в который раз один и тот же сон. В саду среди густой травы, едва взойдет луна, резвятся каменные львы и львы из чугуна. Дрожат ночные сторожа и прячутся в домах, а дети, весело визжа, катаются на львах. Над грохотом и пылью, над шумной суетой плывет на тонком шпиле кораблик золотой. Летают рядом чайки, звезда горит вдали. Он бы и рад причалить, да в небе нет земли. Сияет купол высоко, он света золотого. Здесь для залетных облаков всегда постель готова. Ложатся ночью облака на этот купол добрый, свои пушистые бока пристроив поудобней. У красавицы Невы ожерелье из листвы, из гранитов самых лучших сшито платье на века, но совсем не Белоручка, знаменитая река. Баржи, лодки, пароходы на себе несет Нева. И в трубе водопроводной тоже плещется Нева. Продавщицу мы торопим, не нальете ли нам вы с красным клюквенным сиропом газированной Невы? Пирожок, пирожок, что ж ты мне язык обжег? А я ведь не из булочной, я лоточный, уличный. Парюсь в круглой банке, точно в жаркой баньке. Разогрею себе бок и в твои ладони скок, чтобы ты наелся, об меня погрелся. Вот памятник царю Петру и царскому коню. Фотографируют его по 200 раз на дню. Царь много славных дел свершил, а конь неоднократно его на подвиги возил и привозил обратно. Мост нагнулся над рекой, над водою ровный. Ах, красивый я какой! Ах, какой огромный! А всю зиму напролет он грустит ужасно. Воду сковывает лед, не в чем отражаться. Трудный день у рыболова, он не вымолвит ни слова, он все время на чеку. Ой, Нева, река, подтолкни к его крючку, хоть пескарика. Стреляет в полдень пушка, скрывается в дыму. Когда стреляет пушка, не страшно никому. Шумит волна речная у крепостной стены, а пушка ведь ручная, она не для войны. Конь зовется битюгом, он не бегает бегом. Тут уж не до бега, тяжела телега. У коня блестят бока, у него одышка, просит конь грузовика. Помоги, братишка. Взял с телеги грузовик, самый грузный ящик.
1: Значит, был грузовик другом настоящим.
0: Садовый парикмахер шагает по траве, и ножницы, как птахи, чирикают в листве. Такой у ножниц бодрый, такой веселый звон. «Стриги меня под бобрик», — советует газон. Уходит парикмахер, калитка на замке. Не видит парикмахер, что в дальнем уголке, весь в тополином пухе, задорный, как петух, хохочет лопоухий, нестриженный лопух. Как славно по мокрой бежать мостовой, где все отражается вниз головой. Бежим по витрине хрусталь и фарфор. Под шину машине попал светофор. Трамвайные рельсы теперь ни к чему, ведь едет трамвай по себе самому. Мы даже увидели, как через сквер шел кверху ногами милиционер. На выставке собакам не сесть и не прилечь. Стараются собаки внимание привлечь. Один по травке влажной катается, как шар, другой шагает важно по собственным ушам. А этот пес курносый по имени Букет на разные вопросы тотчас дает ответ. Ну-ка, пес, который час? Он хвостом вильнул 5 раз. Сколько лет тебе вопрос? 40 раз, пролаял пес. Кто говорит, что я устал? Нет, я нисколько не устал. Я совершенно не устал. Я только тяжелее стал. Я вешу столько, сколько слон или гипопотам. Возьми-ка на руки меня и убедишься сам. Песенка продавщицы эскимо. Если солнышко светит в окно, если дождик идет, все равно среди ночи и дня вы найдете меня. Я стою, продаю эскимо. Неудачи тебе нипочем, и обиды тебе нипочем, если в руки само прыгнет вдруг эскимо, прошуршав серебристым плащом. Эскимо любят львы и ежи, обезьяны, слоны и моржи. Даже злая оса станет петь и плясать, только ей эскимо покажи. Продают там и тут эскимо. Но откуда берут эскимо? В заполярной стране, на высокой сосне, вместо шишек растут эскимо.

Начать сегодняшний очередной выпуск нашей ежемесячной программы «Минувшего хранители живые» хочется с фрагмента записи, сделанной автором передачи Евгенией Кисельер на Красной улице, 45. Здесь находится филиал Музея истории Ленинграда, где сейчас в выставочных залах развернута экспозиция «Заповедная зона Ленинграда. Вчера, сегодня, завтра». Это музыкальный фрагмент, вариации на тему вальса Йоганна Штрауса «Дунайские волны». Но прозвучит известное произведение для большинства наших слушателей, наверное, совсем непривычно –

0: Это была знакомая мелодия, а вот интересно.
1: Да, вот это, наверное, менее знакомая. Это один из забытых маршей начала 20 века сейчас прозвучит.

0: Чтобы не мучить наших слушателей трудноразрешимой загадкой, какой музыкальный инструмент сейчас прозвучал, скажем сразу, что это был симфонион. В наши дни это редчайший инструмент, но он был весьма популярен в конце 19 и начале 20 века. Подробнее мы еще поведем о нем речь в сегодняшней передаче, ибо это один из самых любопытных экспонатов выставки, о которой мы собираемся рассказать. Нашим экскурсоводом по ней будет заведующий отделом истории города, Музея истории Ленинграда, кандидат исторических наук Александр Давыдович Марголис.
1: До того, как я включила магнитофон, мы с вами говорили, что основная цель этой выставки, чтобы ленинградцы посмотрели ваши проектные предложения, увидели наглядно, что же будет собой представлять заповедная зона Ленинграда завтра, и чтобы они написали свои мнения. Поэтому, наверное, один из главных экспонатов вашей выставки – это книга отзывов и предложений. Поэтому я предлагаю, может быть, начнем именно с нее.
2: Да, Евгения Семеновна, вы совершенно правы. Главная цель выставки – вызвать наших земляков, ленинградцев, на разговор о судьбе исторического центра города. И хотя за полтора месяца, которые прошли со дня открытия выставки, здесь побывало не так много народу, как нам хотелось бы, тем не менее в книге отзывов и предложений есть немало интересных записей. Причем наряду с приятными, конечно, для нас комплиментами в адрес авторов, здесь есть и вполне конкретные конструктивные предложения, то есть то, что для нас представляет наибольший интерес. Вот, например, один из таких отзывов, он принадлежит Игорю Владимировичу Лысенко, директору Ленинградского реставрационного молодежного центра. Он пишет, что выставка весьма своевременна, что она достаточно полно знакомит с концепцией зоны, и далее необходимо накапливать опыт устройства подобных выставок с последующим публичным обсуждением их результатов. Это полностью совпадает с нашими намерениями. Мы предполагаем в сентябре, когда ленинградцы вернутся из отпусков, провести конференцию по проблемам заповедной зоны Ленинграда именно здесь, в стенах этого музея, непосредственно на выставке, причем пригласим на эту конференцию как архитекторов, художников, историков, специалистов, так и представителей самых широких кругов общественности. И надеемся, что Игорь Владимирович к нам присоединится. Еще один отзыв, это уже не ленинградец, а москвич, старший редактор издательства «Прогресс».
1: Вот фамилия, насколько я понимаю, не очень разборчива. Башьянс.
2: Да, был Башьянс, но, может быть, и совсем по-другому.
1: Да.
2: Вот он пишет, что выставка вызвала у него теплые чувства, что Петербург в своем необыкновенном величии вызывает сильное чувство в душе. Но, к сожалению, и теперь можно завидовать тому Петербургу, восхищаться его творцами и созидателями. Ну, тоже, увы, резонное замечание. Конечно, то, что мы видим на стендах нашей выставки, фотографии начала 20 века, разительно отличаются от современных.
1: Да, от тех фотографий, которые сняты сегодня.
2: Да, этот контраст, к сожалению, чрезвычайно острый, очевидный и болезненный. Вот еще одно замечание. Автор его Роменко, рабочий, он пишет, что выставка замечательная, побольше бы таких, то, что предлагают проектировщики,
1: прекрасно.
2: Хотелось бы, чтобы проекты были осуществлены в жизни.
1: Вот я тут перелистала книгу и видела, что вам кто-то предлагает свою помощь, только вот не успела разобрать, кто же это.
2: Да, это вот запись совсем недавняя. Она принадлежит представителям, руководителям, видимо, социального молодежного театра нерешенных проблем. Я, честно говоря, даже не слышал о существовании такого.
1: Сейчас довольно много таких театров с очень разнообразными и неожиданными названиями.
2: Главный режиссер этого театра Вадим Поляков, художественный руководитель Попов и администратор Куликов пишут, предлагаем конкретную реальную помощь для претворения идеи в жизнь. Ну, вот, собственно, такого рода предложения и являются нашей главной радостью, потому что мы как раз рассчитывали выставкой вызвать ответный отзыв. Чрезвычайно порадовал нас отзыв Александра Ивановича Коровина, инженера, который пишет, что он знает, любит свой город, но, к сожалению, за последние годы кое-что безвозвратно утрачивается под различными надуманными предлогами. Спасибо организаторам выставки. Выставка помогает лучше знать историю города и должна как-то помочь сберечь лучшее, что досталось нам. Беречь нужно не отдельные здания, хотя их надо беречь, а целые архитектурные ансамбли, заповедные зоны.
1: Но этот человек мыслит, что называется, в ногу со временем, потому что именно такую задачу, например, ставит с собой как раз ваша идея создания такой зоны.
2: Да, безусловно, Александр Иванович уловил суть нашей концепции, нашего подхода, то есть охрана не отдельных выдающихся сооружений нашего города, а городской среды, городской ткани в целом. И то, что вот посетитель выставки это усвоил, так четко сформулировал, свидетельствует о том, что наши идеи доходят.
0: Здесь хочется ненадолго остановить запись, чтобы напомнить нашим слушателям, что идея создания заповедной зоны зародилась еще 5 лет тому назад, весной 1983 года. И первым человеком, занявшимся ее научной разработкой, был заведующий историко-архивным сектором Музея истории Ленинграда Борис Михайлович Кириков. Сейчас мы включим фрагмент одной из наших прошлых передач, которая прозвучала в эфире 25 февраля 1987 года. В ней Борис Михайлович рассказывал о начальном этапе этой работы.
3: Я думаю, может быть, вкратце попытаться вспомнить всю предысторию. Действительно, идея создания некой заповедной зоны в центре Ленинграда, она уже как бы давно носилась в воздухе и требовала своего решения. При этом выдвигались различные предложения создать заповедный уголок в Кузнечном переулке или около Никольского рынка на Садовой улице, в кварталах у канала Грибоедова, которые известны тем, что там жили Гоголь и Достоевский. Но такие решения не принимались, и в каждом из этих предложений, ну, была какая-то ограниченность тематическая. Они носили либо такой историко-литературный уклон, либо показывали какой-то определенный период истории города, какую-то его грань. Хотелось же создать такой уголок Старого Петербурга, который в полной мере отражал бы разные этапы его истории. Конечно, такая территория должна была быть выбрана в самом историческом центре Ленинграда, на таком месте, которое имело очень длительный этап культурного освоения, где как бы спрессовалось время, история, и в архитектурной летописи запечатлелись разные эпохи жизни нашего города. В этом смысле наше внимание очень привлек квартал, расположенный между набережной Мойки, улицей Халтурина и Аптекарским переулком. Он имеет условное обозначение квартал номер 100 Дзержинского района. Интересна сама застройка этого квартала, его историческое прошлое и его ближайшее окружение. В нем как бы показаны все типы и стили городской застройки, в нем сконцентрированы разнообразные исторические достопримечательности. Достаточно сказать, что этот квартал окружает с разных сторон. Набережные Мойки, а вот водный проток, он сразу же придает какую-то петербургскую специфичность. Бывшая богатая парадная улица, Миллионная, ныне улица Халтурина. Небольшие переулки Аптекарский и Круглый. А Круглый переулок получился как остаток от торговой площади, которая занята зданием Круглого рынка. В этом квартале соседствуют Великокняжеский дворец, доходный дом, особняк, казармы и общественные здания. То есть, действительно, перед нами предстает как бы весь Петербург, представленный в разных типах строительства. В этой застройке исторические напластования разного времени. Планировочная структура участка сложилась в XVIII веке, но присутствуют здесь и более поздние архитектурные слои, вплоть до начала 20-го столетия. История участка отражает и культурную жизнь, художественную, литературную, и страницы историко-революционной борьбы и так далее. Но этот квартал, конечно, мыслится нами не изолированно в городской среде. Он может стать музейным ядром заповедной зоны. Решение же о заповедной зоне в более широких границах было принято исполкомом Ленгорсовета в мае 1985 года.
4: Как раз в день рождения нашего города, 27 мая, да?
3: Да, совершенно верно. Вот такое удивительное совпадение. И, наверное, оно глубоко символично по-своему. Тем более, что здесь мы возвращаемся к ранней истории Петербурга, ко времени возникновения нашего города и прослеживаем эту историю вплоть до предреволюционного периода. Заповедная зона установлена в таких границах. От Дворцовой площади до Марсового поля по Дворцовой набережной, затем с выходом на набережную Мойки и по улице Желябова до Невского проспекта. Чем вообще отличается заповедная зона от
4: охранной, скажем?
3: Ну, прежде всего, здесь хотелось бы ввести более строгий охранный режим, чем в других кварталах. Кроме того, хотелось бы по возможности воссоздать какие-то фрагменты исторически сложившейся городской среды, которые, естественно, утрачиваются. Их неизбежно стирает время, замощение, старые фонари, какие-то вывески, разнообразные средства визуальной информации, скажем, старые номерные знаки на домах и так далее. Собственно, вот это наше музейное ядро, восточная часть квартала 100, мыслится не только как музей «Старый Петербург», в котором будут созданы различные исторические экспозиции, но и как уголок «Старого Петербурга» под открытым небом. Потому что на прилегающих участках улиц обязательно должно быть организовано только пешеходное движение с воссозданием вот старых типов замощения и всего благоустройства. Это как бы центральное звено нескольких участков такого ретроспективно-тематического оформления заповедной зоны в характере старой городской среды. Второй участок – это очень важное и дорогое для каждого ленинградца, и не только ленинградца, место. Мы его условно назвали «Пушкинская тропа». Участок левого берега Мойки от Конюшенного ведомства – до дома 14 по набережной. Он, конечно, включает в качестве такого идейного, духовного центра дом на набережной Мойки 12. Здесь нужно воссоздать уголок пушкинского Петербурга. Пушкинский Петербург – это та страница, тот период истории города, который чрезвычайно важен наших представлений о его развитии. Столь же важным периодом является предреволюционный. Хорошо сохранилась архитектурная среда на современной улице Желябова, бывшей Большой Конюшенной. Она должна оформляться в характере торговой улицы предреволюционного Петербурга. Это третья основная зона такого ретроспективно-тематического оформления. Она непосредственно смыкается с еще одним небольшим участком. На набережной Мойки 32 к 60-летию переименования Петрограда в Ленинград открылся музей «Ленин» и газета «Правда», филиал Музея истории Ленинграда. Сейчас создается вторая очередь этой экспозиции. Там будет воссоздан уголок Петрограда в 1917 году. И таким образом вот этот участок улицы Желябова приведет нас как бы в Петроград 1917 года. Так будет продемонстрирована связь времен и эпох. В рамках заповедной зоны будущий ее посетитель сможет пройти как бы по ступенькам столетий сквозь все этапы истории города от его основания до 1917 года.

0: А теперь давайте снова вернемся к прерванной нами новой записи, сделанной на выставке «Заповедная зона Ленинграда» вчера, сегодня, завтра.
1: Давайте посмотрим уже тот уголок вашей выставки, где есть, что называется, будущие экспонаты будущих музеев.
2: С удовольствием. Хотя предварительно я хотел бы все-таки напомнить о том, что содержание выставки полностью соответствует ее названию. Это действительно заповедная зона вчера, сегодня и завтра. И из 8 залов 5 полностью посвящены ретроспективным материалам, причем среди них есть те, которых до сих пор практически никто не видел, за исключением узкого круга специалистов. Дело в том, что в организации этой выставки вместе с нами принимали участие ленинградские архивы, и посетители могут увидеть здесь архивные чертежи, оригинальную архитектурную графику, которую, повторяю, не до, не боюсь, долго после закрытия этой выставки никто не увидит. Но, тем не менее, вы совершенно правы. Наибольший интерес у посетителей вызывает заключительный раздел нашей экспозиции, смысл которого в том, чтобы не только познакомить с какими-то макетами, чертежами, выкладками научно-исследовательских архитектурных институтов, а как бы погрузить посетителя в атмосферу, в предметный мир будущих музеев Старого Петербурга. Ну, в одной из предыдущих передач мы относительно подробно рассказывали о музее-усадьбе Андрея Ивановича Штукеншнейдера, об экспозиции, которая будет посвящена литературно-художественным салонам Петербурга. Был отдельный разговор также и о будущем музее декабристов. К сожалению, с тех пор мало что изменилось в судьбе нашей идеи. До сих пор решение Ленгорисполкома о создании музея декабристов не принято. Но, тем не менее, идею свою мы уже успели изложить. А вот сегодня, я думаю, наверное, стоит остановиться на тех экспозициях,
1: да, о которых мы еще не успели говорить.
2: Прежде всего, это, конечно, музей городского быта. Экспозиция, условное название которой — «Население Петербурга 18-го, начала 20 веков», и которая должна разместиться в бывшем доходном доме, современные адреса которого — улица Халтурина, 8, набережная Мойки-7. Это удивительный в своем роде памятник социального быта эпохи капитализма, многоэтажный дом с анфиладой дворов-колодцев, чрезвычайно мрачный, который ассоциируется сразу с Петербургом трущоб, с Петербургом Достоевского. Такие дома или подобные находятся на Лиговском проспекте, на Водном канале, вот в среднем течении канала Грибоедова. Присутствие в двух шагах от Императорского дворца – это удивительно. Значит, что собой будет представлять эта экспозиция? Она мыслится как историко-этнографическая. Мы предполагаем воссоздать во всех мельчайших подробностях интерьеры, жилые интерьеры.
1: Представителей разных сословий, так я понимаю.
2: Представителей всех практически сословий, социальных и профессиональных, и национальных групп, составлявших население Петербурга.
1: Ну, вот я смотрю, что здесь перед нами, по-моему, целый жилой интерьер.
2: Да, то, что мы видим сейчас на выставке, это фрагмент будущего музея, это интерьер, фрагмент, вы совершенно правы, Евгения Семеновна, конечно, фрагмент интерьера буржуазной квартиры начала 20 века. Ну вот, по мысли одного из авторов, Льва Яковлевича Лурье, так могла бы выглядеть квартира относительно преуспевающего врача в Петербурге начала века. Причем вот этот вот комплекс разделен как бы на три части. Здесь уголок гостиной с характерными для нее предметами. Причем, обратите внимание, они все выдержаны в модном тогда стиле модерн.
1: Модерн, да.
2: Да, причем начиная от крупных предметов и кончая бытовыми мелочами типа пепельницы или веера.
1: Угу.
2: Другой комплекс погружает нас как бы в мир детской Здесь мы видим уголок гимназиста младших классов с учебниками, учебными пособиями, глобусом, тетрадками, дневником и так далее.
1: Я смотрю, очень интересные детские игрушки и железная дорога. Тогда это было просто чудо, и это было что-то такое же новое, как сегодня увлечение ребят космосом.
2: Наверное. Это наша гордость, действительно, действующая детская железная дорога. К сожалению, мы не можем ее запустить в музейных условиях, потому что она работает на керосине. Но вот все ее нюансы, атрибуты здесь действительно перед глазами. Вообще, юному зрителю будет очень интересно на нашей выставке, потому что наряду вот с железной дорогой здесь есть и куклы столетней давности.
1: Да-да-да, вот сидит, торжественно она выседает в кресле.
2: Да, у нее специальная мебель такая кукольная детская. Вот, это, так сказать, развлечение самых маленьких. А рядом вы видите настольные игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки. Как мне кажется, они гораздо вкуснее, что ли, симпатичнее тех игр, которыми пользуются дети нашего времени.
1: Да, я сказала бы и разнообразнее.
2: И разнообразнее. Вот я забыл сказать, что историко-бытовая коллекция Музея истории Ленинграда, часть которой представлена на выставке, одна из богатейших, наверное, в стране. Фондохранилище музея в Петропавловской крепости буквально ломится от этих предметов, и единственный способ дать возможность увидеть все это ленинградцам, гостям нашего города, это как раз создание такого историко-этнографического музея, который займет целиком доходный дом. И вот если до сих пор мы об этом в основном рассказывали, писали, то вот сейчас каждый ленинградец может увидеть, как это все интересно, насколько это все заслуживает именно музейного показа. Хотя еще вчера это все выбрасывалось на помойках, и я убежден, что у многих до сих пор эти вещи где-нибудь там в сундуках, на антресолях, в темных углах хранятся.
1: Наверняка хранится.
2: Вот, и они просто не отдают пока еще себе отчета в том, что это уже стало историей и представляет ценность как определенный пласт материальной и духовной культуры.
1: Ну вот я смотрю, здесь старинный граммофон, старинный телефон.
2: Да. Я вам скажу, что вот собрание бытовой техники, условно назовем это так, это, пожалуй, наиболее интересная часть нашей коллекции. Во-первых, у нас около полусотни самых различных граммофонов и патефонов начала века. Вот тот, который здесь, оригинален. Ну, во-первых, он петербургской работы, выполнен петербургской фирмой. Во-вторых, мы привыкли к тому, что граммофон оснащен такой мощной трубой, раструбом. Да. Здесь вы этого не видите.
1: Да, нет трубы.
2: Это напольный граммофон, и у него, значит, звуковоспроизводящее усиливающее устройство компактно, значит, включено вот в тумбу. Здесь рядом вы видите телефон, один из самых ранних телефонов. Телефон появился в Петербурге в 1885 году. И, кстати, первая телефонная станция была на территории заповедной зоны на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы. Вот этот телефонный аппарат фирмы Эриксон, шведская и стокгольмская. Ну, к сожалению, мы не показали, например, такие изумительные вещи, как пишущие машинки, которые также в изобилии имеются в наших фондах, швейные машины самых разнообразных видов, вплоть до первых электрокалориферов, которые появились как раз в первые годы нынешнего столетия.
1: В общем, я-то, глядя на эту экспозицию, убеждена, что этот музей будет очень интересным.
2: Спасибо, Евгения Семеновна, я тоже в этом не сомневаюсь. Тем более, что в Ленинграде находятся два крупнейших в стране этнографических музея. Один в Кунсткамере, другой на площади искусств. Но оба они рассказывают в основном о сельском быте, о укладе традиционном. Этнография города, и в частности этнографии Петербурга, крупнейшего города Российской империи, практически сейчас
1: лагуна, белое пятно. Да,
2: да, это белое пятно, и вот мы рассчитываем, что наша экспозиция в доходном доме в заповедной зоне эту брешь закроет, это белое пятно ликвидирует.
1: Александр Анатольевич, теперь вот я предлагаю посмотреть на стенку противоположную. Я смотрю, что это уже экспозиция совсем другого музея.
2: Совершенно верно. Это музей, который будет располагаться в бывших торговых рядах в Круглом переулке. Точный адрес: Круглый переулок 1-3 и набережная Мойка 5. Нынешнее состояние этих зданий никаких ассоциаций с торговлей не вызывает. Между тем, это остатки бывшего крупного торгового центра, обслуживавшего практически население всей адмиралтейской части нашего города, своеобразное чрево адмиралтейской части. В центре находился круглый рынок, а вокруг него десятки торговых лавок и ремесленных заведений. Так вот, мы предлагаем восстановить эту среду и развернуть там экспозицию Музея петербургской торговли и ремесел. Экспозиция, где также в центре внимания будет интерьер, но теперь уже не жилой, а торговый. То есть будущий посетитель может зайти в лавку и представить себе, как она выглядела во всех ее, так сказать, мелочах, от прилавка, весов и товаров, и вплоть, так сказать, до записи какого-то торгового фольклора.
1: Я обратила внимание на очень колоритные вывески бывших магазинов, очевидно.
2: Да, и магазинов, и ремесленных заведений. Вот из нескольких десятков подлинных живописных вывесок петербургских, которыми располагает Музей истории города, здесь выставлены только три. Очень типичные, кстати. Вот слева это вывеска кондитера, в центре булочника и справа колбасника.
1: Крендик.
2: Да, причем обратите внимание, здесь и живописная вывеска булочной, и объемный, вот такой вот крендель очень живописный. Значит, итак, в будущем музее будет представлена самая разнообразная торговая реклама, включая вот эту живописную вывеску. С другой стороны, там будут представлены подлинные знамена всех петербургских ремесленных цехов. Здесь можно будет познакомиться со всеми атрибутами торгового дела, начиная с весов и гирек, и кончая ассигнациями, монетами, акциями, расписками долговыми, вот подобными тем, которые вы видите.
1: У вас есть документы, вот в частности это свидетельство в прекрасной сохранности.
2: Ну, документы в музее, если они даже и входят в сохранности, они тут же приводятся в порядок реставраторами. А то, что вы видите, реставрацию не проходило. Вот этот документ, свидетельство об окончании коммерческого училища и свидетельство о присвоении квалификации по зументным цехам своему сочлену, вот они, им больше 100 лет, дошли до нас вот в таком виде.
1: Александр Ильич, а вот внизу стоит какой-то прибор, аппарат, которого я никогда не видела и не представляю себе, что это такое.
2: Ну, это не столько прибор, не столько аппарат, сколько одна из разновидностей весов. Вообще весов было великое множество, от самого примитивного безмены, кончая уже весами, близкими к привычным нам, современным. Вот это одна из разновидностей, русская пурка, которая использовалась для замера сыпучих тел. Ну, согласитесь, великолепный предмет.
1: Да, очень любопытный.
2: Вот. Ну и здесь же вы видите различные образцы торгового дизайна, если хотите. Упаковка, коробка. Ну вот здесь вот в частности коробка из-под сигар и коробка с черной икрой. Вот. Все это, повторяю, не считалось до недавнего времени музейными предметами. Меж тем, это безусловно интересно. И вот выставка как раз там, мне кажется, дает убедительные доказательства правоты нашего этого убеждения. Действительно, это интересно.
1: Да, и это совершенно новое, этого никогда никто не видел в музеях.
2: Да, да, именно об этом.
1: Александр Ильич, а вот я смотрю, здесь левее, экспозиция еще третьего, наверное, будущего музея.
2: Да, всего в музейный комплекс «Старый Петербург» входит 8 экспозиций. Ну вот мы заочно как бы познакомились с двумя из них, это третья. Она должна разместиться на верхнем этаже бывшей усадьбы Штыкеншнайдера, Халтурина 10. Значит, ниже этажом будет экспозиция, посвященная литературным салонам, а вот здесь, на третьем, экспозиция, посвященная городской зрелищной культуре Петербурга. народным гулянием, балаганом, первым шагам кинематографа,

0: Рассказ о балагане. Я вас уверяю, что для этого есть решительно все основания. Потому что Марсово поле, которое в нашем сознании сейчас прежде всего ассоциируется с плацпарадом, люблю воинственную живость потешных марсовых полей, по-пушкински мы воспринимаем Марсово поле, забывая о том, что Царицын луг одновременно нес другую функцию в городе. Он был как раз средоточием народных гуляний и развлечений с конца XIX века. Здесь масленичные, пасхальные идеи, вот половодье этой народной культуры разливалось. И поэтому присутствие экспозиции, напоминающей об этом в заповедном квартале, более чем уместно.
1: Эти доводы Александра Давыдовича Марголиса, одного из основных авторов научной концепции создания заповедной зоны Ленинграда, находят убедительные и очень красочные подтверждения в весьма авторитетном источнике – в воспоминаниях известного художника Мстислава Валерьяновича Добужинского в главе «Петербург моего детства».

Самым веселым временем в Петербурге была масленица и балаган. Елка и Пасха были скорее домашними праздниками. Это же был настоящий всенародный праздник и веселье. Петербург на целую мясопустную неделю преображался и опрощался. Из окрестных чухонских деревень наезжали в необыкновенном количестве вейки со своими лохматыми бойкими лошадками и низенькими саночками, а дуги и вся упряжь были увешаны бубенцами и развивающимися разноцветными лентами.

Весь город тогда наполнялся весельем и праздничным звоном бубенчиков, и такое удовольствие было маленькому прокатиться навеки, особенно если сидеть на облучке рядом с небритым белобрысым чухной, всегда невозмутимо сосущим свою носогрейку. Извозчики презирали этих своих конкурентов. Вейка за всякий конец просил «рисать копеек». И кричали на них: «Эй ты, белоглазый, посторонись!»

Приближаясь к Марсову полю, где стояли балаганы, уже с Цепного моста и даже раньше, с Пантелеймоновской, я слышал, как в звонком морозном воздухе стоял над площадью веселый человеческий гул и целое море звуков, и гудки, и писк свистулек, и заунывная тягучка шарманки, и гармонь, и удар каких-то бубен, и отдельные выкрики. Все это так тянуло к себе, и я изо всех сил торопился мою няню попасть туда поскорей. Балаганы уже виднелись за голыми деревьями летнего сада. Эти высокие желтые дощатые бараки тянулись два ряда вдоль всего Марсового поля, и на всех развивались трехцветные флаги. А за балаганами высились вертящиеся круглые качели и стояли ледяные горы, тоже с флажком наверху.

Я попадал сразу в людскую кашу, в самую разношерстную толпу. Толкались веселые парни с гармошкой, разгуливали сожженные гвардейские солдаты в медных касках и долгополых шинелях с белым кожаным кушаком и непременно в паре с маленькой розовой бабенкой в платочке. Проплывали толстые солопницы-купчихи, и тут же балаганы были в моде, и в обществе считалось по традиции тоже хорошим тоном посетить народное гуляние. Прогуливались тоненькие барышни с гувернантками, гвардейские офицеры,

офицеры со своими дамами в меховых боа. Словом, было слияние сословий. Раз видели, как медленно проезжали вдоль балаганов придворные экипажи и тянулись длинным цугом кареты с любопытными личиками институток.

Я с восторгом смотрел на огромные полотнища, вывески балаганов, целые картины, где были простовато нарисованы и неизбежная битва с кабардинцами, и храбрый белый генерал, скачущий в пороховом дыму на белом коне. А внутри этих балаганов слышались пальба, трубные сигналы, музыка и барабаны. На других же балаганах поменьше красовались изображения львов и тигров с человекоподобными свирепыми физиономиями, шпагоглотатели, эквилибристы, вольтежоры, великаны и лилипуты, даже итальянские орликины и пульчинеллы. Эти персоны каким-то чудом еще жили в Петербурге моего детства. Самые большие балаганы, Лефферта и Малафеева, бывали полны народа. У их боковых деревянных стен были прилеплены лестницы, которые всегда были черны от людских очередей, ожидающих впуска в райок. У Малафеева я видел с няней Куликовскую битву. Особенно восхитил меня сам бой со звоном мечей, происходивший за тюлем, как бы в туманное утро. Даже, может быть, в нескольких планах между несколькими тюлями иллюзия была полная. И, надо думать, сделано это было вовсе неплохо. Из папиного чтения «Откуда пошла русская земля» и «Как стало быть» я знал про Мамаево побоище. И, на мой взгляд, все было верно. И то, что Дмитрий Донской, израненный, лежал под деревом, и русские воины-богатыри, монах Пересвет и Ослябе были похожи. Помню на балаганах еще представление, русскую сказку о семи Симеонах, которая тоже мне была знакома по сказкам Афанасьева, где один из братьев лез на высокий шест, чтобы что-то увидеть. Этот Симеон оставался на месте, делая вид, что лезет, а декорация все время опускалась. Тоже была полнейшая иллюзия. Весенние балаганы в моих воспоминаниях как-то сливаются с соседним праздником – вербой. Вербный торг, помню, еще у гостиного двора. На Конно-Гвардейском бульваре он был позже. Среди невообразимой толкотни и выкриков продавали пучки верб и вербных херувимов. Их круглое восковое личико с ротиком-бантиком было наклеено на золотую или зеленую бумажку, вырезанную в виде крылышек. Продавали веселых американских жителей, прыгающих в стеклянные трубочки, и неизбежные воздушные шары и живых птичек. Любители тут же отпускали на волю и птичек, и шары. И было бесконечное количество всяких восточных лакомств, больше всего рахат-лукума, халвы и нуги. И опять же на вербном базаре, как и на балаганах, всегда покупались для меня игрушки. Но главный приток их был на елку. Рождество был настоящий праздник игрушек. У гостиного двора вырастал лес елок, и тогда там тоже была толпа и давка. Дома у нас елка бывала до самого потолка, и хвойный запах наполнял на несколько дней всю квартиру. Было такое удовольствие готовить с папой разные украшения. Мы золотили орехи, клеили корзиночки и цепи из цветной бумаги, которыми обматывались все ветки. И какая радость была зажечь нашу елку пороховой ниткой и глядеть, как по ней бежит огонек, зажигая каждую свечку. Весной самым большим удовольствием было поехать с папой в зоологический сад, зоологию. Едучи с ним на извозчике по петербургской стороне и длинному Кронверскому проспекту, я сгорал от нетерпения. Казалось, не будет конца этой длинной деревянной стене сада с узорчатыми дырочками, вдоль которой мы так медленно тащились. Сразу же при входе в сад меня оглушали скрипучими криками разноцветные попугаи, которые во множестве тут раскачивались на своих кольцах. Я был уверен, что они здороваются со мной. И тут же, на первых шагах, я надолго застревал около толстых змей, свернувшихся в кольца, мирно спавших в своем стеклянном киоске. Отец терпеливо останавливался со мной перед каждой клеткой, пока я насмотрюсь досыта на всех зверей, зверюшек и птиц, и вдоволь нахохочусь в павильоне мартышек, и пока после долгого хождения и стояния у меня не начнет болеть ножка.
Тогда ему приходилось брать меня, 5-летнего, на руки. И на руках у него я глядел на представление на открытой сцене, которая начиналась, когда уже опускались сырые сумерки и зажигались лампионы. Я, не отрываясь, глядел на сцену. Там восхищали меня и гимнасты, и эксцентрики-клоуны, и особенно фокусники. Помню, показывался великан-китаец. На самом деле говорили, что это был просто переодетый ярославский парень страшного роста, который поглощал яйца целиком со скорлупой и затем их изрыгал невредимыми, на удивление всей публики. Представление шло под марши и вальсы морского оркестра. Музыканты с георгиевскими ленточками на своих белых бескозырках сидели по обеим сторонам открытого театра, а под музыку издали доносилось рыканье отходящего ко сну льва. Потом начиналась феерия, самое интересное, но, увы, запретное для меня зрелище. Уже было совсем поздно, папа меня уносил, и к моему горю я успевал, оглядываясь по дороге, увидеть издали лишь кусочек начала, какую-нибудь удивительную декорацию с пальмами, море и пристающий к берегу корабль или пещеру, освещенную бенгальским огнем. Всегда вызывая в памяти такой вечер, вспоминаю белую ночь, звон курантов Петропавловского собора и в прозрачном зелено-бледном небе крылатый силуэт ангела наверху золотого шпиля. Полусонного отец меня относил к извозчику, чтобы ехать домой в кроватку.

0: А теперь снова включаем запись, сделанную на экспозиции, расположенной на Красной, 45. Напоминаем, что экскурсоводом по выставке является заведующий отделом истории города Музея истории Ленинграда, кандидат исторических наук Александр Давыдович Марголис.
1: Ну вот что мы здесь показываем? Мы здесь показываем прежде всего афиши этих народных гуляний и развлечений, гравюры и фотографии, которые дают представление о том, как это выглядело. Вот обратите внимание, фотоснимок, сделанный в начале 20 века, аттракцион «Большой самокат», который вызвал тогда исключительный подъем чувств в Петербурге. Это было некое диво. Вот балаган и Лейферта на Адмиралтейской площади. А вот одни из самых ранних качелей и балаганов, это еще 18 век, напротив Смольного монастыря, прямо на льду Невы. Конечно, привлечет внимание витрина с фарфором,
2: да,
1: с жанровыми сценами как раз вот этого же ряда. Русское гуляние. Ну, точнее сказать, петербургское, потому что это не совсем одно и то же. У Петербурга был свой колорит и свои особенности, в том числе и в проведении досуга.
2: По-моему, самым любопытным экспонатом на выставке является вот этот, думаю я, что это какой-то музыкальный инструмент.
1: Да, конечно. Это симфонион. Ну, я не думаю, чтобы в Ленинграде слишком много сохранилось таких музыкальных шкатулок больших напольных, и мы очень горды тем, что в нашем собрании есть не просто симфонион, а симфонион действующий с полным набором пластинок. Вот. Надо сказать, что такого рода аппараты были непременным атрибутом многих петербургских трактирчиков. И вот одна из наших целей в заповедном квартале, это как раз совместить музейную среду с реально живущей, функционирующей. Поэтому рядом с музеем торговли и ремесел будут настоящие магазины, правда, торгующие, так сказать, не продукцией фабрики «Скороход», а антиквариатом. Это будут
2: то, что уместно для музея, для заповедной зоны.
1: Ну да, и то, что характерно для Петербурга и для лучшего его традиции. Да. И здесь же будут, естественно, какие-то небольшие кафе, ресторанчики. И вот в одном из них мы представляем вот звучание этого симфонии.
2: Давайте мы немножко о нем поподробнее расскажем.
1: Он действующий, и каждый, кто приходит на выставку, может послушать то, что сейчас будем слушать мы.
2: Да. Но сначала давайте привлечем внимание тех, кто еще не был на этой выставке, и скажем, что это была огромная металлическая пластинка.
1: Да, конечно, она принципиально отличается от привычной нам граммофонной пластинки.
2: От нашего представления о сегодняшней граммофонной пластинке.
1: Да, причем я вам должен сказать, что это поразительная штука, ведь здесь мы имеем в зачатке, ну, как бы структуру программирования, что ли. Вот эти наколки на металлическом диске.
2: Я думаю, что диаметр его сантиметров 60.
1: Да, 60 сантиметров, чуть может быть больше, диаметр этого диска. На него нанесены в соответствии с определенной программой вот такие отверстия с заусенцами. Эти заусенцы цепляют струны и играется какая-то мелодия. То есть это самая настоящая программа. Вот. Но мне думается, что самое интересное здесь не техническое устройство симфониона, а вот его звучание, которое передает аромат того времени. Это действительно сейчас уже нигде не услышишь. Это нечто прочно ушедшее из нашей жизни и вызывающее ностальгическое чувство, потому что вот грохочущие ритмы нынешних дней, они иногда, у меня во всяком случае, вызывает острую потребность переключиться в какую-то другую музыкальную среду. И вот симфонион, нечто подобное. Кстати, вот такой же ушедший из нашей жизни звук шарманки.
2: Вот да, шарманки, я как раз подумала, что не случайно на фотографиях, на картинках, которые здесь есть, шарманщиков мы видим.
1: Да, но без них не обходилось ни одно петербургское развлечение, площадное и более камерное. К сожалению, не осталось не только шарманщиков, но и шарманок. В собрании нашего музея нету ни одной шарманки. И я вот хочу воспользоваться этой передачей для того, чтобы обратиться к ленинградцам, всем тем, кто нас слышит, с просьбой. Если вам известны счастливые обладатели старой шарманки, сообщите об этом, пожалуйста, в музее. Если вы даже не хотите расстаться с этим предметом, мы, по крайней мере, запишем звук этого замечательного инструмента с тем, чтобы вот использовать эту звукозапись в нашем музее. Ну, лучше всего, конечно, было бы приобрести этот предмет и показывать его посетителям.
2: Ну что же, а теперь мы с вами будем слушать старинную музыку. Что вы ставите, Александр Давыдович?
3: Ну вот еще один очень интересный диск с падекатором.
2: Угу. Ну, это знаменитое название.
3: Давайте посмотрим, как это звучит. На симфонии.
2: Танцевальная музыка.

0: слушал бы и слушал, потому что я вот думаю, что музыка, как ничто другое, возвращает в то далекое время.
1: Да, конечно. И я думаю, что присутствие на нашей выставке этого замечательного музыкального инструмента – это дополнительная привлекательная деталь. Я хочу сказать еще об одном, что у нас тут в клетке живут два замечательных попугайчика, которые время от времени включаются в диалог с симфонионом. Правда, сейчас они помалкивают, но бывают моменты, когда они замечательно поют дуэт.
0: Наверное, жарко им.
1: Да, действительно, нынешнее лето в Ленинграде выдалось удивительно жарко. Это, кстати, повлияло и на посещаемость выставки, но я хочу воспользоваться случаем и напомнить нашим радиослушателям о том, что выставка «Заповедная зона Ленинграда вчера, сегодня, завтра» будет открыта вплоть до конца сентября, и мы ждем к нам на Красную 45 гостей.
0: Я думаю, что симфонион, если не мы с вами, привлечет внимание радиослушателей.
1: И симфонион тоже, несомненно.

Музыкальное обозрение, звуковой журнал. Выпуск 4 за 1978 год. Прослушайте его содержание. Юбилейные музыкальные даты. 50-летию краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова. Александров. Песня в строю. Газета «Правда» за 6 декабря 1978 года. К 150-летию со дня смерти Шуберта. «Черная». Франц Шуберт. Лекция из цикла «В помощь слушателям Университета культуры». К 70-летию со дня рождения Андронникова. «Лакшин. Человек-театр». Газета «Литературная Россия» за 29 сентября 1978 года. «Музыканты о музыке и о себе». Продолжение книги Леопольда Стаковского «Музыка для всех нас». Проблемы музыкального воспитания. Беседа с заместителем руководителя лаборатории по музыкальному обучению и воспитанию при НИИ школ Министерства просвещения РСФСР доцентом Абдуллиным. О новой системе музыкального воспитания детей, предложенной Дмитрием Борисовичем Кобылевским. Клуб и художественная самодеятельность номер 8 за 1978 год. Классики русской музыки. Дмитрий Степанович Бортнянский. Глава из книги Келдыша «Русская музыка XVIII века». Незрячие музыканты. Гога Беридзе. Встреча с песней. Газета «Советская культура» за 12 сентября 1978 года. О деятельности композитора Николая Петровича Поликарпова. Беседы с музыкантами. Беседы с композитором Микаэлом Теревердиевым. Журнал «Музыкальная жизнь» номер 18 за 1978 год. Беседа с руководителем эстрадного оркестра Полем Мориа. Журнал «Советская эстрада и цирк» номер 7 за 1978 год. Проблемы популярной музыки Запада. Осипов. Вверх по лестнице, ведущие вниз. Журнал «Советская эстрада и цирк» номер 4 за 1978 год. О певце Элвисе Пресли. В мире песни. Жигарев. С надеждой. Газета «Советская культура» за 29 сентября 1978 года. О польской певице Анне Герман.

Юбилейные музыкальные даты. В октябре этого года исполнилось 50 лет со дня основания прославленного краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии. Послушайте статью руководителя ансамбля Бориса Александрова «Песня в строю». Статья опубликована в газете «Правда» за 6 декабря 1978 года. Сегодня, когда краснознаменному ансамблю «Песни и пляски Советской армии» сравнялось полвека, особенно отчетливо осознаешь, только в нашей стране, где жизнь армии, ее быт и культура нераздельно связаны с народом, мог образоваться такой коллектив. Тяжелым испытанием была гражданская война. Не хватало оружия, продовольствия и обмундирования. Но известно, как ратовали Будённый и Ворошилов, другие известные военачальники, за создание духовых оркестров, за развитие армейской художественной самодеятельности, за музыкальное воспитание. Все это не терпело отлагательства. Тяга к искусству у воинов была огромной. Необходимо было не только развить самодеятельность, но и дать ей какой-то образец для подражания. Еще в 1919 году академик Асафьев говорил о необходимости объединить талант самородков, вышедших из недр народных, с высоким художественным профессионализмом. И в качестве примера ссылался на услышанное им однажды выступление хора из красноармейцев разных полков, принесшее подлинное наслаждение. Впоследствии эту насущную идею воплотил на практике Александр Васильевич Александров, известный композитор, дирижер, профессор Московской консерватории, организатор первого в мире профессионального армейского ансамбля «Песни и пляски». Весь свой богатый творческий опыт, все свое дарование он отдал развитию и совершенствованию этой особой формы музыкального искусства. Сейчас, когда краснознаменцы в полном своем составе, то есть свыше 200 артистов, выходят на сцену, даже на самую большую, у меня создается ощущение, что им тесно. Может быть, это происходит от того, что нередко ансамблю приходится выступать совсем на других концертных площадках, под открытым небом, на полигоне, еще не остывшем от учебного боя, на взлетной полосе аэродрома или на стальной палубе боевого корабля. Полуовал стройных рядов певцов, блики света на инструментах оркестра, мощь звучания, размах, ширь. И вспоминается другой концерт. Сцена краснознаменного зала Центрального дома Красной Армии. Полукруг из 9 стульев для певцов и баяниста. Подтянутые, торжественные, выходят артисты. Звучит взволнованно, а поэтому, быть может, чуть громче, чем следует, голос чтеца. После октября обломки царской армии, измученные, усталые от империалистической войны, стихийно потекли по всем дорогам с фронта в родные места. Так начиналось первое представление ансамбля, литературно-музыкальный монтаж, 22-я краснодарская дивизия в песнях. Это было в октябре 1928 года. Еще несовершенным, несколько наивным был литературный текст композиции. Еще мало армейского было в плясках, напоминающих скорее городской танец в военной форме. Еще не хватало мощности эпического звучания у певцов. Но главный принцип сложился сразу, накрепко. Доходчивым, сердечным словом, веселой шуткой, задушевной песней, энергичным, жизнерадостным танцем рассказывать о наших ратных и трудовых подвигах, воспитывать армейские массы в духе патриотизма и интернационализма, преданности делу партии, всего народа, содействовать политическому и культурному росту советского воина. Вот наши главные партийные, этические, эстетические задачи.
перелистаем страницы творческой биографии краснознаменцев. 23 февраля 1929 года музыкально-литературный монтаж «Первая конная в песнях». Ансамбль начинает активную шефскую работу в частях. Сколько с тех пор поставлено песенно-танцевальных композиций совместно с армейскими самодеятельными художественными коллективами? Лето 1929 года. Первая гастрольная поездка по воинским частям, положившая начало многочисленным маршрутам ансамбля по Советскому Союзу, по странам почти всех континентов мира. 1938 год. Концерты для участников боев в районе озера Хасан. 1941-1945 годы. 1200 концертов, из них 742 на передовой линии фронта. Со временем песня становится душой работы коллектива. Песня о советской армии, священная война, святое ленинское знамя. Все эти произведения впервые исполнены нашим ансамблем. Нигде так не заботятся о развитии массового искусства, как в Красной армии, говорил Александр Васильевич Александров. Особенно любят там хорошую песню. Песня – начало начал музыкального творчества. Полюшка, Книппера и Гусева, Тачанка, Листова и Рудермана, Катюша Блантера и Саковского, Соловьи и На солнечной поляночке Соловьева, Седова и Фатьянова, Заветный камень Макроусова и Жарова и многие-многие другие любимые народом сочинения входят в золотой фонд ансамбля. Крепкая дружба связывает нас с композиторами Хренниковым, Туликовым, Пахмутовой, Колмановским, Флерковским, Лученком и другими. Мы предъявляем каждому произведению высокие требования. Ждем от него мелодической яркости, свежести и поэтической образности, отчетливо выраженной драматургией. Таких песен немного, но они есть, и хочется надеяться, будут и впредь. Работа над каждой из них проходит долго, порой мучительно долго. Мы добиваемся от исполнителей не только интонационной чистоты, четкости фразировки, вокальной раскованности, естественности, ансамблевой гармонической чуткости, но и умение создать живой волнующий образ, который должен запомниться слушателю и вызвать самое, пожалуй, ценное в искусстве – сопереживание, созвучность сердец, душевный диалог. Недавно краснознаменцы возвратились из большой гастрольной поездки по Дальнему Востоку. Выступления проходили во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, на городском стадионе в Тынде, в частях Дальневосточного военного округа, на кораблях Тихоокеанского флота. 50 лет отделяет первую поездку в этот далекий край молодого тогда ансамбля красноармейской песни и пляски от нынешней. Как вырос, помолодел за эти годы, преобразился Дальний Восток. Нам приходилось не только давать концерты, но и беседовать со строителями БАМа, с воинами-пограничниками, моряками, летчиками. Современный советский воин – это человек образованный, пытливый, с развитым чувством собственного достоинства. Мы знаем, как возросло научно-техническое оснащение советской армии, как повысился идейно-эстетический уровень армейского слушателя. Все это предъявляет новые серьезные требования и к нашей собственной работе, заставляет не успокаиваться на достигнутом, искать новые пути, новые формы. В отчетном докладе 25-му съезду партии генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев дал высокую оценку всей системе воспитания личного состава в рядах армии и флота, системе, в которой военные учреждения культуры занимают заметное место, отметил большую воспитательную роль искусства. Мы хорошо знаем, что художественное слово, переливы красок, выразительность камня, гармония звуков вдохновляет современников,
и передает потомкам память сердца и души о нашем поколении, о нашем времени, его треволнениях и свершениях. Мы приложим все свои творческие силы, весь опыт художественной работы в массах для того, чтобы оправдать эти высокие слова. Послушайте в исполнении краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии песню Соловьева-Седова на слова Фатьянова «Соловьи».

В ноябре этого года исполнилось 150 лет со дня смерти выдающегося австрийского композитора Франца Шуберта. Предлагаем послушать лекцию музыковеда Черный «Франц Шуберт». Лекция опубликована в серии «В помощь слушателям Университета культуры». Среди великих композиторов мира имя Франца Шуберта, гениального австрийского музыканта, жившего в первой половине XIX века, пользуется особенно широкой популярностью. Его песни и инструментальные произведения входят в репертуар каждого исполнителя. Они одинаково ярко звучат и в концертном зале, и в домашней обстановке, на родине композитора и в зарубежных странах. Музыка его кажется такой близкой и понятной, что трудно себе представить, чтобы она когда-нибудь не находила доступ к сердцу слушателя. А между тем, вряд ли можно обрисовать судьбу более скромную и безотрадную, чем та, которая выпала на долю Шуберта. Как ни была тяжела судьба его предшественников, венских классиков, она все же была к ним благосклонна. За время своей короткой жизни Шуберту не пришлось вкусить даже той недолгой славы, которая осветила зрелые годы Гайдна и детство Моцарта. Не пришлось испытать упоение борьбой и победой, которые выпали на долю Бетховена, гордо пославшего вызов аристократическому обществу. Будучи младшим современником Бетховена, Шуберт сформировался в новую эпоху, когда отзвучали пламенные речи революции. Европа вступала в тягостную полосу реставрации. Правительства разных стран, едва оправившись от потрясений, вызванных французскими событиями, лихорадочно старались загнать своих подданных в прежнее ярмо. Вновь были организованы закрытые средние учебные заведения, где молодежь, отданная под надзор монашеских орденов, подвергалась бессмысленной и жестокой муштре. В одной из таких вновь открытых школ, императорском конвикте, прошли детские и отроческие годы Шуберта. Отец его, бедный школьный учитель, привел его туда 10-летним мальчиком, и вплоть до 17 лет он томился здесь, как в тюрьме, вместе с другими подростками, принятыми в качестве певчих в хор императорской церкви. Сюда Шуберт был принят по конкурсу, поразив экзаменаторов тонкостью слуха и серебристым тембром голоса. Служба в хоре давала право обучаться на казенный счет в конвикте, и отец Шуберта, обремененный большой семьей, не преминул этим воспользоваться. Оторванный от родных, обреченный безропотно переносить казарменный режим школы, маленький Франц жестоко страдал. К богословским наукам, занимавшим первое место в учебном плане конвикта, его душа не лежала, его считали тупым. Единственным утешением была музыка, изучению которой в училище тоже уделялось много времени. Пристрастие к ней росло у Шуберта с каждым днем. В 12 лет он уже играл первую скрипку в ученическом оркестре и нередко подменял дирижера, а его импровизациями на фортепиано заслушивались все товарищи. Успехи его в теории были так значительны, что высокий покровитель конвикта, придворный композитор Антонио Сальери, взял его к себе в ученики. Шуберт питал к нему за это горячую признательность, но близких отношений с учителем у него не сложилось. Сальери был уже стар. Обладая сильным, но ограниченным талантом, он оставался верен заветам просветителей XVIII века. Принципы Глюк оказались ему незыблемыми, и поисков другого рода он не признавал. Стремления австрийских композиторов, особенно молодежи, были ему глубоко чужды, и попытки юного хориста проложить собственный путь в искусстве он встречал скептически. А тот, ревностно выполняя задания учителя, все же тянулся к иному. Он благоговел перед Глюком, но творения Моцарта, Гайдна и Бетховена были ему ближе. Подобно всем своим товарищам, он был увлечен национально-освободительными идеями, итальянской традицией, все еще сильной в искусстве Австрии. Он готов был противопоставить творчество своего народа, его легенды и песни. С детства Шуберт сочинял во всех жанрах музыки, но нигде не чувствовал себя так свободно, как в жанре песни. Песенные мелодии он сочинял без конца, на самые разные тексты. Они рождались у него мгновенно, поражая и своей красотой, и близостью к народным напевам. Вероятно, он еще не четко представлял себе, что ему близко в литературе. Его привлекали и высокая поэзия Гёте, и мрачные баллады романтиков, и сентиментальные стихи второстепенных местных поэтов. Но даже самые незначительные тексты в его музыкальном воплощении приобретали несвойственную им глубину и рельефность. Его мелодии преображали текст.
Этот застенчивый, мешковатый, молчаливый подросток страстно любил жизнь, природу, людей. Все это отражалось в его музыке. У него было очень яркое и конкретное воображение, и любая популярная песенная интонация в его трактовке приобретала новую выразительность. Так в музыке песни «Форель», созданной 17-летним Шубертом на весьма незначительный чувствительный текст, зажурчали прозрачные струи реки, сверкнуло серебро форели, повеяло свежестью летнего утра. Простенькая маршевая мелодия приобрела необычайную пластичность и естественность. Эта концертная миниатюра, в основе которой лежала обычная куплетная песня, стала поэтическим выражением быстролетности счастья. Солнечные краски в творчестве юного Шуберта представляли собой характерные свойства его таланта, жизнерадостного, яркого, свободного. Нужны были сильнейшие жизненные потрясения для того, чтобы мрачные настроения заняли столь же значительное место в творчестве композитора. Эти потрясения не замедлили прийти, и одним из первых оказалась несчастливая юношеская любовь. Избранницей сердца 17-летнего Шуберта была юная сверстница и соседка по дому, Тереза Гроб, дочь владельца небольшой шелкоткацкой фабрики. Девушка не была красавицей, но живой характер, артистичность и прелестный свежий голос придали ей в глазах Франца удивительную привлекательность. Очень музыкальная, Тереза была первой исполнительницей его песен, и многие из творений Шуберта были вдохновлены ею. Ее образ стоял перед Шубертом, когда он создавал гениальную свою песню «Гретхен за прялкой», взяв текст из гётовского «Фауста». Глубокий драматизм этой песни обнаружил в юноше подлинный талант психолога, драматурга. Эти свойства проявились и в замечательной балладе «Лесной царь», написанной на слова Гёте в том же году, и в песне «Скиталец», представляющей подлинный шедевр романтического искусства. Эта ранняя зрелость, которой из предшественников Шуберта обладал только Моцарт, укрепляла веру молодого композитора в свои силы. Товарищам она казалась чудодейственной. Только начальство относилось к этому бурному развитию гениальности неприязненно и формально. «Мне гении не нужны, мне нужны верноподданные», так изволил выразиться император Франц I, и школьное начальство приняло это как директиву. Во время пребывания в конвикте Шуберт терпел жестокие гонения. За недостаточную успеваемость в учебных предметах его по целым месяцам лишали возможности посещать родных. Кончилось тем, что отец, разгневанный упорным нежеланием сына взяться за ум, не разрешил вообще ему заявляться домой, и только смерть жены заставила его снять этот жестокий запрет. Он боролся с пристрастием сына к искусству и по окончании школы, когда Франц, по примеру старших братьев, принужден был занять место помощника учителя в народной школе. Должность эта избавляла от военной службы. К тому же она была в семье традиционной, учительством занималась вся семья. Однако Франц, не приспособленный к работе с детьми, чувствовал себя в новом положении еще ужаснее, чем в конвикте. Шалости и шум детей выводили его из себя, мешая сосредоточиться на тех музыкальных образах, которые ни на секунду не покидали его. К этому добавились все растущие разногласия с отцом. Будучи любителем музыки, тот считал необходимым противостоять пагубному увлечению сына. Австрийский музыкант не мог надеяться занять сколько-нибудь почетное место в профессиональном мире. Он не имел права на художественное призвание. Когда Шуберт, отработав положенный срок, твердо заявил, что бросает училище, отец вновь и на этот раз окончательно отказал ему от дома. 20-летний музыкант остался в полном смысле слова на улице. Его надежда занять вакансию школьного учителя музыки в городе Лайбах рухнула, а вместе с нею рухнула и надежда на брак с Терезой. Все 3 года, что он учительствовал, она терпеливо ждала его, надеясь, что в дальнейшем он сможет прочнее устроиться в школе. Теперь ей пришлось подчиниться воле матери и отказаться от прежних планов. Вскоре ее выдали замуж за владельца булочной. Таков был обычный конец многих романов, но в сердце Шуберта он оставил незаживающую рану. Молча, мужественно перенес он и разрыв с Терезой, и уход из дома. Ни для нее, ни для отца он не мог бы пожертвовать своим призванием. В этот трудный период на помощь ему пришли друзья, еще в конвикте, уверовавшие в талант Шуберта. Его музыка казалась им такой близкой. Она раскрывала им самих себя и в то же время будила в душе что-то самое заветное и прекрасное. Новизна содержания и приемов, свойственная шубертовским произведениям, не могла не привлечь к себе внимания знатоков.
как ни тягостны были условия его труда и жизни, как ни были узки границы, в которых он мог действовать, слухи о необычайном музыканте постепенно просачивались шире, и имя его постепенно приобретало все больший авторитет. Одним из добровольных пропагандистов его песенного творчества стал певец Фогль, едва ли не самый выдающийся солист немецкой оперы в Вене. Человек широко образованный и даровитый, он по настоянию друзей познакомился с творчеством Шуберта и вскоре стал подлинным помощником и покровителем композитора. Совместное путешествие по Верхней Австрии, куда Фогль взял с собой Шуберта, стало знаменательным событием в жизни композитора. Он видел, как принимаются его песни уже не в тесном кругу друзей, а в аудитории, до сих пор с ним незнакомой. Он видел ее волнение, ее восторги, и это придало ему силы для дальнейшей борьбы. И все же положение его почти не менялось в лучшую сторону. Шуберту было уже около 30 лет, и он был автором бесконечного множества песен, ряда замечательных симфоний и чудесной камерной музыки, когда отец признал, наконец, за ним право на занятие любимым искусством и согласился принять сына под свой кров. К этому времени организм Шуберта был уже изнурен беспорядочной полуголодной жизнью, одиночеством, постоянным нервным напряжением. Он с радостью пошел на примирение, которого жаждало его привязчивое любвеобильное сердце, но он не мог без горечи думать о несправедливости подобных отношений. Как итог всей его жизни и борьбы, возникла в ту пору гениальная неоконченная симфония. Тема одиночества художника, его безмерной любви к людям и вынужденной отчужденности от них придали музыке первой части симфонии трагическую глубину. Таинственный унисон виолончели и контрабаса во вступлении звучит как предостерегающий голос. Его сменяет тоскливая и в то же время манящая тема скрипок и флейт, сопровождаемая тревожным шелестом струнных. Резкие, как бы протестующие аккорды всего оркестра прерывают ее плавное течение, и после короткого, но интенсивного развития появляется новая вальсообразная тема виолончели и валторн. Традиционный венский вальс приобретает здесь особую воздушность и задушевность, превращая бытовые оттенки в поэтические. Все эти темы несут на себе глубоко индивидуальный, как бы личный отпечаток, и это придает симфонии характер исповеди. В дальнейшем, в процессе разработки этих тем, Шуберт все больше подчеркивает свойственное им мятежное трагическое звучание. В этой романтической симфонии все ново и необычно, и вокальный характер мелодики, и избранные Шубертом тембры инструментов, солирующие контрабасы и виолончели, валторные деревянные духовые инструменты, и структура симфонии, состоящей всего из двух частей. Шуберт начал было писать традиционные для третьей части скерцо, но бросил, видимо, ощутив необязательность своего замысла классической четырехчастной схемы. Острые душевные конфликты первой части нашли разрешение во второй, медленной и строгой, философски просветленной. Ее пасторальные краски порождают в сознании слушателей образы мирной природы. Это душевное просветление и явилось для Шуберта кульминацией в развитии симфонии. Послушайте первую часть неоконченной симфонии Шуберта в исполнении симфонического оркестра под управлением Вольфганга Завалиша.

Последние 4 года жизни Шуберта, с 1824 по 1828 год, ознаменованы новым творческим подъемом, широким охватом всех видов и областей музыки, преобладанием крупных форм. Возможно, что в его небогатую внешними событиями жизнь свежую струю внесли путешествия и связанные с ними встречи. Второе путешествие было предпринято в том же году совместно с Фоглем. Шуберт вновь сопровождал старого певца на его родину, в Верхнюю Австрию, но на этот раз поездка была более продолжительной и обстоятельной. Выйдя на пенсию, Фогль решил посвятить себя пропаганде творчества Шуберта, и, несмотря на ослабевший голос, исполнял его песни с таким мастерством и выразительностью, что поездка превратилась в своего рода триумфальное шествие обоих друзей. Любители музыки в Линце, Гмундене и других городах не только восторженно принимали путешественников, но по мере сил участвовали в организации и исполнении концертов. Так в исполнении Нанетты Вольф, дочери учителя в Гмундене, впервые прозвучала замечательная песня Шуберта «Аве Мария», созданная во время путешествия. Это была одна из 5 песен, написанных на тексты из «Девы озера» Вальтера Скотта, автора, к которому Шуберт почувствовал в то время особое влечение. Его интерес к нему усилила романтическая природа Верхней Австрии с ее живописными горами и озерами. Третья песня героини романа «Элен» «Аве Мария» с тех пор вошла в число излюбленных песен композитора. Это вдохновенный гимн Деве Марии. Шуберт никогда не был религиозным, но гуманизм и высочайшая женственность, связанные с образом Марии, нашли отражение в необычайной чистоте и целомудрии мелодии песен. Гениальные симфонии Шуберта при жизни автора не увидели света. Они были обнаружены исследователями через много лет после его смерти. Так Шуман нашел домажорную симфонию между старыми бумагами, которые случайно сохранились у брата Шуберта. Неизвестно, слышал ли композитор когда-нибудь свои произведения в оркестре. По всей вероятности, нет. В лучшем случае, это было исполнение любительского оркестра, вряд ли способного передать новизну замысла и приема. И все-таки после создания таких симфоний Шуберт с особой силой должен был почувствовать свою связь с величайшим представителем венского симфонизма Бетховеном. Гениальный мастер был еще жив. Шуберт изредка встречал его на улицах Вены, угрюмого, неприязненного, отчужденного от всех, и ни разу не осмелился нарушить уединение глухого композитора. Но теперь он на это отважился и, отобрав несколько тетрадей песен, почтительно передал их близким композитора. Он долго дожидался ответа. Песни дошли по назначению и вызвали одобрение Бетховена, но великий композитор был уже при смерти, и через несколько дней Шуберт провожал его останки на кладбище. Это было для него страшным ударом. Вместе с Бетховеном ушла в вечность эпоха великих дерзаний. Шуберт с тоской понял, что теперь он окончательно одинок. К тому времени бывший кружок его распался, некоторые из друзей женились, поступили на службу, разъехались по разным городам. Наиболее непримиримые оппозиционеры, такие как Людвиг Зен, товарищ его юности и сын вождя тирольских мятежников, были сосланы и влачили жалкое существование. Самого Шуберта ничего не ожидало впереди, кроме болезни и забвения. Здоровье его пошатнулось, он слабел с каждым днем и уже не пытался бороться с болезнью. Он стремился только использовать каждый оставшийся час для творчества. В последние годы жизни он написал второй цикл песен на стихи Мюллера «Зимний путь». По сюжету эта тетрадь песен как бы продолжала линию первого цикла. Юноша, пережив любовную катастрофу, покидает дом и город, где живет его возлюбленная. Теперь его ждет безрадостная бездомная жизнь, и так будет до самой могилы. В зимнюю неприютную ночь начинает он свой путь, и единственное, что согревает его, это воспоминание о счастливых днях. Его не могут стереть ни гнев, ни возмущение, ни взрывы тоски. Последние песни Шуберта составили посмертный сборник поэта «Лебединая песня». Едва ли не наиболее убедительным примером этого нового сурового стиля является «Двойник», написанный на стихи Гёте. Рядом с «Двойником» по праву стоит «Баркаролла», в легком рисунке которой слились воедино очарование юношеской мечты и страстное ожидание счастья, и «Вечерняя песня». Над корректурой «Зимнего пути» Шуберт работал лежа на смертном одре. В сентябре 1828 года он тяжело заболел. Изнуренный организм не смог бороться с болезнью, и в начале ноября
Шуберт погиб. По желанию композитора, друзья похоронили его рядом с Бетховеном. На надгробном памятнике они сделали надпись. Музыка здесь похоронила не только богатство, но и надежду свою. Справедливость этих слов становится особенно очевидной, когда думаешь о том, что создал Шуберт за свою короткую жизнь. 600 песен, 10 симфоний, 9 сонат, множество фортепианных пьес и камерных ансамблей, поражающих своей самобытностью и законченностью. И все это он создал, едва дожив до 31 года. В этом возрасте Бетховен написал только первую свою симфонию. Какой огромный новый мир образов раскрыл бы перед нами Шуберт, если бы он не был так безжалостно и равнодушно загублен эпохой. Послушайте песню Шуберта «Баркаролла» в исполнении Элизабет Шварцкопф.

В сентябре этого года Ираклию Ларсаповичу Андронникову исполнилось 70 лет. В связи с этим предлагаем послушать статью «Человек-театр», опубликованную газетой «Литературная Россия» в номере 29 за 1978 год. Когда узнаешь, что Ираклию Ларсабовичу Андронникову исполнилось 70 лет, испытываешь недоумение двойного рода. Одно, что человеку с таким звучным, знакомым всем голосом, подвижным лицом молодой энергии уже 70. Неужели? И другое. Да неужто ему только 70? Когда же он успел столько сделать? Когда сумел так глубоко войти в нашу культуру, что без особого его места в ней уже не мыслится новейшая ее история. Об Андронникове трудно говорить, потому что комментировать, как-то объяснять, популяризировать его труды и личность излишне. Этого человека знают все, да и сам он, кого хочешь, объяснит. Андронников без посредников обращается к аудитории своих читателей, слушателей, зрителей. Поговорим о его любимом жанре. Устный рассказ древнее письменного. Рапсоды, акыны, сказители, былинники, старшие писатели. Век расцвета письменной литературы искусство устного рассказа хирело, задыхалось. Украшением дружеского кружка, светского или литературного салона случалось становились особо одаренные импровизаторы, острословы и рассказчики. Но круг слушателей их был узок, искусство летуче, и память о той радости, какой они приносили с собой на вечер, на час собравшимся вместе людям, истаяла, аки дым от лица огня. В России XIX века чудесными рассказчиками были по преданию Тургенев, Григорович, Писемский. Но все же это были писатели, главный мед, сносившие в литературный улей. Устный рассказ был для них гимнастикой воображения и наблюдательности, пробой, этюдом, и, если закреплялся на бумаге, в ту же минуту прекращал существовать как звучащее слово. Жанр устного рассказа с точной мерой импровизации сюжета бережнее хранили и культивировали, пожалуй, актеры старого малого театра. Это не были монологи, сцены, какие исполнялись ими с подмостков. Устный рассказ, рассказ из жизни, бытовой, автобиографический или пародийный, возникал в минуту отдыха, за кулисами, на вечеринке, в гостях. Поразительным рассказчиком в московских гостиных слыл Михаил Семенович Щепкин. Профсадовский, с мрачной серьезностью, но так, что все вокруг животики надрывали, исполнял монолог замоскворецкого купца о Наполеоне Бонапарте и Республике Франс. Но пуще всех прославился в этом жанре их младший товарищ Иван Федорович Горбунов, автор записанных потом сценок «Травиата», «Воздухоплаватель», «У пушки», создатель легендарного образа отставного генерала Детятина, имевшего по всякому поводу жизни и политики свое особое мнение и высказывавшего его с величайшим апломбом подружный смех присутствующих. Ираклий Андронников со своим жанром возник неожиданно и беззаконно, после перерыва традиции и как будто в самую неблагоприятную для устного рассказа пору. Широкая грамотность, письменность культуры, наконец, сужение сферы частного дружеского общения в пользу широких общественных соединений, казалось, неблагоприятствовали его особенному и странному таланту. Одаренности людей причудливы и многоразличны. Лишь основных способностей психологи насчитывают несколько десятков. Один в уме может возводить в степень извлекать корень из умопомрачительно огромных цифр, другой
помнит во всех подробностях каждый день и каждый час, едва ли не всей прожитой им жизни. Я знаю человека, виртуоза слова перевертыши, который способен без запинки задом наперед читать длиннющие тексты. Все это более или менее крупные способности, иногда экзотические дары природы. Но человек так и живет с ними безотчетно и бесполезно, от того, что применением не нашлось. Для иных одаренностей есть готовое, проложенное прежде русло, специальности, профессии, занятия, жанры. Для иных это русло еще не отыскано. Андронников с молоду обладал целым рядом полезных и бесполезных даров. Он умел видеть людей, смешно и точно показывать их, обладал острой наблюдательностью и чувством юмора. У него была редкостная врожденная музыкальность. Он имел глубокий, прекрасного тембра голос и живую мимику лица. Отличался редкой памятью на имена, названия, подробности, даты, цифры, родство, свойство, чины, звания, лычки, стихи, мелодии, прозу. Это было, разумеется, счастливое соединение способностей. Люди чаще владеют тем или иным порознь, но редко в таком тесном соседстве. И все же эти способности могли развеяться и сохнуть, не найдя себе применения. Андронников сам отыскал им выход и узнал счастье осуществления себя. Так случилось еще и потому, что он открыл для устного рассказа возможность нового содержания, обнаружил для него оригинальную и внутренне серьезную тему. Не только людей литературы, но науку о литературе, литературоведение он сделал предметом изображения. Тут самое время упомянуть о том, что Андронников, известный историк литературы, искусствовед, музыковед, и свое художественное артистическое начало он удивительно оплодотворил строгим научным знанием. Значение историко-биографических работ Андронникова, посвященных по преимуществу Лермонтову, общепризнано. Лермонтов в Грузии в 1837 году, Лермонтов и НФИ, судьба Лермонтова, сокровищница замка Хохберг, эти и другие работы составили несколько книг с таким обилием новых соображений, догадок, материалов и находок, что создать их, казалось бы, под силу лишь целому лермонтоведческому институту. И пока Лермонтов будет интересовать людей, а будет он их интересовать долго, быть может, всегда, не будут забыты работы и его верного паладина, думавшего, писавшего о нем, отгадывавшего его тайны на протяжении полувека и открывшего в его творчестве и судьбе многое, казалось бы, навсегда сокрытое от глаз. Интуиция – часть таланта ученого, а в союзе со строгим знанием и допытливостью разыскателя она дает возможность точно расположиться в ушедшей эпохе, угадать давно умерших людей, их думы, страсти, понять то, что было за семью печатями. Андронников внес в литературную науку достаточно новых фактов, дат, имен и трактовок, чтобы заслужить признание самого строгого академического ареопага. Но он сделал нечто и несравненно большее. Свою страсть ученого-разыскателя, знание прошлого и дар его понимания он обратил в рассказ для многих. Он демократизировал, превратил в нечто манящее и привлекательное сухой предмет литературоведения. Так же, как своими рассказами о музыкантах, восторгом перед гармонией звуков он сумел увлечь своих слушателей высокой, серьезной музыкой. Есть ядовитое словечко «популяризатор», которое с видом похвалы и тайным высокомерием обращают иной раз сухие жрецы науки к тому,
кто не прячется за чащобы пустых и темных фраз и пытается сказать об искусстве теплым, живым словом, не снижая его проблем. Андронников не популяризатор, а первооткрыватель. Увлеченность литературой и ее творцами, страсть к познанию искусства Андронников сделал коренной своей темой, и оттого, увидавший камерный бытовой жанр домашнего устного рассказа, получил у него свежую силу голоса и общественный смысл. Можно сказать еще, что ему дьявольски повезло. В тот момент, когда он понял себя, отстоял свой жанр и уже собирал на свои устные рассказы в творческих клубах и концертных залах довольно обширную аудиторию, будто специально для него человечество изобрело такую штуку, как телевидение. Большой удачей было уже и то, что Андронникова открыла радио. И все же Андронников был создан для телевидения. А этот аппарат был изобретен для него, как каравелла Санта-Мария для Колумба. Дело в том, что, как я замечал, лучше всего слушать Андронникова дома или в гостях в кругу 2-3-5 человек. Ему не нужна большая аудитория, чтобы воспламениться и пойти рассказывать и показывать самоупоенно. Достаточно, чтобы перед ним был хоть один свежий слушатель. С юности я восхищался Андронниковым на сцене и никогда не забуду, как слушал его, забравшись на балкончик за железными прутьями 50 копеек места под самый верх пупырчатого, как новая калоша, потолка зала имени Чайковского. После смерти моего старшего товарища по университету Марка Щеглова я прочел в его дневнике студенческих лет запись от 11 января 1948 года. Ираклий Андронников. Рассказы лермонтовского цикла увлекательнее иного приключенческого романа. Свою будущую деятельность в литературоведении я мыслю только такой. Это интенсивнее всего на свете. Первый раз на эстраде. Зал колыхался от хохота. С моими соседками чуть не сделалось плохо. Вспотели и навалились бессильно друг на друга и вдвоем на меня. Как точно совпадает эта запись с моими впечатлениями от вечеров Андронникова той поры. Но все же всю силу его импровизационного заразительного дара я понял лишь, когда увидел его вблизи. Стоит появиться Андронникову в любой редакции, на студии или в издательстве, и к смущению администрации немедленно парализуется вся текущая работа. Не однажды наблюдал я такую картину. Сгрудившись в коридоре или в одной из комнат, сотрудники жадно глядят в рот Андронникову, который неутомимо час, два, три часа кряду рассказывает знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым людям о Пушкине, Лермонтове, Адоевском, бабушке Лермонтова, тетке Сушковой, бабушке тетки Сушковой, о Маршаке, Алексее Толстом, Салертинском, Качалове. Ты чувствуешь себя окруженным густой толпою лиц, и голос каждого слышишь, и будто общаешься с ним, и притом не с галерки, а вблизи, глаза в глаза. Помню, как Маршак сказал об Андронникове, увидев его в одну из таких вдохновенных минут: «Это какой-то громокипящий кубок». Дар общения Андронникова и его способность громко восхищаться создают впечатление, что он рассказывает лишь для тебя и впервые. Да и в самом деле, если ты даже слышал прежде тот или иной его рассказ, он всякий раз звучит по-другому. В него вносятся иные краски, мысль и воображение причудливо ветвятся, находятся новые, тончайшие слова, жесты. И это творчество у тебя на глазах доставляет слушателям почти физическое удовольствие.
Вот почему я и говорю, что телевидение было для Андронникова находкой. С экрана, загорающегося теплым пятном в комнате, он разговаривает свободно, доверительно и увлеченно с двумя-тремя своими слушателями, будто не замечая, что смотрят и слушают его миллионы. Среди его устных рассказов я особенно люблю один – «Земляк Лермонтова». Там сторож лермонтовской часовни в Тарханах рассказывает, как убивалась по смерти внука бабушка, велевшая перевести в родную землю его прах с Кавказа. И неожиданно ярко начинаешь чувствовать в этом отражении через столетия, в полуграмотном живописном рассказе преданного памяти Лермонтова старика, трагизм судьбы поэта. Рассказывает Андронников, и видишь самого старика-сторожа, который судит обо всем по-своему, и даже бабушку укоряет в самовластности. Видишь горе бабушки, потерявшей гениального внука, и самого поэта видишь. Искусство Андронникова связывает имена и лица, прокладывает мосты сквозь десятилетия, сближает далеких по понятиям образованности, кругу знаний людей. И в этом его особый дар. Историк литературной науки Андронников сделал лучшую честь, привлекая к ней сердца многих. Искусству устного рассказа сообщил существенное содержание, сделав предметом его образа людей, искусство, поэзию научного разыскания. И в русскую культуру наших дней вошел как уникальное явление «Человек-театр», где он сам и драматург, и режиссер, и единственный исполнитель бесчисленных ролей. Многие ему лета.

«Музыканты о музыке и о себе». В этом выпуске журнала мы продолжаем чтение глав из книги американского музыканта Леопольда Стаковского «Музыка для всех нас». Первые главы этой книги помещены в первом, втором, третьем выпусках журнала «Музыкальное обозрение» за 1978 год. Глава 12. Музыка и маленькие дети. Во время игр дети нередко начинают напевать. Поют они по-разному, иногда с выдуманными словами на каком-то своем языке, иногда со словами родного языка. Порой это простая мелодия без слов, порой ритмизированные звуки, нечто вроде радостных и энергичных восклицаний, выражающих настроение ребенка. Иногда такая мелодия создается тут же во время игры. Часто ритм напева совпадает с движениями, но бывает и так, что движения идут вразрез с ритмом напева. Дети бессознательно создают ритмы, мелодии и слова. Это творческий процесс, зарождающийся где-то в глубине детского сознания. Часто дети поют во время ходьбы или танца. Сначала это пение ограничивается одним тоном, потом постепенно вокруг этого тона вырастает мелодия, повторяющаяся много раз. Порой ребенок напевает, когда он в задумчивом настроении. В этом случае он поет обычно без слов, свободно импровизируя мелодию в очень высоком или очень низком регистре. Почти во всех странах мира дети, напевая, повторяют один и тот же интервал минорной терции. Когда дети взбираются куда-нибудь повыше, например, на дерево, они поют там с большей свободой. Их, видимо, воодушевляет сама высота. Гуляя с группой или танцуя, они поют громко. Отдыхая или оставаясь наедине с собой, они поют в полголоса, тихонько мурлычат. Слова при этом нередко фантазируются, часто без смысла, но зато в соответствии с ритмом мелодии. Дети часто пользуются интервалами более тесными, чем полутон. Мне доводилось слышать, как ребенок напевает в одном ритме и в то же время стучит в барабан в ином ритме. Такие контрритмы кажутся ребенку простыми и вполне естественными. Дети часто поют в слишком низких для них или, наоборот, в слишком высоких регистрах. Большинство ребят избегает средних регистров голоса. Они или кричат в низком регистре, или поют на самых высоких нотах. Может быть, это объясняется физическими и психологическими причинами. Их пение на высоких нотах часто воодушевлено фантастическими образами. Мелодия свободна и пластична. Между тем, пение на низких нотах менее свободно и почти всегда ограничивается немногими повторяющимися тонами. Иногда дети играют во что-нибудь в организованном порядке. Когда они поют или играют на каких-нибудь инструментах, они любят начинать и кончать одновременно. И всегда протестуют против тех звуков, которые им кажутся чуждыми или слишком громкими. В такие минуты можно постигнуть детское представление о концертном исполнении. У малолетних телодвижения как-то связываются с музыкой. Им нравятся также антифоничные фразы, которыми они перекликаются, когда чем-то взбудоражены. Для ребенка голос – это первейший и самый доступный музыкальный инструмент. Позднее они берутся за барабан, дульсимер, маримбу и другие инструменты. Но голос всегда остается самым гибким и легко управляемым музыкальным инструментом. Поощряя маленьких детей, как мальчиков, так и девочек, к непроизвольному творчеству, приучая их делать свои песенки постоянной частью своего быта, своих игр, мы сумеем найти путь к развитию их творческих сил, переводя эти силы из сферы бессознательного в сознательную. Это может делать взрослый человек, хорошо понимающий детскую психологию, который находится около детей во время их музыкальных игр. Он может сказать им, что песня, которую они поют, очень красива. Он может даже начать петь вместе с ними. Запомнив песню, неплохо воспроизвести ее через некоторое время и тем самым напомнить о ней детям. Можно, например, сказать ребенку: «Давай-ка споем твою песенку», и напеть ее, вызывая у маленького композитора чувство авторской гордости. Потом можно предложить группе из 3-4 детей спеть эту песенку. Это укрепит мелодию в сознании ребенка, и в то же время песенка может развиваться и обогащаться при повторном исполнении. Песенки, созданные детьми, можно записывать нотами или еще лучше на магнитофон. Очень хорошо сразу же проиграть детям песенку, чтобы они могли прислушаться к своей мелодии и ритмическому рисунку.
Малыши вначале больше интересуются тембрами и ритмами, чем мелодией. Они приходят в восторг, когда встречают какой-нибудь новый тембр. Понравившийся им звук они будут повторять, пока не привыкнут к нему. Барабан, верхняя доска стола, короче говоря, любой предмет, по которому можно колотить, дает возможность ребенку выстукивать определенные ритмы. Многие дети, играя на инструментах типа ксилофона, проявляют интерес к большим интервалам и к контрастирующим тембрам очень высоких и очень низких звуков. Ребенок сочиняет музыку только тогда, когда он находится в благоприятных условиях. Если его что-либо сковывает в поведении, музыкальные импульсы угасают. Музыка у ребенка всегда ассоциируется с его жизненным опытом, с ритмическими движениями, играми с другими детьми, отдыхом, когда он предоставлен самому себе и своему внутреннему миру. Для детей музыка никогда не бывает чем-то изолированным и обособленным, она всегда является частью жизни. Для ребенка музыка является иногда индивидуальным, иногда коллективным, если он с группой детей, переживанием. Бывает, что он случайно наталкивается на какую-то мелодию, иногда подражает другому ребенку. Нередко он сам изобретает то, что является для него новым музыкальным переживанием. У детей танец часто ассоциируется с музыкой. Некоторые дети пританцовывают, когда проходят через комнату, когда гуляют на улице. Любые их движения приобретают свой ритм, свою гибкую и плавную линию. У этих детей естественное ощущение общности танца и музыки. У взрослых и у детей совершенно различные представления о музыке. Неправильно подходить к детской музыке с мерилом взрослого человека или вынуждать маленьких детей слушать серьезную музыку. Это может привести только к непониманию между взрослыми и детьми. Приблизительно в 8-летнем возрасте дети постепенно теряют творческий музыкальный дар, который зарождается в них примерно с 1,5-годовалого возраста. Очень интересно и поучительно узнать, почему так происходит. Возможно, причина в том, что их учат детским песенкам, сочиненным взрослыми. Может быть, на них влияет музыка, исполняемая взрослыми или передаваемая по радио. Возможно, некоторым детям внушают, что их музыка недостаточно хороша, что надо подражать взрослой музыке. Эта потеря детьми творческих данных, мне кажется, не является неизбежной. После того, как этот вопрос будет глубже изучен, можно будет устранить те помехи, которые вызывают это явление. Возможно, мы найдем путь для сохранения наших творческих способностей на всю жизнь. Так индейцы племени Пуэбло в Таосе, а также индейцы племени Навахо, равно как и жители острова Бали, постоянно привносят новые элементы в свою музыку. То же самое наблюдается на Украине, в Польше и во многих других странах, где создаются все новые и новые песни. Эти песни обычно связаны с трудом, молодьбой, посевом и тому подобное. Праздничные дни эти песни поются хором. Немало ценных наблюдений было сделано в школе в Санта-Барбара, Калифорния. В этой школе дети занимаются играми и музыкой свободно, без всякого вмешательства со стороны взрослых. Среди игрушек, которые находятся в распоряжении этих детей, имеется множество разнообразных барабанов, колокольчиков, гонгов, цимбал, маримб и других простейших инструментов. Наблюдающие за детьми люди ничего им не подсказывают и принимают участие в играх только в тех случаях, когда дети сами этого хотят. Все песни, которые дети напевают во время игр, записываются на магнитофон. Эти записи и наблюдения воспитателей представляют ценный материал, на основании которого можно строить дальнейшие исследования в этой области. Характерной особенностью школы в Санта-Барбара является непринужденная обстановка, в которой дети чувствуют себя счастливыми и ничем не связанными. Тот возвышенный мир красоты, который открывает нам музыка, может быть также доступен и детям. Я позволю себе поделиться с читателем моими собственными детскими переживаниями. Я, например, совершенно отчетливо помню, как я, когда мне было 8 лет, ежедневно играл Баха, Бетховена, Моцарта, Шуберта, Брамса, Шопена, Дебюсси. Никто меня не заставлял это делать. Такова была моя добрая воля и желание. И это все не мешало мне получать удовольствие от игры в футбол со сверстниками. Ежедневное общение с миром музыки давало мне понимание красоты, к которому я постепенно привык совершенно так же, как к окружающему меня материальному миру, школе, играм.
Музыка дала мне нечто необычайно ценное, что всегда было и останется частью моей внутренней жизни. Это особое мироощущение не только помогало мне с каждым днем лучше понимать природу и музыку, но и способствовало тому, что я стал лучше понимать цвет, форму и ритмы, выраженные в живописи, скульптуре, архитектуре. Мироощущение, воспитанное музыкой, возбудило во мне любовь к поэзии и открыло мне обширный мир творчества Шекспира. Мои собственные детские ощущения утверждают меня в том, что музыка может быть одним из самых могучих влияний жизни детей именно потому, что дети так восприимчивы к ритму и мелодии. Чрезвычайно важно для каждого ребенка, для всех родителей в мире, найти способы к сохранению тех созидательных музыкальных способностей, которые заложены почти в каждом ребенке. Но это только часть еще более важной проблемы – понять и создать наилучшую обстановку для наилучшего развития всех творческих созидательных способностей, заложенных в детях и в нас, взрослых. Рост и развитие этих творческих способностей может влиять и на другие свойства и таким образом способствовать обогащению человеческой личности. Глава 13. Математические основы музыки. Слушая музыку, некоторые из нас чувствуют, как все их существо наполняется волнующими переживаниями, вызываемыми красотой и эмоциональной выразительностью звучаний. Однако мы не всегда сознаем, что в то же самое время в основе музыки скрыт совсем иной мир, безгранично сложный мир переплетающихся звуковых волн и математических отношений, которым подчинены эти волны. Мы, возможно, никогда не услышим эти сложные математические комплексы, но придет день, и мы найдем способ сделать их видимыми. В какой-то степени мы попытались осуществить это в кинофильме «Фантазия», показав на экране звуковую дорожку. Но это было воспроизведение в двух измерениях в фильме, тогда как то, что на самом деле происходит, имеет место в трех измерениях в пространстве и связано с четвертым измерением во времени. Если бы мы могли зрительно увидеть этот сложный мир колебаний в трех измерениях в сочетании с движением, он бы открыл нам красоту нового типа. Художники Василий Кандинский, Пауль Клее и Клод Брагдон пытались создать представление об этом мире в своих картинах в двух измерениях и абстракциях. В течение многих веков наука постепенно раскрывала нам природу звука и те законы, которым он подчиняется. Китайцы, индусы, персы, египтяне и греки в разных степенях отдавали себе отчет о существовании скрытого мира звуков и производили различные эксперименты в этой области. Важное открытие сделал Пифагор. Многие мыслители, в том числе Леонардо да Винчи, пытались понять и узнать тайны вибрирующего мира звуков. Гельмгольц и Теплер дали сильные толчки этим исследованиям, а с момента открытия радио во всем мире стали усиленно заниматься изучением тех законов природы, которым подчинен звук. В Соединенных Штатах имеются выдающиеся физики, которые намного расширили наши знания в области звука. Важнейшие исследовательские работы в области звука, света и их взаимосвязи осуществляет профессор Калькуттского университета Роман. Физики, работающие в лабораториях, во всем мире день ото дня добавляют что-то новое к тому, что мы знаем о свойствах звука. И все же все знания, которыми мы сегодня располагаем, являются лишь частицей того, что можно было бы узнать. Нет никакой необходимости быть знакомым с математической стороной природы музыки для того, чтобы ею наслаждаться. Но все же знание некоторых основных акустических законов помогает нам понимать многие интересные свойства музыкальных инструментов, законы гармонии и прочее. Некоторые музыкальные инструменты звучат в результате колебаний воздуха вокруг натянутых струн, например, скрипка. Другие звучат благодаря колебанию столба воздуха в полой трубке, труба. Чтобы понять характер колебаний воздуха вокруг струны или в полой трубе, нужно иметь представление о следующем. Первое. Простые и сложные тона. Второе. Обертоны или компоненты. Третье. Узловые точки и зоны свободного колебания. Четвертое. Негармоничные или эксцентричные созвуки. Пятое. Унтертоны. Шестое. Суммовые созвуки. Первое. Простые и сложные тона. Простые тона получаются при помощи камертона или электрического осциллатора. Сложные тона создаются человеческими голосами и инструментами. Когда мы поем или играем,
Нам слышится звучание одного тона, между тем в действительности это комбинация тонов. Слышимый звук является первым компонентом. Другие призвуки, легко звучащие над ним, представляют собой высокие компоненты или обертоны. Иногда первый компонент называют фундаментальным тоном, но в этой книге мы будем называть его первым компонентом или основным звуком. Высоко звучащие компоненты называются обертонами или гармоническими призвуками. Я применяю слово «компоненты», так как с моей точки зрения оно более точно соответствует их природе. Второе. Компоненты. Компоненты являются составными частицами тона, которые настолько гармонично с ним сливаются, что звучат как один тон. Тот звук, который мы слышим и воспринимаем, это первый, основной компонент. Выше него звучит второй компонент, обертон. Но часто он звучит так слабо, что мы его почти не замечаем. Второй компонент имеет двойное количество колебаний по сравнению с первым. Интервал между первым и вторым компонентом – октава, то есть самый простой музыкальный интервал. Октава звучит настолько естественно и просто именно по той причине, что верхний ее тон имеет вдвое больше колебаний, чем нижний. Выше второго компонента звучит третий компонент, но настолько тихо, что мы его совсем не слышим. У третьего компонента вдвое больше колебаний, чем у первого, и частоты втрое быстрее. Третий компонент на квинту выше второго, то есть на 12 тонов выше первого основного компонента. Выше третьего компонента может еле слышно звучать четвертый компонент, который имеет вчетверо больше колебаний со вчетверо большей частотой, чем первый компонент. Четвертый компонент на две октавы выше первого. Этот процесс продолжается и далее. Почему над основным тоном звучат верхние компоненты, обертоны? Это происходит в результате того, что струна колеблется не только во всю длину, но одновременно и в половину, в треть, четверть длины струны и так далее до бесконечности. Этим и объясняется появление обертонов или компонентов у скрипки, рояля, арфы и всех других струнных инструментов. Совершенно так же происходит колебание воздуха внутри полой трубки во всю длину, в половину, в треть, в четверть и так далее. Это происходит, когда играют на флейте, трубе, органе, на всех деревянных и медных духовых инструментах. Компоненты как основа гармонии. Чем выше компоненты, обертоны, тем они ближе друг к другу. Интервал между первым и вторым компонентом – октава, между вторым и третьим – квинта, следующий интервал – кварта, затем большая терция, потом малая терция, следующий интервал еще меньше и так далее. Нижние интервалы являются базой простейшей гармонии. Высшие интервалы являются базой более сложной гармонии. В высших компонентах имеется множество интервалов, которые мы еще в нашей гармонии не применяем. Это пока еще не изученная область, которая когда-нибудь, несомненно, станет нашим достоянием. Третье. Узловые точки и зоны свободного колебания. Когда колебание струны делится на две половины, то между ними образуется неподвижная точка, называемая узлом. Если колебание струны происходит в трех равных отрезках, то возникают два узла, в четырех отрезках три узла и так далее. Тот же принцип определяет колебания воздушного столба в трубке у флейт и труб. Четвертое. Негармоничные созвуки. Компоненты, как указывалось выше, имеют весьма простые соотношения между собой. Так, второй компонент имеет вдвое больше колебаний, чем первый, то есть соотношение 2:1. Третий компонент имеет втрое больше колебаний, чем первый, иными словами, соотношение между ними 3:1. Иногда компоненты, обертоны, называют гармоническими созвуками, так как они гармонически связаны между собой и являются составными частями одного основного тона. Существуют также и негармонические созвуки, то есть обертоны-компоненты, не обладающие в отношении друг к другу столь простыми геометрическими и математическими соотношениями. Они характеризуются нерегулярностью колебаний. Подобные негармонические частицы можно услышать в звуках гонгов, цимбал, в различных типах китайских там-тамов, а также при звучании больших металлических дисков. Во всех этих инструментах различные части металла вибрируют отдельно и по-разному, создавая тем самым многочисленные негармонические созвуки, иногда совершенно случайные и всегда неправильные и необычные.
Эти звуки иногда имеют очень широкий диапазон и складываются в чарующие сочетания странных, не поддающихся систематизации компонентов. Пятое. Унтертоны или дифференциальные созвуки. Когда звучат одновременно два тона, разницу между скоростью их колебаний создает третий тон, звучащий ниже, чем оба эти тона, который мы называем дифференциальным. Эти тоны возникают при одновременном звучании двух тонов разной высоты. Когда играет оркестр в 100 человек, возникают бесчисленные компоненты и дифференциальные созвуки, и мы слышим очень сложную звуковую ткань. Дифференциальные созвуки были впервые замечены в 18 веке итальянским скрипачом Тартини. Значительно позже, в 1856 году, немецкий физик Гельмгольц развил дальше его открытие, обнаружив существование также и суммовых тонов. Шестое. Суммовые созвуки. Есть еще одна разновидность обертонов, называемая суммовыми созвуками. Когда звучат вместе два тона, их колебания как бы складываются воедино, в результате чего возникает еще один более высокий звук. Частота колебаний этого суммового созвука равна сумме колебаний обоих тонов, создавших его. Отсюда и его название. Суммовые тона часто бывают негармоничными.

Тонов. Пятое. Суммовые созвуки основных звуков. Шестое. Суммовые созвуки компонентов. Обертонов. Седьмое. Суммовые созвуки дифференциальных созвуков от основных звуков. И восьмое. Суммовые созвуки дифференциальных созвуков от компонентов. Обертонов. Положение особенно усложняется, если звучит симфонический оркестр или большой хор. Звуковая ткань – явление чрезвычайно сложное, и именно это богатство переплетающихся между собой тонов и составляет одно из волшебных свойств музыки. Глава 14. Основные элементы музыки. Тон, ритм, мелодия, гармония, тембр, строй, частотность, интенсивность, длительность. Некоторыми из основных свойств музыки являются: первое – тон, второе – ритм, третье – мелодия, четвертое – гармония, пятое – тембр. Первое – тон. Музыкальный тон возникает в результате колебания воздуха. Чем быстрее колебание, тем выше тон. Если бросить камень в тихий пруд, на поверхности разойдутся круги волн. Примерно так же распространяется от источника своего возникновения звуковая волна, с той разницей, что волны в пруду разносятся в двух измерениях, а звуковые волны распространяются в пространстве в трех измерениях. Если бросить в пруд два камня, то на поверхности разойдутся две волны, воздействующие одна на другую. Если пруд обнесен каменной стеной, расходящие волны отразятся от стены и постепенно затихнут. Точно так же отразятся и звуковые волны, встретив на своем пути стену. Второе. Ритм. Ритм – это звуковая длительность. Основой ритма является интервал времени между пульсациями метра. Этот интервал и является одним из аспектов длительности звука. Третье. Мелодия. Выражаясь математически, мелодия представляет собой сочетание частотности с длительностью. Движение мелодии происходит по ступеням вверх и вниз, причем тона, составляющие мелодию, различны по длительности. Четвертое. Гармония. Гармонией называется одновременное звучание нескольких тонов. В любом гармоническом комплексе может быть от 2 до 16 тонов. Иногда некоторые из этих тонов звучат на октаву выше или ниже, чем остальные, однако их нельзя рассматривать как дублирующие звуки, поскольку обертона и унтертона этих тонов дают дополнительные звуковые сочетания. Гармония, собственно говоря, является комбинацией соотношений различных частотностей. Пятое. Тембр. Тембром называется окраска звука. Если в соседней комнате звучит флейта, потом труба, а затем барабан, мы с легкостью различим инструмент по характеру его тембра. Вовсе нет необходимости видеть инструмент, чтобы узнать его. Тембр зависит от двух элементов – основного тона и различных степеней громкости порождаемых им обертонов. Когда вы слышите высокий и поразительный тон, как у гобоя или трубы с сурдиной, это потому, что высокие обертона здесь звучат громко, а основные тона сравнительно тихо. Когда же звук нам представляется сочным, наполненным, как бы округлым, например, тона флейты или средний регистр английского рожка, это происходит потому, что основные нижние тона звучат значительно громче верхних обертонов. Иными словами, различие тембров зависит от степеней громкости обертонов по отношению к основному тону. Если же мы пожелаем узнать, что таится за понятиями тона, ритма, мелодии, гармонии и тембра, то мы обнаружим, что тремя основными элементами музыки являются а. частотность, то есть высота тона, б. интенсивность, в. длительность. А. Частотность звуковых колебаний. Частотность колебания звуковых волн и строй являются различными аспектами одного и того же явления. Частотность колебаний – природное свойство, а строй – свойство, созданное человеком. Разницу в строе мы ощущаем по различной высоте тонов. Частотность зависит от скорости вибраций, которые и создают эту разницу в нашем восприятии. Человеческий слух способен воспринимать частотность примерно от 30 до 15 тысяч колебаний в секунду. Они и составляют наш тональный спектр так же, как различные градации цвета от интенсивно-красного через все нюансы оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, лилового составляют тот красочный спектр, который вызывает наше восхищение в природе и в живописи.
Музыканты

Применяют слово «строй», чтобы определить высоту тона, взятого в отношении к высотам других тонов в данной системе. В физике для того же самого явления применяют слово «частотность», определяющее количество колебаний в секунду. Физики называют это явление также и циклами в секунду. Выражение «цикл» объясняется тем, что звуковые волны образуют последовательные сгущения и разрежения воздушной среды. В этом процессе циклом называется период от начала каждого сгущения до окончания следующего за ним разрежения. Движение мехов аккордеона довольно наглядно показывает эти две фазы. Когда исполнитель сжимает аккордеон, воздух внутри сгущается, когда он вытягивается, воздух разряжается. Б. Интенсивность. Степень громкости звука зависит от амплитуды колебаний звуковых волн. Интенсивность, амплитуда, сила и громкость – различные стороны одного и того же явления. В. Длительность. Музыка существует во времени. Понятие музыкальной длительности объединяет ритм, интервал времени между пульсацией метра, длительность отдельных тонов, скорость движения или темп, время, в течение которого тон достигает максимальной полноты звучания, время, в течение которого происходит затухание тонов. С точки зрения физики, именно эти сухие и абстрактные элементы составляют основу любой музыки, от самой страстной до самой спокойной и умиротворенной, от самой грустной до самой веселой. Абсолютный слух. Многие музыканты обладают абсолютным слухом. Это значит, что они могут на слух безошибочно определить высоту любого тона и назвать его ля, до, си и тому подобное. Естественно, они это делают в соотношении с тем строем, который принят в данной стране. В разных странах и в различные периоды существовали и существуют разные стандарты строя. Звуковой строй в прошлом. В прошлые века в Европе существовали различные звуковые строи, и музыка знакомых нам композиторов, включая Палестрину, Баха, Бетховена, Шуберта, Брамса, Вагнера, исполнялась в свое время в строях, отличающихся от тех, которые приняты теперь. История музыкального строя заставляет думать скорее об относительном, чем об абсолютном строе. Так, например, ля органа, построенного в 1495 году в Кальберштадте, настроена на 505 колебаний в секунду. Позднее, в 17 веке, в некоторых районах Франции и Германии в одно и то же время применялись разные строи. Для камерной музыки ля равнялась 403 колебаниям, в церквах ля 374 колебания, ля знаменитого органа Страсбургского собора было настроено на 393 колебания. Таким образом, когда Бах играл в ре миноре, для нас сегодня это звучало бы ближе к до диез минору. А если бы он мог услышать наше современное исполнение его музыки в ре миноре, на его слух это звучало бы ближе к ми бемоль минору. Международный звуковой строй. В 1859 году французское правительство сделало попытку ввести международный стандарт строя ля – 435 вибраций в секунду. Позднее Соединенные Штаты Америки установили у себя строй ля – 440 вибраций в секунду, а в Германии ля – 444 вибрации в секунду. В Англии иногда рояли и органы настраивают на до вместо ля, их до имеет 522 вибрации в секунду. Следовательно, в Англии иногда ля соответствует 438,9 вибраций в секунду вместо 440 в США и 435 во Франции. Желательность установления международного стандарта. Этот разнобой в настройке создает затруднения для оркестрантов, так как многие деревянные духовые инструменты производятся во Франции и настроены на 435, а некоторые делаются в других странах со строем 440. В результате страдает точность интонаций. Ради большей частоты интонаций и уничтожения ненужных затруднений давно следовало бы ввести единый международный стандарт строя. Существующий разнобой создает только недоразумения и осложнения. Перспективы звукового строя на будущее. В западной музыке имеются две концепции строя. Одна – это октава, начинающаяся с ля, другая – октава, начинающаяся с до. Возможно, это возникло в те времена, когда получили более широкое распространение клавишные инструменты, как клавикорды и орган. И тот, и другой принцип настройки является изобретением человека. Очевидно, строй и частота тона будут исходить из более точного принципа, основанного на исчислении количества колебаний в определенный отрезок времени.
Поскольку звук является результатом колебаний воздуха, и быстрота этих колебаний создает строй или частотность, последнее тесно связано с периодичностью. Под периодичностью мы понимаем любую форму колебаний, происходящих в равные промежутки времени. Вибрация, пульсация и периодичность связаны с обширной областью излучения, частью которой являются герцовые волны, инфракрасные или тепловые лучи, видимый спектр, ультрафиолетовые лучи, X и гамма-лучи, а также космические лучи. Вибрация, ритм и частотность роднят музыку со всеми проявлениями природы и жизни. Тон и излучение. Тон и излучение обладают свойствами частотности, интенсивности и при определенных условиях длительностью. Эти качества у них общие, другие свойства различные. Излучение представляется мне, быть может, одной из главных основ и источников жизни, связанной с нервными и электрическими токами в человеческом теле, с электрическими течениями, окружающими нас в пространстве, с космическими лучами, устремляющимися к нам со всех концов Вселенной. Продолжение следует.

0: Проблемы музыкального воспитания. О предложенной Дмитрием Борисовичем Кабалевским новой системе музыкального воспитания детей и юношества, о приемах, с помощью которых можно увлечь юного человека музыкой, беседует корреспондент Ковалева с заместителем руководителя лаборатории по музыкальному обучению и воспитанию при НИИ школ Министерства просвещения РСФСР, доцентом Московского государственного педагогического института имени Ленина Эдуардом Борисовичем Абдуллиным. Беседа «Прекрасное пробуждает доброе» опубликована в журнале «Клуб и художественная самодеятельность» номер 8 за 1978 год. Вопрос. Современный человек живет под музыку. Техника и средства массовой информации сделали ее общедоступной, но отношения между музыкой и потребителем не упростились, а усложнились. С одной стороны, привычка к звучащему фону, фононаркомания, как пишет Кабалевский в своей книге «Дорогие мои друзья», с другой – отсутствие серьезного общения с музыкой. Ответ. Это разные грани одной и той же проблемы. Ведь воспитать, привить музыкальную культуру и означает научить извлекать музыку из множества звучаний окружающих человека. Вопрос. А как учить? Кабалевский цитирует в своей книге письмо одной московской учительницы, предложившей составить железную инструкцию с перечнем всего того, что ребятам в школах петь, танцевать, декламировать, играть и слушать. Учителям строго-настрого не выходить за эти рамки. Кабалевский совершенно категорически отвергает подобные запреты. Саму идею воспитания музыкального вкуса юношества посредством списков перечней. Ответ. Разумеется. Да это бесполезно, потому что никакая инструкция и никакие запреты не смогут уберечь человека от дурного вкуса. Оградить человека от пошлости может только запас настоящей культуры. Был такой талантливый музыкант Элвис Пресли. Так вот, есть документальные кинокадры, запечатлевшие, как на концерте Элвиса Пресли беснуется многотысячная толпа, беснуется от примитивного ритма. Это страшно. Потом эти молодые люди начинают крушить стулья в зале, бегут к своим автомашинам и давят друг друга. Вот, пожалуйста, искусство с отрицательным знаком. Музыка, которая пробуждает в человеке античеловечное. Но как же все-таки привить вкус к настоящей музыке, ограждающей человека от дурных влияний? Как увлечь искусством? На этот вопрос как раз и пытается ответить коллектив нашей лаборатории, разрабатывая под руководством Кабалевского экспериментальную программу по музыке для общеобразовательной школы. Именно этот вопрос, как увлечь юного человека, заинтересовать его музыкой, Дмитрий Борисович считает исходным моментом всей программы. В его работах читаем: проблема интереса, увлеченности – одна из фундаментальных проблем всей педагогики, и ее умелое решение важно для успешного введения занятий по любому предмету. Но особое значение она приобретает в области искусства, где без эмоциональной увлеченности невозможно достичь маломальски сносных результатов, сколько бы ни отдавать этому сил и времени. В свое время Борис Владимирович Асафьев, выдающийся музыкант и музыкальный деятель, многое сделал для разработки принципов музыкального воспитания. Но его методика, бравшая за исходную позицию музыкальные способности ребят, что называется, не срабатывала, когда приходилось вести длительные занятия с большим коллективом, в котором, скажем, сразу 40 ребят. Не срабатывала именно потому, что была рассчитана на категорию одаренных, за которыми остальные ребята не успевали угнаться. Конечно же, это не увлекало их музыкой, а нередко и просто отвращало от нее. То, что предлагает Кабалевский, не связано с особыми способностями ребенка и доступно абсолютно всем. Я не буду рассказывать подробно о наших трех китах. Об этом клубные работники могут прочитать в книгах Кабалевского. Скажу лишь, что в основу музыкально-эстетической системы Кабалевского положен слуховой опыт. Дети даже без всякой музыкальной подготовки совершенно безошибочно отличают марш от танца и танец от песни, руководствуясь только собственным слуховым опытом. Они чувствуют характер музыки и, связывая его со своими жизненными впечатлениями, учатся судить о содержании. От песни дети идут к песенности, от марша к маршевости, от танца к танцевальности. И когда приходят к симфонии и опере, то эти жанры уже не кажутся чем-то чуждым, непонятным, недоступным.
1: Дом этот, грузный и важный, с колоннами вдоль желтого фасада, возвышался на Мясницкой, неподалеку от Сретенского бульвара. С верхних этажей открывался вид на Москву, огромную, пасмурную, заваленную снегом. Стоило отойти от окна, и кружочек, оттаивший на замерзшем стекле, снова затягивался льдом. Ничего не видно. Ни дымных крыш, ни голых деревьев, ни церквей. Но Москва была рядом. Она выдавала себя долгими ударами бесчисленных колоколов. Шел январь 1879 года. Высокий дом на Мясницкой занимало в то время Московское училище живописи. В мастерских с цементным полом, на котором мерзли ноги, у мольбертов с утра до вечера, не считаясь со временем, борясь с усталостью, трудились юноши-разночинцы. Большинство бедствовало. Но на что не пойдешь ради искусства? Обстановка в училище была вольная, демократичная. Там преподавал Перов, ненавистник царских порядков. В фигурном классе был Прянишников. В пейзажной мастерской гремел голос академика Саврасова.
2: Гляжу я на ваши холстики, и скучно мне, господа товарищи. Разве по-русски все это написано? Что должна изображать сия голубая красочка? Дядя, это же у вас бережок речки. Там капуста растет, вы понимаете? Капуста! Упругие венки надавишь, хрустнет так вкусно, роса брызнет, обдаст руки свежестью. Там же на огородах землей пахнет, воздух над грядками голову кружит. Так передайте же все это! Чтоб я застонал от счастья! Эх, как Саврасов вас, а?
1: Алексей Кондратьевич резанул воздух рукой, будто отсек что-то, и сразу остыл.
2: Не серчайте. Больно старому художнику и обидно. Отчего стыдимся мы родины? Красоты ищем в других землях. Великолепие найдешь сразу же за углом. Хоть в Сокольники поезжай. Но вот беда, не видим. Что мы, не русские? Слепые кроты? Я вас спрашиваю. К чему нам водопады да вывороченные пни? К чему они нам? То-то. Ну, работать, однако, заговорились.
1: И снова тихо в мастерской. Лишь звякнет кто-нибудь флаконом для масла, пройдет к жестяным ванночкам промыть в керосине кисти. Пишут, стараются изо всех сил.
3: Миша Нестеров приехал учиться живописи из далекой Уфы. В своим голосом будет петь. Константин Коровин, это уже сегодня выделяется из массы. Его живопись яркая, размашистая, смелая. Не живопись, а зажженный порох. А вон брат Константина, Сергей Коровин, Рябушкин, Бакшеев, Касаткин, Горин, сирота Исаак Левитан, юноша чувствительный, с поэтическим сердцем, всеобщий любимец. Своим мольбертом он загородил свет даровитому часовнику, который, говорят, носит карандашные наброски Левитана в ладанке на шее. А вот высокий, деликатный, с добрым, открытым лицом Николай Чехов из Таганрога. Чехов одаренный рисовальщик, но несколько разбрасывается, не тверд характером. Из него может получиться величина, но вдруг не выдержит, разменяется на мелочи. Трудно гадать. Ох, и трудно.

0: 1879 году, с которого мы начали этот рассказ, в училище на Мясницкой произошло неслыханное событие. 18-летний Левитан, любимый ученик старого придирчивого Саврасова, написал мастерскую картину «Осенний день. Сокольники». Первым это полотно увидел его ближайший друг Николай Чехов.
1: Как-то осенью я шел к Левитану в преотличнейшем настроении. Хотел поделиться радостью. Из Таганрога приехал брат Антон поступать в Московский университет. Наша большая семья, ютившаяся в тесной квартире на Грачевке, воспрянула духом. Все мы чувствовали, что отныне жить станем лучше. И не ошиблись. Я тебя как-нибудь познакомлю со своим приятелем. На днях сказал я Антону, имей в виду Левитана. Он тебе должен понравиться. Худенький такой, несколько болезненного вида, но гордый. Лицом на редкость красив. Волосы черные, вьются. А глаза-то такие грустные и большие. Бедность его не поддается описанию. Ночует тайком в училище, прячется от злющего сторожа или ходит по знакомым. А талантище. Все училище от него многого ждет. Если, конечно, не умрет с голодухи. Одет всегда бог знает во что. Пиджачишка с заплатой во всю спину. На ногах худые опорки с хитрого рынка. И, понимаешь ли, рубище только оттеняет его врожденный артистизм. Вы чем-то друг друга напоминаете. Впрочем, увидишь сам. Так вот, когда я втиснулся в каморку Левитана, он с интересом выслушал новость о приезде брата, а потом стал показывать свои летние работы. Успехи он сделал впечатляющие. Этюды один лучше другого. Да, поработал ты усиленно, что уж тут. Не в пример мне. Этюды-то светятся. Солнышко ты поймал определенно. Оно неподдельно. Ну, понимаешь, друг, не пора ли тебе переходить к гвоздевым вещам? Левитан загадочно заулыбался в ответ на мои слова. Полез в темный угол, порылся там и поставил передо мной довольно крупный холст. Это был тот самый осенний день Сокольники, с которого, собственно, и начинается список знаменитых творений Левитана. Кто не помнит? Аллея в Сокольническом парке, высокие сосны, ненастное небо в тучах, опавшие листья. Вот и все.

0: Долго я молчал. Как он сумел с такой силой вжиться в самый обыкновенный пейзаж и через пустынную аллею до плаксивое небо передать грусть и задумчивость русской осени? Колдовство.
1: Я сперва не хотел показывать. Не знаю, удалось ли передать тоскливое чувство одиночества. Летом в Салтыковке дачники бросали мне вслед всякие обидные слова, называли оборванцем, приказывали не шляться под окнами. Вечером всем было весело, а я не знал, куда себя девать, хоронился от всех. Какая-то женщина пела в саду. Я прислонился к забору и слушал. Наверное, она была молода и прекрасна. Разве я мог подойти к ней и заговорить? Это не для меня. Я отверженный.

Левитан подавленно замолчал. И мне показалось, что в его картине чего-то не хватает. Женской фигуры вот чего не достает. Пусть одна денешенька идет через осенний парк, стройная, привлекательная, в длинном черном платье. Мне удалось убедить Левитана. Он нехотя согласился. Фигуру женщины пририсовал я.

0: Картина «Осенний день Сокольники» была показана на второй ученической выставке. На вернисаж, как водится, пришла вся Москва. Были мы с братом Антоном. Он к тому времени стал студентом-медиком. А вот и Левитан собственной персоной, бледный и суетливый от волнения. Он поглядывал на свой пейзаж, висевший через три зала. Перед осенним днем все время толпились люди. Антон предложил пройти в центральный зал выставки, сравнить с левитановским холстом другие картины. Ну, Исаак уперся. Мы оставили его, бог с ним, пусть переживает. Вскоре на выставке появился Саврасов.
1: Черт знает что, грязь!
0: Тряся бородой, шагая размашисто так, что трещали половицы, он прошелся по залам, как ураган.
1: Забрать! Единица! Писано грязью, а не красками. И мухами засижено. Ремесло. Академик живописи Саврасов ничего не понимает. Или он понимает много, а такую дрянь надобно держать художникам по чуланам. Кадушки с огурцами закрывать. Нельзя тащить на белый свет. Срам и чепуха, чепуха.
0: Неуклюжий, громадный в плечах, он двигался из зала в зал, сопровождаемый неприязненными взглядами обиженных учеников, а больше того, профессоров, из мастерских которых вышли плохие вещи. Саврасова многие в училище не любили за прямоту и вспыльчивость.
2: Осенний день. Узнаю аллею. Дикие птицы подались на юг. На сердце скребут кошки. Картин на выставке много, а душа-то одна. Вот она, сердечная. 5. Позвольте, с минусом. С двумя. А где Исаак? Почему ненужную женщину влепил в пейзаж? Где?
0: Что такое, Антон? Я вижу, Саврасов совсем очаровал тебя.
3: В самом деле, чудный, живой, горячий, умный. Ну, Исаак, вам повезло. Такой наставник. Когда смотрел его грачей прилетевших, невольно подумал, что, наверное, такую тонкую вещь может написать только недюжинный человек, умница, и не ошибся. Рад, что ты меня затащил на вернисаж. Один Саврасов чего стоит, как он разнес всякую дрянь.
0: К вечеру, когда схлынула публика, на выставку пожаловал Павел Михайлович Третьяков. Картина осматривал придирчиво, не торопясь. Ученики притихли, наблюдая за знаменитым собирателем лучших полотен национальной живописи. Продать картину в его галерею мечтали даже прославленные художники. Когда Третьяков приблизился к осеннему дню, Левитан вздрогнул. Ну, Третьяков, мельком взглянув на полотно, пошел дальше. Исаак не умел скрывать свои чувства. Он нервно зашагал по залу.
4: Ну вот, и полегчало даже. Теперь хоть все ясно. Павел Михайлович толк знает, он понимает. Понимает.
3: Бедняга совсем извелся. Обидно. Столько вложил чувства, а впечатлений не произвел.
0: Да.
3: Послушай, Николай, захватим-ка его сегодня к себе, а?
0: Ну, чудесно.
3: Ну, чай будем пить. Маша с подругами развеселит. Пейзажист отойдет помаленьку, снова уверует в себя, а?
0: Очень хорошо.
3: Смотри-ка.
0: Что?
3: Третьяков опять перед осенним днем вернулся.
0: Да-да.
3: По-моему, клюет.
0: Левитана зовут.
3: Надо идти.
4: Скорей. Исаак!
3: Ну, в добрый день.

0: того счастливого дня, когда Третьяков купил первую картину Исаака Ильича Левитана, прошло несколько лет. Голоса завистников мало-помалу умолкли. Стало очевидно, что случай на ученической выставке не был недоразумением, что исключительный талант молодого пейзажиста крепнет с каждым днем. Левитан много работал под Москвой. Обыденный мир возникал на его холстах и картонах. Знакомые всем дороги, что густо оплетают всю Россию, лесные опушки, облака, косогоры, медленные реки. Но было во всем этом что-то необыкновенно свежее, свое, и это останавливало внимание. Антон Павлович Чехов, с которым художник связывал все более крепнувшие дружбы, даже придумал меткое словечко «левитанистый». Он писал в письмах: «Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас». Известность художника росла, но жить ему было по-прежнему трудно. Зимой Левитан квартировал в меблированных комнатах на Тверской. В низком, как бы приплюснутом номере весь день горела керосиновая лампа. Зима 1884 года выдалась ненастная, по неделям стояла серая мгла. Работать было нельзя. Художник хандрил. Немного легче становилось по вечерам, когда собирались друзья. Братья Чеховы, художники Нестеров и Константин Коровин, архитектор Шехтель. Антон Павлович, одновременно с занятиями на медицинском факультете, пробовавший свои силы в литературе, приносил из юмористических журналов заказы на рисунки. Левитан, как и Николай Чехов, был блестящим рисовальщиком. Ему охотно давали работу и в «Стрекозе», и в «Будильнике», и в «Зрителе», везде, где печатал свои мелочишки Чехов. Иногда Антон Павлович придумывал тексты под рисунками и давал темы. Чехову за его рассказы платили в журналах копейки, художникам еще меньше. Левитан трудился как паденщик. Выполняя один из срочных заказов, надо было писать замерзшую Москву-реку, он простудился. Лечил его Чехов. А когда Исаак Ильич поднялся наконец с постели, исхудавший, слабый, ему не на что было купить хлеба. Тяжелая была зима. С Левитаном творилось что-то недоброе. Хотел вешаться. Словно боясь себя, почти не отходил от Чеховых. Ближе этой семьи, веселый, умный, талантливый, никого у него не было. Там любили художника, берегли, верили в его талант. Антон Павлович больше и лучше других. Он и пригласил Левитана провести лето 85-го года в усадьбе Бабкина в окрестностях Истры. Многочисленное семейство Чеховых снимало там дачу. Антон, Николай, Михаил, Александр, Иван Павлович и их сестра Мария, которую иногда шутливо величали Мапа.
1: А вот и флигель Левитана. Художник милый там живет. Встает он очень-очень рано и тотчас чай китайский пьет. Позвав к себе собаку Весту, дает ей крынку молока и тут же, не вставая с места, этюд он трогает слегка.
2: Мария, ты что, экспромт? Великолепно.
1: Эти стихи написал брат Михаил. Это время я вспоминаю всегда с невольной добродушной улыбкой. Так много вспоминается молодость, всякого дурачества и таких ярких, полных жизни картин. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы разрастались в веселое событие. На дверях сарайчика, где жил Левитан, иногда появлялась намалеванная Антон Павловичем надпись: «Торговля картинами ковенского купца Исаака, сына Левитанова». Художник не оставался в долгу. В большом квадратном окне, к которому была придвинута швейная машина, чеховский письменный стол, Левитан наклеивал олиповато разрисованную вывеску. Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое, в день по штуке. Все это, однако, не мешало Левитану работать, как не мешало и Антону Павловичу писать. Дурачились мы только тогда, когда считали себя вправе отдыхать. В остальное время и в иные дни, с утра до вечера, Левитан и брат были за работой. Левитан иногда прямо поражал меня, так упорно он работал. Стены его сарайчика быстро покрывались рядами превосходных этюдов. Иногда, впрочем, он все бросал, брал ружье, собаку и исчезал на целые дни. Большей частью это бывало, когда вдруг его охватывала какая-то мучительная тоска. Эти приступы мрачного настроения наступали без всякой причины, без всякого повода, как-то вдруг. Тут было много недовольства собой. Левитан был адски самолюбив. Он понимал силу своего таланта. Но ему все казалось мало. Хотелось от себя чего-то гораздо большего. Но вот мрачное настроение проходит. Жизненная радость вновь охватывает Левитана. Позади день напряженной работы. Художник и писатель, взявшись за руки, улыбаясь, появлялись в общей столовой. Оба такие обаятельные, изысканные, изящные. Очень они подходили друг к другу. Мы встречали их радостными криками. Я бросалась к фортепиано и играла бравурный туш. И снова неистощимые выдумки, дружеское подтрунивание, хохот. Однажды азартно разыгрывали сценку хирургии. Антон представлял зубного врача Коновала, Левитан горничную. С помощью щипцов для углей доктор, намаявшись изрядно, выдирал изо рта пациента своего брата Александра пробку от шампанского. Жизнь наконец-то улыбнулась Левитану. То, о чем он тосковал еще в Салтыковке 6 лет назад, осуществилось. Игры в горелки, сумерки, когда над садом висел месяц, жаркие споры о литературе, музыкальные вечера, улыбки молодых ласковых женщин, общение с талантливыми друзьями, близость заслуженной славы. Художник был счастлив.

0: Левитану 26 лет. Он уезжает в Крым.
1: Дорогой Антон Павлович, как хорошо здесь. Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море. И знаете ли что? Я заплакал. Заплакал навзрыд. Вот где вечная красота. Чувствую себя превосходно. И работается хорошо. Привезу целую выставку.

Такое же восторженное письмо Исаак Ильич послал архитектору Шехтелю, строителю Ярославского вокзала в Москве. Франц очень не на шутку встревожился. «Не думаю, чтобы эта поездка принесла ему пользу», — сказал он Антону Павловичу. «Очевидно, он увлечется яркостью и блеском красок, и они возьмут верх над скромными, но зато задушевными тонами нашего севера. Пропащий человек!»

0: Теперь я поселился в Алупке. Ялта мне чрезвычайно надоела. Природа здесь только в начале поражает, а после становится ужасно скучно. И очень хочется на север, в милые Бабкино. Передайте Шехтулю, пусть не беспокоится. Я север люблю теперь больше, чем когда-либо. Я только теперь понял его. Да, не забудьте написать содержание писем Григоровича к вам. Его отзыв о вас меня крайне интересует. Да и вообще, вы такой талантливый крокодил, а пишите пустяки. Черт вас возьми!
1: Вернувшись из Крыма, Исаак Ильич сразу же торопливо собрался к нам в Бабкино с целым чемоданом блестящих этюдов.
2: Речка! Вдали Дорогановский лес, Сафонтьево. Вон дорога в Максимовку. Купальня, где мы упустили Налима. Все по-прежнему. Ну, а вот теперь смотрите, Антон. Смотри, Антон, что я привез.
3: Ух ты! Талантище ты громадный! Сколько чистого блеска, красок, неподдельного солнца и никакой слащавости. Крым высветлил твою палитру. Я тебя больше всех современных художников уважаю. Ты знаешь, ты впервые открыл Крым. Да-да-да. Вот, опасаюсь, не скучно ли после цветущего миндаля покажется под нашим северным небом.
2: Да что ты! Об этих местах были все мои мечты. А вообще-то, признаться, мне уже тесно становится в Подмосковье. Оно затронуло во мне столько заветных струн. Тут я созрел как художник. Но под Москвой совсем нет огромной водной дали, бесконечных перспектив, могущества. На будущий год еду на Волгу. Вот где размах, сила.
3: Конечно, конечно, ты прав. Нужны новые горизонты. Мне вот тоже душно. Если б ты знал, Исаак, до чего осточертела вся эта дребедень, которую я поставляю в обывательские журнальчики. Бумага маранья. Я не помню ни одного своего рассказа, над которым работал бы более суток. О егере, который понравился Григоровичу, я писал в купальне, вон в той.
2: Так что же написал Григорович? Ты меня заинтриговал своим сообщением в письме и ужасно обрадовал.
3: Его письмо поразило меня, как молния. Оба мы не избалованы вниманием. У меня в Москве сотни знакомых, но я не могу припомнить ни одного, кто видел бы во мне художника. Из всех ныне пишущих россиян я самый легкомысленный. Пишу так вот, между прочим, скорее для забавы. Вот гуляючи отмахал комедию. И вдруг на тебе, знаменитый билетрист. Ты послушай, что пишет Григорович. Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого нужно уважение к таланту. Бросьте срочную работу. Бросьте. Легко сказать.
2: Однако Григорович прав. Тысячу раз прав. Хватит с читателя Антоши Чеханте. Пусть будет просто. Чехов, я внимательно прочел твои пестрые рассказы и в сумерках, и ты поразил меня. Я уж не говорю о массе очень интересных мыслей, но твои пейзажи – это верх совершенства. Картины степи, курганов поразительны.
1: На скамье в дальнем глухом уголке сада, уединившись, они разговаривают или молчат, думая друг о друге. Сумерки медленно входят в кусты сирени, цепляются за отцветающие ароматные кисти. Оба они одногодки, лицо к лицу со своим будущим. Они полны светлых предчувствий. В ближайшие 5 лет, к 30 годам жизни, Антон Павлович напишет множество рассказов, которые принесут ему всероссийскую славу. «Левитан» покажет на выставках многие из своих прославленных полотен. Часто, очень часто, когда читаешь Чехова, приходит на память картина «Левитана». Перед путниками вырастает тонкая березка, мокрая, голая, как придорожный нищий. Березка пролепечет что-то остатками своих желтых листьев. Один листок сорвется и лениво полетит к земле. Это из рассказа «Мечта». В повести «3 года» есть такая любопытная страница. Юлия остановилась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около которого костер, должно быть, ночной стерегут, а вдали догорает вечерняя заря. Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой все дальше и дальше, а кругом тихо. Кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле, она видела уже давно и много раз. Она почувствовала себя одинокой и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке. И там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного. «Как это хорошо написано!» — проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. «Посмотри, Алёша! Замечаешь, как тут тихо?» Трудно сказать, какое левитановское полотно послужило прототипом описанной здесь картины. Вероятно, «Тихая обитель» или «Вечерний звон». А скорее всего, это обобщенное впечатление от картин великого пейзажиста. Можно без конца перечислять произведения Чехова и Левитана, находя в них что-то глубоко родственное. Чехов и Левитан, их многолетняя, на всю жизнь дружба обогащалась взаимным влиянием, общностью в значительной степени интересов, симпатий, идейных позиций, творческих судеб. Оба они самозабвенно любили русскую природу. Антон Павловичу были нужны как воздух, леса, реки, стога сена в полях. Природа вызывала в нем радостный душевный подъем. Как и Левитан, Чехов был большим любителем рыбной ловли. Иногда в дни отдыха мы часами просиживали с удочками. Тишина, шепот листвы и журчание речки навевают какое-то лирическое настроение. Левитан кладет удочку и начинает декламировать что-нибудь из Тютчева, Апухтина, Никитина или Алексея Толстого. Это были его любимые поэты, и он знал наизусть множество красивых их стихов. Хорошие минуты.
4: «Последние тучи рассеянной бури, одна ты несешься по ясной лазури, одна ты наводишь унылую тень, одна ты печалишь ликующий день. Довольно, сокройся! Пора миновалась, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер, лаская листочки древес, тебя с успокоенных гонит небес».
3: Прекрасно.
4: Каков Пушкин?
2: Вот это бы передать на холсте.
3: А хорошо бы.
2: А вот еще дивные строки. Послушай, Боротынский. С природой одной он жизни дышал, ручья разумел лепетание и говоры древесных листов понимал и чувствовал трав прозябание. Вот это идеал пейзажиста. И защитить свою психику до того, чтобы слышать трав прозябание. А? Какое-то великое счастье.
3: Да. А вот как это, откуда это прожиткие осины? Вот ты не помнишь?
2: Так это ж старые, знакомые. Вон вдали соломой крытые избушки, и бегут над ними тучи в перегонку из родного края в дальнюю сторонку. Белые березы, жидкие осины, пашни да враги, грустные картины. Не пройдешь без думы, без тяжелой мимо. Что же к ним все тянет так неодолимо?
3: Хорошо, Родина.
1: Да, Родина родная.

0: Волга. В великой реке Левитан обязан своими лучшими картинами. Первая поездка 1887 года получилась неудачной. Погода была холодная и дождливая. Бабкинский почтальон Микешка одно за другим приносил от Левитана письма. Все они были безрадостны.
1: Разочаровался я чрезвычайно. Ждал я Волги как источника сильных впечатлений, а взамен этого она показалась мне настолько тоскливой, что у меня заныло сердце. И в самом деле, представьте себе, беспрерывный пейзаж. Правый берег, Нагорный, покрыт чахлыми кустарниками и как лишаями, обрывами. Левый, сплошь залитые леса, и над всем этим серое небо и сильный ветер. Ну, просто смерть.
2: Маша?
3: Да?
2: Надо бы прибрать в сарайчике, чтобы Исаку было там удобно. С беднягой что-то неладное творится. Будем лечить. Его надо вызволять с Волги.
0: Вечером бабкинские обитатели, собравшись в кружок за столом, сочинили Левитану шуточное письмо, сплошь покрытое подписями и рисунками. Антон Павлович особо от себя приписал несколько строк, угрожая, что левитановский сарайчик сдадут другому художнику, а сам он переловит в реке Истре всех рыб. «Трава в Бабкине в этом году пахнет даже еще сильнее, чем раньше», – убеждал он Исаака Ильича. Каждый сучок кричит и просится, чтобы его написал Левитан. Всем не хватает красивого художника, для которого приготовлен умопомрачительный золотистый восточный халат. Левитан вскоре приехал в Бабкино. «На огонек!» – пошутил он, растроганный сердечной встречей. Следующие поездки на Волгу были много удачнее. Левитан поехал не один, а с художницей Софьей Петровной Кувшинниковой. Эта оригинальная, даровитая женщина любила окружать себя талантливой, шумной молодежью. В ее квартире собирались писатели, художники, музыканты, артисты. Бывал у Кувшинниковых и Чехов. Роман Софьи Петровны и Левитана был долгим и мучительным. Они трогательно и горячо любили друг друга. Самое счастливое время они провели в небольшом городке Плёсе возле Кинишмы. Все здесь располагало к сосредоточенной работе. По уличным косогорам, по оврагам и дворам цвел репейник и буйно росла лебеда. Солнце было в изобилии. Художники с утра ставили в полях, на отмелях, где-нибудь при дороге свои белые зонты и писали до темна.

ящик с красками стертый древний пятак. С тех пор Левитан никогда с ним не расставался. До самой его смерти монета, словно талисман, неизменно лежала в этюднике, напоминая об отзывчивом сердце народа. Левитан часто сидел на крутом берегу Волги. С высоты ему открывался широкий солнечный плес, пригорки, луга, городок, затопленный кудрявой зеленью. На сердце было спокойно. Левитан верил, что душевное ненастье никогда не повторится. Впереди одни лишь безоблачные годы, радостные и счастливые.

0: это время были написаны «Золотой плес», «После дождя», «Тихий обитель» и целый ряд других картин. Тут же, вскоре после поездки в Рыбинск, начал он и свою великолепную картину «Свежий ветер» с вычурными кормами тихвинок и расшив, убегающих за буксирным пароходом. И, быть может, ни одна картина, кроме репинских бурлаков, не давала такой яркой и точной характеристики Волги. Новые полотна Левитана вызывают неизменный восторг почитателей. Появление каждого из них становится событием. Знаешь, заметил Левитану Чехов, на твоих холстах даже появилась улыбка. О картине «Тихий обитель» Чехов писал Марье Павловне. Был я на передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. Помилуй, называет это тихою обителью, а тут все жизнерадостно. Успех у Левитана не из обыкновенных. 3 лета подряд проводит Исаак Ильич на Волге. А потом опять вместе с Софьей Петровной Кувшинниковой едет в другие места России, колесит по ее просторам.
1: Да, как подумаешь, ведь он так немного прожил. 100 холстов написаны Исааком Ильичом за 20 лет творческой работы. Многие из них на моих глазах. Однажды, возвращаясь с охоты, мы с Левитаном вышли на незнакомую дорогу. Это было во Владимирской губернии. Наступал предосенний вечер, серенький, теплый. Дорога мимо перелесков и редких кустарников тянулась белой, вытоптанной, обкатанной полосою к тускло-синеющему краю земли. Вдали ковыляли 2 старухи-богомолки с сумками за плечами. Мы присели около креста со стертой дождями иконой. Никем не опекаемый, с давних пор крест покосился. Он едва держался на потрескавшейся ноге. Левитан осторожно постучал по сизому, отливающему серебром дереву, и внутри зашуршала, осыпаясь гнилая труха. Художник стал рыться в карманах.
2: Карандаш есть, а вот бумаги как на грех. Поглядите, Соня, у себя, не завалялась ли где?
1: Разве из ружейного патрона вынуть пыш да разгладить?
2: В самом деле, кажется, я делал пыжи из чистых клочков.
1: Он принял мою шутку всерьез. Я достала из сумочки платок. Левитан благодарно взглянул на меня. Платок мы расстелили на экташе, полном тетерок и уток. Я придерживала его концы, пока Левитан быстро зарисовал старинный крест у дороги. Ну вот, все в кладовушку. Хотя зачем вам этот дорожный пустяк? Вряд ли когда понадобится он.
2: Ну, места для него надо немного. Донесем, не надорвемся. Куда, однако, мы забрели? Кругом какие-то чужие поля, большая дорога. Много народу, видать, прошло по ней. Выбита вся трава. Постойте. Да ведь это же Владимирка.

0: та самая Владимирка, по которой, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда. Помните, спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль.
1: Левитан вскочил, напряженно озираясь. Лицо его стало скорбным, губы болезненно вздрагивали.
0: Поют про свободные степи, про дикую волю поют. День меркнет все более, а цепи дорогу метут да метут.

0: сколько отчаянного, безнадежного передумано должно быть вот у этого креста. Ведь около них всегда устраивают привалы арестантов. Я видел. Какое тоскливое небо с серыми облаками. Как притихли придорожные перелески. А даль хмурится. Ничего хорошего не обещает путнику. Пойдемте скорее домой. Уж поздно. Завтра я возвращусь сюда.
1: Утром еще было холодно и темно. Он собрался в дорогу. Я догнала его, заставила надеть пальто и отобрала все лишнее, и тюдник, складной стул. Ведь Исаак Ильич уже тогда, в свои 32 года, временами серьезно недомогал. Мы заторопились к Владимирке.

«Владимирка». Одно из лучших произведений русской живописи. Это уже не просто пейзаж, а историческая картина. В ней гражданская скорбь художника, жившего в одну из самых страшных эпох русского общества, в эпоху безвремени.

Еще я хочу рассказать, как создавалось одно из лучших полотен Левитана «Над вечным покоем». Это было около Вышнего Волочка в имении Панафидина, нашего общего знакомого, человека хлебосольного, радушного, большого ценителя искусства. Я пригласила с собой двух очаровательных девушек, начинающую поэтессу Таню Щепкину-Куперник и ее приятельницу. Против имения на озере Удомли был песчаный островок. Левитан привозил сюда на лодке Таню и Наташу. «Ну вот, больше не приеду за вами», — говорил он, — «и все вас забудут». Подруги проводили на острове привольный день. Купались, загорали, декламировали стихи, пели, разучивали монологи. Конечно, вечером Левитан брал лодку и отправлялся на остров. В одну из таких поездок, в хмурый ненастный вечер, Левитан задумал свою прославленную картину «Над вечным покоем».

В ней я весь со всей психикой, со всем своим содержанием, писал он Третьякову. Вы помните, это пейзаж суровый и мощный, необъятная гладь воды, одиноко затерянная в безбрежных русских просторах деревянная церквушка, нависшая над ней гряда грозовых тучек.

Когда писалась эта картина, Левитан просил меня играть Бетховена. Бывало, целыми днями не отходил я от пианино. Исаак Ильич работал без устали, давая себе отдых только вечером. Когда наступала ночь, он выходил на террасу, становился между колонн, смотрел на лунный свет. Руки у него были бледные, с длинными тонкими пальцами.

все это в 94-м году. Незадолго до того, как мы расстались.

0: тяжелое время в жизни Левитана и Чехова. За год перед этим Антон Павлович написал свою блистательную «Попрыгунью», в которой многие увидели Кувшинникову. Появление рассказа в журнале «Север» подняло большие толки среди знакомых. Одни осуждали писателя за слишком прозрачные намеки, другие злорадно похихикивали. Левитан напустил на себя мрачность. Антон Павлович отшучивался, отвечал на упреки знакомых. «Помилуйте, моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода». Недоразумение разрослось в ссору. Исаак Ильич перестал встречаться с Чеховым, собирался вызвать его на дуэль. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы однажды на второй день нового 1895 года в мастерскую Левитана в Москве в Трехсветительском переулке не приехала Татьяна Щепкина-Куперник.
1: Он так обрадовался моему неожиданному появлению, помог снять шубку, освободиться от покупок.
2: Танюша!
1: Я буквально на минутку. Ну, показывайте. Я сгораю от нетерпения. Все только и говорят, что на передвижной будут выставлены какие-то удивительные пастели. От вас, жестокий человек, всего можно ожидать.
2: Ну уж и удивительный. Пастель, Танечка, меня вправду увлекла в последнее время.
1: Можно?
2: Ради бога, не трогайте, пожалуйста, картин. Нет. Они обращены лицом к стене, потому что так им лучше дозревать.
1: Понимаю. Это недоговоренные вещи.
2: Только, пожалуйста, не обижайтесь, милые. Несравненная фельдикосовая Татьяна. Ну, я работаю сейчас над итальянскими вещами, а они мне в самом деле не даются. Все как будто на месте. Горные громады со снегом, живописные озера, но нет души. За граница не для меня. Только в России может быть настоящий пейзажист. Нет лучше страны, чем Россия. Писать на чужбине неловко, будто шьешь на чужой швейной машине. Так говорил как-то один писатель.
1: Кто?
2: Чехов говорил.
1: Знаете, куда я тороплюсь? В Мелехово. К Антон Палчу. Левитан сразу же перестал улыбаться. Потом признался, что очень жалеет о своем разрыве с Чеховым. Но это же глупейший, Исаак Ильич. Ну какое право вы имели обидеться? Ну за что, собственно? Вы такой... Ну помните, я сочинила про вас тогда в Покровском. Как со старинного портрета к нам из вандейковских времен в обитель суетного света сошел, и неохотно он, как будто сам носил когда-то он черный бархатный калет. Вот так и кажется, что взято в нем все из тех далеких лет, и заостренная бородка, и выражение темных глаз, что так рассеянно и кротко глядят, не замечая вас. Покрыты бронзовым загаром его суровые черты, но все ж в улыбке есть недаром так много детской доброты. Но разве Рябовский из «Попрыгуньи» себя любивый, черствый, похож на вас? Такого чуткого, с такой обостренно-тонкой, восприимчивой душой, такого...
2: Да, в этом бухарском халате, с челмой на голове, и в самом деле я похож на богатого перса, торгующего бирюзой, мне Чехов говорил.
1: Ну вот вы шутите. А разве наша милая Софья Петровна чем-нибудь похожа на попрыгунью? Антон Павлович, конечно, раскаивается.
2: Вы думаете?
1: Уверена. Вот что... Едемте со мной. Но только собирайтесь скорее, мы опоздаем на поезд.
2: Как? Прям так и поедем?
1: Да вот так вот прямо и ехать. Ну, мойте вы руки, мазилка вы этакой. Ну, и едем. Я уверена, Антон Павлович только и ждет вашего появления.
2: А вдруг в Мелехове не поймут моего порыва, а? И приезд мой будет совсем не кстати. Там наверняка полон дом гостей, они будут смеяться.
1: Ну да я доберу на себя, что будет кстати. Да собирайтесь же вы. Исаак Ильич решился. Заволновавшись, он швырнул кисти в ведерко с керосином, бросился мыть руки. Всю дорогу в поезде он молчал. В Лопасне мы пересели в сани. Лошади бойко пошли по обкатанной зимней дороге через белый лес Мелехова.

0: Анечка, а если мы никому не нужны, глупость сделаем?
1: Я промолчала. Левитан, ежись, запрятал лицо в поднятый воротник шубы. Мне передалось его волнение. Я стала жалеть, что слишком погорячилась. Всю остальную дорогу мы оба вздыхали.

В сумерках показался низенький мелеховский дом. Сани шумом раскатило на повороте, и лошади остановились у крыльца. Залаяли собаки. На колокольчик вышел на крыльцо Антон Палыч, гляделся, кто это приехал со мной. Левитан нехотя вылезал из саней, зачем-то отряхивался. Друзья с минуту постояли в замешательстве и устремились друг к другу, схватились за руки. И пошел разговор о дороге, о Москве, будто ничего не случилось. Ничего между ними вовсе и не было. За ужином прекрасные глубокие глаза Левитана поддергивались слезами. Весело сияли обычно задумчивые глаза Антон Палыча. Они снова, после 3 лет разлуки, были вместе.

0: В одном из тихих московских переулков, в глубине двора, где прежде росла сирень, до сих пор стоит двухэтажный флигель. Здесь Исаак Ильич создал свои последние великолепные картины. Известность художника росла с каждым годом. Она стала мировой. Его избрали членом различных художественных обществ. Как и Чехов, Левитан стал академиком. Однажды, как-то в сумерки, он выдвинул ящик бюро, достал уже пожелтевший диплом обычного неклассного художника, а проще сказать, учителя рисования, с которым когда-то изгнали его из училища живописи на Мясницкой. Профессора отомстили юноше за то, что его учителем был буйный прямой Саврасов. Они не поняли громадного таланта молодого живописца и считали его новаторские полотна незаконченными. Что ж, теперь Левитан руководил в этом самом училище пейзажной мастерской. Он сменил Саврасова и Поленова. Исаак Ильич долго держал в руках старый диплом, и ему вспомнилось былое. Ожили давно забытые голоса.
1: Молодежь! Здравствуйте, молодежь!
2: Здравствуйте!
1: Молодежь, дуб расцвел. Едем в Измайловский зверинец на этюды. Заряжаться природой.
3: Еле успевая за крупно шагавшим впереди Саврасовым, мы торопились на конку. Я бежал за Алексеем Кондратьевичем почти в припрыжку. Мне хотелось помочь ему. Алексей Кондратьевич, дайте я понесу ваш этюдник. Был май, холодный и ненастный. В каком бишь году?
1: Время-то, время какое, господа товарищи! Лови весну, не просыпай солнечных восходов раннего утра. Кому весной грязно и сыро работать, тот не пейзажист. Дрянь, дрянь, мазила.
3: Мы работали, что затаилось вокруг. Невольно и мы притихли. Цветущие дубы возвышались перед нами, словно неведомое богатырское чудо.
4: Ты понимаешь всю мудрость природы? Не шелохнет. Нельзя. Она охраняет цветение. В благостной этой тиши и происходит созревание.
3: А когда дуб начнет отцветать, тогда будет непременно ветер.
4: Верно. Готовое семя понесет, и вырастут новые дубы, новые рощи, на удивление людям, для украшения земли. Ну-ка взгляни, малыш, шумит на моем полотне дуб или не шумит?
3: Шумит, Алексей Кондратьевич. Могу это легко вообразить.
4: Среди долины роз.

0: А ведь ты меня, Исаак, нынче перещеголял. Скажи, пожалуйста, как ты веточки за край чуда пустил? Чудно. Дуб стал живее, свежесть приобрел.
1: Зато у вас, Алексей Кондратьевич, простор для воздуха. Ветки как сквозные.
0: Пожалуй, и это верно. Поверни-ка твой холстик, я с изнанки отметку поставлю. 5 с минусом. Точка.
1: Мне должно быть никогда не дождаться без минуса.
0: Этого я пока не знаю. Случается и так. Возьмите вы все золото, все почести назад.

0: Антон говорит про меня, что я удачливый неудачник. То же самое и про него можно сказать. Какие рассказы написаны? Сколько опыта приобрел? Чайка его по всей России пронеслась, шумя крыльями. Только бы работать, а врачи прячут в Ялту помирать. Как это ужасно!
1: Болезнь теперь надолго разлучала Чехова и Левитана. В последние годы жизни они виделись урывками. Друзья часто писали друг другу.
0: Дорогой мой Антон Павлович, ты меня адски встревожил своим письмом. Что с тобой? Неужели в самом деле болезнь легких? Не ошибаются ли эскулапы? Они ведь все врут, не исключая даже и тебя. На зиму поедем на юг, вместе мы скучать не будем. Не нужно ли денег? Ах, зачем ты болен? Зачем это нужно? Тысячи праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем. Бессмыслица. Ну, да храни тебя Бог, мой милый, дорогой Антон. Завтра или послезавтра будут посланы тебе 2000 рублей. Милый, дорогой, убедительнейше прошу, не беспокойся денежными вопросами. Все будет устроено. А ты сиди на юге и наверстывай свое здоровье. Голубчик, если не хочется, не работай ничего, не утомляй себя. Дай руку. Слышишь, как крепко жму я

0: Ты великолепно придумал зимовать в Ялте.
1: Чудак, ты хочешь в Москву.
0: Вот уж правда, то не ценишь, что имеешь. Ты спрашиваешь обо мне. Я то бодр, то лежу и тяжело дышу, как рыба без воды. Очень много работаю. Затеянные мною картины уносят много сил. Только что вернулся из театра, где давали чайку. Она производит дивное впечатление. Как бы тебе сказать, я еще не совсем очухался, но знаю одно. Я пережил высокохудожественные минуты. Хорошо. Очень хорошо. Устаю от преподавания в училище, устаю от работ, бросить которые в то же время не могу, как говорит твой Тригорин, ибо всякий художник крепостной.

Ялта, Чехову, из Байдар. 24 декабря 1899 года. Сегодня жди знаменитого академика.

0: Они встретились, постаревшие. Оба ходили медленно, с трудом опираясь на палки. Брат Антон и Исаак, присев где-нибудь в безветренном уголке на солнышке, часами вспоминали о Москве, о рождественском свежем снеге, о пирожках с лучком, перцем, с собачьим сердцем, которые готовились в трактире на Моховой, о лучезарных бабкинских днях, когда все мы были молоды. Как-то вечером Левитан сидел в кресле против камина, Антон Павлович по обыкновению ходил взад и вперед по кабинету, говорил о том, как ему скучно жить в Ялте без русской северной природы. Левитан, слушая его, обратился ко мне.
1: Маша, принесите, пожалуйста, мне картону.
0: Я принесла. Левитан вырезал необходимую форму, вставил ее в камин и буквально в полчаса написал пейзаж «Стога сена». Луг, копны, вдали лес. Надо всем царит луна. Природа в ту странную, особенную зиму была какой-то удивительно красивой. Левитану было очень плохо. Он задыхался. С трудом передвигаясь, он все-таки хотел непременно подняться в горы.
1: Мне так хочется туда, выше, где воздух легче, где можно дышать.
0: Но приходилось поминутно останавливаться, и Левитан сейчас же заговаривал о смерти.
1: Мари, как не хочется умирать, как страшно умирать, и как болит сердце. Прощай, свободная стихия. Последний раз передо мной ты катишь волны голубые.
0: Художник, всем говоривший о близкой смерти, о своих самых лучших картинах, которые ему, как видно, уже не удастся написать, за новогодним столом приободрился. Усталое лицо его вдруг вспыхнуло, и он встал с бокалом в руке и сказал, воодушевляясь.
1: Надо жить, и жить красиво. Надо побороть и забыть свои страдания. Надо пользоваться жизнью, ее светом, ее радостью, как блеском солнечного дня. Мы еще успеем сойти в могилу, а сейчас за работу, друзья. Поднимемся. Стаканы, задвинем их разом. Да здравствует музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
2: Ему оставалось жить полгода. Однажды, это было весной, в московскую мастерскую Левитана вошел приехавший на несколько дней из Ялты Антон Павлович. Мастерская оказалась пуста. Чехов заглянул в дверь, ведущую в жилые комнаты, и позвал хозяина. На мольберте посреди круглой мастерской стояла громадная картина озера. Антон Павлович придвинул кресло, сел, протер пенсне. Синяя вода, подернутая крупной рябью, дрожала. Чуть колебался золотистый тростник. Медленно проплывали пронизанные солнцем тугие белые облака. Вдали на берегу стояли оранжевые березы, белела церковь. Антон Павлович зябко повел плечами и заулыбался.
3: Сколько праздника и нарядности, сколько здоровья в этом просторе. каждый из русских людей где-то когда-то видел такое озеро. Последняя туча рассеянной бури. Земля освежилась, и буря промчалась. Так мало нот и так много музыки. Прямо не верится, что эту жизнерадостную картину создал человек, сердце у которого не стучит, а дует. Да, в сравнении с тем, что я видел в Париже, Левитан король.
1: Что ж ты забыл меня, мой Антоня? А я тут вот лежу совсем плохо. Брожу редко-редко. Доктора не велят. Съешь их, волки. Смотри, какой большой холст я начал в твое отсутствие.
3: Начал? Это ты называешь началом? Я думал, картина ждет отправки на выставку.
1: Нет, работа еще не в проворот. Все мои прежние вещи ничего не стоят. А это заветная. Дай только выздороветь, я совсем иначе буду писать. Смело, сильно, солнечно. Теперь-то уж я знаю, как писать. Первоначально я хотел назвать эту картину Русью. Русь. В одном художественном образе вся наша великолепная и могучая страна. Плод многолетних поисков, мое понимание Родины. Но я отказался от такого названия. Я лучше поищу в другой вещи. Это еще надо найти образ прекрасной суровой Родины. Помнишь, как в Ялте под Новый год ты говорил, что напишешь о том, какая красивая должна быть жизнь, что когда не спится, то думаешь, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и жить надо иначе, чем мы живем. Помнишь, говорил?
3: Да, я сейчас как раз работаю одну вещицу.
1: Мы увидим небо в алмазах. Только ты, Антон, не совсем прав. Мы-то уж наверняка не увидим.
3: Ну, как знать. Послушай, не лучше бы тебе лечь?
1: Да, с тех пор, как я простудился в Химках, стал совсем дохлый. Мы зацветающие дубы писали, как при Саврасове, а когда дуб цветет, то всегда холодно. Знаешь, на днях питомцы мои письмо прислали. Пишут, что работают без меня, старательно работают, а вокруг дачи грачи поселились и никому не дают покоя. Кричат, где Левитан, где Исаак Ильич? Мне как-то сразу полегчало. Передал, что как только встану, приеду.
4: Да. И чтоб не надоедали грачи. Не то Левитан не только приедет, но и ружье прихватит. Где это письмо-то? Оно ведь от моих детей, бородатых. Я лучше стал понимать нашу молодежь, что шумит на всех перекрестках.
1: Свергает старых идолов, новых воздвигает. Так и должно быть. Опережай учителя, иначе искусство захереет. Спор между молодым и старым всегда труден, неизбежен и необходим. Так было всегда и так будет. Как ты думаешь, Антон, в те времена, вот под небом, в алмазах, найдется местечко для нас?
3: Трудно сказать. Мы любили жизнь, прославляли ее в меру своих сил и показывали людям: смотрите, вот такую она будет лучше. Значит, должно бы найтись местечко.
1: Спасибо. Теперь, извини, я лягу. А ты не уходи, посиди со мной. Мне все представляется одно и то же. Одно и то же. Сырые поляны, и над ними распустившиеся могучие дубы.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Во-первых, я хочу поблагодарить всех радиослушателей, которые прислали свои отзывы и письма на наши передачи. А сегодня речь пойдет о одной из самых крупных фигур в истории не только русской музыки, но и в мировой, о великом пианисте, композиторе, общественно-музыкальном деятеле Антоне Григорьевиче Рубинштейне. Как известно, в 1862 году именно по инициативе Антона Григорьевича Рубинштейна была образована первая в России консерватория. Это было в Петербурге. И спустя 4 года в Москве брат Антона Григорьевича, Николай Григорьевич Рубинштейн, фигура тоже чрезвычайно замечательная, это грандиозная фигура. Он был кумиром Москвы, и рассказ о Николае Григорьевиче заслуживает отдельной передачи. Я надеюсь, мы это осуществим. Спустя 4 года Николай Григорьевич в Москве открыл вторую консерваторию в России. Это Московская консерватория. Но вот, к сожалению, надо сказать, что ни та, ни другая консерватория не носит имени своих основателей. Это вообще такой печальный факт, на мой взгляд. Не знаю, может, я здесь какую-нибудь крамольную вещь говорю, но вот мне кажется, что это несправедливо по отношению к основателям. Так же, как и музей Пушкина, изобразительных искусств. Это, надо сказать, вообще такая путаница происходит, когда назначаешь где-то встретиться, потому что три музея Пушкина, и долго приходится объяснять. Я думаю, что было бы закономерно вернуть имя основателя Цветаева музею изящных искусств. Но это вот все такая небольшая предыстория. Надо сказать, что когда я готовился и к записи музыки Антона Григорьевича и Николая Григорьевича Рубинштейнов, эта запись вышла в Англии на фирме «Олимпия», я прочитал очень много материала, поскольку я всегда пишу аннотации сам к своим дискам. И я прочитал замечательные монографии Льва Ароновича Бринбойма, двухтомника Антона Григорьевича и монографии о Николае Григорьевиче. И я очень советую вам почитать, поскольку, конечно, в рамках передачи я не смогу рассказать всего того, что написано в этих трех объемных достаточных книгах. И надо сказать, что я просто влюбился в эти две грандиозные фигуры, потому что действительно это были колоссальные художники, артисты и удивительно хорошие просто люди в человеческом своем качестве. Ну, а теперь я буду рассказывать о жизненном и творческом пути Антона Григорьевича Рубинштейна. Антон Григорьевич Рубинштейн родился 16-го по старому стилю и по новому 28-го ноября 1829 года в деревне Выхватинцы, что на границе Украины и Молдавии. Раньше это называлось Бессарабия. Родился он в семье Григория Романовича Рубинштейна и его жены Калерии Христофоровны Рубинштейн, урожденной Левенштейн. Родители Антона жили в согласии, несмотря на то, что между ними была разность почти ни в чем не совпадающая. У детей их, в частности у Антона и его младшего брата Николая, перемешались отцовская и материнская натуры. Так материнские черты унаследовал в большей степени Антон, а отцовский Николай. Всего в семье было 5 детей. Яков, ставший прекрасным врачом, Антон, композитор, Любовь, она обладала прекрасным голосом, Николай, младший, и Софья. Последние двое, Николай и Софья, родились уже в Москве, куда семья переехала в 1831 году в надежде поправить свое материальное положение и, по-видимому, для того, чтобы иметь возможность дать детям хорошее образование. Сам отец Григорий Романович был, по отзывам современников, образованным человеком, весьма начитанным. Он прекрасно владел немецким языком. Хотя нигде особенно он не учился и получил свои широкие гуманитарные знания. Скорее, он самостоятельно. По характеру своему, по воспоминаниям современников, он мог вспылить, взорваться, но в то же время был добр и сердечен, и не способен был обидеть и мухи. Любил шутки, любил пирушки, отличался мягкостью, переходившей порой в сентиментальность. Он был очень гостеприимен
причем гостеприимен до крайности, и нередко в хлебосольстве своем переходил за границы своих материальных возможностей. Он имел небольшую карандашную фабрику, и жили они на Ордынке. Причем их соседями было семейство Третьяковых. Но подробнее о дружбе Рубинштейнов и Третьяковых я буду рассказывать в передаче о Николае Григорьевиче Рубинштейне, поскольку именно Николай Григорьевич Рубинштейн больше общался с братьями Третьяковыми. А Антон, поскольку он достаточно рано был вырван из московской среды, он больше был в Петербурге и в Европе. Так что об этом еще речь впереди. Григорий Романович всем своим обликом, внимательными грустными глазами, привлекательными чертами лица и соразмерностью небольшой фигуры внушал к себе симпатию и привлекал сердца. Вот, между прочим, я все это рассказываю, помня о том, что характер отца унаследовал Николай, вот здесь, в общем-то, характеристика очень во многом совпадает с характеристикой Николая. А какая же была характеристика Антона, это будет ясно больше, когда я буду говорить о матери, Калерии Христофоровне. Но сейчас еще несколько слов о отце. Григорий Романович был нежным отцом, и он не любил стеснять ничьей свободы. В семье он олицетворял собой романтическое мировосприятие и духовность. Это было с одной стороны, и жизнелюбие, и оптимизм с другой. Мать Калерия Христофоровна по натуре была антиподом Григорию Романовичу. Она отличалась твердостью, настойчивостью, неуклонным проявлением властности. И она была, конечно, главой дома. Выполнение долга – вот что считала она главной добродетелью. В честном осуществлении своего круга обязанностей находила она цель жизни и нравственное удовлетворение. И детям своим она неизменно прививала трудолюбие, добропорядочность, упорство в борьбе с трудностями и следующие жизненные устои. Вот они. «Проявляй стойкость, терпение, будь мужествен и не ропщи, когда тебе плохо. Надейся на лучшую долю, но будь готов и к худшему». А также она воспитывала отвращение ко лжи, прямоту, честность и смелость поведения, умение сосредоточиться и с упорством достигать намеченной цели. Великолепные жизненные устои, не правда ли? И неудивительно, что все дети семьи Рубинштейнов, став взрослыми, отличались всеми этими качествами. Младший сын Николай был любимцем матери, но именно ему доставалось больше других, поскольку он был живым и шаловливым ребенком. Антон же, в противовес, писал сам о себе в своих мемуарах, что он никогда не был ребенком, он никогда не имел детства, потому так рано состарился, слишком рано начал жить. Это слова самого Антона Григорьевича. Николай Любимчик вспоминал о матери. Розга составляла необходимую принадлежность ее воспитательных приемов. Так, когда Николай начал заниматься музыкой вслед за братом, а началось его учение с того, что мать заметила, что пятилетний Николай пишет подобие нот, и мать спросила, что ты пишешь? «Мое настроение», — ответил пятилетний малыш. И тогда она начала учить младшего сына у Франца Гебеля, у которого учился педагог Антона Вилуан. Это все происходило уже тогда, когда Антон восхищал всех своей игрой и совершал свое турне по столицам Европы. Николай был младше Антона на 6 лет. Как-то, играя какую-то пьесу, Николенька заметил, что можно пропустить несколько страниц и перейти прямо к концу пьесы. И вроде бы чисто гармонически это все совпадало. Что он и сделал. А так как он должен был по заданию матери повторять эту пьесу раз 10 или 15, а ему было скучно это все играть, это было очень длинно, он таким манером 10 раз сыграл и тем самым укоротил время свое вдвое. Первый раз это прошло незамеченным, и он стал это проделывать все чаще и чаще. Наконец, мать заметила подозрительную быстроту, с которой сын справлялся с заданием, ну и результат, конечно, не замедлил сказаться. Тут же были вынуты розги, и любимцу попало по первое число. Но вернемся к детству Антона Григорьевича. Заметив в сыне Антоне неординарные способности и решив, что сама она недостаточно сведуща, Калерия Христофоровна пригласила известного педагога Антуана Вилуана,
ученика Франца

педагога. В 9 лет Антон уже начинает выступать с концертами в Москве, а в 1840-43 годах гастролировал как чудо-ребенок в Европе, где встречался с Листом и Шопеном. Он посетил дом Шопена на Рю Транше, дом 5, это недалеко от Мадлен, на первом этаже, и Шопен играл ему свой только что сочиненный второй экспромт, фа диез мажорный. А послушав 11-летнего Антона, Шопен отметил, что мальчик обладает чудесным даром задушевной игры. Вот это вот очень важные слова. Вот я еще раз даже их повторю. Чудесным даром задушевной игры. Это уже в 11 лет он обладал этим. Об этом сказал Шопен. А Лист, послушав Рубинштейна, сказал, что Антон – одно из самых блистательнейших явлений виртуозности, и он будет моим преемником. Видимо, каждый услышал то, что ему было ближе. И действительно, в игре Антона Григорьевича в дальнейшем сочетались исполинский размах, грандиозность, фресковость, его сравнивали с Микеланджело и со Львом, а также мягкая задушевность. И странно, в его многочисленных фортепианных пьесах, не считая, конечно, сонат и концертов, нет никакого титанизма или львиной гривы. А напротив, они очень лиричные, некоторые шутливые, есть салонно-виртуозные пьесы. Но нет трагедийно-драматических. Скорее, в его пьесах можно почувствовать теплоту человеческого голоса. Опять-таки повторю, что это исключая его сонаты и концерты. Там есть и трагедизм, и драматизм, и пафос. И только в исполнении им таких композиторов, как, например, Бетховен, Бах и некоторые вещи Шумана и Шопена, вот именно эти черты высокой шекспировской трагедии были его отличительной особенностью от всех других пианистов. И давайте сейчас послушаем, как бы в подтверждение этих слов, небольшую пьесу Антона Григорьевича Рубинштейна. Это романс «Фа-мажор», написанный им между 1854-58 годами. Слушая этот романс, кто-то может сказать, да, неплохо, но чувствуется влияние Чайковского. Вот не поверите, но такое я слышал даже от профессиональных музыкантов. И это забавно, так как Чайковский является учеником Рубинштейна. И я здесь, например, в этом романсе слышу один мелодический оборот. Вот вы тоже его услышите. Такой та-та-та-та-там. Это который есть у Чайковского в дуэте Лизы и Полины из «Пиковой дамы». Видимо, вот эта вот интонационная близость Чайковского к Рубинштейну именно в этих лирических пьесах, она как раз очень видна. Так что вопрос о том, кто на кого влиял, отпадает сам собой.

После триумфа в Европе в марте 1843 года 14-летний Антон вернулся в Россию, а именно в Петербург сначала. Он был уже знаменитостью, и было известно в аристократическом обществе, что ему расточали похвалы такие великие музыканты, как Лист, Тальберг и Шопен, и, конечно, великосветское общество было взволновано. В Петербурге он дал несколько концертов, в том числе и в Зимнем дворце для царской семьи. И неожиданно в Петербург приехал 8-летний Николай. Родители отправили его с одним знакомым, чтобы он мог присутствовать на концертах своего знаменитого брата. Антон был чрезвычайно рад встрече с братом и огорчало только одно, как ни странно, нехватка денег. Вот это вот, конечно, странно, но факт. Все деньги за турне, которые получал Антон, ушли на покрытие бытовых издержек, на переезды, на житье в гостиницах. И, видимо, просто и сам Антон, и Вилуан были люди, что называется, у которых деньги проходят сквозь пальцы. А часть подарков от царственных особ были проданы, а часть оставлены для родителей, и это был, так сказать, неприкосновенный фонд, его нельзя было трогать, так что можно было считать, что денег нет вообще. И дело дошло до того, что Вилану даже пришлось поехать в Москву занимать деньги. И он уехал, оставив мальчиков одних в гостинице. Кашкин, о нем вы помните, я рассказывал в связи с Калинниковым как раз, описывает в своих воспоминаниях анекдотический случай этой поры. Вот что он пишет. «Братья были совсем без денег. У них оставалось только 20 копеек. Они чувствовали страшный голод. И старший Антон, считая неприличным для себя известного артиста бегать по улицам, послал младшего Николая в ближайшую лавку купить на всю сумму, огромную сумму 20 копеек, черного хлеба и соленых огурцов». Они поужинали, и, к счастью, на следующее утро приехал отец, и все неприятности окончились и превратились в веселые воспоминания. И вот здесь я хочу сказать некую цитату. Послушайте. «Кто никогда не смачивал слезами своего хлеба, кто не проплакивал целыми ночами у изголовья своей постели, тот не знает вас, о силы небесные». Эти слова Гёте могли принадлежать и Антону Григорьевичу Рубинштейну, который, как мы видим, уже с детства, а потом, дальше я буду рассказывать, он и в юности познал все трудности нищей жизни артиста. Кстати, в своей книге «Короб мысли», написанной в конце дней, есть одно изречение по этому поводу. Вот что писал Антон Григорьевич. «Артист не должен родиться в богатстве. Заботы о хлебе насущном оказывают хорошее действие в период его бури и натиска. Они придают его творчеству драматизм. Но они не должны быть слишком длительны. Артист должен, в конце концов, прийти к свободной от материальных забот жизни, иначе заботы о пропитании могут сузить и даже совсем сгубить его творчество». Кстати сказать, эта книга «Короб мысли» была недавно переиздана, и я думаю, она еще есть на прилавках в магазинах, и я вам очень советую приобрести ее. Вы там найдете очень много интересных мыслей и о музыке, и вообще о человеческой психологии. Ну, давайте прервемся и послушаем еще одно произведение Антона Григорьевича Рубинштейна. Это «Экспромт фа мажор», написанный в 1855 году.

1844 году Антон вместе с матерью Николаем едет в Берлин. Калерия Христофоровна решила, что детям надо дать музыкальное образование, и для этой цели поехала в Германию. Здесь она встретилась с Мендельсоном и Мейербером, и они посоветовали ей пойти заниматься к Зигфриду Дену, известному теоретику. Напомню, что у него учился Михаил Иванович Глинка. Но в отличие от Вилуана, Дену пришлось платить. И, конечно, семье приходилось туговато. На занятиях у Дена по композиции, как ни странно, отличался не Антон, а Николай, младший. Он сочинял очень много фуг по контрапункту, сочинял какие-то пьесы. Антон немножечко отлынивал от занятий и больше импровизировал, и меньше записывал, и он уже был артистом. В 1846 году умер в Москве отец Григорий Романович. И Калерия Христофоровна, конечно, с Николаем вернулись в Москву, оставив 16-летнего Антона одного. Он поехал в Вену, надеясь на поддержку Листа, который был тогда в Вене. Но, и дальше я цитирую слова самого Антона Григорьевича, «Лист сказал, что человек должен достичь всего сам, что меня поддержит мой талант, и никакой поддержки мне не нужно». И я распрощался с ним. Конечно, Рубинштейн был обижен, но к чести Листа надо сказать. Он думал, что Рубинштейн живет в хороших материальных условиях, помня о его многочисленных детских концертах. Итак, Рубинштейн остался один и столкнулся с общей для всех вундеркиндов, начиная от Моцарта, судьбой. Вырастая, они никому не нужны. И очень трудно бывает молодым артистам понять, как же так, люди, недавно боготворившие их, теперь закрывает свои двери перед ними. Они теперь не чудо, несмотря на то, что все, что они умели, у них есть, а иногда их искусство становится и более значительным. Но публика равнодушна. Уже на горизонте новое чудо, дети. Антон вспоминает. «Я давал грошовые уроки, жил на самой вышке громадного дома, чуть ли не на чердаке. И нередко случалось, что по 2-3 дня почти ничего не ел, только черствый хлеб и вода. Это самое страшное время в моей жизни. Но писал я страшно много. Вся комната была завалена ораториями, симфониями, операми. Черт знает, чего я только тогда не писал. И вот, когда стало совсем плохо, вдруг как-то ко мне пришел Лист. Он был страшно поражен той обстановкой, где я жил. Очень встревожился, обошелся со мной самым дружеским образом и тут же пригласил пообедать, что было весьма кстати». С тех пор мы с Листом в хороших отношениях. Из Вены Рубинштейн отправился в Берлин, чтобы давать там уроки. Перед этим он познакомился с двумя музыкантами, которые стали его уговаривать поехать с ними в Америку. Рубинштейн уже собрался ехать с ними, но Ден, узнав об этом, отговорил его от этого опрометчивого шага. И вот, живя в Берлине, и хотя он имел, благодаря знакомству с Мендельсоном и Мейербером, несколько хорошо оплачиваемых уроков, все же жил он, по его словам, довольно безалаберно. Деньги текли сквозь пальцы, и жизнь его была то как у принца, то как у нищего. 2 дня ничего не ел, на третий пир горой. Антон Григорьевич был свидетелем в Берлине революции 1848 года. Он даже хотел отправиться со всеми демонстрантами на улицу, но, к счастью, квартирная хозяйка заперла его в комнате. И только на следующий день он получил свободу и вышел на улицу. Все были взволнованы и возбуждены. Он увидел Зигфрида Дена, своего учителя. Тот стоял на улице с ружьем в карауле. Вообще забавная картина. Всем стало не до музыки. Уроки прекратились. Концертов никто не давал. И молодому Рубинштейну ничего не оставалось делать, как вернуться домой в Россию. И осенью 1848 года он приехал в Петербург. Но давайте опять прервемся и послушаем колыбельную, которую Рубинштейн сочинил в 1855 году. Я думаю, что эта колыбельная написана не для засыпающего ребенка, а скорее для молодой возлюбленной. Это только, конечно, мое предположение. Единственное, оно может быть подкреплено тем, что именно в это время Антон был очень увлечен выступавшей в Петербурге знаменитой трагической актрисой Рошелью. И даже поговаривали о их свадьбе. Но с отъездом Рошели из Петербурга, из России, их роман оборвался.

Приехав в Россию, Антон столкнулся с большой проблемой. У него не было паспорта. Ведь уезжал он ребенком и был записан в паспорт к матери, а приехал 19-летним молодым человеком. И на вопрос на границе «Где ваш паспорт?» удивился. Он даже не знал этого слова, что это означает. Начали рыться в его вещах, нашли сундук с нотами, изъяли их для проверки. Нет ли шифра какого? Он же ведь из революционного Берлина, ведь нотами тоже можно зашифровать какое-нибудь революционное воззвание, считали в жандармском управлении. Выдали ему квитанцию и сказали, что в Варшаве он получит свой сундук обратно. В Варшаве его послали в Петербург. В Петербурге развели руками, сундука с нотами Рубинштейн так и не получил. Теперь вам, наверное, понятно, почему музыкальные пьесы, которые звучали до этого, они были взяты не по тем годам, да, о которых я рассказывал, а значительно позднее. Просто потому, что все, что было написано Рубинштейном до 1948 года, все это было утеряно и уже не восстановилось. Через несколько лет он случайно узнал, что этот сундук продали торговцам вместо оберточной бумаги. И даже ему кто-то хвалился, что он купил его какое-то произведение в лавке, и вот это у него так находится. Ну, в общем, для Рубинштейна все было потеряно. Я не буду здесь рассказывать, как ему пришлось в полиции доказывать, что он музыкант. Это известный анекдот. Скажу только, что стараниями Вельгорского, Львова и Строганова был ему наконец-таки выписан паспорт, и дела успокоились. Был в это время и еще один случай, который мог окончиться для Антона Григорьевича весьма плачевно, если не сказать трагически. На одном из раутов он встретился со студентом, которому сказали, что Рубинштейн приехал из-за границы, а именно из революционного Берлина. Этот студент поспешил познакомиться с Антоном Григорьевичем и через некоторое время пригласил его посетить кружок людей, где бы он мог рассказать о загранице, о Берлине, о революции. А перед этим студент говорил, что Россия – отсталая страна, что здесь все в загоне и так далее, и такое прочее. Оказалось, что привел он Рубинштейна в кружок Петрашевского. Стали расспрашивать Антона о революции. Он же чисто инстинктивно, немного уже узнав Россию по собственному опыту, отвечал очень сдержанно. Начали читать книжку о свободе, равенстве, и Рубинштейн, понимая, что он не в Берлине, а в России, сказал только, что он не ожидал здесь этого услышать и что в России не может быть и разговора об этих вещах. Это и спасло его. Студент, приведший Рубинштейна к Петрашевскому, был провокатором и доносил все, что было сказано. И поскольку в словах Рубинштейна не было никакой крамолы, Рубинштейна не коснулись никакие последствия. И вскоре Рубинштейн уехал в Москву к матери и там узнал об аресте петрашевцев. Так что судьба уберегла Антона Григорьевича от Сибири. Вернувшись в Петербург, Рубинштейн дает уроки. Участвует в симфонических концертах университета. Он пишет оперу «Дмитрий Донской», которая имела определенный успех. И после представления ее в 1852 году великая княгиня Елена Павловна пригласила Антона Григорьевича быть аккомпаниатором у нее на музыкальных вечерах, которые устраивались в ее дворце на Каменном острове. Елена Павловна была женщина с капризами, самовольной, одним словом, самодур. Но вместе с тем она умела вникать в мысли, положение и жизнь другого человека. И Рубинштейн стал аккомпаниатором в ее салоне. Как он говорил, он стал истопником музыки. Именно Елена Павловна подала Рубинштейну мысль показать разные народности России в одноактных операх. И так он написал три одноактные оперы. «Сибирские охотники», сцены сибирской жизни, «Хаджи Абрек» из «Кавказской жизни» и русскую «Фомка-дурачок». В эти же годы у него появляется мысль о создании музыкальной академии или консерватории в Петербурге. Но он понимает, что у него нет еще такого авторитета, который требуется для претворения этого замысла. И он решает ехать за границу, чтобы достигнуть широкой известности как пианист и как композитор. И надо сказать, он добился этого. Слава Рубинштейна пианиста была огромна. Писали, что по силе воздействия его можно было сравнить только с Листом. Его называли «Львом», «Королем пианистов». Сен-Санс писал: «С первых же звуков я был повергнут и прикован к колеснице победителя.
Лишь молния, пронизывающая грозовую тучу, может дать представление о его игре. Рубинштейн в дальнейшем очень подружился с Сен-Сансом, и тот даже по его просьбе написал для него свой второй концерт. Рубинштейна отличала вдохновенная импровизационность, иногда как бы на одном движении, на одном дыхании, на одном росчерке, а также неожиданность, великая сила, быть может, единственная сила, способная поднять исполнительское искусство до гениального. Вот именно эти черты были секретом его воздействия. И даже когда он брал в порыве какие-то фальшивые ноты, а к 40 годам, надо сказать, он часто стал забывать и путать даже свои произведения, но сила его творческого порыва и вложенной мысли была так велика, что этих ошибок никто не замечал. Кстати, известен анекдот о пианисте Гансе фон Бюлове, который отличался чрезвычайной чистотой игры и никогда не брал ни одной фальшивой ноты. И вот в одном концерте он одну единственную ноту не попал и задел. И на следующий день критик написал, что вот господин Бюлов играл ужасно плохо. И Бюлов был очень раздражен и говорил: «Антон Рубинштейн хватает пачками фальшивые ноты, играет иногда черт знает что, и все в восторге, все кричат, что он король пианистов. Я одну ноту взял, и тут же написали, что я плохо играю. В чем дело?» А дело, наверное, было в том, что вот здесь можно привести, чтобы пояснить слова Станиславского, сказанного не об Антоне Рубинштейне, а вообще о искусстве. Актер, очевидно. Вот что он писал. «Неожиданность. Она потрясает и берет в плен целиком человека. Рассуждать, критиковать нельзя. О такой игре не скажешь, что она хороша. Она такая, как есть, и другого быть не может. Разве критикуют гром и молнию, морскую бурю, рассвет и закат солнца?» Вот замечательные слова, и они, видимо, поясняют. Ведь недаром вспомним, что Сен-Санс говорил о своем впечатлении о концерте Рубинштейна, что игра его подобна удару молнии. И вот именно эта вот неожиданность, она и производит такой эффект. И часто драматизм достигался Рубинштейном приемом, так сказать, от противного. Антон Григорьевич понимал, что в определенных ситуациях шепот может больше потрясти, чем крик. Ласковая интонация может усилить гневный характер мелодии. И что тихий, протяжный, высокий звук в конце большого звукового подъема может придать всей мелодии трагический колорит. Очевидно, недаром вот это знание далось ему вот той самой голодной нищенской жизнью и встречи со многими людьми. Антон Григорьевич хорошо знал психологию людей. А его руки, они были описаны во многих источниках, форма его руки. Кисть была сильно раздавшаяся в ширину, почти квадратная. Короткие толстые пальцы едва помещались между черных клавишей. И мизинец почти такой же длины, как и остальные пальцы, и настолько могучий, что он мог при желании одним нажатием мизинца на клавишу сломать молоточек. И надо сказать, что это идеальная рука, в противовес обычному мнению, что руки пианиста должны быть тонкими и длинными, пальцы длинными и узкими. Нет, напротив. Вот, кстати сказать, широкая ладонь, она способствует гораздо лучшей игре. Между прочим, вспомним, что у Гильдеса была такая же рука, да и у Рихтера была очень широкая ладонь. И недаром руки Рубинштейна называли лапами льва. Увлекся, и это, конечно, неудивительно. Я вам и сотой части не рассказал о его исполнительском стиле, о его певучести, о его образной певучести, как у Глинки, кстати, который он учился, по его словам, у Рубини. Вспомним, что и Шопен, и Михаил Иванович Глинка тоже учились у этого певца, у Рубини. Слушая его, они учились делать правильную фразировку музыкальную. А Стасов, когда в первый раз услышал Шаляпина, он сказал: поет, как Рубинштейн играет. Да, но, к сожалению, если я буду говорить обо всем этом, а еще если и зачитаю отрывки из его литературного наследия, его суждения о музыке, о композиторах и о жизни, это, конечно, займет очень много времени. Я еще раз повторяюсь, что именно благодаря своей трудной юности и общаясь с огромным количеством людей, Рубинштейн хорошо знал психологию людей и знал правду жизни. И, может, поэтому он был не слишком высокого мнения о людях, подобных Бородину. Скорее, он был мизантропом.
И, надо сказать, он не умел применять в корыстных целях свое знание психологии людей, поэтому это знание психологии не давало ему никакого преимущества, и он не мог участвовать в каких-то интригах и извлечь какую-то выгоду для себя из этих знаний. Ну, давайте сейчас немножечко остынем и послушаем заключение этой передачи, третью баркаролу Антона Григорьевича Рубинштейна. Кстати, она написана тоже в соль миноре, как и знаменитая баркарола Чайковского из времен года, и вы даже сможете уловить общие интонации учителя и ученика. А я с вами прощаюсь до нашей следующей передачи.

0: Литературные вечера. Ведет передачу Юрий Гальперин.
1: Солнечным мартовским днем я приехал в подмосковный дачный поселок Переделкино, где живет Корней Иванович Чуковский. Пока устанавливали микрофон, хозяин дома, словно позабыв о своих сединах и почтенном возрасте, легко забирался на скамейки у книжных полок, уходящих под потолок. Расставляя по местам разноцветные тома, он не прерывал веселой, непринужденной беседы. Когда все было готово, Корней Иванович устроился на большом низком диване и, лукаво взглянув на меня, сам подал команду звукооператору «Мотор».
2: Я уже работаю в литературе 64 года. И, конечно, бывал во многих литературных кружках. И мне часто хотелось бы, чтобы в литературном кружке было бы не 10 человек, не 12 человек, а немножко больше. Вот бывал литературный такой кружок у Ильи Ефимовича Репина, например. Вот случалось собираться для чтения стихов у Маяковского. И бывало всегда, ну что ж, 5-6 случайных людей, которые здесь случайно подобрались. И всегда жалеешь, почему же стены это не раздвинуты? Почему это только некоторым случайным людям выпадает счастье присутствовать вот на таких блистательных часто, часто западающих в душу навсегда, получать такие впечатления редкостные. И вот оказывается, что радио и здесь пришло на выручку. Теперь маленький литературный вечерок может стать колоссальным. Мы даже не можем себе представить того здания, где вместились бы все эти миллионы людей, пришедших на наш литературный вечер. Да, и я, конечно, как старейший 80-летний литератор, конечно, от всей души приветствую это и, так сказать, благословляю.
1: Спасибо, Корней Иванович, то, что вы сейчас сказали всем участникам наших литературных вечеров, а их, конечно, очень много, доставит удовольствие. И не скрою, нам слышать это приятно. А теперь ваш вклад. Вы обещали познакомить с новой книгой, которую сейчас закончили.
2: Я только что закончил, издал уже в печать, и надеюсь, что скоро получу уже корректуру даже, книгу об искусстве перевода. В этой книге есть глава о русских переводах Шевченко. Шевченко у нас переводят больше 100 лет. И вот я вам расскажу, как его переводили прежде. Здесь у меня это в книге, я сейчас это разыщу. Вот, например. Прочитал, например, Сологубу Шевченко, как один украинец ругает другого. «Цур тобі, мерзений каламарю!» И решил, что если люди ругаются, значит, каламар – это что-то вроде прохвоста. И перевел: «Чур тебя, противный проходимец!» Между тем, каламар по-украински не проходимец и не прохвост, а чернильница. В другом сологубовском переводе фигурирует Емельян Пугачев, потому что Сологубу осталось неизвестно, что пугач по-украински филин. Даже знаменитое завещание с первых же строк искажено переводчиком вследствие малого знания украинской лексики. Шевченко в этих первых строках говорит: «Когда я умру, похороните меня на высоком холме, на кургане». А переводчик переводит: «Как умру, похороните вы меня в могиле». Не подозревая о том, что по-украински «могила» – это курган, он заставляет поэта писать специальное завещание о том, чтобы его похоронили в могиле. Для таких похорон Завещание не требуется. В могиле каждого из нас похоронят и так. В том-то и заключается для большинства переводчиков особая трудность переводов Шевченко, что в украинском языке сплошь и рядом встречаются как будто те же самые слова, что и русские, но значат они другое. Натыкается, например, переводчик у Шевченко на такую строку: «Пишла луна гаем», и переводит с размаху: «Пошла луна лесом». И даже не удивляется, как это может луна делать променад под деревьями. Ему и в голову не приходит, что луна по-украински «эхо». И Мей, и Сологуб оба перевели наймычку, каждый, конечно, по-своему. Мей переводил в 1865 году, а Сологуб больше полувека спустя. Оба они в своих переводах рассказывают, как какая-то вдовушка гуляла по степи и привела оттуда двух сыновей. «Сыновей двух привела», говорится у Мея. «Двух сынков привела», говорит Сологуб. К переводу Мея была даже, помню, картинка, не то в Ниве, не то в живописной России. Осанистая Матрона шествует среди высоких подсолнухов, гордо ведя за собой двух чубатых и усатых подростков. Между тем, в подлиннике ее дети едва ли обладают усами, так как они новорожденные. Она только что разрешилась от бремени двойней. Об этом-то и говорится в стихотворении Шевченко, потому что по-украински «привела» – «родила». А переводчики, не подозревая об этом, заставляют только что рожденных младенцев шагать по курганам. Шевченко говорит о влюбленном казаке, что тот, поджидая девушку, ходит и час, и другой. А переводчик Соболев заставил влюбленного ходить без передышки целый год. Ходит месяц, ходит год он. Сверхчеловеческий подвиг любви. Казаку не пришлось бы доводить себя до таких истязаний, если бы переводчику было известно, что година по-украински час, а не год. Я мог бы без конца приводить эти забавные и грустные промахи, но думаю, что и перечисленных достаточно. Но, конечно, не такими ошибками измеряется мастерство переводчика. Люди, далекие от искусства, ошибочно думают, что точность художественного перевода только и заключается в том, чтобы правильно и аккуратно воспроизводить все слова, какие имеются в подлиннике. Это, конечно, не так. Главным носителем точности всякого художественного перевода являются не столько отдельные слова, сколько стиль и фонетика, и звукопись. Еще, пожалуй, нечто такое, для чего до настоящего времени мы так и не подыскали технического термина. Не в том беда, что переводчики Шевченко кое-где вместо чернильницы напишут про хвост, а вместо амбара – коморка. Эти ошибки легко устранимы. Беда именно в искажении стиля Шевченко, в искажении его мелодики, его звукописи. Так как многие не вполне осознали, какое огромное значение имеет в поэзии мелодика, мне хотелось бы с наибольшей наглядностью продемонстрировать на ряде примеров, как велики те убытки, которые причинили поэтическому наследию Шевченко чисто звуковые погрешности его переводчиков. Вслушаемся, например, в такие веселые, прямо-таки залихватские строки, которые напечатал в 90-х годах в одном из своих переводов Шевченко Иван Белоусов. «Воскресенье раненько только зорька занялась, я младёшенька-младенька в путь-дорогу собралась». Между тем, это переводы элегической шевченковской думы, которая в подлиннике написана скорбным, медленным, тягучим стихом. «У неділеньку таранесенько, ще сонечко не зиходило, а я молоденька на шлях на дорогу невеселое выходило. У Шевченко эта гениальная по своей ритмике народная песня звучит такой смертельной тоской, что если бы мы даже не знали ее слов, а вслушивались бы только в ее плачущий ритм, мы поняли бы, что в ней слезы и боль. Так что, когда переводчик заменяет протяжную мелодию этих скорбных стихов бойким танцевальным хореем, он выказывает пренебрежение не только к законам переводческой техники, но тем самым и к живому человеческому горю. Он глух не только ухом, но и сердцем. Такое насилие переводчиков над шевченковской ритмикой было в ту пору системой. Есть у Шевченко в поэме «Слепой» великолепная по своей ритмической пластике гомеровски прекрасная дума о запорожцах, погибших в Огарянской земле. И лютому ворогові, не допустив пасти, турецькую землю, тяжкую неволю, там кайдани по три пуда, отаманам по чотири, і світа Божого не бачуть, не знають, під землею камінь ламають, без сповіді святої умирають, пропадають. Эти широкие волны свободных лирико-эпических ритмов не только не соблазняли былых переводчиков своей красотой и мощью, но были просто незамечены ими. Один из них, Чмырев, втиснул всю эту думу в два залихватских куплета. Поет песню, как в неволе с турками он бился, как за это его били, как очей лишился, как в оковах его турки мучили, томили, как бежал он, а казаки его проводили. Словом, то были глухонемые на великолепном концерте. У них даже и органа не было, которым они могли бы услышать музыку шевченковской речи. Между тем, вся поэзия Шевченко зиждется на чисто звуковой выразительности. Его речь всегда инструментована, ее эмоциональная сила – как у всякого великого мастера, проявляется в богатых ассонансах, аллитерациях, изысканных ритмо-синтаксических ходах, а у селах, у веселых, и люди веселы. Гармидер, галас, гаму, гаи. И это изящнейшее сочетание звуков для передачи еле слышного шелеста листьев. Кто се по симботи, чеше косух.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Маяка» музыкальная ретро-рубрика «Чего старенького». В студии Игорь Макаров, пропагандист эстрады прошлых лет. Сегодняшняя наша программа посвящена танцевальной музыке прошедших веков. Да-да, именно веков, потому что начнем мы совсем уж со старинного танца – минуэта. Правда, запись французского оркестра под управлением Поля Мориа по меркам нашей передачи не такая уж и древняя – 1980 года. Да и минуэт сей всего лишь удачная стилизация под средневековую музыку. Тем не менее, эта инструментальная пьеса лучше всего подходит для церемонии открытия нашего танцевального мини-марафона. И не беда, если вы не представляете, как нужно танцевать минуэт. Можете воспользоваться известной шуточной песенкой про школу бальных танцев. Дамы приглашают кавалеров, там где галстук, там вперед. Два шага налево, два шага направо, шаг назад и поворот. Вот вам и минуэт.

Минуэт «Поля Мориа» играл оркестр под управлением автора. Еще один диковинный нынче танец, мазурку, предлагает нам станцевать итальянская певица Джулиола Чинкотти в сопровождении ансамбля Ренато Анджиолини. Мазурка — это уже ближе к нам. Помните, у Глинки в Иване Сусанине поляки танцевали. Опять же, в случае отсутствия навыков можно двигаться на счет раз-два-три, как в быстром вальсе. То есть, по сравнению с предыдущим случаем, все делать в два раза меньше. Шаг налево, шаг направо, чуть назад и полповорота. Совсем просто.

«Ля мазурка ди Кароліна». Сочинение итальянских авторов Редди и Бруно прозвучало в записи 1973 года известной в то время певицы, трехкратной победительницы.

места. Сейчас я вас научу. Поставьте ноги на ширину плеч, чуть их согните, и теперь в такт музыки покачивайте бедрами вправо-влево. Хорошая, между прочим, утренняя зарядка получается. Молодежи мускулы можно качать, людям пожилым наклоны, бег трусцой. Отличная универсальная мелодия.

В интерпретации ансамбля из Голландии под управлением Тони Томаса прозвучала «Тарантелла Целебре», «Славная Тарантелла» Джоаккино Россини. Запись 91 года. А сейчас уже будет мелодия наша, российская. Правда, вывел ее на мировую орбиту не наш соотечественник, но все же, как говорится, человек русских кровей Борис Рубашкин. Знаменитая довоенная мелодия песни «Катюша» Матвея Блантера в конце 60-х годов стала модным западноевропейским танцем «Казачок». Конечно, посетители дансингов представление о казачке имели такое же, как мы о тарантелле. А фантазия на что? Совместив элементы рок-н-ролла, ГПК, летки-енки, польки и цыганочки, западная молодежь быстро освоила новый танец. Правда, мода продержалась недолго, как дети с игрушкой наигрались и забросили. Но мелодия получила распространение по всему свету, так же как «Калинка», «Очи черные» или «Подмосковные вечера». Слушаем и пляшем «Казачок» вместе с Борисом Рубашкиным.

Это был музыкальный привет из 60-х годов. Борис Рубашкин и его незабываемый казачок. В Советском Союзе пленки с записями Рубашкина крутили на домашних вечеринках долгие годы. Хотя официально их как бы не было, как не было Петра Лещенко, Юрия Морфесси, Аллы Баяновой и других исполнителей русского зарубежья. Но музыка, как известно, не знает границ. Можно замалчивать, запрещать, но то, что когда-то было записано на пластинках, рано или поздно все равно будет звучать в эфире, привлекая все новых и новых слушателей, а также исполнителей, которые нет-нет, да и включат в свой репертуар старую мелодию, а то и добавят к ней отсутствовавший ранее текст, как случилось с легендарным танго «Брызги шампанского» в современной интерпретации ансамбля «Нескучный сад» на слова Ларисы Рубальской. Опять-таки, по просьбам наших слушателей, мы включили эту композицию в сегодняшний выпуск «Чего старенького», который прошел под девизом «Евроданс 1900».

подошла к концу очередная передача ретро-рубрики «Маяка. Чего старенького», которую, как всегда, подготовили редактор Тамара Салахетдинова и коллекционер Игорь Макаров. Надеюсь, вам понравился наш танцевальный мини-марафон. До встречи в следующие выходные. Всего вам хорошего. До свидания.

0: Как приехали мы в те поры из командировки. Сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, его еще дальше послали. Ну, только свезли мы студента на место, едем назад, через город тот самый, где ее оставили. Призывает исправник старшого и говорит: «Вам тут оставаться, вперед до распоряжения, телеграмму получил, бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались. И стало мне любопытно про житье ее узнать. Тут, спрашиваю, барышня-то наша. Тут, говорят, только чудная она какая-то. Как приехала, так прямо к ссыльному пошла. И никто ее после не видал, у него и живет. Кто говорит, больна она, а то, бает, вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает. А мне вспомнилось, что она говорила, помереть мне у своих хочется. И так мне любопытно стало. И не то, что любопытно, а попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на нее зла не помню. Дай, думаю, зайду хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел, говорит хозяин домовый, плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, потому, собственно, что попа звать не станут. Да вы зайдите, говорит, к ним. Я и вошел тихонько. Как вошел я, она на постели сидела, шалью обернута, и ноги под себя подобрала. А ссыльный, Рязанцев господин по фамилии, рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает.
1: Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бичевой. Волга, Волга!
2: А! Что? Что с вами?
3: Прощайте, друг мой. Видно, им для меня и смерти хорошей жалко. Видите, жандарм за мной пришел.
2: Жандарм? Где?
0: Здравствуйте, барышня.
2: А, ну нет. Да вы успокойтесь. Видите, он сам ни жив, ни мертв стоит. А вам, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось? Зачем пожаловали?
0: Ничего мне не нужно, господин. Я так пришел, сам по себе. Как вез барышню, и были они нездоровы, так узнать пришел. А больше ничего и в мыслях не имел. Извините, ежели напугал вас, не вовремя или что, так я и уйду. Что это, барышня, за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам какой?
3: Враг и есть. А вы разве не знаете? Конечно, враг.
0: Простите меня по-христиански, коли вам зло какое сделал.
3: Простить? Вот еще. Никогда не прощу. И не думайте никогда. Помру скоро. Так и знаете, не простила.
2: Зачем вы так с ним говорите, друг мой? Видите, не жандарм к вам пришел сейчас. Жандарм вас вез, другого повезет. Так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкции привела? Вы вот что, господин кавалер, не знаю, как звать вас.
0: Степан.
2: А по батюшке как?
0: Петровичем звали.
2: Так вот, Степан Петрович, вы ведь сюда почему пришли? По человечеству, правда?
0: Конечно, по человечеству. Это вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, что к вам заходить без надобности. Начальство узнает, не похвалит.
2: Ну вот видите.
3: Ничего не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот люди простые. Враги так враги. И нечего тут антимонии разводить. Их дело смотри, наше дело не зевай. Он вот, видите, стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал.
2: Слышите, Степан Петрович, что же вы скажете? Впрочем, не объясняйте ничего. Я так считаю, что вам это обидно.
0: Оно, скажем, конечно. По инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я по присяжной должности на отца родного донести. Но только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось. Ну что ж, коли так, прощения просим.
2: Погоди, Степан Петрович, не уходи еще. Послушайте, ведь нехорошо это. Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить? Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял. Да ведь и враг тоже человек бывает. А вы этого-то вот и не признаете. Сектантка вы вот что.
3: Пусть. А вы равнодушный человек. Вам бы только книжки читать.
2: Равнодушный? Но вы сами знаете, что неправду сказали.
3: Пожалуй. А вы мне правду?
2: А я правду. Настоящая вы боярыня Морозова.
3: Да. Вы, пожалуй, и правы. Слушайте, жандарм, что я вам скажу. Враги мы до смерти. Ну да бог с вами. Руку я вам подаю. Желаю вам когда-нибудь человеком стать. Вполне не по инструкции. А теперь уходите. Устала я.
0: Прощайте, барышня.
2: Погодите, Степан Петрович. Вот что, долго вы еще тут пробудете?
0: Не знаю. Может, еще дня 3. Я до почты.
2: Если вы еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, человек по своему делу ничего.
0: Извините, напугал барышню. А что я вас хочу спросить? Вы вот про боярыню говорили, про Морозову. Они, значит, боярского роду.
2: Боярского или не боярского, а уж порода такая. Сломать ее можно? Вы и то уж сломали. Ну, а согнуть, сам чай видел, не гнутся этакие.

0: Да, на том мы и попрощались.
1: Что ж, так больше вы ее и не видели?
0: Нет, господин. Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал. У исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил. Подошел к нему, гляжу, на нем лица нет. Подал был он мне руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, Бога ради, уйди. Опустил голову, да и пошел. А я на фатеру пришел, и так меня засосало, просто, ну, пищи дни два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне, точно порченый. На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, — говорит, — теперь отправляться, пришла бумага, да поздно. Видно, опять нам ее вести пришлось бы. Да уж Бог ее пожалел, сам убрал. Только что еще со мной после случилось? Не конец ведь еще. Назад едучи, приехали мы на станцию одну. Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая, и говорливая, все хозяйке про свои дела рассказывает. Вот, говорит, собрала я пожитки, дом-то по наследству, который достался, продала, и поехала к моей голубке. То-то обрадуется. Уж и побронит, рассердится, а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать, чтобы даже ни в каком случае не смел я к ней ехать. Ну да ничего это. Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. Что за старушка, спрашиваю у девки-прислуги. А это, говорит, самой той барышне, что вы тут раз везли, матушка родная будет. Ой, тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился. Спрашивает, что, говорит, служивый с тобой? Тише, говорю, что орешь? Барышня-то наша померла. Взял я шапку и вышел из избы вон. Слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают. И так мне этой старухе страшно стало. Так страшно, что и выразить невозможно. Вот какое дело, господин. А исправник донес, видно, начальство, что я к ссыльным ходил. Не хотел меня начальник и унтер-офицеры представлять. Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего. И все я эту барышню сердитую забыть не мог. Да и теперь то же самое. Так и стоит, бывает, перед глазами. Что бы это значило, а? Кто бы мне объяснил? Да вы, господин, не спите?
2: Я не спал. Глубокий мрак, закинутый в лесу избушки, томил мою душу. И скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури.

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди под темными горами, мелькнул огонек. Мелькнул ярко, сильно, совсем близко. «Ну, слава Богу!» — сказал я с радостью. «Близко ночлег». Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла. «Далече». Я не поверил. Огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав. Оказалось, действительно далеко. Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью. Кажется, вот-вот еще 2-3 удара веслом, и путь кончен. А между тем далеко. И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь позади и теряясь, казалось, в бесконечной дали. А огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, все так же близко и все так же далеко. Мне часто вспоминается теперь эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней раньше и после манили ни одного меня своей близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко, и опять приходится налегать на весла. Но все-таки впереди огни.

Вы слушали радиопостановку по рассказам Короленко «Чудная» и «Огоньки». Действующие лица и их исполнители. Ссыльный, он же ведущий, артист Георгий Самойлов. Жандарм, артист Яковлев. Морозова, артистка Журавлева. Рязанцев, артист Кожевников. Режиссер передачи Горлов, музыкальный редактор Зиновьева, редактор передачи Зайкина.

0: Что это ты себя здесь как дома чувствуешь, а? Распелся, понимаете ли. За этим, что ли, тебя сюда пригласили?
1: Я должен объясниться, товарищи, чтобы не было недоразумений. Вот этот ехидный голос, который вы только что слышали, и еще не раз, к сожалению, услышите мой голос, но мой внутренний голос.
0: Ну уж какой есть. Нашел чем хвастаться. Я же твой, хоть и внутренний голос.
1: Вот он всегда так. И никуда от него не деться.
0: Зато ты в любое время можешь поговорить с умным человеком.
1: Ой, скромнее нужно быть, скромнее.
0: Ты не ответил мне на вопрос. Что ты делаешь здесь в такой поздний час?
1: Хорошо. Меня пригласили вести передачу после полуночи. По просьбам радиослушателей.

0: Вот я и сижу, жду, когда меня кто-нибудь о чем-нибудь попросит.
1: Ой, я не могу. День смеха был вчера, а я умру от смеха сегодня, и все из-за тебя.
0: Да чем это я так тебя насмешил?
1: Да пойми, у тебя односторонняя связь со слушателями. Они тебя слышат, если, конечно, у них есть желание тебя слушать, а ты их нет. Ну и как ты будешь выходить из этого положения?
0: Ну посоветуй, ведь ты мой внутренний голос, и это входит в твои непосредственные обязанности. Давать мне умные советы, ну?
1: Да, вот всегда так.
0: Угу.
1: То я противный, слушать меня невозможно, то я умный. Тебя не поймешь. У других внутренних голосов жизнь совсем другая. К ним всегда с почтением относятся, ими гордятся, а я достался какому-то нерешительному, несообразительному.
0: Прекрати.
1: Технически неграмотному.
0: Нет, положительно против тебя есть одно средство – музыка. Когда она звучит, ты молчишь.

0: Фортепианный дуэт Вацлав Киселевский и Марик Томашевский исполнил джазовую пьесу на тему песни польского композитора Станислава Манюшко «Пряха».
1: Ух ты какой, а! Ух какой! Я знаю, что ты любишь танго, всякие душещипательные мелодии. Так вот я тебе назло, раз ты так со мной поступаешь, подамся в металлисты.
2: Куда-куда?
1: В металлисты.
2: Какой из тебя металлист? Токарь, слесарь или там фрезеровщик?
0: Да у меня ведь гуманитарное образование. Значит, и ты, мой внутренний голос, тоже гуманитарий. Ну?
1: Ты шутишь или нет?
0: Совсем не шучу.
1: Ну ты даешь. Тебе надо срочно купить тулуп и берданку.
2: Какой тулуп? Почему берданку?
1: Да потому, что тебя из ведущих передачи «После полуночи» надо перевести в «Послеполуночные сторожа».
0: За что такая немилость и понижение в должности, а?
1: Да за то, что ты самого простого не знаешь, что металлист — это представитель или поклонник нового музыкального течения. Так вот оно просто так и называется — металлический рок.
0: Тогда уж просвети меня, сделай милость. Я и впрямь ничего такого не знаю.
1: Я честный внутренний голос. И честно тебе отвечаю. Я сам не знаю. Не знаю, как это явление определить и объяснить. Мне вот просто понравилось и захотелось тебе сказать. Я металлист. Металлический рок.
0: Ну и что же мы с тобой будем делать?
1: Давай сейчас включим просто рок без металла. Ну, сделаем вид, что мы с тобой люди мягкие. Металла самим не хватает, самим нужен. Давай?
0: Ну, давай.

0: А у меня для тебя сюрприз. Видишь, как я к тебе хорошо отношусь? Думаю, чем бы тебя порадовать.
1: Спасибо. Ну и что же это за сюрприз?
0: Я нашел пленку с записью настоящего металлического рока. И мы сейчас поймем, в чем суть его секрета. Включаю пленку.

0: Что за шутки? Какой же это рок, да еще металлический? Это государственный академический симфонический оркестр Московской филармонии исполнил польку Иоганна Штрауса.
1: Да, но ты же слышал звон металла?
0: Да, слышал. Это художественный руководитель и дирижер оркестра Дмитрий Китаенко ударял молотом по наковальне. Ведь полька-то называется «Кузнец», вот тебе и металлический рок. Нет, я убедился, дружить с тобой после полуночи очень трудно.
1: Это еще почему?
0: Вот скажи, мы с тобой дежурим на пару?
1: На пару.
0: Ты и я.
1: Угу.
0: Твой внутренний голос.
1: Да.
0: На пару.
1: На пару.
0: А напарники на дежурстве друг с другом ведут неторопливый разговор. Байки друг другу рассказывают, небывальщины. Расширяют кругозор друг друга.
1: Все понял. Хочешь, я тебе расскажу одну небольшую...
0: Небывальщину?
1: Нет, абсолютную правду про голос.
0: Внутренний.
1: Экий ты эгоист.
0: Нет, я не эгоист. Эгоист – это тот, кто заботится о себе больше, чем обо мне.
1: Внутренний голос. Ты поешь с чужого голоса. Эта мысль, вернее афоризм, был высказан Юлианом Тувимом...
0: Ладно, ладно, ладно, это мудрая мысль, и мне она очень подходит, но мы отвлеклись. Ты мне хотел рассказать какую-то историю.
1: Да-да-да-да-да.
0: Да-да-да.
1: Совсем недавно к дому известной певицы Эллы Фицджеральд примчались пожарные машины. Но никакого пожара не оказалось. Как выяснилось, все было очень просто. Элла Фицджеральд начала распеваться. От силы ее голоса датчик дыма замкнуло, и он дал сигнал о пожаре.
0: Вот это децибелы. Вот у кого, наверное, мощный внутренний голос,
1: да
0: а?
1: Да уж, конечно, не то, что твой язва.
0: Да-да-да-да-да-да, поставь. Ну, поставь, пожалуйста, скорее пленку с записью Эллы Фицджеральд.
1: Пожалуйста. Канни Стайн. Красивая дружба.

0: Слушай, я спать хочу. Я хочу спать.
1: Внутренний голос, а хочешь спать? Как понять такое?
0: А ты что, не знаешь, что у нас, у внутренних голосов, есть такая манера засыпать и молчать не вовремя? И вот в таких случаях хозяева внутренних голосов всегда сетуют.
1: Ну и правильно.
0: И внутренний голос мне ничего не подсказал.
1: Да.
0: А не подсказал он как раз потому, что молчал. А молчал, потому что в это самое время он спал.
1: Ты не должен хотеть спать, потому что ты, как и я, сова.
0: Ты чего это обзываешься? Какой я тебе, вернее, какая-то я тебе сова? Не ушел в металлисты, так уйду к какому-нибудь другому хозяину. Скажи, кто откажется иметь два внутренних голоса, свой и чужой?
1: Да ну не обижайся ты. Это по наблюдениям. Люди как бы делятся на сов и жаворонков. Ну, в кавычках. Совы поздно ложатся и поздно встают. А жаворонки как жаворонки. Чуть стемнело, уже в постель норовят. А едва солнышко встанет, уже поют, действует.
0: Да, и тут у нас с тобой полная несовместимость. Ты сова, а я точно жаворонок. Абсолютный жаворонок, я спать хочу.
1: Подожди, ну не капризничай.
0: Я тебе...
1: Ну, пожалуйста, поработай со мной сегодня, а завтра я тебе так и быть дам отгул.
0: Отгул?
1: Угу.
0: За работу в вечернюю смену? Два. Ну ладно, чтобы я не уснул, споем мою любимую.
2: Раз, два, раз, два.
3: Una momento. Трудно без аккомпанемента.

0: каналах.
1: Да, вот тут ты, пожалуй, прав. Фазиль Искандер вот что писал по этому поводу. «Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной неразгаданной, это постоянный таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем. Слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор. Но его никто не слушает, хотя и никто не выключает. Тише встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору. Погоду передают. Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. Можно подумать, что миллионы москвичей с утра ходят на охоту, на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Но нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или метро. Согласитесь, тут есть какая-то тайна.
0: И все же ты должен информировать о погоде.
1: Ну хорошо, хорошо, только с условием, что в точность ее прогноза поверишь один ты. Итак, полгода – плохая погода. Полгода – совсем никуда.
0: Так я и знал, что ты на тему погоды другой песни и не знаешь.
1: А вот и знаю. И объявляю. Хорошая погода.

0: Во всякое время года в полярных аэропортах находятся люди, которым надо куда-то лететь. Наших героев судьба свела в переполненные гостиницы, где они томились в ожидании попутных бортов. То непогода на Диксоне, то не принимает аэропорт назначения. В Арктике к этому надо привыкать. Сиди и жди, лови миг удачи. Чтобы встретиться и познакомиться друг с другом, они сошлись на Диксон с разных сторон. Супруги Белухины возвращались из отпуска на полярную станцию. Он механик, она повариха. Научный работник Зазуля добирался на перекладных на Северную Землю. Учительница Зоя Невская с братишкой-школьником, магнитолог Игорь Чистяков и медсестра Лиза Горюнова спешили в Тикси к месту службы. И только шофер Солдатов никуда не спешил, так как был командирован в Тикси на трудную и не очень выгодную ремонтную работу. Командировочный спит, суточные идут. И еще никуда не спешил Шельмец, пес Белухиных. А для того, чтобы эти люди и собака обрели общую судьбу, на Диксон прилетел грузовой самолет Ли-2. 3 дня ждал экипаж погоды и груза. Погоды дождался, а груза нет. И решил командир корабля Анисимов лететь порожняком в Тикси, где ему обязательно нужно было быть. А рейсовый самолет, которого ждали люди, застрял в Амдерме, там мела пурга. Очень не хотелось Анисимову брать пассажиров. Так нет, полезли на борт всеми правдами и неправдами.
1: Ну все,
2: Так, 13 пассажиров на борту, командир, в том числе 3 женщины и собака. А сегодня, между прочим, понедельник.
3: Дерева под рукой нет, постучи по лбу. Помогает. Понял?
2: Понял, командир.
3: Вот так.

бледное солнце показало свой горб и скрылось за горизонтом. Сумерки сгущались, и Анисимов не столько видел, сколько догадывался, что льды Карского моря закрыла поземка. Точку возврата самолет миновал 5 минут назад. В этих таинственных словах «точка возврата» звучит грозное предупреждение: «Сделай шаг вперед, назад пути не будет. Остановись и подумай, путник,

0: Но на самом деле выражение «точка возврата» всего лишь обыкновенный технический термин. Рубеж, с которого самолет при данном запасе топлива, с учетом влияния ветра, может либо возвратиться на аэродром вылета, либо на запасный аэродром. За полчаса до точки возврата Анисимов в последний раз осмыслил ситуацию. В момент вылета с Диксона все кругом принимали, и Хаттенга, и Косистый, и мыс Челюскина, и Тикси, а прошел какой-то час, и Таймыр закрылся. На всем огромном Таймыре, размером с большое государство, самолету сесть было некуда, замело. И Анисимову дали выбор, либо возвращаться на Диксон, либо брать курс на Северную землю, где в аэропорту средней видимость миллион на миллион. И Анисимов выбрал средний, к радости экипажа, не хотевшего возвращаться в переполненную гостиницу. В грузовом отсеке было тепло. Вдоль всего борта протянулась жесткая металлическая скамья, на которой сидели люди. Несколько человек приютились в проходе, на вещевых мешках, чемоданах. Каждый из пассажиров думал о своем. Белухин думал о том, какой он найдет станцию после трехмесячного отсутствия. Хозяйство он оставил двум молодым механикам, своим ученикам. Парни старательные, но молодо-зелено, как бы не запороли дизеля и не искалечили за лето вездеход. Его жена Анна Григорьевна думала о дочке, которая неудачно вышла замуж. У ног ее растянулась сибирская лайка по имени Шальмец. Наверное, он тоже думал о чем-то, потому что был старым и мудрым псом. Невзгод на его долю досталось куда больше, чем радостей, а именно невзгоды побуждают размышлять. Его ласкал Гриша, и пес тихо урчал. Гриша вообще любил собак, а к этой относился с любовью и состраданием, так как она была слепая. Открытие, потрясшее Гришу 3 дня назад. Возле них сидел на мешке Зазуля и улыбался самому себе. За последние несколько часов на его долю выпала большая удача. Он раздобыл, наконец, марку, за которой охотился со студенческих лет, Леваневского с надпечаткой.
1: Что, доволен? Весь светишься.
2: Еще с надпечаткой. И вообще все удачно так сложилось. Мне очень важно попасть на Северную землю. Осенью там медведями никто всерьез не занимался.
3: Ну а Урванцев с Журавлевым? Я же сам читал книгу Урванцева, и он пишет...
2: А я преклоняюсь перед Урванцевым, но будем справедливы. Он и его товарищи интересовались медведем, ну как бы это точнее выразиться?
1: Они его кушали.
2: Вот именно. А наша цель совершенно противоположна. Сохранить белого медведя, не дать ему исчезнуть.
1: Полезное дело.
3: Михаил Иванович, а возьмите меня с собой, а?
2: Обязательно, обязательно. Вот окончишь школу.
3: Только она какая-то нескончаемая. Чем больше тянешь лямку, тем больше остается.
4: Не горюй, братишка. Время летит быстро.
2: Да, в 12 лет я тоже ужасно спешил. А теперь мне 50. Я вот никуда не спешу. Ну, разве что на Северную землю, потому что мне осталось всего лишь 3 недели отпуска.
1: Самое место для отпуска. Да. Южный берег. Северной земли. Курорт. Да. Правда, Гришутка?
3: Вы все шутите.
1: А вы на Тикси в школе будете преподавать?
4: Да, 3 года. Знаете, решилась. Мы с Гришей в коммунальной квартире живем, тесно. А здесь я смогу заработать на кооперативную, отдельную. Ведь не успеешь оглянуться, Гриша будет в 10 классе. Ему отдельную комнату нужно.
5: Слышишь, Зой, а Игорь Чистяков обещает, когда мы в Ленинград вернемся, устроить меня в институт красоты, между прочим. А мне там сделают чудный пряменький носик.
4: Ну, ты и так хороша. Пусть нос курносый, зато свой.
5: Ну да уж, хороша. Уродка. Что у меня есть хорошего, Зоенька, так это ноги. А теперь, как назло, в моде длинные юбки.
4: Дуреха ты, Горюнова.
5: Нет, правда. Я персианкам завидую. У них берут замуж прямо в чадре, не глядя. А меня вот никто не берет.
4: Перестань, Лиз.
5: А что переставать-то? А что, вот Игорь. На мне ведь все равно не женится, а? Красавчик, маменькин сынок. На славу глаз положила, а он ведь спит без задних ног. И вы, Михаил Иванович, на бедную девушку внимания не обращаете. У вас одни медведи в голове.
6: Я уже старый.
7: Ох, много болтаешь, Елизавета. Он Игоря в краску выгнала.
5: Ну да, это у него румянец такой во всю щеку.
8: Послушай, Лиза, а ты в самом деле медсестра? Они все такие надменные, с тонкими губами и неприступные.
5: А я в сестры пошла ради белого халата. Он на подвенечное платье похож. А косынка на фату.
7: Лиз.
5: И халатики я себе шью шелковые, короткие до коленок, чтобы пациент косил глаза и легко переносил уколы.
8: Так, тогда я, как прилетим в Тикси, первым делом записываюсь в процедурный кабинет.
5: Ой, а я думала, вокруг школы ходить будешь и кое-кого встречать и провожать.
4: Лиза, Лиза. Ой, а что это нас так трясет?
1: Господи, да это что, ерунда, что? Ребят, ой, это так.
3: Да это воздушные потоки. О. Это бывает, не беспокойся, Зоя. Да. Михаил Иванович, а какого самого большого медведя вы видели?
6: Ну, это к 1.5 метра. Это когда встал на задние лапы.
1: Есть хочется. Ты бы это покормила нас, Аня.
7: Да трясет очень. Вот боюсь, чайник с плитки сбросит. Подожди, вот перестанет трясти, так покормлю.
1: Ну, можно и подождать.

0: грузовом отсеке люди спали, разговаривали, смеялись, жили своей пассажирской жизнью, нисколько не догадываясь о том, что самолет влетел в непогоду и отчаянно пытается вырваться из железных лап циклона. Четыре человека в пилотской кабине знали, потому что знать и бороться до конца было их профессией. Если быть честным, то Савич, синоптик со среднего, о надвигающемся циклоне предупредил и просил поспешить. Но сделал он это больше для порядка, так как был совершенно уверен, что циклон идет стороной и не зацепит самолет своим хвостом. А циклон, устойчиво распространившийся на юг, вдруг круто развернулся на юго-восток, поставив под сомнение благополучный исход полета и чистую репутацию известного всей Арктике ветродуя Егора Савича. Впрочем, синоптик, даже самый отменный, только человек, а человеку свойственно ошибаться. Как многие повидавшие виды летчики, командир корабля Анисимов любил технику и верил в нее, но знал, как хрупок бывает металл и какой беспомощной становится могучая машина из-за случайной пустяковой поломки, не говоря уже о циклоне, который может смять, раздавить, сбросить машину вниз. И Анисимов с горечью думал о том, что если свой мозг, свои мысли он держит под полным контролем, то о машине он этого сказать не может. Миновал точку возврата, не ищи виноватых. В аварии, помнил Анисимов, всегда виноват один человек, командир корабля.
1: Средний! Я 042-13, вошел в облачность. Происходит сильное обледенение. Прошу разрешить изменить эшелон.
2: 042-13, вас понял. Высота облачности 5 километров. Зона свободна. Разрешаю изменять эшелон вашему усмотрению.
3: Спасибо ему за разрешение. Ясно, что зона свободна. Сейчас входить в нее сумасшедших-то нет.
4: Дела, пожалуй, неважные, Борис.
5: Если быть точными, хуже не бывает, командир.
3: Карбюратор обледенел. Чувствуешь, как трясет машину?
5: Наш бортмеханик Кулебякин делает все, что может.
3: Вижу. Обороты правого мотора падают. Если полетим на одном, придется снижаться.
5: Может, повезет.
3: Я в везение не верю. Удачи надо планировать.
0: Второй пилот, Борис Седых, непрерывно смотрел на приборную доску. Самолет трясло и разворачивало вправо. Наддув правого мотора упал до нуля. Отныне Ли-2 шел на одном моторе, а лишенный тепла стабилизатор покрывался льдом без всяких помех. Каждую секунду самолет снижался на 3-5 метров.
5: Скорость 170, командир. Больше терять высоту нельзя.
3: Вижу, что нельзя.
0: Приборы один за другим выходили из строя. Под тяжестью льда оборвалась жесткая антенна. Замечательный, любимый летчиками самолет Ли-2, воплощение логики и целесообразности, каждая деталь которого свидетельствовала об огромной силе человеческого ума, превращался в склеротичного, спотыкающегося на каждом шагу инвалида. Бесполезным членом экипажа стал и радист Захар Кислов. Когда жесткую антенну поломало, он пытался работать на подфюзеляжной, опустил вниз через специальное отверстие проволоку с грузилом. Но едва он успевал отбить позывные, грузик обрывало один, второй, третий. А если б даже не обрывало, Непреодолимые помехи в эфире и сплошной треск в наушниках делали двустороннюю связь невозможной. Грузиков больше не было, и Кислов прицепил к проволоке молоток, и тут в наушниках что-то слабо пискнуло, и Кислов застучал на ключе. 04213, вышли из строя правый мотор, радиокомпас, высотомер, лед, крыльях, 60 миллиметров, дайте привод, прием. Средний не отвечал.

Хуже всех было Диме Кулебякину. Почему, знал только он сам. Прогулял чуть не до утра с Валькой, поварихой, вместо того, чтобы как следует выспаться перед полетом. Впервые в жизни бортмеханик Кулебякин изменил своему Ли-2. С прохладцей, без любви подготовил машину к полету. Схалтурил. А на вопрос командира корабля кивнул. Все, мол, в порядке. Карбюратор левого мотора простил, правого жестоко наказал. Обледенели сетка, дроссельная заслонка и диффузор. Подвел, обманул своего командира, единственного человека, которого Кулебякин по-настоящему любил и уважал. Гнали из авиации, Анисимов поручился, отбил. На 15 суток за драку сажали. Анисимов приходил в милицию, униженно просил. Верил, что Дима Кулебякин, для которого не так уж много в жизни святого не подведет, что самолет для него свят, что бесшабашная натура бортмеханика смирится при виде старого ворчливого Ли-2. И смирялась. Ни одну подругу свою так не ласкал, не обхаживал Кулебякин. Не было в полярной авиации бортмеханика более преданного своей машине, готового по первому требованию выполнить любой ее каприз. Разве что цветами не украшал ее Дима, берег и лелеял, как старый казак своего коня. И теперь за то, что самолет отбивается от циклона одним мотором, был в ответе он, Кулебякин. Если не отобьется, виноват будет только он и больше никто. И, конечно, Анисимов об этом догадывается. По свойственной ему Диме угодливости, по его суетливости и безмерной готовности выполнить бегом любое указание. В свои 29 лет Кулебякин еще никого не любил, если не называть любовью бурные и кратковременные романы. Но если бы ему так и сказали никого, он бы искренне удивился, потому что больше всех на свете любил Анисимова и его самолет.

0: Трясет, как в лихорадке. Не самое приятное ощущение.
1: Но за приятным надо было лететь в Ялту.
2: А мы с этим летом были в Ялте. Дикарями.
3: Друзья мои, между прочим, на крыльях лед.
1: Арктика, потому и лед они эти, как их, настурции.
4: Мне миллионок подарил, аленький цветочек. Игорь, а ты какие цветы любишь?
0: Смотри ты, в самом деле лед. И много.
2: Арктика? Ух, не погоды.
4: Ой!
3: Ничего себе, стукнуло плечо, ушиб. Пляска святого Вита.
1: Вот бетономешалка чертова, а? Конец-то когда-нибудь будет.
4: Ну, потерпи, Слава, потерпи. Минут через 40 должны быть на среднем.
2: По расчету, так всегда говорят летчики и моряки.
1: Ну ты смотри, он все знает, а? Отличник, да?
5: Троечник. Математикой-то занимается из-под палки.
1: Ну это видно, другое дело.
4: Ой, боже мой, да опять. Ну чего же они там получат?
0: Нужно пойти и спросить.
3: Я ничего не вижу.
1: Не в читальне.
6: Товарищи, прошу внимания. Прошу внимания, не беспокойтесь. Все идет как надо. На среднем туман. Туман, поэтому командир принял решение произвести посадку. Обстановка для посадки вполне благоприятная. Вполне. Однако нужны некоторые меры предосторожности. Ну, кресел, как вы видите, у нас в салоне нет. Поэтому прошу всех лечь на пол. Да, товарищи, прошу всех лечь на пол и ни в коем случае не подниматься до полной остановки самолета. Все поняли? Повторяю, никаких оснований для беспокойства нет.
7: Самолет шел на снижение. Стеклоочистители под тяжестью намерзшего льда вышли из строя. Лобовое стекло полностью потеряло прозрачность, и Анисимов открыл боковую форточку. 100 раз сажал он машину на дрейфующий лед, но никогда в условиях полного отсутствия видимости. Многое за последние 40 минут было впервые. И покалеченный обледенением самолет, и разорванная циклоном связь, и непослушный, рвущийся из рук штурвал, и грядущая посадка вслепую на ледяное поле. Нижняя кромка не появлялась. Анисимов знал, как ухудшились аэродинамические характеристики самолета, как опасен для него любой порыв ветра, воздушный поток. При заходе на посадку из-за обледеневших стабилизатора и крыльев может возникнуть сильный пикирующий момент. Во что бы то ни стало удержать машину. Изо всех сил Анисимов тянул штурвал на себя. Тот не поддавался. Тогда пришел на помощь Борис Седых, и они тянули вдвоем.

0: А в грузовом отсеке пассажиры уже несколько минут лежали на покрытом чехлами от моторов полу, обдуваемые студеным воздухом из открытого люка. Рядом с ними прилегли бортмеханик и радист. Теплый воздух из грузового отсека выдуло быстро, освещение погасло, лежать было холодно и страшно. Пассажиры еще не знали, что командир принял решение не выпускать шасси и будет сажать машину на живот. С выпущенным шасси она неизбежно скопотирует, а на животе, даст Бог ровную поверхность, проскользит 100 метров и остановится. И, конечно, больше не взлетит. Погнутся винты, изуродуется фюзеляж. Лучше об этом не знать. И хотя пассажиров успокоили и сказали, что все идет хорошо, они догадывались, что все, наоборот, очень плохо. Потому что только тогда, когда очень плохо, самолет идет на вынужденную посадку.
1: Ой, мамочки.
2: Спокойно, Лиза. Спокойно, не волнуйся. Анисимов посадит нас, как на перину. Точно говорю, Дима.
3: Как в аптеке? Ноги согнуть в коленях не забыли?
4: Да что не ноги? Забыли.
3: Зоя Васильевна, руки под голову положите.
4: Да положила я, положила.
5: Ну, а долго еще? Лежишь, как лягушка.
3: Скоро, скоро. Терпи, Слава, терпи.
5: Да терплю.
4: Ой, Господи.
0: Штурвал укротили. В это мгновение из груди Бориса вырвался ликующий крик. Самолет пробил облачность и понесся над гигантским ледяным полем, едва, казалось, не цепляя за гряды торосов. Но мерещилось это от неожиданности. Запас высоты был еще 50 метров.

0: критических ситуациях, в которых Анисимову доводилось бывать несколько раз, у него возникало необычное психическое состояние. Крайняя возбужденность нервной системы вдруг, словно по мановению волшебной палочки, порождала кристально ясную программу действий. Отныне Анисимов думал и принимал решения в 10 раз быстрее, чем он был в состоянии это делать. Его мозг, нервы и мускул вышли за пределы своих возможностей. Вместо бездействующих приборов безошибочно работала интуиция.
1: Слева две скалы. Запомнить. За грядой торосов более или менее ровное поле. Садиться будем там. Дымовую шашку бросать поздно, но печенкой чувствую, что садимся против ветра. Шанс.
2: 40 метров. 30.
1: Угол встречи с поверхностью не более 18 градусов. Не допустить клевка, удержать штурвал от ухода вперед.
2: 10. 5.
1: Двигатель, зажигание, бортсеть выключить. Бензопитание перекрыть.
2: Есть. Убрать щитки.
0: Неуправляемый самолет со скрежетом и грохотом понесся по льду, дважды подпрыгнул, круша многотонной тяжестью лед и, погасив инерцию, замер. Забросанный ослепленный снегом, Анисимов непослушными руками вытер изрезанное осколками льда лицо, расстегнул привязные ремни и услышал стон Бориса. И тут же из грузового отсека донесся крик «Вода!». Анисимову показалось, что он сходит с ума. Самолет чуть покачивался. Но ведь этого не может быть.
2: Матвеич!
3: Что?
2: Ногу прищемило!
3: Ну вот, сейчас тот часу не легче.
4: Командир?
3: Командир, лед продавили. Захар, быстро помоги Борису выйти, у него что-то с ногой. А ты, Дима, осмотри машину и доложи. Мигом!
4: Есть, быстро. Командир, есть.
0: Анисимов схватил ручной фонарь и метнулся в грузовой отсек. Луч на пассажиров. Одни барахтались, пытаясь встать, другие уже поднимались, живы. Луч на открытый люк. Где Кулебякин? Перескакивая через мешки и чемоданы, бесцеремонно расталкивая пассажиров, Анисимов добрался до люка. Под ним, в каких-то 10 сантиметрах, дымилась трещина.
5: Лежим на плаву. Зацепились консолями. При самых ничтожных подвижках льда консоли соскользнут. Гибель.
3: Всем покинуть борт. Немедленно. Гриша, прыгай, дружок, прыгай. Быстро.
6: Гришенька! Ну,
3: прыгай, Зоенька,
6: помогите.
3: Прыгай!
7: Давайте Гришу сюда.
3: Ну, милая, не пропадем. Прыгай, прыгай. Осторожно. Дима, помоги!
5: Я сейчас. А ну, прыгайте быстрее. Так, вот так. Ты осторожнее. Сейчас. Вот так.
6: Там Лизу придавило. Да шубу порвало.
3: Быстрее, черт бы во всех побрал. Слышишь, Горюнова, прыгай!
6: Да чемодан никак не найду.
5: Плевать на чемодан. Прыгайте все, ну! Прыгайте быстрее, ну же! Командир, одна консоль сорвалась.
3: Всем покинуть борт. Слышите? Всем покинуть борт. Быстро!
8: Кажется, руку вывихнул.
3: Прыгай, черт! Белухин, быстрее, мешок бросай за следом. Ну, быстро!
8: Матвеич, подмогни Бориса вынести, он сам идти не может.
3: Держись, держись, Борис. Да, давай. Борис. Так.
8: Спасибо, командир.
3: Аккуратнее. Вот, держись, держись. Держись, быстрее. Помогите, ребята, помогите.
6: Сейчас аккуратнее.
3: Ну, сейчас. Ой, вот, сейчас. Хорошо.
6: Ты же помоги, ты помоги. Секунду, подожди, подожди, я посмотрю, что будет.
0: Снова сильный толчок. Соскочила вторая консоль, и машина всей тяжестью лежит на воде. Значит, в запасе минута-другая. Анисимов несколькими прыжками достиг кабину и схватил портфель с документами. Пистолет, аптечку, несколькими прыжками обратно. Кулебякин прыгнул, что-то плюхнуло в воду, полетели брызги, в люк хлынула вода, и Анисимов, не раздумывая, выбросился наружу и замер, потрясенный неправдоподобным зрелищем. Обрушился заросший дом, изуродованный до неузнаваемости самолет, медленно погружался в океан. Нет, левая консоль еще держалась. Судорожно, будто утопающий кончиками пальцев, она вцепилась в лед, продляя гибнущей машине агонию.

0: Всем отойти. Кому сказано всем отойти от самолета?
1: И вдруг Кулебякин, прежде чем Анисимов успел его задержать, рванулся в люк.
0: Дима! Дима, куда?
1: Из люка вылетел брезентовый чехол, второй, какие-то вещи. Что-то валилось на лед, что-то падало в непрерывно расширявшуюся трещину. Левая консоль, обессилев, сползла в воду.
0: Дима, Дима, куда?
1: Анисимов прыгнул в полузалитый водой люк и ухватил обеими руками рычащего, впавшего в неистовство Кулебякина. Рывком, как мешок с мукой, швырнул его из люка, выскочил сам.
0: Всем отойти!
1: Самолет уходил в океан. Скрылись моторы, крылья, разбитый фюзеляж с пилотской кабиной. Анисимов сорвал с головы мокрую от пота шапку.
2: Прощай, друг, не уберег я тебя. Прости и прощай.
1: И вытер рукавом набежавшие слезы.

0: Вещей оказалось немного. Два брезентовых чехла, чемодан Горюновой, вещмешок Белухина, портфели Анисимова и Зазули, топор и лопата из противопожарного инвентаря, аптечка и все.
1: Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я же аварийную рацию выбросил и коробку с НЗ выбросил.
2: Значит, все угодило в полынью.
3: Ты, Димка, если уж залез в самолет, мог поаккуратнее вынести.
1: Сам бы и залез.
3: Я пока что не чокнутый.
1: Уж и сказал бы я тебе.
4: Эй, мужики, не в пивной.
3: Ой.
5: Ну, потерпи, ну, слышишь, ну, потерпи, родненький. Терпи. Ничего страшного, трещинка у тебя на ступне. Небольшая такая, пустяковая, ничего.
3: Да боль дикая.
5: Да, ну, понимаю. Командир, посвети, а. Так. Я аптечку открыла, ничего
6: так, давай,
5: не видно.
6: Давай.
5: Перелом у него. Ну, подожди, подожди. Сейчас, голубчик, сейчас. Подожди, подожди. Ой, ты господи. Ага, вот, как раз то, что тебе надо. Реоперин, таблеточку. Ты знаешь, снегом его запей горсточкой. Ага,
6: глотай.
5: Давай.
7: Интересно, далеко ли до среднего? Что делать-то будем?
8: В гостиницу пойдем. Там тебе номер отдельно забронирован. Ладно. И с ванной.
3: Да. Решение принимает командир. Я уверен, что нас уже начали искать.
9: Решай, Матвеич, что дальше делать будем. Островов здесь, однако, Бог разбросал добрую сотню. Не заметил? Впритык скалы или подаль одна от другой, а промеж ними седловина?
10: Слушай, видел. Еще запомнить себе велел на всякий случай.
9: Тогда это колючий. Это, Матвеич, считай, до среднего километров 50 с копейками. По карте проверим. Островок с гульки нос переплюнуть можно. Хорошо, если колючий. Лет 20 назад там избушка Труфанова стояла. Охотник был такой знаменитый. Я у него неделю жил, разуму учился.
10: Скалы я видел километрах в 6.
2: Значит, надо идти туда.

0: Повезло. Ветер дул в спину. Впереди семенил Шельмец, за ним Белухин. Иногда пес останавливался и облаивал невидимого врага. Поначалу у многих сжималось сердце, а вдруг медведь. Но потом все привыкли к тому, что слепой поводырь нюхом чувствовал воду. Подходил с лопатой Белухин, освещал фонарем, разбрасывал со льда снег, определял ширину и направление трещины. Небольшая просто перешагивали. Пошире искали обход, старались ступать след в след. За Белухиным тянулись женщины. Гриша, Зазуля с левой рукой на перевязи. И каждый что-то нес. Четверо мужчин на превращенном в носилки брезенте несли второго пилота Бориса Седых. А замыкал шествие навьюченный брезентовым чехлом солдатов. Шли уже часа четыре. Шли тяжело. Непроглядная темень. Местами на сотни метров простирался глубокий до колен снег. Потом начинался почти голый лед. Привал устраивали каждые полчаса, и Белухин с Анисимовым склонялись над компасом, а остальные сразу валились с ног кто куда, и приходилось на людей кричать, силой поднимать со снега. Белухин лучше других понимал, как плохи их дела, если сбились они с направления или врет компас. Но лучше других понимал он и то, что без огня и даруемого им тепла жизнь на голом неверном льду можно сохранить только в движении. Шельмец залаял, трещина, и широкая, до полутора метров, миллиметровым льдом покрытая, самое что ни на есть опасное. Какого-то шага не хватило, едва не угодил в нее Белухин. Одышка, устал, потерял бдительность. Ласково потрепал старого дряхлого пса, прижал его морду к валенку. Пес снова залаял, неистово, срываясь на хрип. Все остановились, подбежал с пистолетом Анисимов. Белухин повел фонарем, Шельмец вертелся, царапал лапами трехметровую треногу геодезического знака.
1: Ну вот, пришли. Пришли, братцы. Вот она, Труфановская изба. Вот, смотрите, дрова. И уже наколотые. Так, сейчас дверь в избу открою.
2: А вон капканы лежат, совсем проржавели.
1: Да тут 100 лет, наверное, людей не было. Дух совсем нежилой.
3: Ой, дошли. Слава Богу. И печка есть, глядите.
1: Ничего. Успокойся, успокойся. Сейчас затопим.
4: Ну, успокойся, успокойся.
1: Тут самое теплое место на палатях. Я помню, хозяин всегда на палатях спал. Тут еще рундук где-то был.
5: Есть и сейчас. Вот это он, по-моему.
3: Сейчас, вот.
1: Надо поглядеть, что там. Может, продукты какие.
2: А снегу-то, снегу намело. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте прежде всего очистим. Да щели заткнем, теплее будет.
5: Тут вот ветошь валяется.
1: Это сгодится.
5: Щели затыкать.
1: Смотри, вот щелюга какая, а? А ну-ка,
2: вот так по планке, так вот так, ага. Вот, так вот.
1: Ну, работай, ребята, а я на крышу слажу. Дымоход прочищу.
2: Слава! Слав! Неси дрова! А ты, Кислов, буржуйкой займись. Раскочегарь ее как следует, чтобы шипела.
3: О, хорошо, хорошо. Ой, загорелась. Тепло, мамочки. Тепло-то какое.
6: Сейчас быстро нагреется.
7: Послушайте, Бориса надо на нары положить поудобнее. Помогите.
1: Гору постелите, гору. Вот, медвежий лежит.
3: Лиза, давай ногу, давай. Ага. Ничего, ничего, ничего, ничего, миленький. Ребята, мне дощечки нужны к ноге приладить, а поищите.
7: А еще куда?
3: Плоские были. Ага. Ничего, ничего, полежи. Сейчас.
1: Зоенька, как ты хромаешь, ну, бедняга, давай-ка я помогу тебе сапог снять.
7: Ага, давай, я тут. Ой, ой, ой, ой, ой, ой.
1: Ну, потерпи, потерпи, милая. Ну, чуть-чуть, так, так. Вот так.
3: Спасибо.
1: Молодец, Мишка, молодец. Это же надо. Ай-яй-яй-яй-яй, ногу-то растерла, а? И терпела.
3: А что делать было?
1: Да как же ты шла с такой ногой?
3: Да ну ничего.
1: Ну и сестренка у тебя, Гриша.
7: Да.
1: Ни разу не пожаловалась.
7: Вот так.
1: Ну, молодец. Ну вот, вроде и теплее стало.
2: Вот. Да.
1: Ну как, Зайка? Да, женщинам крепко досталось. Многовато на них навалилось за эти 8 часов. Эх, сидели бы вы лучше дома. Не вашей сестре эту окраину обживать. Да что поделаешь, захотелось вам эмансипации.
2: Да, ну вот темновато, темновато тут только, вот. Сейчас я лучину прилажу. Так, вот. Да, сразу светлее стало. Дима, Дим, открой курундук, смотри, что там.
8: Это я мигом, товарищ командир, это я мигом. Без помощников, спокойно, сам.
3: Подожди, там не мешай.
8: Ну... Ну что? Так, ну крупа в труху превратилась.
6: А что?
8: Так, а вот сухари есть.
6: Ну давай, давай, давай.
8: Плеслые.
2: Ничего, ничего. На худой конец все-таки сухари. А?
8: Так, рафинад есть.
3: Ой,
8: раз, два, пять кусков. И большие довольно. Но вообще-то не густо.
7: Хорошо, что крупы мало, а то было бы жалко.
9: Да, небольшое утешение. Эх, обидно, вот сумка моя с продуктами в самолете осталась. Да. Ну что поделаешь, вот что, давайте-ка посмотрим, что у кого есть съедобного. Ну-ка, выкладывайте на стол быстро.
3: Ой, а у меня есть почти целая плитка шоколада.
9: О, хорошо, давай, давай.
7: А вот с ушкой два леденца.
9: Молодец, Гриша.
6: Друзья мои, у меня, по-моему, ничего нет. Хотя, стоп. Подождите, бутерброд с сыром.
9: Ну,
6: сыр, правда, совсем засох.
9: Ничего, ничего. Ну-ка, еще что-нибудь у кого-нибудь есть, ну?
5: Плешите.
9: Ой, Сайра, целая банка. Прекрасно. Ну, сейчас я из этой Сайры супчик сварю. Из Сайры сухарей. Все-таки горячие ребята. Ну, и чайку с сахаром попьем. А вот из шоколада я вам потом какао сделаю.
7: Это полезно.
2: Товарищи, товарищи, поужинаем и спать. Утром станет чуть светлее, и нас легче найти будет.
7: Надо охрану поставить, а то вдруг медведь. Я могу быть первым.
3: Гриша.
2: Нет, Гришутка, нет. Гриша. Ты уж лучше спать ложись. Медведи к нам вряд ли пожалуют.
0: Поужинав, стали устраиваться на ночлег. Седых остался на нижних нарах. На верхние вскарабкался Кислов. На рундук легла Анна Григорьевна. А Белухину, которого прихватил радикулит, помогли улечься на палате, чтоб прогрелся теплым воздухом. Для остальных расстелили на полу несколько обветшалых шкур нерпичьих и собачьих и покрыли их брезентом. Решили не стесняться, прижались друг к дружке, затихли и стали засыпать. Свернувшись калачиком у буржуйки, еле слышно поскуливал Шельмец. После такого суматошного дня рассчитывал, видать, на более щедрый ужин. Кулебякин, который вызвался поддерживать огонь, тихо переговаривался с Борисом. Что-то залепетал во сне Гриша, всхлипнула Лиза, захрапел Кислов. А Белухин долго не мог уснуть. И поясницу прострелило здорово. Спасибо, что не в пути. По привычке поблагодарил он. И мысли будоражили голову. Перебирал он по годам свою жизнь и думал, что выпала ему не самая лучшая доля. На готовое ни разу не приходил. Все обживал да обживал глухие медвежьи углы. А что не зимовка, то или тебя спасают, или ты спасаешь себя и других от какой-либо напасти. Были, конечно, в этой жизни и радости. Песцовая охота, например, богатая северная рыбалка, отпуск на полгода. Но молодость позади, накопилась усталость. Через 2 года подходит срок. Пора подаваться на пенсию и доживать в старом родительском доме, который дед срубил на совесть. Будем, радовался он, копаться в огороде, нянчить внука, а по вечерам пить чай с вареньем и смотреть телевизор. Эх, старею, думал он. Обычно такие мысли одолевают к концу зимовки, а тут еще не начал, а уже размечтался. Вспоминал он то и другое, жалел Анюту, которая столько лет за ним в полярку тянется, как нитка за иголкой. Потом стал жалеть Лизу и Зою с их нескладной бабьей долей. А под конец перед ним всплыло мрачное, исполненное внутренней скорби, лицо Анисимова. Илью Матвеевича он уважал. Не раз и не два встречались в Арктике. Считал его хорошим человеком и сочувствовал ему в его неудаче. Как на это посмотрят, как подойдут, могут ведь и небо лишить. Услышав сквозь дрему, как Кулебякин выбежал на гул самолета и, вернувшись, шепотом докладывал Борису, что началась поземка, повздыхал, улегся поудобнее и провалился в тяжелый сон.

Вы слушали инсценированные страницы повести Владимира Санина «Точка возврата». Передача первая. Действующие лица исполнители. От автора Юрий Каюров. Анисимов, командир экипажа, артист Николай Тимофеев. Белухин, механик, Владимир Самойлов. Анна Григорьевна, его жена, артистка Ольга Чуваева. Зазуля, научный работник, артист Анатолий Адоскин. Зоя, учительница, артистка Ольга Богданова. Лиза, медсестра, Валентина Карева. Игорь, магнитолог, артист Александр Ходченков. Борис Седых, второй пилот, Алексей Кузнецов. В эпизодах были заняты артисты московских театров. Автор инсценировки Владимир Санин, режиссер-постановщик Юрий Маркелов, ассистент режиссера Елена Коваль, музыкальный редактор Елена Янченко, звуковое оформление Евгения Хорошевцева, операторы Зоя Белоусова и Тамара Гуменюк.

Приветствую тебя, мой добрый старый сад. Цветущих лет, цветущее наследство. С улыбкой горькой я пью твой аромат, которым некогда мое дышало детство. Густые липы те же, но заросли слова, которые в тени я вырезал искусно. Хватает за ноги заглохшая трава, и чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно. Как будто с трепетом здесь каждого листа моя пробудится и затрепещет совесть. Станут лепетать знакомые места, давно забытую, оплаканную боль. И скажут, помним мы, как ты играл и рос. Мы помним, как потом, последний час разлуки, венком из молодых и благовонных роз тебя здесь нежно и благословляли руки. Скажи, где розы те, которые такой веселой радостью и свежестью дышали? Одни я раздарил безумством и тоской, другие растерял, и все они...

Клубятся тучи, млея в блеске алом, хотят в росе понежиться поля. Последний раз за третьим перевалом пропал ямщик, звеня и не пыля. Нигде жилья не видно на просторе, вдали огня или песни, и не ждешь. Все степь да степь, безбрежная, как море, волнуется и наливает рожь. Уж сумраком пытливый взор обманут, среди тепла прохлада и стала дух. Луна чиста, вот с неба звезды глянут, и как река засветит Млечный путь.

Но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так уснуть, чтоб в душе дремали жизни силы, чтоб дыша дымалась тихо грудь.

одним толчком согнать ладью живую с наглаженных отливами песков, одной волной подняться в жизненную, учуять ветр ведущих берегов, тоскливый сон прервать единым звуком, упиться вдруг неведомым родным, дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам, чужое вмиг почувствовать своим, шепнуть о том, пред чем язык немеет, усилить бой бестрепетных сердец. Вот чем певец лишь истинный владеет, вот в чем его и признак, и венец.

Снова птицы летят издалека, к берегам расторгающим лед. Солнце теплое ходит высоко, и душистого ландыша ждет. Снова в сердце ничем не умеришь, долонит восходящую кровь, и душою подкупленной веришь, что как мир бесконечна любовь.

Вчерашний вечер помню живо, синели глубью небеса, лист трепетал красноречиво, глядели звезды нам в глаза, светились зори издалека, фонтан сверкал так горячо, и Млечный Путь бежал широко и звал: смотри, еще, еще. Сегодня все вокруг заснуло, как дымкой дверь заволокло, и в полумраке затонуло воды игривое стекло. Но не томлю среди тумана, меня не давит мрак лесной. Я слышу плеск живой фонтана и чую звезды

вечір яркою в небі зарю, ей про тайну свою говорю. Подойду ли к лесному ключу, и ему я про тайну шепчу. А как звезды в ночи задрожат, я всю ночь им рассказывать рад. Лишь когда на тебя я гляжу, ничего, ни за что не скажу.

степной глуши, над влагой молчаливой, где круглые раскинулись листы. Любуюсь я давно, пловец пугливый, на яркие плавучие цветы. Они меня и свежестью пугают. Когда к звездам их взорами прильну, кто скажет мне, какую измеряют подводные их корни глубину? О, не гляди так мягко и приветно, я так боюсь забыться как-нибудь. Твоей души мне глубина заветна, свою судьбу боюсь.

молода и черноока, смуглой бледность лови, предо мной дитя Востока, прорицательница рока, улыбается, стоит, галяет хор суровый выражением страстных лиц. Только деве чернобровой так пристал наряд пунцовый и склонение ресниц. Перестань, не бойся, довольна. С каждым звуком яд любви льется в душу своевольно и горит мятежно больно в разволнованной крови. Замолчи, не станет мочи мне прогрезить до утра прополуденные очи под навесом темной ночи и восточного шатра.

поцелуемся. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как любовь.

не воскормлен ты пищей нежной, не унесен к зиме в тепло, и каждый час рукой прилежной твое не холено крыло. Там над скалой, вблизи лазури, на умирающем дубу, ты с первых дней изведал бури и с ураганами борьбу. Дразнили молодую силу и зной, и голод, и гроза, и восходящему светилу глядел ты за море в глаза. Зато когда пора пристела, с гнезда ты крылья распустил и взмахом их доверие смело, ширяя по небу поплыл. А кто там в траурной венгерке, чей взор исполнен дивных чар,

0: певец гусар, пепел биваки, раздолье угорских перов, и грозную потеху драки, и завитки своих усов. Без сюртука в подоб халате, шинель надета в рукава, фуражка теплая на вате, чтоб не простыла голова. Летя на тройке в вихрь туманный, я буду вспоминать о вас. И по щеке моей румяной слеза скатится от томных глаз. Пою из горя и со скуки, забыв себя, забыв весь свет, беру гитару смело в руки, и горе есть, и горя нет. А поутру пред эскадроном мой взор отважный упрям, просалютую эскадроном, я снова весел, горд и прям.
1: Любовь, любовь, гласит предание, союз души с душой родной, их съединение, сочетание, и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец.

как богат я в безумных стихах. Этот блеск мне отраден и нужен. Все алмазы мои в небесах, все росинки под ними жемчужины. Выходи, красота, не робей, звуки есть, дорогие есть краски. Это все я, поэт-чародей, расточу за мгновение ласки. Но когда ты приколешь цветок, шаловливо или с думой лукавый, и как в дымке твой кроткий зрачок загорится сердечной отравой, и налет молодого стыда чуть ланиты овеет зарею, то как беден, как жалобен я, как беспомощен я пред тобой. Когда ты слушаешь меня и с упоительным вниманием

Было полночное вьюга в лесной и глухой стране. Мы сели с ней друг подле друга, валежник трещал на огне, и двух наших теней громады лежали на красном полу, а в сердце не искра от радости, и нечем прогнать эту мглу. Березы скрипят за стеной, сук еле трещит смолиной. О, друг мой, скажи, что с тобой? Я знаю давно, что со мной.

милая песня, как больно возмутила ты дыханием душу мне до дна. До зари в груди дрожала, ныла эта песня одна. И поющим отдаваться мукам было слаще обаяние сна. Умереть хотелось с каждым звуком, сердцу грудь казалась тесна. Но с зарей потухнул жар напевный, и душа затихнула до дна. В озаренной глубине душевной лишь улыбка уст твоих видна.

уж тебя сломил бы я, кабы только воля. Уж была б она моя, крепко бы любила, да лихая та змея. Доля жизнь сгубила.

вновь унылый перевод. Буки плачут снова. Для чего немой укор?

была моя, навсегда со мной. Милый друг, прости, прощай, прощай, будь здоров. Занывай же, занывай, лая пинта снова.

страницы, милые, опять персты раскрыли. Я снова умилен и трепетать готов, чтоб ветер или рука чужая не сранили засохших одному мне ведомых цветов. О, как ничтожно все от жертвы жизни целой, от этих пылких жертв и подвигов святых, лишь тайная тоска в душе осиротелой, да тени бледные у лепестков сухих. Но ими дорожит мое воспоминание. Без них все прошлое, один жестокий бред, без них один укор, без них одно терзание. И нет прощения и примирения, нет.

Учись у них, у дуба, у берез. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимается кора. Все злей метель, и с каждую минутой сердито рвет последние листы, и за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа.

Какой я негою желанье, одной звезды искал в ночи. Как я любил ее мерцанье, ее алмазные лучи. Хоть на заре, хотя мгновенно, средь набежавших туч видна, она так ярко, так нетленно, на небе теплилась одна. Любовь, участие, забота моим очам дрожали в ней. Степи с речного поворота, с ночного зеркала морей. Но столько думы молчаливой не шлет мне луч ее нигде, как у корней плакучей ивы в твоем саду, в твоем пруде.

Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвение земного благодати. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко, все мило невозможное так близко и легко. И любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди, дремотою овеян я, о, время, погоди. Когда что звали мы своим, навек от нас ушло, и как под камнем гробовым нам станет тяжело, пойдем и бросим беглый взгляд туда по склону вод, куда стремглав струи спешат, куда поток несет. Одна другой на перерыв спешат, бегут струи на чей-то роковой призыв. Им слышимо издали, за ними тщетно мы следим, им не вернуться вспять. Но чем мы долее глядим, тем легче нам дышать. И слезы брызнули из глаз, и видим мы сквозь слезы, как все волнуясь и клубясь, быстрее понеслось. Душа впадает в забытье, и чувствует она, что вот уносит и ее всесильная волна.

0: портрет. Глаза.
1: Реветься во всю глотку захохотал. Копаю землю день деньской. Такая уж работа. Под вечер прихожу домой, а дом дыра, и все тут. С порога я зову жену. Ответа нету что-то. Опять на улицу ушла, гулящая, и все тут. Не обижаю я ее и всяко ублажаю, а вот не любит, хоть убей, беспутная такая. Весь век работаю, как вол, заботам нету счета, а мне в награду за добро одна беда, и все тут. Меня покинул мой милый в ночь под Рождество. Меня покинул мой милый на самое Рождество, когда от снега за окнами повсюду бело и мертво. Не вздорожал бы уголь, была бы беда, не беда. Не вздорожал бы уголь, была бы беда, не беда. Но кто же бросает подружку в лютые холода? Теперь я знаю, лгал он, что любит только меня. Лгал он, знаю, лгал он, что любит только меня.

Пошла я к милому и говорю, тоскливо мне, пожалей. Пошла я к милому и говорю, тоскливо мне, пожалей. А он мне, могла бы придумать что-нибудь повеселей. Заплакала я у него на плече, отвернулся он от меня. Заплакала я у него на плече, отвернулся он от меня. Говорит, напрасно стараешься, слезами не купишь меня. Эх, если бы мне крылья такие, как у орла, вот если бы мне крылья такие, как у орла, налетела бы я на милого, всю бы морду разодрала. Я приехал на север, люди говорили тут хорошо. Приехал на север, говорили хорошо. Полгода я здесь пробыл и чуть с ума не сошел. Здесь утром на завтрак утренний воздух жуют. Здесь утром на завтрак утренний воздух жуют, а на ужин вечернего воздуха сколько угодно дают. Пожалуй, пойду потанцую, чтобы тоску унять. Пойду-ка я потанцую, чтобы тоску унять. Потому что, когда я танцую, тоска отпускает меня. А если спросить захотите, отчего у меня тоска? Да если спросить захотите, отчего у меня тоска? Вы на меня взгляните, вы на меня взгляните, вы на меня взгляните.

Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Мутило меня порядком, и лопалась голова. А после всю ночь мне снилось, в ад я попал к сатане. После всю ночь мне снилось, в ад я попал к сатане. Проснулся и понял сразу, это ты храпела во сне. Сказал я, дорогая, закрой свой нежный рот. Не надо храпеть, дорогая, закрой, пожалуйста, рот. Ты такая милая крошка, но храпишь ты, как целый взвод.

Я крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пива!» Крикну: «Эй, если выпью воды! Эй, эй, если выпью пива! Но дайте мне виски, и я, эй, эй, эй, стану совсем счастливым!» Если ты можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, если можешь, парень, блюзы шпарить всю ночь напролет, тогда садись и играй, пока ум за разум не зайдет.

подайте мне виски, я стану совсем счастливым. Кино. Рузвельт, Ренессанс, Альгамбра. Гарлем смеется над враньем, над крокодильими слезами. Искусство крокодильево, ведь мы-то знаем сами, экранные идиллии чисто крокодильи. Надо мною Голливуд смеется, негр, мол, смешной народ, а я над ним смеюсь. Вот

возьму гарлемскую ночь и накину тебе на плечи. Возьму неоновый свет, пусть он будет тебе короною. Приглушу гудки всех машин на Ленокс-авеню, и станут они для тебя песней влюбленного. Пусть гарлема сердцебиение будет

Будем знакомы. Джонсон, мадам Альберта К. Мадам, это для фирмы просто миссис Тоска. У меня была парикмахерская, солидное дело. Но вдруг началась депрессия, и я погорела. Потом я держала закусочную, бифштексы с яйцом, покуда не связалась с одним подлецом. Поскольку была страховка, мне отказали в работе. Говорят, у вас есть средства, вы и так проживете. Я им сказала, пожалуйста, я трудностей не боюсь. Как в песне поется, позаботьтесь о себе, а я как-нибудь перебьюсь. Готовлю, убираю, могу помочь и вам, Альберта К. Джонсон, для вас.

Разговор с переписчиком. Пришел и завалил весь стол бумажками своими. Ваша фамилия, ваше имя. Я отвечаю: Джонсон Альберта К. Тут он поднял скандал из-за пустяка. Говорит: а что, собственно, значит это К? Я говорю: К. И все пока. А он: я напишу вот так. Ка-ка. Вы видели когда-нибудь такого дурака? Мать меня окрестила Альберта К. А она-то уж знала наверняка. Тут он тычет пальцем в тетрадку. Миссис просто К слишком кратко. Я говорю: подумаешь, важность большая. Ни имя, ни меня менять не разрешаю. Да зачеркните, миссис, она не к месту там. Запомните, любезный, для вас я мадам.

Где же тот сахар, Хэммонд? Я тебя посылала купить. Где же сахар, Хэммонд? Я ведь утром велела купить. Не может приличная женщина кофе без сахара пить. Не купил я сахару, Хэтти. Проиграл твою пару монет. Не принес я сахару, Хэтти. Проиграл твою пару монет. А была бы ты умная баба, ничего не сказала бы мне. Разве ж я умная, Хэммонд? Я же сварливая и зла. Ты бы ценил меня больше, когда б я умнее была. Разве я не ценю тебя, Хэтти? Я не груб с тобой, видит Бог. Если бы мне захотелось, я и покруче бы мог. Боже, и все это надо нам терпеть. На порядочного мужчину хоть бы раз посмотреть.

два раза была я замужем. Могла бы выйти и в третий. Но третий был слишком хорош для меня. Не бывает чудес на свете. Коли жизнь с малых лет не балует, о людях думаешь плохо. А чуть что-нибудь хорошее смотришь, нет ли подвоха. Засыпал меня подарками, работал как вол. А я нет-нет и задумаюсь, ну что он во мне нашел? Говорю ему, правда любишь? А может, возьмешь да бросишь? Скажи, почему ты все время даешь и ничего не просишь? А он, Альберта, мне ты нужна, все остальное не в счет. Тут я сразу увидела, что дело у нас не пойдет. Говорю ему прямо, Джексон, такой мужик не по мне. Признайся, наверное, есть у тебя кто-то на стороне. Протянешь руку за хлебом, а получаешь камень. Не любят просто так, ни за что. Да вы ведь знаете сами. А он, ты что, мне не веришь, а я тебя не касается. Уж лучше я не поверю сейчас, чем после буду каяться. Не хочу, чтобы дочка моя влюблялась в проклятых мужчин. Ни за что не хочу, чтобы она влюблялась в проклятых мужчин. От любви больше горе бывает, чем от других причин. Пойду я сейчас на речку, но не плавать и не нырять. Пойду сейчас на речку, но не плавать и не нырять. Мой милый меня покинул, и пойду я о нем горевать. Любовь все равно, что виски или красное вино. Любовь все равно, что виски или сладкое вино. Если ты счастье хочешь, придется любить все равно. Поднимусь я сейчас на башню, выше дерева поднимусь. Да, поднимусь на башню, выше дерева поднимусь. Стану снова думать о нем и брошусь вниз головой. Ну и пусть.

Белые клавиши, черные руки, голос рояля, мелодия муки, о, блюз. Нервно качаясь на стуле скрипучем, грустно играет он старый тягучий нежный блюз, идущий от самой души чернокожего, о, блюз. О, блюз, о, блюз. В голосе этом глубоком звучании печали слышу я пение негра над стонущим старым роялем. Нет у меня никого на свете, всюду один я с самим собою. Только хмурые взгляды кругом бросаю, только прячу поглубже свое горе большое. О, блюз, о, блюз. Там, там, там песни в такт он ногою бьет, он играет мелодию из нескольких нот и поет. Мне горько от грустного блюза, как радостным быть не знаю. Мне горько от грустного блюза, как радостным быть не знаю. Мне счастья уже не видать, я только смерти желаю. Старуха моя, глядь, беременна опять. Надувает нас провидение, прибавляет нам население. Когда я умру, блюз Сен-Луи сыграйте, чтоб самую лучшую музыку мог я слышать из рая. И спойте больницу в Сент-Джеймсе, в землю меня пустив, потому что второго такого, как я,

Я помереть согласился бы, но только не в одиночестве. Пускай бы побольше женщин стояло вокруг, так мне хочется. Я помереть согласился бы, но пусть бы красотки бойкие плакали, падали в обморок, всхлипывали и ойкали. Машин бы в 15 процессий, чтоб всем хватило мест. Целый фургон с цветами, большой духовой оркестр. Когда меня в яму опустят и землю станут кидать, все женщины пусть завоют, не надо его зарывать. Не надо, не надо, не надо его зарывать. Я такой же, как вы. Вы люди, я тоже. Только я темнокожий. Было мне и 16, было и 5, и 2. Когда-то меня не было, а теперь вот он я. А до меня папа, мама, бабушки, дедушки. И так до конца, до самого первого отца. О нем заглавный, он главный, он тайна. Вы люди, а я тоже. Я темнокожий. На работу в 8 точно. Бывает и сверхурочно. Это на кино, на виски, соду или милашки на расходы. Моя милашка, считайтесь и с ней. Работать тоже приходится ей. На один заработок вдвоем не прожить. Как тут быть? Не в защите, ведь я цветной, оказавшийся в трещине, что надвое делит шар земной, пролегая от Китая через Арканзас до Ленокс-авеню. Я такой же, как вы, в пятницу о величии Штатов слушаю речь. В субботу выпивка и веселье, если бывает с кем лечь. А в воскресенье в церкви обрывки молитвы, в понедельник на работу. Бывает, и опоздаю случайно. Я такой же, как вы. Мое происхождение так же, как ваше. Тайна. Стукнет мне 91, и впаду я в старческий сплин. И стану вести себя лучше. Стукнет мне 92, буду двигаться я едва, и буду вести себя лучше. Стукнет мне 94, что мне радости будет в мире, должен буду вести себя лучше. Стукнет мне 95, настанет пора помирать, значит, как ни крути, а надо вести себя лучше. Стукнет мне 96, не смогу уж ни встать, я ни сесть, верю, буду тогда вести себя лучше. Стукнет мне 97, я кочурюсь совсем. И тогда постараюсь вести себя лучше. Стукнет мне 98, Петр Ключарь мне промолвит «просим», и тогда-то я буду вести себя лучше. Стукнет мне 99, не желая Бога прогневать, я уж буду вести себя лучше. Но даже тогда, когда стукнет мне 101, я вспомню, как весело я свой век проводил. И чтоб ни минуты не потерять, я начну все сначала опять. Что может быть лучше? Вы украли блюзы мои. Вы поете их на Бродвее, вы поете их в Голливуде, вы в симфонии их суете, вы их переделали так, что они на себя не похожи. Да, украли вы блюзы мои, вы украли мои спиричуэлс, вы вставляете их в Макбеты и во всякие там микады и во все, что меня не касается. Но когда-нибудь кто-нибудь обо мне свое слово скажет,
обо мне свою книгу напишет, обо мне прекрасном и черном, обо мне споет, обо мне разыграет пьесу, и я верю, что это будет правдою обо мне. Да, правдою обо мне.

Если б я был композитором, я положил бы на музыку рассвет в Алабаме. И зазвучали бы в музыке лучшие песни, те, что с земли поднялись, как болотный туман, или упали с неба, как тихие капли росы. В музыке было бы много высоких-высоких деревьев, и ароматы сосны, и запахи красной глины после дождя, и загорелые шеи людей, и красные смуглые лица, и руки, большие темные руки, и словно цветы полевые глаза черных и белых, и черных и белых людей. И в этой музыке были б едины белые руки, и черные руки, и желтые руки, и руки цвета красной глины. Соединились бы все они вместе в рукопожатии крепком и дружеском, в музыке этой простой, словно капля росы на рассвете. Если б я был композитором и положил бы на музыку ранний рассвет в Алабаме. Хочу увидеть мир, где будут все равны, где землю осенит любовь и сгинет дух войны. Хочу увидеть мир, где все свободы путь найдут, где ложь, предательство, корысть в сердцах навек умрут. Хочу увидеть мир, где белый и цветной поделят радостно дары своей земли родной, где подлость голову склонит, а счастье и покой благословят людей. Хочу увидеть мир такой.

0: Воскресный триллер.
1: Проклятие дома Бентли.
0: Воскресный триллер. Настоящий триллер.
2: Так, значит так, так. Нет, ну... нельзя же столько, это же фантастика. 245 фунтов на 678 фунтов? О, проклятие. Что здесь фунты-фунты, а что фунты-фунты? Так. Ага, 30 фунтов мяса. Так, что? На одного? В день? В день! 30 фунтов мяса? Это что же, это птеродактили какие-то?
3: Добрый вечер, ваша светлость. Миледи просила напомнить, что на чаепитие к вам приглашены лорд Мэшью с супругой и, кроме того...
2: Погоди, старина, ты же видишь, что я работаю с документами.
3: Прошу прощения, сэр, но...
2: Настойчивый мой Роберт, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Какому животному ты внимательно слушаешь?
3: Я весь внимание, сэр, но миледи просила...
2: Я повторяю свой вопрос. Какому животному, на твой взгляд, под силу слопать в день 30 фунтов мяса?
3: Вырезки или с костями, сэр?
2: С костями? Разве бывает мясо с костями? Не, ну я понимаю, там мясо на ребрышке, но это же специальное ребрышко. А ты это имеешь в виду?
3: Нет, сэр, я имею в виду мясо с костями.
2: Но кости могут весить больше, чем, собственно, мясо.
3: Да, сэр, это то же самое, что и закон сохранения энергии. Главное, чтобы вес был один и тот же, сэр.
2: Ну, хорошо, допустим, с костями. Но тогда получается еще страшнее. Потребляют и мякоть, и кости. По 30 фунтов в день. На одного, Роберт, на одного. Какому животному это под силу?
3: Я однажды видел фильм по телевизору о том, как одна тварь на завтрак стрескала менеджера. И все приняли это как должное, сэр.
2: Кто это все? Комиссия?
3: Там не было комиссии, сэр. Это был триллер. Там еще была одна тетка, виноват, леди, которая ласкала уголовника. Уж так она его ласкала, сэр, так ласкала.
2: Ну, вот я ему про суточный рацион мяса, а он мне про постельную сцену, черт побери.
3: Но там не было постели, сэр.
2: Это в каком смысле?
3: В том смысле, что леди проделывала это на буровой вышке, сэр.
2: О, бог мой, на буровой вышке?
3: Да, сэр. Это происходило в Северном море, где наши ребята бурили на газ этот самый шельф, будь он неладен. Дул сильный ветер, луна, как бледное пятно того. Шторм достигал 8 баллов по шкале Бофорта, сэр. А это вам не 30 фунтов мяса на душу населения в день.
2: Но я не имел в виду душу населения, Роберт. У меня другое мясо.
3: Вот в том-то и дело, сэр. Когда эта леди ласкала своего уголовника, наши ребята уже почти дошли до продуктивного пласта. В это время, когда ветер усилился до 8,5 баллов по шкале Бофорта, Помбур скомандовал... Я забыл, что он точно там скомандовал, сэр, но...
2: Помбур? Это этот, ну, уголовник, ну, которого, ну, это леди, ну, ты сам понимаешь, того, да?
3: Нет, сэр, Помбур — это помощник бурильщика. Его играл, если мне не изменяет память, сам сэр Джон Гилгуд. Он как был в спецовочке, такой промасленный, так и закричал, перекрывая восьмибальный шторм на всю буровую. Кажется так. «Ступай, жлесталь, по назначению! Нам инструмент пора менять!»
2: Это что еще за инструмент? Не говори загадками, я и так уже ничего не понимаю. Причем тогда здесь леди и уголовник?
3: Ну как же, ваша светлость? Инструмент — это шарошка.
2: Шарошка? Прямо так и называется? Шарошка?
3: Шарошка, сэр. Это такая штука, которую спускают в эту дыру, которую бурят. Ну как же ее? В скважину, вот. И там эта шарошка вращается и вот-вот дойдет до продуктивного пласта, сэр. А что касается леди, то у нее с уголовником давняя связь, которая не нравилась менеджеру. А уголовник очень любил эту леди. Вы себе не можете представить, как он любил эту леди, сэр. Он так ее любил, что...
2: Да погоди, погоди, что с этой... Шарошка!
3: А видите ли, ваша светлость, о шарошке в фильме больше ни слова. Надо думать, ее все же заменили после того, как менеджер имел несчастье полезть на буровую, чтобы застать леди врасплох. Дул сильный ветер, сэр.
2: Да-да-да-да, ты уже говорил, было 8,5 баллов по шкале этого...
3: Ну, совершенно верно, сэр. Шкала уже трещала по швам, ветер был ужасный. А менеджеру, между тем, нужно было проползти незаметно за спиной бамбура, но тут... Но тут, когда менеджер уже почти миновал бамбура... Уже совсем было, сэр. Ну вот, вот уже осталось совсем ничего. Просто рукой подать, сэр. Каких-то 3 дюйма ему оставалось. Да каких там 3? Всего 1,5 дюйма. Ну просто ничтожное расстояние ему оставалось преодолеть и накрыть леди с уголовником. Ну просто один миг, ваша светлость, какое-то ничтожное пространство было перед ним. Ну пустяки какие-то, а не расстояние. Сущая чепуха, не дюймы. Казалось, вот вытянем палец, и все, он бы достиг цели. Вы бы видели его глаза, сэр. Ну, про ветер говорить нечего, вы же знаете.
2: Да-да-да, Роберт, я знаю, дул сильный ветер.
3: Но не то слово, сэр. И вот, когда менеджер уже практически миновал бамбура, который стоял у лебедки, и уже начал подъем колонны, чтобы поменять инструмент, вдруг из пучины морских вод...
2: Не понял? Да-да, там что, еще и колонна стояла? Посреди моря?
3: Да, представьте себе, сэр, колонна. Колонна бурильных труб. Только она не стояла, а вращалась, потому что на нижнем ее конце, в самых недрах земли, в нечеловеческих условиях, крутилась эта самая шарошка. Но в это время, когда менеджер уже совсем было пересек, те несколько дюймов, которые отделяли его от цели, вдруг, именно в этот момент, из непостижимых уму глубин Северного моря показалась эта мерзкая тварь. Она с ужасающим хрустом тяпнула живого человека, еще мгновение назад собиравшегося разобраться в этом непростом хитросплетении человеческих судеб. И к ногам бамбура скатилась голова и 2 ноги менеджера. А сам он отправился в бездну, уносимый неотвратимым роком этой отвратительной тварью, сэр. Вот, а вы говорите, сэр.
2: Я вообще-то ничего не говорю. Я просто Я шокирован, Роберт.
3: Если бы ваша светлость знала, какой шок испытали мы с моей женой миссис Амалией, сэр. Кстати, я могу рассказать, что дальше стало с Памбуром, леди уголовником. Там, знаете ли, завязалась такая запутанная интрига, сэр, что...
2: Нет, достаточно. Меня только интересует, почему именно менеджер того... А не этот, ну, которого ласкала леди. Или, скажем, Памбур, как ты его называешь.
3: Это проще простого, сэр. Менеджер, чтоб вы знали, был агентом русской разведки. Он там все время настаивал на турбинном бурении, на этой дьявольской выдумке русских. А наши ребята все как один бурили этот шельф, будь он неладен, роторным способом. Поэтому тварь и сожрала его, а не Памбура, который стеной стоял за наших ребят.
2: Турбинное бурение, говоришь. А ты не знаешь, зачем я слушал этот кошмар, когда у меня на носу доклад счетной комиссии палаты милордов? Стоп, Памбуров, тебя на ночь. Может быть, напомнишь, старина, зачем мне это понадобилось все знать?
3: Почту за удовольствие напомнить вашей светлости, что вас интересовало наличие в природе такого животного, которое способно, как вы выразились, слопать в день 30 фунтов мяса, независимо от наличия в нем мяса, то есть костей.
2: Правильно, Роберт, я согласен. Но зачем мне знать весь этот бред про шарошку, Памбура, турбинное бурение, какую-то вертящуюся колонну и... Ну что там еще было?
3: Там еще был глинистый раствор, в котором чуть было не утонул уголовник леди. Но это уже во второй серии, сэр.
2: Прекрати этот ужас, Роберт! Мне не хватает только еще глинистого раствора, чтобы самому туда нырнуть.
3: Но ведь вы же сами просили назвать такое выдающееся животное, и я его вам назвал, сэр. Нетрудно посчитать, что масса менеджера, съеденного тварью, за исключением головы и двух ног, значительно превышает 30 фунтов. Вот собственный ответ, сэр.
2: Но ведь это животное морское, умнейшее из Робертов, а меня интересует наше, обычное, домашнее, родное, английское. Понимаешь ты или нет?
3: Ваша светлость, если бы вы, скажем, спросили у меня, есть ли такой человек в Англии, я бы еще подумал. А так нет, сэр, решительно не могу припомнить.
2: Только не надо меня уговаривать, что были такие люди, кто сжирал 30 фунтов мяса в день. Они бы уже давно были в книге Гиннесса и на том свете.
3: Вот насчет того света, ваша светлость, абсолютно правы. Что же касается книги Гиннесса, то тут возможны варианты, сэр. Вот, скажем, ваш дедушка, сэр Джереми, да будет ему земля пухом.
2: Оставь в покое моего бедного дедушку Джерри, Роберт. Он и так намучился в конце своей жизни. Я же помню, как он невыразимо страдал, когда у него отнялся язык. И потом, какая связь между книгой Гиннесса и 16-м виконтом Бентли, членом палаты милордов?
3: Что вы, сэр?
2: А что я? Я, кажется, ничего.
3: Разве вы не читали завещание сэра Джереми?
2: Нет. Нет, я читал завещание лишь своего отца, но там было только про футбол и все.
3: Насколько мне известно, ну, так говорят, сэр, в этом завещании сэра Джереми есть одно место. Ну, мне просто странно, что вы не знаете этого, сэр.
2: Ты, Роберт, ты не оглядывайся по сторонам. Какое еще место? Что ты имеешь в виду?
3: Разве ваша светлость не знает, что ваш дедушка просил не помещать его в книгу Гиннесса?
2: Проклятие! В книгу Гиннесса? Лорда Бентли?
3: Вот в этом-то все и дело, сэр. Его могли поместить в книгу рекордов два раза.
2: А? Моего бедного дедушку Джерри!
3: Да, сэр, как это не горько, но это так. Во время Второй мировой войны сэр Джереми, как член палаты милордов, вы не поверите, распоряжался денежным довольствием лондонского Тауэра. Но там, как вы знаете, сэр, живут вороны, которые охраняют королевскую фамилию от напасти и не должны покидать Тауэр. Этим птицам каждый день нужно было свежее мясо, сэр. Но эти демагоги-лейбористы написали в газетах, что мясо куда-то увозят. Что бедняги-вороны вечно голодны, а потому безобразничают и занимаются разбоем. Как назло. После каждой бомбежки у сэра Джереми бывал нервный срыв в направлении усиленного питания, сэр. Лейбористы предложили поместить сэра Джереми в эту дурацкую книгу как самого... этого... который много ест мяса, в общем.
4: Я не переживу это.
3: И вот однажды...
4: Знаю, дул сильный ветер.
3: Нет, сэр, шел сильный дождь. В Тауэр приехала комиссия, чтобы на месте проверить состояние воронов. Почти все пэры Англии собрались у подножия Белого Тауэра, чтобы поддержать сэра Джереми, потому что вороны, как им показалось, были в отличном состоянии, сэр.
2: О, слава богу.
3: Кроме двух, сэр. Это была та еще парочка воронов. Их звали Дафнис и Хлоя. Эта самая Хлоя ждала потомства, а ее возлюбленный промышлял, чем придется. Он не брезгал ничем, сэр, крал даже со столов у гвардейцев. И вот, когда дождь еще более усилился... Пэры Англии пришли к выводу, что о книге рекордов не может быть речи, и пора оставить в покое сэра Джереми. Ваш дедушка не удержался и показал язык одному видному.

Жизнь Иоганна Себастьяна Баха нельзя назвать ни безмятежной, ни счастливой. Время было к нему неблагодарно. Время даже грозило ему забвением. Но даже дисгармонию жизни, по словам поэта Хельмута Прайслера, сумел обратить он в бессмертную музыку. Перевела эти стихи Ирина Грицкова. Дисгармония, неблагозвучность его бытия, диссонансы его тяжелого.

Тяжелых будней никогда не вклинивались, не нарушали непоколебимый мир его воспаряющей музыки. Среди суеты и забот, невзирая на злобу и зависть, он сотворял вселенную величественных звуков, магической гармонии, неиссякающей веры. Звуки пронзали, теснили его. Музыкой был заполнен воздух. Он дышал ею, и она вздымала, окрыляла, возносила его, была его плотью и кровью. Он был равнодушен к славе, к почестям, к похвале. Но его бессмертие, его высокое имя пронзает океан времени и заставляет сладостно содрогнуться сердца.

При жизни Иоганна Себастьяна Баха называли князем клавесинистов и королем органистов. И для многих из нас знакомство с гением Баха началось с его органных произведений. Он в совершенстве постиг тайны игры на органе, и никто так и не превзошел его в умении сочинять для органа. «Музыковеды пусть меня простят», — так начал свое стихотворение о Бахе поэт Владимир Туркин. «Музыковеды пусть меня простят за то, что я, вторгаясь в их владенье, не подкрепляю личные суждения авторитетом ссылок и цитат. Я слушал Баха, и не где-нибудь, в концертном зале Домского собора. Да-да, в том самом зале, о котором наслышан мир, хотя б глазком взглянуть. Глубинный голос подает орган, и входит Бах, как Бог, как дух былинный, и музыки бесформенную глину обрушивает к собственным ногам. Ей до верхов наполнен весь собор. Могучие обвалы мощных звуков напоминают: мир рождался в муках, и стон его мы слышим до сих пор. И вот уже я вижу, как сперва 2-3 удара на ладонях взвесив, великий Бах всю эту массу месит, по локоть засучивши рукава. Стоит он, чуждый всем людским недугам, под каждым взмахом оголенных рук, не бог, а мастер над гончарным кругом с земной орбиты, снявший этот круг».

20 век называет Баха своим современником. В стихах поэтов наших дней живет чувство восприятия великого композитора как человека, причастного бурям, радостям и печалям нашего времени. Александр Кушнер посвятил Баху стихи под многолиственную музыку Баха, и есть в них такие строки: «Под многомилостивый, дабы многогрешный лицом уткнуться мог в ее густой подбой, в остывшей комнате зимою многоснежной, под старой музыкой укрылись мы с тобой». А поэт другого поколения, соотечественник Баха Йоганнес Бехер, тоже услышал в его музыке эхо и нашей эпохи. «Еще готовясь, медлит звуков хор, надвинется и отступает снова, но колокол дает сигнал, готово, и звуки вышли, двинулись в простор. Идут, как горы, ввысь, им нет преграды, они в тебе, во мне, и мы в плену, мы в эхо, вот звук обратиться рады, ведут, возводят нас на крутизну, откуда виден мир, и все вокруг, и все, что в нас, вошло в границы вдруг. Нам дан порядок, тот ничтожно мал, а тот велик, и все в едином строе. Великое созвучье мировое, великий век, войди в его хорал».

Человечество должно было прожить 2 века, чтобы ему открылся Йоганн Себастьян Бах во всем величии. Бетховен сравнил его с морем. Максим Горький с горной вершиной. Космонавт Алексей Леонов с величием грозовых стихий. Бах, его органные концерты ассоциируются для меня с грозой, когда сверкает молния и хлещет дождь. Бах – громовержец, и Бах – человек, восславивший жизнь на земле и торжественный храм природы. Из бездонных глубин мироздания выплывает аккорд, и огромные мерцающие звезды обступают нас, подхватывают и возносят высоко над лугами и внезапно опускают нас прямо у кромки лугов, у кромки лесов. И мы падаем навзничь на мох, мягкой и теплой, как радость земли и неба, как ликованье сирени и жаворонков. 2 скрипки

0: Прозвучала музыкально-поэтическая композиция и мелодия из стихи, посвященная Иоганну Себастьяну Баху. Текст читал Игорь Озеров.
1: В круге первом. Роман. Судьба современных русских книг. Если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским мастером. Перья потом доплывали. Так и с этим моим романом. Чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил. Вернее, разобрал и составил заново. И в таком-то виде он стал известен. И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь, а вот он, подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил. Ведь тогда мне было 40, а теперь 50. Роман написан 1955-58 годы. Искажен 1964. Восстановлен 1968. Всех глав я прочесть не в состоянии, буду читать отдельные.
2: В одном доме зашел спор о призваниях. Одни утверждали, что призвание – это тяга к определенному делу, а другие считали, что человек выбирает профессию не от того, что рожден для нее, а потому что его не прельщают другие профессии. Каждый идет по тому, а не иному пути не вследствие особых наклонностей, а под влиянием случая. Этот спор о призвании вспомнился мне, когда я снова повстречал Пилипенку. Снова, ибо впервые узнал его в 42-м в землянке, в лесах. Был он тогда молод, крепко сколочен, и обладал завидным здоровьем. Но он не был подвижным и шумным. Пилипенко ходил в развалочку, не торопясь, отличался неповоротливостью, лукавством и ленью. Он выглядел мешковатым и малоподтянутым парнем. Таких зовут байбаками. Но этот байбак придумывал удивительно умные вещи. Заметив однажды одиноких сгорбленных женщин, копавших картошку в прифронтовой полосе, он сказал мне: «Погана работа, спинатной болить. Таку б штуку думати, щоб усю землю підрізала, стряхувала і картоплю на велику миску збирала». И он действительно изобретал много такого, что облегчало нам жизнь на войне. Мы все дивились его догадкам, не приходившим в голову специалистам. В траншеях болотистой Смоленщины постоянно стояла вода. Солдаты безуспешно вычерпывали ее, чем могли. Пилипенко сделал по стенам и дну траншеи желобочки, куда стекала вся влага. Отвел ее в раздобытый у шоферов резиновый шланг, опустил его другим концом в пустой минный ящик и затем попросту выливал из него воду два раза в сутки. И наш взвод был единственным, не сидевшим в траншейной воде. Став пулеметчиком, Пилипенко решил не перетаскивать и не маскировать все время свой пулемет, а вырыл для него яму и устроил из куска стального прута и дощечек маленький лифт, моментально подававший и опускавший станину. Это всех изумило. Слух об этом лифте вызвал паломничество в наш батальон инженеров и техников. Изобретал Пилипенко без чертежей, а получалось у него все очень толково, расчетливо, точно. Но все свободное время этот человек обычно лежал, накрывшись с головой плащ-палаткой. Непонятно было, как может здорового парня так тянуть к топчану. Но Пилипенке именно лежачее состояние казалось нормальным. Он полушутя доказывал нам, что умные звери спят целую зиму. И искренне не понимал, зачем ему сидеть, когда можно лежать. Над Пилипенкой подшучивали, но уважали его, пожалуй, даже любили. Любили за незлобивость, спокойствие, смекалку. Но о сонливости его разговор велся часто. «Как же ты в колхозе работал?» – спрашивали солдаты. «Земля ведь рук требует». «А разуму?» – не горячась отвечал он. «Разуму хиба она не требует». И он рассказал, как он в колхозе дождь пущал. Соорудил дождевальную установку, орошавшую 30 гектаров свеклы. Как дивились его дождю приезжавшие в деревню начальники, как стали другие колхозы мастерить установки по его образцу. Напувал землю, як корову, в точный час и без перебою. А еще что ты делал? Еще в милиции 3 месяца був. А там ты чем занимался? У милиции? У милиции молоко надоював. Люди недоумевали, смеялись. Пилипенко тоже смеялся и объяснял. У нас потрави були великі. Люди посилали свій скот на колхозні вигони, а артільні корови скучали. Мені наказали, борись, пиши акти, бери штраф, готовь матеріал для суда. Дали мені протоколи, а я узяв 3 доярок і відра. Ходив з ними на вигон. Яка корова була не колхозна, ми зараз за цицьки. Коли на артельному лугу молоко нагуляла, так артелі й віддавай. І верталася вона до хазяїна порожняком. Начальник мене спрашує, де ж твої протоколи? Я відповідаю, протоколів нема і потрав більше нема. Розказувало на себе без хвастовства, простодушно улыбаясь собственной хитрости и придумкам, дававшим такие плоды. А мы поражались его необычайной сметливости, проявлявшейся всюду, и в хозяйстве, и в милиции, и на войне. На войне он сделал больше, чем любой другой в нашем полку. Начальство недаром назвало его «золотой головой». Однажды, например, он подсказал великолепную мысль, позволившую без всяких потерь и без единого выстрела уничтожить полроты немцев. За эту необычайную идею он получил тогда орден славы. Обнаружилось, что гитлеровцы, опасаясь нежданных налетов и наших разведчиков, уводивших от них языков, стали покидать на ночь первые линии траншей, уходя из них до рассвета. «Приползли мы за языком», – рассказывал разведчик, – «а там нет никого». «И уползли?» – спросил Пилипенко. «А чего же еще было делать?» Но Пилипенко придумал, что надо делать. Поразмыслив над этой задачей, он доложил своему командиру, что нужно в немецкие траншеи минки сховати. Идея дошла до большого начальства, была горячо принята, и в одну из ближайших ночей разведчики вместе с саперами осуществили ее. Пилипенко включен был в отряд и ховал мины с тщательностью, которая была ему свойственна во всяком практическом деле. А из немцев, вернувшихся потом в эти траншеи, мало кто уцелел. Дерзкая история с минированием позиций противника стала известна даже в штабе нашего фронта. А от пленных мы вскоре узнали, что в стане врага она вызвала панику. Здесь отправили 2 офицеров в штрафной батальон и сменили командира полка. Армейская газета посвятила страницу рассказу об этом исключительном деле. И в центре страницы был очерк самого Пилипенки, который я составлял с его слов. Вот с этим-то замечательным парнем судьба снова столкнула меня через 14 лет. Но был он теперь вовсе не парнем, а дородным мужчиной и оказался лейтенантом милиции в районном центре на Волге. Я узнал, как попал этот щирый украинец на Волгу. Произошло это совершенно случайно. Так же случайно, как попал он в свое время на белорусский, а не на украинский фронт. После войны он стоял в гарнизоне под Потсдамом и познакомился там с нашей связисткой и женился на ней. Оба демобилизовались в 47-м. Жена его не хотела ехать на Украину, не побывав сначала дома и не повидав свою мать. Она повезла сговорчивого Пилипенку к себе, а там теща убедила зятя остаться. Пилипенку прельстили Волга, рыбная ловля, купание, камышинские арбузы, хороший дом в большом районном селе. И он согласился, что нет резона вести молодую жену в сожженную деревню на Украину. Он съездил домой, помог сестрам поставить хату и возвратился к жене. Она подарила ему двух близнецов, усвоила от него слово «гарно», а его речь стала смешанной и подчас довольно забавной. Рассказывал он мне о своей жизни застенчиво, сдержанно, но был ею доволен. Впрочем, жил он так, что грешно было бы ему привередничать. Я видел, как ухаживала за ним старая теща, как ласкова была с ним жена. И я сразу почувствовал, что в этом доме жизнь спокойнее, легче и проще, чем во многих других. Осмотревшись у них, я понял, почему этот зять стал кумиром для тещи. Вдоль подоконников шли желобки, куда стекала вода с промерзавших зимой окон. Из колодца в избу проложены были водопроводные трубы. Чтобы закрыть ставни, не требовалось выйти на улицу. Достаточно было потянуть за шнурок у окна. Корм корове подавался с сеновальчика прямо в кормушку, и при этом ни горстка зерна, ни охапочка сена не попадали животному под ноги и не пропадали. Картофель для поросенка старуха пропускала через машинку-дробилку. Во множестве таких мелочей сказывалась рационализаторская душа Пилипенки, все время искавшая, чтобы еще такое улучшить в незатейливом быту деревенской избы. Как было теще не боготворить такого домовитого зятя? Особенно удивил меня аппарат, назначение которого нельзя было сразу понять. Он состоял из трубок, большой резиновой груши и металлической сетки, какая бывает у банного душа. «Что это за лейка такая?» – спросил я хозяина. «Ценелейка, ценапротив, сушилка», – сказал он о непонятном приборе. Вона полотенце для блюдців і мухогон. Усіх мух враз видуває, а другие вмирають і падають. Трясця мозгов у них получається. В жаркі дні це ще вентиляція, а в обичний – веник. Увесь мусор викидає із хати. Можна його від крилечка до самої помойки додуть. Годиться і кур загонять. Аппарат на 5 функцій. Такую бы штуку, заключил он неожиданно, треба в трактор, в автомобиле вмонтировать, чтобы моторы не грелись. А радиаторы – це есть балласт. Вашему мужу не в милиции бы работать, а в каком-нибудь институте. Ведь он родился изобретателем, сказал я хозяйке. А спросите его, чего он в милиции, отвечала она. Ему всюду дорога была. Когда мы из Германии прибыли, тут мужчин было 2,5. Мог куда хочешь работать пойти. А он вот подался в милицию. И сколько лет уже там. Ему за это время в 10 местах предлагали работу, а он ни в какую. Ну что вы с ним сделаете? На другой бы службе он свои часы отработал и был бы хозяин себе. А тут зовется начальником, а хуже курьера. Тянут его чуть чего во всякое время. Иногда только ляжет. Постель не успеет согреться, а за ним прибегают. «И постель не успеет остынуть, як вы назад прибегаете», – возразил Пилипенко. «А механиков хиба не тянут, когда машина забарахлит? А за врачами хиба ночами не ходят?» «А почему ты действительно в милиции осел?» – спросил я. «Почему? А кто ж его?»

0: И в этих спорах прошел целый вечер. А на утро мне пришлось убедиться, что он не был неправ. В тот день я зашел к нему прямо на работу, в его кабинетик. «Вот это ловко, товарищ начальник!» – восхищался здесь чем-то сержант. «Доброе, доброе!» – говорил ему Пилипенко. «Неси дело до следователя». «Нет, подожди!» – попросил я, поздоровавшись. «Что это за ловкое дело?» «Да ничего особливого!» – сказал Пилипенко. «Поймали мы тут одного, торговал государственным лесом». «Как же ничего особенного?» – возразил подчиненный. «Очень даже особенное, можно сказать, замечательное!» «Ты девчат хвали, а не начальника!» Отшутился Пилипенко и передал сержанту папку для следователя. Но я попросил разрешения узнать у сержанта о содержании папки. Пусть расскажет о деле, если оно не секретно.
1: «Та який тут секрет?» – махнул Пилипенко рукой.
0: «Ну, нехай, расскажи». И я услышал о действительно примечательном случае. Некая Надя Круглова, 20-летняя девушка, работавшая в райисполкоме, рассказала подруге, что ей случайно пришлось услыхать разговор одного сослуживца с какими-то плотниками, подрядившимися строить в колхозах коровники. Из разговора она поняла, что этот человек дает за деньги ордера на вырубку леса. Подруга посоветовала Наде сообщить об этом в милицию. Надя ответила, что не станет впутываться в такие дела. Тогда подруга сама пошла к Пилипенке. Тот вызвал к себе Надю, но убедить ее назвать взяточника ему не удалось. Она категорически отказалась вмешиваться в эту историю. Через несколько дней Пилипенко снова пригласил к себе девушку. Он сказал, что не может принудить ее выдать кому-нибудь и не хочет оказывать на нее никакого давления, а просит только помочь в одной короткой игре. Он, Пилипенко, верит в судьбу. Вот список 17 сотрудников райисполкома, которые размещаются в здании, где работает Надя. Он назовет ей наугад одну из фамилий. Надя должна будет только сказать «да» или «нет». Если Пилипенко не отгадает, пусть взяточник останется неувлеченным. Девушка изумилась. Она сказала, что милиция должна бы стыдиться заниматься такой детской игрой. Неужели лейтенант всерьез полагает, что эта затея может что-нибудь дать? Или он думает загадывать ей потом еще и другие фамилии? Но она, слава богу, не дурочка. Пожалуйста, пусть лейтенант спросит ее, но она ответит ему один только раз и не позволит, чтобы из нее дальше вытягивали. Пилипенко небрежно ткнул карандашом в одну из фамилий. «Он?» «Нет», – ответила Надя. «Конечно, не он. Я просто удивляюсь вам. Неужели вы думали, что из 17 мог попасться именно он? И больше я вам ничего не отвечу. Если вы рассчитывали, что напали на глупенькую, и вам удастся перебрать со мной все остальные фамилии, то очень ошиблись. Или вы действительно суеверны и верите в случай?»
1: «Да, це было наивно с моей стороны», – разочарованно вздохнул Пилипенко. «Ну, ничего не поделаешь. Коли так, то идите».
0: А через несколько дней взяточник был арестован. Игра в отгадку, показавшаяся Наде нелепой, била без промаха. Пилипенко перехитрил упрямую девушку. Из 17 служащих райисполкома 15 не имели к лесничеству никакого касательства. Они занимались финансами, больницей и школами. Фамилий в списке было 17, но на подозрении могло быть только двое, выдававших ордера на порубку. После того, как об одном из них Надя сказала, что это не он, взяточником должен был оказаться второй. Пилипенке оставалось проверить выданные им ордера и допросить получателей. Двое сознались, что дали. «Ну, разве не ловко?» – заключил сержант рассказ об этой истории.
1: «Хватит тебе похваляться», – сказал Пилипенко. «Иди уж».
0: Но я понимал сержанта. Понимал его состояние лестной, но не льстивой восторженности. Простота способа, которым найден был взяточник,

0: привела и меня в восхищение. Я почувствовал, что Пилипенко, окончивший только 7 классов школы и какие-то милицейские курсы, умел находить замечательно легкие и даже веселые решения многообразных вопросов, которые другим никак не давались. И в течение последующих дней, которые я пробыл в городке, я убеждался в этом все больше. Однажды при мне какой-то звучный молодой женский голос стал что-то весело сообщать начальнику милиции по телефону. «Перестали?» – отозвался Пилипенко. «Ну и добре, и делу конец. Я ж говорил тебе, что тут не надо милиции. Це у нас старое средство, це еще бабуся знала моя. Ну добре, добре, бувай здоровенько». «Дружинница», – объяснила мне, кладя трубку, – «птицефермой заведует. У них, бачишь, частных курей подпускают туда, чтобы харчевать их колхозным зерном. Моя дівчина ловила цих хозяек, а вони говорят, что не могут за своими курами доглядывать и следить, куди вони бегають. Вот дівчина и обратилась к мені. Просила оштрафовать цих женщин, припугнуть их разок. Но ведь це ж незаконно. От милиции люди требуют и того, и другого, а не понимают, что до чего. При чем тут милиция? Коли до нашого курятника приважувалась сусідська куриця, бабка брала яєчко, несла до сусідки і говорила, що це її курочка поклала у нас. І тогда уж сусідка курей своїх со двора не випускала. От і ви так само действуйте. Потратьте, говорю, 20 яєць і зекономите 2 центнера корму. Ну от і дзвонила зараз дівчина, що поступили по этой методе, и птичьего базару не стало. Ни одной частной курки на ферме нема. Это был необычный начальник милиции. Это был лукавый крестьянин, сметливый хозяин, одаренный психолог, но не начальник милиции. Он брал фантазией. Иногда его внезапные находки являлись вообще озарением. Это было за день до моего отъезда из городка. На столе начальника милиции, как обычно, дерзко и настойчиво звонил телефон. Пилипенко вяло взял трубку своими толстыми пальцами, но с первых же слов, которые он на этот раз услыхал, оживился. Он крепко сжал трубку, словно ее могли вырвать, глаза его заблестели, и он быстро спросил: «Поймали? Когда ж его доставить до нас?» И, не дослушав ответа, что выдавало его возбуждение, он заспешил: «Я зараз иду до вас, Иван Николаевич!» Он вскочил с неожиданной для его грузного тела подвижностью и объяснил мне: «Це прокурор, спешное дело, ты извиняй меня, я только на 15 хвилинок, це за углом». Мне тоже надо было идти по делам. Он взял с меня слово, что я возвращусь и пойду с ним обедать. Оказывается, ради меня теща лепила сегодня вареники. Но я еще до обеда узнал, о чем позвонил прокурор и чему Пилипенко обрадовался. Об этом уже знали в других учреждениях. Мне рассказали, что в районе произошло недавно загадочное и злое событие. Случилась авария со смертельным исходом. Шофер грузовой машины колхоза «Победа», прибывший в районный центр в 10 часов утра с овощами, сообщил, что на проселочной дороге, по которой он ехал, стоит разбитая легковая машина «Москвич», и в ней лежит мертвый водитель. На место аварии сейчас же выехали Пилипенко и следователь. Убитым оказался местный врач, пожилой человек, ездивший по больным на личной машине. Этого человека все знали. Следователь установил, что смерть врача произошла 2 часа назад. Больничный врач, осмотревший тело товарища, подтвердил заключение следователя. Подозрение в убийстве пало на колхозного шофера, того самого, который привез сообщение. Шофер клялся, что машина разбита была до него. Но следователь арестовал его. Других машин в утренние часы по этой дороге не проезжало. Вина шофера казалась бесспорной. Но пока шли допросы у следователя, Пилипенко возился с разбитой машиной. Возился долго. А потом пошел к прокурору и убежденно сказал, что преступление совершено не утром, а ночью. К вечеру в район приехал судебно-медицинский эксперт из области. Его заключение подтвердило догадку начальника местной милиции. Он установил, что хотя смерть врача действительно наступила лишь утром, но произошла она от увечий, полученных ранее. Тогда розыск продолжили и узнали, что в одной из деревень, лежавших на той же дороге, побывала накануне грузовая машина, приезжавшая с мешковиной из другого района. Продав мешковину, пассажир и шофер поехали куда-то за самогоном. И вот теперь пришла телеграмма, что продавцы мешковины разысканы, путаются в своих показаниях и будут доставлены. Все наперебой хвалили лейтенанта милиции. Ведь это он догадался, что преступление совершено много раньше, чем его обнаружили. Это он заявлял со всей решительностью, что колхозный шофер здесь ни при чем. А ведь он не был медиком. Да, он не был медиком, но зато он был Пилипенкой. Возясь с разбитой машиной, он, среди прочего, внимательно осмотрел ее фары. Они были, конечно, тоже разбиты, но положение выключателя ясно указывало, что во время катастрофы эти фары горели. По этому признаку Пилипенко почуял, что авария произошла в темноте. Это значило, что в ней не мог быть повинен шофер, выехавший из колхоза в часы, когда солнце уже не только светило, но припекало. В эти часы москвич не ехал бы с зажженными фарами. И начальник милиции понял, что по этой дороге задолго до колхозного шофера мчался кто-то другой. Я услышал о Пилипенке те же слова, что слыхал о нем и на фронте. Его и в районе называли «золотой головой». Я задумался над его странной судьбой. Встреча с ним подняла в моей памяти спор о призвании, с которого я начал этот рассказ. Люди, отрицавшие силу призвания, были, вероятно, правы. Ведь одаренный, обладавший на редкость проникновенным умом Пилипенко, был бы всюду равно умелым, равно полезным. И все же люди, отрицавшие силу призвания, были в чем-то неправы. Пилипенко, этот баловень природы, которому открыто было столько возможностей, который всюду был бы на месте, нашел себя лишь на одном и для меня неожиданном месте. Да, жизнь Пилипенки, конечно, не яркая, но это тот случай, когда талантов в человеке побольше, чем желание власти. И поэтому человек этот весел, человек этот счастлив. И все-таки, ах, все-таки хорошо бы такой голове быть головой больших дел. Хорошо бы в управлениях кадров иметь отделы, которые вели бы учет самородков.
1: Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки.
2: Вы эфире 64-й выпуск передачи «На всех широтах».

частый гость нашей программы, югославский эстрадный певец Мики Евремович. Большое место в репертуаре этого артиста занимают песни, написанные известным загребским композитором, пианистом и дирижером Степаном Михалинцем. Кстати, недавно в нашей стране проходили гастроли ансамбля под его управлением. Некоторые песни Степан Михалинец пишет специально для Мики Евремовича. Вот одна из них — композиция на стихи Бритвича «Ласточка». Мики Евремович и оркестр Степана Михалинца «Югославия».

Играет оркестр под управлением Фаусто Папетти, Италия. Композиция «Джармани», песня о Венеции.

Вы слушаете передачу «На всех широтах». Продолжает нашу программу артист, имя которого вот уже более полутора десятилетий хорошо знакомо любителям популярной музыки всего мира. Это 43-летний американский эстрадный певец Энди Уильямс. Вот одна из записей Энди Уильямса последних лет. Песня Нила Седаки и Фила Коди «Одиночество». Энди Уильямс, Соединенные Штаты Америки.

Эстрадная певица Мари – сравнительно новое имя французской популярной музыки. Дебют молодой артистки состоялся летом 1972 года на национальном телевидении в одной из музыкальных передач. Красивый тембр голоса, простота и проникновенность исполнения, артистизм – все это за короткий срок сделало ее любимицей французских телезрителей. С тех пор Мари – победительница нескольких телевизионных музыкальных конкурсов. С начала 1973 года певица записывает пластинки для фирмы «Пате Маркони». К настоящему времени вышло уже два альбома с песнями в исполнении Мари. Мы предлагаем вам одну из записей артистки, композицию Раферти и Лебеля «Рик-рак» Мари и оркестр Жан-Клода Ванне, Франция.

Новости популярной музыки. Фирма грампластинок «Мелодия» выпустила первую долгоиграющую пластинку Аллы Пугачевой и московского вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». В Югославии начались гастроли ансамблей Соединенных Штатов Америки «Сантана». В Румынии с большим успехом проходит выступление испанского певца песен протеста Раймона. Фирма грампластинок Apple Records выпустила новый альбом Джорджа Харрисона «Прочтите все об этом». Фирма «Мелодия» выпустила пластинку известного американского джазового трубача Майлса Дэвиса с записью его концерта в Нью-Йоркском зале «Карнеги-Холл».

По многочисленным просьбам наших слушателей передаем композицию «Мисс Вандебилт» с пятого альбома Поля Маккартни и «Крыльев» группа «В движении».

Вы слушали 64-й выпуск передачи «На всех широтах». Его подготовили Татьяна Коломейцева, Вячеслав Осокин и Виктор Татарский. Следующий выпуск передачи выйдет в эфир в воскресенье, 12 октября, 14:05.

0: степной глуши, над влагой молчаливой, где круглые раскинулись листы, любуюсь я давно, пловец пугливый, на яркие плавучие цветы. Они манят и свежестью пугают, когда к звездам их взорами прильну. Кто скажет мне, какую измеряют подводные их корни глубину? О, не гляди так мягко и приветно! Я так боюсь забыться как-нибудь. Твоей души мне глубина заветна. В свою судьбу боюсь я заглянуть.
1: Давным-давно, в 1933 году, когда Америка была страной великой и наивной, молодой писатель по имени Джек Лейнон приехал из Сан-Франциско в Голливуд и, чтобы выпутаться из долгов, стал работать сценаристом за 300 в неделю. Однажды, субботней ночью в ноябре, когда он поджидал хвостуна Бейли возле его машины, стоявшей против входа в Кловер-клуб, к подъезду внезапно подкатил Роллс-Ройс. Из него вышел шофер, открыл дверцу, и Джек Леннон увидел ослепительную девушку. В этот момент из клуба выскочил хвостун Бейли, чуть не сшиб девушку с ног, крикнул ей вслед: «О, красотка!» и сел вместе с Лейноном в машину. «Кто это?» «Почем я знаю?» – ответил Лейнон. «Ты первый пижон среди здешних мужланов, ты и скажи». «Кажется, меня знакомили с ней на какой-то вечеринке несколько недель назад, а может и нет. Если ее еще не взнуздали, я не прочь ею заняться». «Для кино?» «Для себя». «Она мне нужна для себя, кто бы она там ни была. Видал ты когда-нибудь такой рот?» «Нет, Лейнон не видел такого рта. Но его поразило, что хвостун, мельком взглянув на девушку, тут же заметил ее самую характерную черту. Казалось, ее губы вечно полуоткрыты. То ли от боли, то ли от восторга, а может быть, от того и другого вместе. «Нет, никогда не видел такого рта», — сказал он. «Я думаю, за ним поухаживать», — заявил хвостун. «Спорим на сотню?» «Нет, пожалуй, на 300 твое недельное жалование. До полуночи следующей субботы она будет моя». «Идет», — сказал Лейнон. «Сотня или три?» «Три».
2: «Что-то ты слишком самоуверен», — сказал хвостун.
1: «Хочешь 6? Двухнедельное жалование».
2: «Давай 9! Трехнедельное».
1: «Вот что», — сказал Лейн. «Пусть будет 1000. 3 недели и несколько дней».
2: «Идет», — сказал хвостун. Скучающей походкой он направился к лимузину,
1: и Лейнон решил, что тот сразу же вернется обратно. Но хвостун проторчал там довольно долго.
2: «Ее зовут Марта Кеннигс», — сказал он, вернувшись. «Она из Нью-Йорка, ей 18. Мать привезла ее, чтобы пристроить в кино. У них небольшая квартирка. А лимузин этот, Клея Тукера, он послал за ней машину. Тебе везет».
1: «Почему?»
2: «Я сказал Клея Тукера. Ясно?»
1: «Ну и что?»
2: «А то, что если он среди ночи посылает лимузин за девушкой, можно быть уверенным, что пройдет больше недели, пока с ней удастся познакомиться».
1: «Подумать только», — сказал Лейнон. «Она совсем ребенок».
2: «Зато мамочка не ребенок. Она хочет, чтобы дочь была богатой и знаменитой, верно, а?» Вот и свела ее с одним из известнейших людей в этой лавочке. Понял? Сколько тебя устроит наличными?
1: Я пошутил, сказал Лейнен.
2: Нет, настаивал Хвостун, пари есть пари. Если б я выиграл, выложиться пришлось бы тебе. А ты, можно сказать, уже выиграл. 750, довольно?
1: Это много. Почему бы тебе не подождать? Может, она интересует Клея Тукера только как актриса?
2: Не строй дурака. Получай 500, и мы в расчете.
1: Лейнен остался еще на 6 месяцев и работал на 3 студиях. Однажды ночью у Люси он увидел ее за соседним столиком. Она была уже с другим актером. Вот она.
2: Кто?
1: Спросил Моулер. Ну, это, с артом. А это, верно, ее мать, они похожи. Ну, как она вам?
2: Она молода, проговорил Моулер. Все девушки красивы, пока молоды. Мамаши делают их восхитительными, если хотят продать. Туалеты, косметика и энергичная мамаша очень много значит для любой девушки.
1: Вам не кажется, что ей нужно сниматься?
2: Не обязательно. Этот индюк-актер и так дает ей достаточно.
1: Вы что-нибудь имеете против него?
2: Он поощряет торгашей.
1: Посмотрите, как она слушает, посмотрите, как она думает, вспоминает или просто сидит. Видите?
2: Я узнаю, кто она и как обстоят ее дела, сказал Моулер. Может, смогу дать ей небольшую роль.
1: Через 3 дня они случайно встретились, и Моулер сказал:
2: «Ее зовут Марта Харпер».
1: Несколько месяцев назад она была не Харпер.
2: А как?
1: Не помню, но не Харпер.
2: Ну, значит, сменила фамилию.
1: Собираетесь дать ей роль?
2: А думаете, в ней действительно что-то есть?
1: Дайте маленькую роль. Увидите сами.
2: Может быть, но я не выношу торгашей. А вы знаете кого-нибудь в Голливуде, кто не был бы торгашом?
1: Нет,
2: но все равно не выношу их.
1: Через 2 месяца Моулер все еще не дал ей роли, и у Марты появился новый поклонник. Разумеется, актер.
2: Моулер. Вы обещали ей роль.
1: Я многое обещаю. О ком это вы?
2: О Марте Харпер.
1: Наверное, придется дать ей роль. Хочу выяснить, что в ней такого, от чего вы все время говорите о ней. Уже познакомились?
2: Нет. Просто если вы дадите ей роль, может, когда-нибудь, заплатив 35 центов, я зайду в ближайшее кино и увижу ее на экране.
1: Она продается, сказал Моулер. Поедем в Санта-Моника. Сыграем. На этот раз Лейнену везло. Выиграв больше 500, он остановился и в ожидании Моулера пошел в бар выпить. Тот тоже выигрывал и не думал кончать игру.
2: Она вошла в бар в сопровождении актера. Актера тут же позвали к телефону.
1: Лейнен подошел к столику, где сидела девушка.
2: Я просто хочу, чтобы вы знали, когда-нибудь, не сейчас, мы узнаем друг друга.
1: Не поймите меня неправильно. Я просто хочу, чтобы вы знали, что у нас назначено свидание. Вот и все.
2: Это выглядело глупо. Он говорил, словно какой-нибудь идиот из фильма, хотя то, что он хотел сказать, вовсе не было глупым.
1: Вскоре после этого, заплатив все долги, Лейнен бросил работу и уехал в Сан-Франциско. Однажды, почти через год, он, наконец, увидел ее в фильме. Роль была пустяковая, но не заметить ее было невозможно. Снявшись в трех плохих фильмах, она стала одной из самых знаменитых кинозвезд Америки. Через 3 года Лейнен приехал в Нью-Йорк на премьеру своей первой пьесы. К его удивлению, она прошла с большим успехом. Он сидел в углу ресторана, завешенного красным бархатом, когда вошла она с очередным поклонником. Она все еще была хороша, только что-то неуловимое случилось с ее ртом. Правда, еще можно было представить, каким он был недавно. Через год он снова попал в Нью-Йорк. Вышла еще одна его книга, была поставлена еще одна пьеса. Однажды в 3 ночи портье в отеле передал ему несколько телефонограмм. Одна из них была от Марты Харпер, и он позвонил ей. «Я слышала, вы написали новую пьесу, хотелось бы поговорить с вами о ней». С тех пор, как он сказал ей, что они когда-нибудь узнают друг друга, минуло 8 долгих лет, и прошла юность. Узнает ли он ее когда-нибудь, или это была только его юношеская самоуверенность? Узнает ли она его? Он поехал к ней. «Мне очень нравятся ваши пьесы», — сказала она. «Завтра я должна на несколько дней вылететь в Голливуд, нужно кое-что переснять, но потом я вернусь в добрый старый Нью-Йорк и пробуду тут по меньшей мере 3 месяца. Я настаиваю. Я хочу играть в театре. Я никогда не играла в театре, но всегда мечтала об этом. О чем ваша новая пьеса?» «Опять о людях. Я попал в колею». «А героиня?» «Героиня – старуха. Она уродливо, груба и ворует по мелочам. Каждый раз, заходя в магазин, она крадет яйцо». Она хрипло засмеялась. «Чудесно! Мне уже почти хочется ее сыграть. Напишите пьесу для меня, прошу вас». «Мне бы хотелось. Может, это и странно, и глупо, трудно объяснить, но причин к этому много, и я их сам не совсем понимаю. Но больше всего на свете мне хотелось бы это сделать. Ведь должен же кто-то это сделать, пока еще не поздно». «О чем это вы?» – засмеялась она и спросила. «Вам уже говорили, что вы не в себе?» Они проболтали до утра. После войны он вернулся в Сан-Франциско, купил домик неподалеку от зоопарка и засел за новую пьесу. Он не знал, поставит ли ее, но все-таки закончил, отправил совсем незнакомому режиссеру. И вдруг оказалось, что мистер Прэмбли готов немедленно взяться за постановку. Лейнен вылетел в Нью-Йорк. За неделю до премьеры она позвонила ему в отель поздно ночью. «Я прочла вашу новую пьесу», — сказала она. «Не спрашивайте, где я ее достала. Я слышала, что Прэмбли не очень нравится актриса, которая репетирует героиню. Почему бы вам не взять меня на эту роль? Эта роль мне так близка». «А почему бы вам не поговорить об этом с Прэмбли? Я оставил его 1 час назад в Шерри Недерланд. Вы не хотите, чтобы я читала вам? Мне пьеса уже надоела. Уверен, что она провалится. Если буду играть я, успех обеспечен. Поговорите с Прэмбли». Через 10 минут она позвонила снова. «Забудем о пьесе, все равно приходите, выпьем». «Что сказал Прэмбли?» «Он сказал, что уже поздно, сказал, что подумает обо мне, если решится вопрос с постановкой в Чикаго. Приходите, выпьем». У Лейнена была непочатая бутылка шотландского, виски и еще другая, он прихватил их с собой. Она встретила его в одном халате. В комнате был тяжелый воздух. Нельзя сказать, что там было неопрятно, просто грязно. Она выглядела больной. Она была пьяна. Ему показалось, что у нее что-то с зубами. будто они вставные, но он знал, что это не так. Губы стали тонкими, плотно сжатыми. Они раскрывались только тогда, когда она говорила или смеялась. И она делала это, когда очень хотела показать, что все идет отлично. Он откупорил бутылку и налил виски в стаканы, а она лгала о тех годах, что они не виделись. Потом он видел ее каждый день, и каждый день она была пьяна. Через несколько месяцев он улыбнулся, прочитав в газете, что она все-таки играет в его пьесе в Чикаго. Автор статьи утверждал, что она гораздо лучше, чем актриса, игравшая в Нью-Йорке. В феврале 1950 года он опять на неделю попал в Нью-Йорк перед поездкой в Европу. Однажды ночью он случайно оказался в маленьком ресторанчике под названием «Карнавал Кёниг». Ресторан занимал полуподвал большого третьесортного отеля. Лейнин сел у выхода. Он не очень удивился, узнав в женщине, которая пела, расхаживая по маленькой эстраде, Марту Харпер. Этого можно было ожидать. Он осмотрелся, и взгляд его все время возвращался к толстой женщине с рыжими крашенными волосами. Кто она? Наконец он вспомнил ее мать. И потом он вспомнил, как Хвастун Бейли, отойдя от лимузина Клея Токера, сказал, ее зовут Марта Кёниг. Закончив свой номер, Марта подсела к четырем матросам. Он увидел, как ее мать послала к столику официанта. Официант отошел и через минуту явился с четырьмя стаканами виски и бутылкой шампанского для нее. Она располнела и теперь очень походила на мать. Рот ее невозможно было узнать. Губы стали почти бесформенными. Когда она перешла к другому столику, где сидели мужчины, он поднялся и вышел. Из Европы Ленин вернулся в июне и на 5 дней задержался в Нью-Йорке. Однако в «Таймс» появилась заметка, что он в городе. Он удивился, когда она позвонила, потому что считал, что ей пришло время уйти со сцены. Но это было не так. «Когда мы начинаем репетировать?» – спросила она. «У меня нет новой пьесы, Марта». «Так напишите. У меня есть великолепная идея. Это случилось со мной. Я никогда никому об этом не рассказывала. У вас получится лучше всех. Стоит вам услышать, вы влюбитесь». «Я рад повидать вас, но не думаю, чтобы сейчас я стал писать пьесу. Приходите, я расскажу, вам понравится. Где вы живете?» «У меня своя квартирка, правда, 4-й этаж, зато дом красота. Живу со своей малышкой». «С малышкой?» «С дочерью, ей 17». Он ожидал увидеть 17-летнюю девушку, похожую на 17-летнюю девушку, а увидел Марту Кёниг, выходящую из лимузина Клея Тукера почти 18 лет назад. Это, конечно, был рот Марты, юный и приоткрытый, зубы, глаза, все то же самое. Он положил шляпу на столик в прихожей и отдал ей сверток. «Это для вашей мамы. У нас как раз пусто. Вы как любите?» «Со льдом». «Я тоже. Выпью для солидности, чтобы скрыть неопытность». Они выпили, и он отметил, что она отхлебнула добрый глоток. «Я ведь не знаю, как вас зовут», — сказал он. «Мот. Ужасно, правда?» Она засмеялась, и он впервые услышал в ее голосе хрипотцу. «У вас была такая девушка, как я?» «Нет». «Мне бы хотелось быть вашей девушкой. Наверное, это приятно. Терпеть не могу юнцов. Ненавижу мальчишек. Они такие нудные, ничего не знают, не умеют. До смерти мне надоели. На фото вы красивый, а в жизни в 10 раз красивей. Вам нравится моя фигура? По-моему, я невезучая. И фигура ужасна. Никто меня не любит.
2: Она раскинула руки, демонстрируя фигуру.
1: Правда ужасно. Посмотрите на талию. Очень узко. А плечи широкие.
2: Хорошо, Мот. Позвоните маме и скажите, что мы ждем ее.
1: Вы правда хотите ее видеть?
2: Конечно.
1: Но вы же ее уже видели.
2: Ее вы видели, а меня никогда не видели.
1: Марта уже стара, а ее мужчины, фи. У вас есть радиола? Я могу часами слушать классику. Наша радиола сломана.
2: Наконец, Мот все-таки позвонила, и после 3 появилась Марта. Когда они пили, зазвонил телефон. Мот взяла трубку, заговорила тихим, мягким, воркующим голосом. Разговор длился не больше 15 секунд. Потом она убежала в соседнюю комнату и вернулась в просторной шубке. «Надо сходить кое-куда ненадолго», — сказала она Лейнену. «Если не дождетесь, никогда вам не прощу». Она обернулась к матери. «Вот это мужчина! Попробуй, расшевели его!» Она обняла его, поцеловала в щеку и шепнула: «Дождитесь меня». Потом поцеловала мать. Он заметил, что и ей она тоже шепнула что-то, и убежала.
1: «Крошка моя», — сказала Марта, — «ах, как я ее люблю!»
2: Она отхлебнула виски. Он попросил ее рассказать о себе.
1: «Ну, вы же знаете меня. Развлекаюсь».
2: «Да, вы мне напомнили», — сказала она. «Я хотела кое-что рассказать вам. Все это правда. Выйдет замечательная пьеса. Если напишете, обещайте, что героиня моя. Ведь я и есть героиня. Кто ее еще сможет сыграть? Обещаете?»
1: «Конечно», — сказал он. «Если напишу, вы будете играть». «Разумеется, если кто-нибудь захочет ставить эту пьесу».
2: «О, поставят, не беспокойтесь». Она отхлебнула еще глоток. «Принесите из кухни лед и бутылки». Ленин принес, налил ей, потом себе. Он стоял,

ложь. Он англичанин с ног до головы. Ложь. Она не могла простить ему, что он ее оставил. Она была совсем ребенком, но гордая. Без него она делала, что могла, но ей было трудно со мной, и я была очень одинока. Мне не доставало отца. Я не помнила его, не знала, кто он, и все-таки мне его не хватало. По матери я тоже скучала. Конец первого акта. Окей? Окей. Шли годы. Мне исполнилось 13. Мать взяла меня из школы, и мы жили в большой красивой квартире. Раза два-три в неделю приходили гости, интересные люди. 2 года. Потом мать повезла меня в Европу. 6 месяцев. Всюду. Мы знакомились со множеством людей. Мать была красива, она могла выйти замуж, но жила лишь для меня. Это правда. Она знала, что я мечтаю стать актрисой, и мы поехали в Голливуд. Все ухаживали за мной. Это было так романтично, просто чудесно. Ночные клубы, дорогие подарки, даже деньги. Но не о том я мечтала. Конец. Второго акта. Окей? Окей. Получится пьеса? Может получиться. Не шутите? Нет, конечно. Ну так вот, подходим к развязке. Однажды ночью я ужинала с одним человеком, который, как считала мать, мог быть мне полезным. Он пригласил меня в казино, сказал, что весь выигрыш будет моим. Мы поехали в Санта-Моника. Вошли, сели за столик в баре, и он вышел то ли в туалет, то ли к телефону. Когда он ушел, я почувствовала себя такой одинокой, что хотелось сбежать оттуда и искать, попытаться найти человека, который дал бы мне любовь, жизнь, детей. У стойки стоял молодой человек. Некрасивый, ничего особенного. Он был, казалось, в замешательстве и очень сердит. Я знаю, вы должны понять. Мне хотелось, чтобы он перестал сердиться. Хотелось, чтобы он спас меня от одиночества. Мне хотелось, чтобы он подошел, взял за руку, увел и женился на мне. Годы прошли с тех пор, но все это стоит перед глазами. Клянусь, это правда. Я чуть не умерла, когда он вдруг пошел прямо ко мне. Кажется, я никогда не была так взволнована. Не помню точно, что он сказал. По-моему, так. Послушайте, я не знаю, кто вы, но когда-нибудь я вас узнаю. Не так, как вас знают здесь все. Вот и все. Сказал и ушел. Больше я его не видел. Конец. Окей? Окей. Понимаете мою мысль? Понимаю. Я представления не имею, кто он, что с ним сталось и почему он был так взволнован и сердит. Должно быть из-за меня. Я знаю, он меня любил. Он любил меня, ничего обо мне не зная. Других я забыла, почти всех. Но его я не забуду никогда. Многим это покажется глупым, но только не вам, я знаю. Вам кажется это глупо? Нет, не кажется. Вы напишите об этом? Вы сделаете пьесу, и я буду играть в ней? Я думал, театр вам надоел? Надоел. Но поймите, Бог свидетель, я хочу играть в этой пьесе только по одной причине. Я надеюсь...

0: И что он увидит и вспомнит то, что сказал. Мне все равно, что стало с ним. Я просто хочу увидеть его. Может быть, он все еще зол и взволнован. Я должна его увидеть. Вы напишите? Может, он был пьян? Сказал Ленин. И через 3 минуты забыл обо всем. Может, через час он сказал то же самое другой женщине. Все равно. Вы напишите? Попробую. Как вы ее назовете? Торгаши. Торгаши? При чем здесь торгаши? Может быть, потом придумаю что-нибудь получше. А что вы предложите? Я ведь не разбираюсь в этом. Может быть, свадьба? Или тайное обручение? Что-то в этом роде. Не знаю. Подумаю. Она налила еще стакан и пила, пока не потеряла сознание. С ней было все в порядке, просто устала. Он отнес ее в спальню и положил на постель. Потом он сел рядом и смотрел. Перед его глазами встала девушка, с которой он разговаривал давным-давно, много лет назад. Ее дочь пришла в 7:00. Девушка была пьяна, губы припухли, лицо болезненно бледно, на руке большой синяк. «Рада вас видеть», — сказала она. «Я была у подруги, спала там. Приму душ, потом, пожалуйста, поедем слушать классику». Он взял девушку за плечи. «О, нет, не смотрите на меня, я приму душ. Я нравлюсь вам?» Марта очень устала. «Уложите ее и ложитесь сами». Он пошел к выходу. Она побежала следом, обняла и проворковала. «Пожалуйста, не уходите, я так одинока. Подождите, я приму душ». Он открыл дверь. «Мы увидимся завтра», — спросила она. «Завтра я буду красивая. Марта купила мне новое платье. Завтра я вам понравлюсь». «Через несколько часов я улетаю в Сан-Франциско», — сказал он. «Позаботьтесь о Марте и о себе. Вы очень красивая девушка, Мот». Он спускался по шатким, скрипучим ступенькам. Он не улыбался. Он был все еще в замешательстве и злился на эту старую историю, историю торгашей и их тайных обручений.
1: Веселый Чиж в пансионате Клен не ведал, что творит, когда однажды он по простоте душевной на скамейке спел песню на ушко знакомой канарейки. На утро загудел лесной пансионат, она ведь замужем, а он, поди, женат. Вы видели, как он ей лапку жал, когда ее на ванны провожал? Он так влюблен вовсю злословит куры, что пропускает даже процедуры. Она меняет каждый день наряды, за туалетами ее не уследишь. Чиж ловит на себе с утра косые взгляды и слышит за спиной, и слышит где-то рядом Чиж с канарейкой, Чиж. Они прошли, стрекочет вслед сорока, они идут, шипит жена орла. Затравленный в конец,